0: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway. After School Program. ВСК Learning Center.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучшее.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире.
5: Хорошо.
3: Путешествуйте
5: сначала
3: с нашими структурами из Вашингтона,
5: прям буквально
3: Израиля,
5: вот-вот.
3: Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
6: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
5: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым, писателем Геннадием Станичем, мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 AM. Конечно же, я выписала себе какие-то, с моей точки зрения, интересные исторические события. Сейчас я их зачитаю, и далее Геннадий предложит нам тему. Как всегда, они у него интересные. Так вот, 14 августа 1619 года, то есть это 17 век, в Вирджинии были приняты первые в Северной Америке законы против пьянства. Запрещено выращивать виноград было. То есть, оказывается, когда вырубали лозу в Грузии во время антиалкогольной кампании, они были не первыми. Видите, в Вирджинии в 1619-м. Также 14 августа 1822-го в России издан указ о запрещении тайных обществ и закрытии масонских лож и взятии со всех чиновников подписки о непринадлежности к тайным обществом. То есть масоны были запрещены. 1822 год. 1893. Полицейский префект Парижа, некто Луи Лепен, вручает первые водительские права оставшемуся неизвестным для истории автомобилисту. 1908. В Англии, Фолкстон, проведен первый конкурс красоты. Повторю, 1908. В 1917-м Временное правительство России отправило на поселение в Тобольск семью Николая Романова, царя-батюшки. В 1935-м в США введена система соцстрахования, помощь безработным. 1946-й ЦК ВККБ, ВКПБ, да, Всероссийской коммунистической партии большевиков, приняло постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Вот, мне кажется, можем даже с Геннадием как-нибудь посвятить этой теме разговор. Ну, а сейчас я приглашаю нашего умного человека в Нью-Йорке к разговору. Здравствуйте, Геннадий.
7: Доброе утро, Марина. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио.
5: Ну, сегодня мы поговорим... Сегодняшняя тема ваша, да.
7: Да. Ну, как бы у нас было в предыдущей передаче, один из радиослушателей затронул тему, посвященную известному советскому разведчику, уникальному, на мой взгляд, Льву Маневичу. И я думаю, он заслужил того, чтобы о нем рассказать. Речь шла о том, что, в общем-то, чем уникален вообще, по сути, этот человек был. Лев Маневич – это разведчик, который, он родился, ну, кстати, если по датам, он родился, если я не ошибаюсь, 10 августа 1898 года. Ну, ныне это Могилевская область, в семье мелкого торговца. 20 августа 1898 года. Это многодетная была еврейская семья. Он родился, там были осложнения при родах, очень болезненным мальчиком, поэтому при рождении, как было положено в этих еврейских семьях, ему, там, по-видимому, родители боялись, сложно сказать, но ему не было сделано обрезание. И он впоследствии, когда ему было 9 лет, его мама умерла, а отец сумел профинансировать, он учился в Цюрихе, окончил политехнический институт, там в совершенстве он изучил и говорил свободно на немецком языке, на английском, на французском. Впоследствии он вернулся в Россию, принял участие в уже в гражданской войне на стороне Красной Армии. Впоследствии он женился, у него родилась дочь. И, в общем-то, как бы в дипкорпус молодой Советской Республики и как бы разведорганы, конечно, нуждались в таких людях, владеющими иностранными языками. Первое его задание было связано, это была нелегальная работа в Германии, с 1921 по 1927 год. Он выехал туда вместе с женой, с дочерью. Легенда у них была, он был как бы как гражданин Австрии. Они были, соответственно, его жена и дочь, но жена была записана как гражданка Финляндии. Но это обуславливалось тем, что как бы она не в совершенстве владела немецким языком. Но впоследствии руководство решило, что... Ну, как бы это может негативно сказаться впоследствии. Они были отозваны из Германии. И впоследствии уже его жена и дочь, они работали переводчиками в разведорганах Советского Союза. Обе впоследствии, забегая вперед, скажу, вышли в отставку, и жена и дочь в чине подполковника. Он же впоследствии был направлен спустя 2 года в Италию, в Австрию. Он был, выступал в роли, так как он в совершенстве владел немецким языком, он был известным как бы предприниматель, Конрад Кертнер. Он занимался, открыл бюро, патентное бюро, которое патентовало различные изобретения или позволяло каким-то фирмам оформлять лицензию на патентные изобретения. В основном это казалось авиа каких-то разработок авиационных. Впоследствии он открыл филиал в Италии. И очень была создана им очень ценная разведывательная сеть в Италии и в Германии. У него была также прикреплена к нему радистка под видом студентки Миланской консерватории. Это была тоже советская разведчица. Десятки источников, Марина. Причем очень важная была такая тема специфическая. Различные разработки Германии, Италии, Испании, связанные с авиастроением, и у итальянцев связанные с судостроением. Это приборы ночного видения, как возможность передвигаться самолетом в тумане, идти строем в тумане, новые вооружения на самолетах и так далее. Эта информация была, ну, золотой, по сути дела, навес. Но, к сожалению...
5: Ну, это, вот, Геннадий, извините, да, что прерву. В то время, наверное, это было так же, как сейчас вот эти дроны. Это вообще раньше не было самолетов, и вдруг они появились и в гражданской авиации, и в военной, и так далее. И это, наверное, настолько было колоссальным, совершенно необходимым каким-то проектом для молодой Советской Республики. Я вот прерву вас, Геннадий, дам возможность продолжить, потому что очень интересно слушать. Я вот слушаю вас, и перед этим тоже посмотрела немножко его биографию Льва Маневича, Льва Израильевича. Он писался как Ефимович. Это еще одна, да, страничка к тому, что люди должны были менять свои фамилии и отчества. Ну уж это ладно. Вот почему человек, знавший такое количество языков, с таким фантастическим образованием, живший в Швейцарии, почему он, видя все, что происходило в Советской Республике, да, почему он так был предан вот этому революционно-социалистическому движению? Вот что происходит в разуме человеческом, я не понимаю. Неужели он не видел проблем, которые происходят?
7: Марина, я думаю, тут сыграло, да, в первую очередь сыграло роль влияние его старшего брата Якова. Он был старше его, и уже когда Маневич еще был в подростковом возрасте, Яков был арестован за революционную деятельность. Он был членом ВКПБ, партии большевиков. Я думаю, оказало его очень сильное влияние. Да и его младший брат и сестра, которые, кстати, переселились потом в Баку, жили в Азербайджане, они тоже были видными деятелями Компартии Азербайджана, и сам Маневич работал некоторое время во время гражданской войны под руководством одного из знаменитых 26 бакинских комиссаров. То есть евреи это ведь были те представители нацменов, национальных меньшинств, угнетаемых в царской России, поэтому как бы первоначально его выбор не вызывает у меня особого как бы удивления. Вот после, конечно, ну, я думаю, он много о чем понимал и догадывался. Хотя бы такой элемент, что вот уже после его ареста, да, когда его арестовали в Италии, в 1937 году его как бы непосредственный руководитель Ян Берзин, он латыш по национальности, он руководил советской военной разведкой, впоследствии он внешней разведкой, впоследствии он был репрессирован в 30-х годах. Он ему присвоил звание полковника НКВД и как бы отдавать дань его заслугам. Ну и впоследствии Маневич, естественно, узнал, что все эти его руководители также были репрессированы. Не говоря уже о том, что многие советские разведчики, работавшие во время войны, допустим, которые провалились, но сумели выжить и вернуться на родину, в частности, вот знаменитая группа «Красная капелла» Шандор Рада, да, Леопольд Треппер, или совершенно уникальный, на мой взгляд, тоже разведчик, может, наверное, тоже посвятим передачу, Яков Гуревич, который не просто так вернулся, который был за стенкой гестапо и вел радиоигру, так называемую, советской разведкой. Но мало того, что он сам, ему удалось впоследствии после окончания войны вернуться в Советский Союз, он с ним вернулся советник гестапо Панвиц и несколько контрразведчиков немецких, которые под гарантией безопасности дали очень важные сведения советской разведки. И Шандор Рада, и Треппер, и Гуревич были осуждены советским правосудием, Марина, эти как провалившиеся предатели, и отсидели по несколько лет в советских лагерях. Поэтому я думаю, ну, видимо,
5: но, насколько мне известно, его Его все равно пытались даже освободить из концлагеря. И просто провалилась.
7: Да, Маневич. Да, он был освобожден. Дело в том, что у него ухудшилось состояние здоровья, у него были проблемы с легкими. С 1932 года он просил, чтобы его поменяли как резидента советской разведки. Но тяжело было найти замену такому, ну, не просто талантливому разведчику, а на которого стекались нити со всей Европы, потому что благодаря этой работе он действительно получал ценную информацию. Но впоследствии получилось, что провалился один из его агентов, итальянец, которым велась слежка. И при передаче материала он был арестован в 1932 году. С 1935 года он содержался в тюрьме. И в 1937 году был вынесен приговор. Его в Италии судили как гражданина Австрии. Да? Это ведь до аншлюса еще было. Его судили, по сути дела, Марина, учитывая, что он не выдал, никто как бы не провалился больше из его агентов, а тот, который человек, за которым следили, это итальянский, был просто курьером, кроме Маневича никого не знал. Его не судили как советского разведчика, Марина, обратите внимание, его судили, по сути дела, как сейчас бы сказали, за промышленный шпионаж. Было установлено, что куда-то он выбивал эти данные, узнавал, да, и передавал. Но кому какой разведки итальянский суд так и не сумел установить. Его судили как
5: промышленного шпиона. Но он же сам не сознался,
7: он никого не выдал.
5: Он был советский, да.
7: Безусловно.
5: Вообще, конечно,
7: ему дали 16 лет, но при этом потом по амнистии скостили срок до 6 лет. У него начался, в связи с тем, что в тюрьме у него начался туберкулез легких, его перевели в 41-м или 42-м, ну, более мягкий режим и климат юг Италии, в тюрьму, где он находился, отбывал дальше срок. И в 43-м году там высадился американский десант, знаменитая высадка, да, в Южной Италии в 43-м году. И вот он был освобожден американскими войсками. А поскольку он познакомился во время заключения с другими антифашистами, в том числе советскими военнопленными, они на лодке бежали в другой итальянский город. В это время немцы занимают этот город. И он попадает в руки опять немцев и попадает в концлагерь Маутхаузен. Человек с туберкулезом легких попадает на каменоломни на работы в Маутхаузен. Немцы рассматривали его дело, и он опасался, что так как Австрия уже была в составе фашистской Германии, что его могут перепроверить данные и определить, что он никакой не австрийский фон-Аркертер, и тогда бы его ждала смерть. И тогда бы, ну, они бы поняли, что он советский как бы шпион, разведчик. Он назвался именем своего погибшего товарища в заключении полковника Якова Старостина. Кстати, потом он и был похоронен под этим именем. И уже в 45-м году, в мае, уже повторно уже освободили его американские войска. Он очень плохо себя чувствовал, у него было кровотечение, шло ртом. И перед смертью он признался одному из офицеров советских, который находился тоже в плену, о своем настоящем имени, о своем псевдониме Этьен. И он был похоронен по имени Яков Старостин. И впоследствии его уже в 60-х годах были эксгумированы останки. Он был на мемориальном кладбище в Линце похоронен. Я бы хотел отметить такую вещь, Марина. Вот вы вдумайтесь, человек находится в заключении уже много лет. Фактически с 1932 года он был изолирован. Больной, казалось бы. Ну, все понятно. Вдумайтесь, Марин, находясь в заключении, он, поскольку это итальянская тюрьма, режим был более такой вольготный, он общался с другими заключенными. Он общался с бывшими там работниками судоверфей итальянских, каких-то авиазаводов, узнавая у них информацию о каких-то проблемах там с винтами, с прочими какими-то там деталями, которые проблемы у итальянских кораблей, самолетов. Он умудрился через тех, кто его навещал в тюрьму, эти данные сообщать советской разведке, находясь в тюрьму, что вызывало просто, ну, я не знаю, какое это могло вызывать чувство его руководства советской разведки, человек, находясь в заключении, продолжает снабжать их ценными сведениями. А в кино его, как я говорил, воплотил в знаменитом черно-белом фильме 1972 года «Земля до востребования» по роману Воробьева знаменитый актер Олег Стриженов. Ну, я должен сказать, между нами говоря, если сравнивать фотографии Олега Стриженова и Льва Маневича, то, Марин, ну, вы помните Олега Стриженова, конечно, внешний вид ну, как бы Стриженов выигрывает в этом плане, хотя Маневич тоже
5: был... блондин, да?
7: Да, Маневич тоже светлые волосы, у него, как ни странно, были, за то, что он был еврей, да, но Стриженов, конечно, фактурный человек, он бесподобно сыграл эту роль. Единственное, в фильме, ну, в фильме есть фильм, там были хронология немного подправлена, что, как бы, в фильме Конор Кертнер ведет разведывательную деятельность и в Испании во время войны, гражданской войны в Испании, вот он там приезжает и собирает данные, возвращается в Италию и так далее. Маневич этого не мог сделать, потому что он уже в 1932 году, до начала этой войны, был в заключении. Стриженов очень хорошо сыграл.
5: Ну, это был такой, то, что называется в кино собирательный образ. И специально, как мне кажется, вот с точки зрения режиссуры, там, сценаристов и, там, я не знаю, Мосфильма, какая студия сняла этот фильм, выбрали, ну, красивого человека, как символ.
7: Да, как внешне символ, да, но вот тут я должен с вами не согласиться. Насчет того, что собирательный образ нет, в этом фильме как раз конкретно называлось, что Лев Маневич, вот это имя Яков Старостин звучало, псевдоним Этьен, Корнер Кертнер, тут как раз как бы конкретно было посвящено этому
5: разведчику. То есть очень близко... К жизни.
7: Близко, да. Okay. К жизни, да. И так как он умер сам, ему, по сути дела, видите, он не было у него этой участи, что вернуться и оказаться снова, ну, теперь в советских лагерях. А Стриженов отлично его сыграл, на мой взгляд. Жалко, фильм как-то вот странно. Вот в этом фильме уже немцев не показывают идиотами, да. Ну, по крайней мере, фильм.

0: советские разведчики. Ну, немцев, благодаря игре Глазырина, Дворжецкого, старшего Будайтиса, уже нельзя было назвать идиотами. Так, глупеньким, но не идиоты, уже хорошо было. Этот фильм почему-то, вот «Земля до востребования», как-то был незамечен, его редко показывали. Но я каждый раз отдаю должное, что в нем очень, вот это не пих-пах, а очень психологически точный был воссоздан образ Льва Маневича и, в общем, трагическая его жизнь, но показано было, против кого он работал и как он, что это был талантливый человек, действительно очень талантливый человек. А фильм снял, ну, вы же помните, в советское время, как бы в 70-х, 60-х, мастером милицейских детективов был Татарский, а шпионах снимал Вениамин Дорман, вот он и снял этот фильм, ну, вы его, наверное, помните по фильмам с Женовым и Ножкиным в главных ролях, помните? «Судьба резидента», «Ошибка резидента», «Возвращение резидента».
1: Ну, конечно.
0: Ну, конечно. Да, классика. Он мастерски снял этот фильм. То есть я должен сказать, что...
1: Продолжим вас слушать, да, и приглашаем тоже принять участие в разговоре наших радиослушателей после перерыва, да, вот этого.
0: Хорошо.
1: Спасибо.
2: До самой сути. Продолжение после рекламы.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов. Добиваюсь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
9: Новости.
10: Аналитические передачи.
9: Репортажи, мнения экспертов.
10: И прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучшее.

0: Миша. Брат, сладкий Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг. Распродажа.

0: в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике «Синай Диагностикс» под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена «Синай Диагностикс» не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике «Синай Диагностикс», и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию. 718-615-4100. 718-615-4100.
2: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
3: Вместе с писателем Геннадием Станичем и, конечно же, звукорежиссером нашим незаменимым Акмалем Тахировым мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. И вот сегодня Геннадий предложил тему, мне очень интересно слушать его, но, по-моему, инициатором... заявителем явился наш Илья, многоуважаемый, который в прошлый раз обронил вот это имя, Илья Маневич. Может быть, я ошибаюсь, Геннадий?
4: Лев, это был Илья, да, Лев Маневич. И, Марин, перед тем, как мы начнем принимать звонки наших радиослушателей, я еще раз хотел сделать акцент на чем, что если мы берем вот эти произведения, да, художественные, по которым были сняты фильмы, то, что Дольф Михайлик, «Один в поле воин», «Кожевник, общит и меч», «Семенов, 17 дней весны» или Ардамацкий, вот это «Путь Сатурн», там, как вы правильно сказали, все образы разведчиков были, собирательные, да, как вы сказали, собирательные, то, пожалуй, на сегодняшний день я не припомню, по крайней мере, вот единственное произведение Воробьева, и единственное, вот этот фильм «Земля до востребования» по одноименному роману, который был посвящен конкретно разведчику и названо его имя, то есть Лев Маневич и его псевдоним Этьен. Это, может быть, отдавая дань действительно его уникальности. Очень жаль, что нет, к сожалению, снятых фильмов конкретно о Рада, о Гуревиче, о Трепере, о многих других. Но как-то в какой-то или иной мере они упоминались. Да, вот это я хотел отметить. Еще я прошу прощения, утром я не поздоровался с Акмалем. Акмаль, добрый день. И я думаю, сейчас мы можем принять звонки наших радиослушателей.
3: Спасибо. Спасибо большое. Акмаль, добрый день. Здравствуйте, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Илья. Я бы хотел немножко подправить Геннадия. Значит, был, по-моему, фильм о Рихарде Зорге. «Кто вы, доктор Зорге?» Потом, значит, был сериал, по-моему, о «Красной капелле». Так что кое-что, так сказать, было. А по поводу ситуации с Львом Маневичем, значит, я хочу сказать, что, по-моему, итальянцы, это итальянские фашисты, это вообще дети, так, по-моему, в области сыскного дела. А вот немецкие, немецко-фашистские захватчики, они могли придумать, они не додумались до того, до чего, допустим, в наше время додумались уважаемые Прибалтийские республики, то есть страны Балтии. Они теперь, я читал, они всех желающих попасть к ним как беженцы, они будут обязывать, или хотят, во всяком случае, обязывать на камеру или там, я не знаю, под подпись делать заявление, осуждающие войну, и конкретно кровавых кремлевских карликов, Путина, Медведева и тому подобных. Значит, то есть, короче говоря, они должны будут осудить преступный фашистский путинский режим. Так вот, если бы немецко-фашистские и итальянские следователи снимали бы на... Ну, тогда не было интернета, конечно. Они бы снимали на камеру признание или заявление подозреваемых, так сказать, лиц, в том числе и Льва Маневича, например, то им потом уже некуда было бы деваться, они были бы вынуждены, так сказать, или сотрудничать с этими органами, или обрекать себя на вечные мучения в сибирских концлагерях. Так что еще раз большое спасибо, Геннадий, за ваш доклад. И всего доброго.
4: Марина, я хотел бы реплику.
3: Я вас поздравляю. Да. От Ильи услышать комплимент – это сегодня событие.
4: Да, я себе представляю. Реплика, короткая реплика. Илья, я имел в виду советский кинематограф. Да, вот Домогаров прекрасно сыграл Рихарда Зорге. Это уже недавно было снято. Это фильм, и Рихард Зорге, правда, упоминался в эпопее Озерова, Юрия Озерова. «Битва под Москвой», там группа Рихарда Зорге, а «Шандор и Рада», «Красной капели» и «Зорге», вот где Домогаров играет, это уже сняты недавно фильмы, это уже не советское время, я имел в виду как бы советское время, и хотел бы еще отметить, это такой чисто нюанс, что вот как мы с Мариной говорили, вот я никак не могу остановиться, потому что Стриженов действительно очень красивый был, фактурный актер, вообще такое небольшое, если можно сказать, совпадение, особенно с учетом сегодняшней даты, 14 число, то, что 20 августа родился Маневич, а Стриженов родился 10 августа, правда, на 34 года позже.
3: Рядышком, да.
4: Да.
3: Хорошо, Геннадий, с вашего позволения, принимаем людей, которых хотят тоже присоединиться к этой теме. Пожалуйста.
6: Слушаем вас. Да идите нахуй, пидорасы, ебаные. Хуй вам в рыло, блядь.
3: И все?
4: Это человек это перед зеркалом, коротко. Что ли? Или перед зеркалом выступает, или как?
3: Слушаем вас, пожалуйста.
7: Доброе утро. Он просто не ту таблетку с утра принял.
4: Или не принял, скорее всего, не принял.
7: Да, не принял. Я и говорю, не принял, или принял не ту таблетку. Дело в том, что я смотрел этот фильм, хорошо помню, там еще был один момент, когда он сел на желто выкрашенную скамейку, и проходящий говорит, куда же вы сели? Это же для евреев скамейка. Помните, может, это
4: помню, я помню этот эпизод, вечером он возвращается, недалеко он от советского посольства.
7: Сел туда, где должен был сидеть. Вот вы вопрос задали в начале о том, почему такой человек и боролся за Советский Союз. Я думаю, он как еврей прежде всего боролся с этим фашизмом, который уничтожал его народ. Он больше в этом направлении действовал. Не жалел ни себя, ни своих сил, ни своей жизни. Вот такие люди. И потом я вам скажу...
3: Вы знаете, что он был и комиссаром в Красной Армии, и бронепоездом руководил, и командиром отряда особого назначения, поскольку было очень хорошее образование, знание языков и интеллект. И его назначали и продвигали, несмотря на его, что называется, еврейское происхождение. Вначале, как мы знаем по истории, на это не очень обращали внимание.
7: Евреев-комиссаров-то много было, Мелин комиссар и прочие, и там многие евреи были как раз такие.
3: Да, я про что и хочу сказать, что в революционное время на это не обращали внимания, если не сказать вообще, как существует версия, что евреи сделали революцию, да, вы наверняка это слышали. Но потом, уж даже в сталинское время, и то он настолько был нужен, он настолько был уникальным человеком и убежденным таким последователем этой революции, да, этой идеи. И он не отказывался от нее никогда до самого последнего дня и даже умудрялся из тюрьмы, из концлагеря передавать эти сведения, как Геннадий сказал, от строителей, от рабочих простых, которые там оказались, эту информацию какую-то полезную умудрялся сообщать этой девушке под видом, вроде как она его невеста, Это вообще, это потрясающая история. Просто потрясающая.
7: Да, это был великий человек. Я еще хочу заметить, наверное, все-таки то, что сходство немецкого языка и идыш как-то вот облегчало вот знание немецкого языка вот еврейскому, русским евреям, это европейским евреям.
3: Да, я, но он-то знал не только немецкий, он знал и французский, итальянский, английский.
4: На английском,
3: да, немецкий я, был, я, в общем, немецкий говорю, был родной.
7: Легче, да, было с немецким языком, и многие были хорошие переводчики, разведчики и все такое. Спасибо, это было за вашу программу. И всем большое спасибо.
3: Да, это Геннадий, это все у нас Геннадий.
4: Кстати, да, кстати говоря, перед тем, как его направили работать в Италию, его ориентировали, он должен был поехать нелегальная работа в Соединенных Штатах Америки. Но за полгода цель была изменена, его отправили в Италию. Ну, был бы направлен в США, может быть, бы дольше прожил. Кто знает, как сложилась бы его судьба.
7: Всего доброго.
3: Ну, спасибо. В любом случае, человек заслуживает нашей памяти и внимания, и огромное количество каких-то, ну, памятников, естественно, там, стел, каких-то досок на доме, где он жил, где он был.
4: Да, Ой, это все есть, спасибо. Это все есть, да. Да, установлено. Да.
3: Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
8: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
8: А у меня вопрос к вам.
3: Это из той же области.
4: Я слушаю.
3: Про таблетки. Это про таблетки. Слушаем вас, пожалуйста.
4: Да? Понятно.
3: Ой, слетел человек. Ну, много чести. Вот, Геннадий, не кажется ли вам... Но это, опять же, от моей любви к сионизму из этой области. Вот не кажется ли вам, что евреям надо было быть сверхъестественно способными людьми для того, чтобы о них снимали художественные фильмы?
4: Пожалуй, да. Пожалуй, да.
3: Просто вообще, вот каким надо было обладать умом, чтобы вот это как шахматы какие-то высокого пилотажа, чтобы вот эти проекты все в голове продумывать, столько лет не попасться. И он бы не попался, если бы не сдал его вот этот вот испанец.
4: Итальянец. Который просто...
3: А я читала, что испанец какой-то, эсперанто.
4: Он был... Да, но он гражданин Италии был, он жил, и там его шантажировали, у него молодая дочь была.
3: Ну, короче, сдал.
4: Да, да.
3: Короче говоря, сдал. Да, это печально. Но вот, Геннадий, я вам очень признательна. Есть еще наверняка много каких-то эпизодов, которые можно было про него рассказать. Я, например, прочитала, что вот Лев Маневич, когда уже умирал, он просил, чтобы в Россию смогли передать эту информацию. Я Этьен, это была его, ну, такая кличка, да, профессиональная. Я
4: позывной, да.
3: Да, скажите, чтобы не трогали семью. То есть он все знал и понимал, что происходит
4: догадывался,
3: в Советском Союзе.
4: Догадывался, да. Ну да, его, но жена, тем не менее, да, вот ни жена, ни дочь, нет, они репрессированы не были. Они работали переводчиками до конца жизни, и жена, и дочь. И что жена, и что дочь вышли в отставку подполковниками, да. Но я могу еще сказать, вот вы сказали о том, чтобы снять фильм о евреях, да, как бы, ну, не это было главное, но я это как факт вот отмечаю, Марина, и думаю, вы со мной согласитесь. При том, что Олег Стриженов талантливый актер и фактурный красавец, да, как сейчас бы говорили, секс-символ поколения, но тогда не было такого понятия. Но он, при том, я думаю, вы согласитесь со мной, Марина, внешне, ну, мягко говоря, не имеет еврейских черт, да, у него чисто такое славянское, такое княжеское, я бы даже сказал, аристократическое лицо. При том, что у Маневича, если посмотреть на его фотографию, при желании можно найти какие-то семитские черты лица.
3: Ну, не можно, а семитские даже говорить нечего.
4: Ну, он, он светленький был, да, он светленький был, волосы у него светлые были.
3: Да. Ну, может быть, ему это и помогало скрываться, как бы, вот
4: безусловно,
3: для дела,
4: безусловно,
3: да?
4: Конечно, конечно.
3: Но вообще человек заслуживает нашей памяти и очень хорошо, что вы про него сегодня рассказали. Я, вы знаете, сейчас перейду к нашей вот грустной теме, которую эти дни мы все время повторяем, ее и по радио, и по телевидению. Да-да. Что умер Михаил Гулько и Александр Грант. Я не могу сказать, что я была с ними как-то очень хорошо знакома. Единственное, очень-очень давно мы с Мишей Гулько танцевали, когда приезжал сюда Михаил Танич со своим лесоповалом. И я уж не помню, то ли я концерт вела, то ли на программе где-то, на каком телевидении они у нас были. И потом они меня пригласили в ресторан, поскольку я тогда была в одиночестве, я пошла. И вот мы с Мишей танцевали. И потом он пел, и я первый раз услышала, вот честно вам говорю, тогда его исполнение. Думаю, боже, какая же внутренняя культура у человека. Вот как можно, в принципе, вот эти шансоны, они такие, ну, годца, да, немножко, такие блатные, хороводные, то, что у нас раньше называлось. И такая была культура, и такое воспроизведение вот этих песен, что он, конечно, отдельно стоит. Это какая-то неповторимая вот у него личность была. И мне так жалко, что он ушел. Вот мы знаем, что он уже взрослый был человек. В Википедии пишет, что родился 23 июля 1931, ушел вот 11 августа. Я просто хочу напомнить, что провожать его придут люди в 3 часа. Это будет в Бруклине, Лисовец. Я не знаю точный адрес.
4: Да. Лисовецкий, да, это узнать. Похоронный дом Лисовец на Куняйлане.
3: Да. Да, и Александр Лисовец. Грант, в час начнется прощание, это в Квинсе. Я думаю, кто-то Квинс. Разумно придумал вот, да, немножко разделить время, чтобы люди смогли прийти и туда, и туда.
4: Да, с Грантом я был лично знаком, да, и я считаю, Марина, это вот это такие потери, когда действительно можно сказать, что, ну вот есть незаменимые люди, это невосполнимые потери, и Гулько, и Александр Грант, да, пусть земля им будет пухом.
3: Всегда кажется, что могли бы жить и жить еще, вот и Александр, наш журналист, ведущий, я имею в виду и RTN, и Дэвидсон Радио, он и в газете работал. Ну, какие-то очень-очень талантливые люди, которые вот ушли. Царство им небесное, скажу по-русски. Хорошо, спасибо огромное, Геннадий. И я под конец поставила спасибо всем, кто вот ждет сейчас, чтобы сказать последние, наверное, слова. Но мы должны уходить из эфира, чтобы не подводить Акмаля. У него все идет по расписанию. И предложим вашему вниманию песню в исполнении Миши Гулько. Я выбрала песню Юза Олешковского «Окурочек». Спасибо большое. До встречи в эфире.
4: До встречи.

любовь свою крутишь, с кем дымишь сигареткой одной? Ты ж во Внукове с пьяну билета не купишь, чтоб хотя б пронестись надо мной.

звон. Пропадал я за этот окурок, никого не кляня, не виня. Но зато, господа из влиятельных курок, за размах уважали меня.

негодяй, ты на воле растратил. Миллион на блистательных дам. Это так говорю, гражданин надзиратель, только зря говорю, гражданин надзиратель, рукавичкой вы мне по губам.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи, мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучшее.

0: варикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом Льдину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут? Брат!
1: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: Для того, чтобы тормознуться на обочине. Да, чуть-чуть.
4: Огромное спасибо, огромное спасибо.
3: Все, всем пока, счастливо. Вик, до встречи.
4: Пока-пока, всего доброго.
1: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Министерство торговли опубликовало свежий июльский отчет по розничным продажам, а Мичиганский университет представил предварительный индекс потребительского доверия. Данные показывают, что американский потребитель, несмотря на давление высоких процентных ставок, сохраняет осторожный оптимизм. Общий объем розничных продаж показал умеренный рост, главным образом за счет расходов на автокомпоненты, онлайн-ритейл и услуги общественного питания. Аналитики отмечают, базовый индекс продаж, который учитывается при расчете ВВП страны, остался в положительной зоне. Для Федеральной резервной системы это важный сигнал. Потребительский спрос все еще сдерживает экономику от резкого спада, хотя динамика замедлилась по сравнению с первым полугодием. На фондовых площадках Нью-Йорка наблюдается разнонаправленная динамика. Трейдеры пересматривают свои прогнозы относительно решения ФРС по процентной ставке на сентябрьском заседании. Если ранее рынок закладывал агрессивное снижение, то сегодняшние данные указывают на то, что регулятор может ограничиться точечным шагом в 25 базисных пунктов, чтобы не спровоцировать новый виток инфляции. Эксперты резюмируют, экономика США входит в конец третьего квартала. В состоянии мягкой посадки, но главный риск на осень – это сохраняющаяся стоимость кредитования для бизнеса. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. И в заключение о погоде. Переменная облачность в Нью-Йорке, относительная влажность воздуха 50%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
5: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
6: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
13: адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
19: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
18: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
19: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
20: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
21: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
20: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
21: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
20: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
21: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
22: Программа «Караван». Уникальный оазис на Davidson Radio. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Davidson Radio с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
23: Борис Овезов,
22: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
23: Программа «Караван». Шляп с ними.

0: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто с нетерпением дожидается программу «Караван» на Дэвидзон Радио. У микрофона Бориса Авезова, в студии мне помогает в Бруклине выпускающий редактор Паша Куклин. Паша, здравствуй, дорогой. Ну что, господа, желаю вам хорошим настроем сегодня прослушать эту программу. Я очень надеюсь, что каждая моя программа наполнена радостью жизни, любовью и энергией. Поэтому наслаждайтесь сегодняшней программой. А я, конечно же, вам всем желаю удивительно наполненного счастья и успехом дня. Вы на правильной волне. Программа «Караван» с Борисом Авезовым.

0: На мой взгляд, сегодня программа достаточно интересна, потому что она разнообразна. У нас сегодня много полезной информации, инструментальной музыки. Мне очень приятно то, что многие из вас сейчас, стоя, может быть, у плиты, готовятся на вечер. И я думаю, что музыка, которая будет обволакивать все то, что вы приготовили, вечером будет высоко оценены ваши блюда вашими родными и близкими. И все это благодаря красивой, задорной музыке и программе «Караван». Ну что, хочу поблагодарить от себя и от вас лично всех спонсоров. Ну а прежде всего, конечно же, это бессменный спонсор мебельной базы «Экспо». «Экспо Фёрничер», точнее, который является прямым поставщиком мебели в Америку. И у нас у всех появилась уникальная возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Мебельный салон «Экспо Фёрничер» ждет вас, господа. Посетите, получите море удовольствия, выберите себе мебель. И поверьте, что с владельцем Фархадом всегда можно договориться, потому что человек с Востока знает, как ублажать клиента. Конечно, он встречает всех зеленым чаем, а провожает Рахат Лугумом, вне зависимости от того, приобрели вы мебель или нет. Квинс 9540, Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Мебельный салон «Экспо Фёрничер», телефончик 718-459-0504. Огромное спасибо. «Экспо Фёрничер», благодарны от всего сердца.
1: Программа «Караван» с ними.
0: И хочу поприветствовать еще одного щедрого спонсора. Вы находитесь, господа, на пороге решающего момента вашей жизни – бракосочетания. Крайне важно сделать этот день незабываемым. Выбирая место проведения свадебной церемонии в сети ресторанов и свадебных залов «Домикель», вы подарите самые замечательные моменты вашей новой семье и близким, создав воспоминания на всю жизнь. Вас приглашают два эксклюзивных свадебных дворца – «Домикель Ладжо» и «Домикель Палаццо». И сеть небольших, оригинальных, вкусных бутик-ресторанов «Домикели», где также можно провести небольшую свадьбу. Каждый из ресторанов со своей индивидуальностью и стилем. Сеть ресторанов «Домикель» приглашает вас совершить вкусное и незабываемое путешествие. Сеть ресторанов «Домикель» 718-830-0500. 718-830-0500. Огромное спасибо за поддержку нашей веселой программы.
2: Студный Барри Заведу, программа «Караван».
0: Ну и, конечно, господа, напоминаю, что у нас до нашего выезда в солнечный Азербайджан остается совершенно немного времени, и мест, в принципе, осталось не так уж много. Но мы сегодня по многочисленным просьбам добавили, а вся информация на сайте www.borisavezov.com или Small Davis on Radio. Дорогие друзья, Борис Авезов приглашает вас в солнечный Азербайджан с 15 по 24 октября. Вы увидите самые удивительные и красивые места Азербайджана. Мы посетим несколько городов. Для вас из первых рук откроются великие тайны и сокровища этой богатейшей культуры. От национальных обычаев, вкусной еды, старинных улочек до современных, порой невероятных построек и инноваций. Борис Авезов сделает все, чтобы ваше путешествие оказалось настоящей восточной сказкой. В стоимость тура входят гостиницы 4-5 звезды, двухразовое питание, мастер-классы, комфортабельный автобус, профессиональный гид, билеты во все музеи и концерты, плюс концерты артистов Азербайджана. Приглашаем вас в нашу группу с 15 по 24 октября. Все включено. Звоните 646-427-5737. С 15 октября по 24 октября с Борисом Авезовым в солнечный Азербайджан. 646-427-5737. Жду ваших звонков.

Сегодня в нашей программе, дорогие друзья, речь пойдет об инструменте, который неоднократно звучал в эфире радиопрограммы «Караван». Мне вот интересно, история создания инструмента саксофон. И я думаю, что мы сегодня послушаем очень много произведений в исполнении этого инструмента, но в восточной манере. Вот интересно, я думаю, и вам тоже узнать историю совсем необычных вещей и их названий. Пока раскручивается клубок истории, успеваешь узнать много нового из разных других сфер жизни. Наверное, можно взять любой предмет вокруг себя и, возможно, откроется интереснейшая цепочка истории. Так я вам предлагаю все-таки узнать, как появился саксофон.

Мастер духовых инструментов Адольф Сакс прославился в истории благодаря изобретению саксофона. Такая музыка способна создать особую атмосферу, а достигнув глубин души, подарить человеку прекрасные, возвышенные эмоции. Такого эффекта можно достичь благодаря уникальной форме инструмента. Это параболический конус, который напоминает курительную трубку. Саксофон сумел прославить таких музыкантов, как Чарли Паркер, Луи Армстронг, Колмен Хокинс и многие другие. Да, как Адольф Сакс изобрел свой саксофон? Интересно. Известно, что Антуан Жозеф, он же позже Адольф Сакс, появился на свет в Бельгии в 1814 году в семье мастера духовых инструментов. Король Вильям I даже назначил отца Антуана мастером при дворе по достоинству, оценив его качественные инструменты. Адольф рос музыкально развитым мальчиком, а уже с 12 лет стал помогать отцу в изготовлении инструментов. Не мудрено, что со временем юноша полностью перенял мастерство отца и даже превзошел его. В 16 лет ему удалось сделать самостоятельно кларнет и флейту. В том же возрасте Антуан изменил свое имя на Адольф, а в 1830 году Сакс принял участие в промышленной выставке, проходящей в Брюсселе. Там он показал настоящее шоу, играя на двух флейтах и кларнете собственного производства. Многие были приятно ошеломлены. Интересно, что Адольф Сакс постоянно придумывал новые инструменты. В частности, он совершенствовал кларнеты. Сначала ввел 24 клапана, а потом изобрел бас-кларнет. Все свои новинки Сакс представлял на различных выставках.

0: Дорогие друзья, Борис Овезов приглашает вас в солнечный Азербайджан с 15 по 24 октября. Вы увидите самые удивительные и красивые места Азербайджана. Мы посетим несколько городов. Для вас из первых рук откроются великие тайны и сокровища этой богатейшей культуры. От национальных обычаев, вкусной еды, старинных улочек до современных, порой невероятных построек и инноваций. Борис Овезов сделает все, чтобы ваше путешествие оказалось настоящей восточной сказкой. В стоимость тура входят гостиницы 4-5 звезды, двухразовое питание, мастер-классы, комфортабельный автобус, профессиональный гид, билеты во все музеи и концерты артистов Азербайджана. Приглашаем вас в нашу группу с 15 по 24 октября. Все включено. Звоните 646-427-5737 с 15 октября по 24 октября с Борисом Овезовым в солнечный Азербайджан. 646-427-5737. Жду ваших звонков. Или вся информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Так, уважаемые радиослушатели, первая часть программы «Караван» об истории саксофона подошла к своему логическому завершению. Оставайтесь с нами, вторая часть будет гораздо интереснее. Я очень надеюсь, что реклама пройдет очень быстро.
1: Какой-то на самом интересном месте.
2: Есть тут и шутки, есть тут и смех, есть тут и музыка для всех. У нас тут эфир и караван. А ну заходи, реклама Джан.
3: Очень правильное решение. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
4: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да. И не из нашего района.
4: Да, конечно.
5: Дэвидсон Радио.
6: Слушать подано.
7: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Сегодня Европейское статистическое агентство Евростат представило уточненную оценку ВВП стран Евросоюза за второй квартал этого года. Экономика блока демонстрирует символический рост на 0,2%, однако

0: Главным негативным фактором для европейской промышленности в августе стала погода. Аномальная жара в Центральной Европе привела к критическому обмелению Рейна и Вислы. На отдельных участках Рейна баржи вынуждены загружаться лишь на треть от нормы, что резко взвинтило логистические издержки для химических и металлургических концернов Германии и Нидерландов. Аналитики предупреждают, если дождливый фронт не придет в Европу до конца августа, транспортный коллапс на речных артериях может списать до 0,3% из осеннего ВВП еврозоны.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли. Если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Орешек знаний тверд. Но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
5: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
6: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
7: Программа «Караван». Шляп с нами.

0: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо, что вы на нашей волне. Сейчас до двух популярная веселая программа «Караван». Конечно, начиная наш день с программы «Караван», мы озаряемся счастьем, светом, теплом. Если ваше сердце счастливо, ваш день, конечно же, идеален. Вы на правильной волне.
1: В эфире Борис Хавезов, программа «Караван».
0: Хочу поблагодарить мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку. И у нас появилась уникальная возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Красоту и уют в вашем доме создает мебель только из салона «Экспо Фёрничер». Приходите, 9540, Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Телефончик 718-459-0504. Мебельный салон «Экспо Фёрничер».
2: Хорошо, честное слово, клянусь меня.
0: Напоминаю, дорогие мои, что мы с 15 по 24 октября являемся гостями солнечного Азербайджана. Мест осталось немного. Вся информация www.borisavezov.com. Получайте информацию и, конечно же, с фон Дэвид Зон Радио также подробная информация льется для вас. Дорогие друзья, Борис Авезов приглашает вас в солнечный Азербайджан с 15 по 24 октября. Вы увидите самые удивительные и красивые места Азербайджана. Мы посетим несколько городов. Для вас из первых рук откроются великие тайны и сокровища этой богатейшей культуры. От национальных обычаев, вкусной еды, старинных улочек до современных, порой невероятных построек и инноваций. Борис Авезов сделает все, чтобы ваше путешествие оказалось настоящей восточной сказкой. В стоимость тура входят гостиницы 4-5 звезды, двухразовое питание, мастер-классы, комфортабельный автобус, профессиональный гид, билеты во все музеи и концерты артистов Азербайджана. Приглашаем вас в нашу группу с 15 по 24 октября. Все включено. Звоните 646-427-5737 с 15 октября по 24 октября с Борисом Авезовым «Солнечный Азербайджан». 646-427-5737. Жду ваших звонков.
3: Студия Борис Авезов, программа «Караван».
4: Бомбармия. Киргуду.
0: Ну а мы продолжаем наше повествование, историю создания божественного инструмента, духового инструмента, как саксофон. Величайший мастер, создатель этого инструмента Адольф Сакс. Друзья мои, вторая часть для вас. Переломным периодом в его жизни стал 1842 год. Когда удалось изобрести мундштучный офликлит. Этот музыкальный инструмент выглядел необычно и имел грациозные формы. Он состоял из металлического корпуса конической формы, а также из мундштука с одинарной тростью, как у кларнета. У него была система клапанов кольцевой конфигурации, но одновременно имелась змеевидная форма. Те, кто видели его инструмент, отмечали, что он похож на курительную трубку только большого размера.

Приехав в Париж со своим изобретением, сакс первым делом пришел к Гектору Берлиозу. Тот был известным критиком и композитором. Он имел большое влияние в музыкальной сфере. У него были влиятельные знакомые. Хотя инструмент сакса выглядел необычно, его звучание очаровывало Берлиоза. Он написал статью отзыв о мудштучном офликлиде, назвав инструмент созвучно фамилии его изобретателя – саксофон. Запатентовав свое новое изобретение, в 1842 году сакс стал одновременно известным, но в то же время приобрел большое количество завистников и недоброжелателей. Мастер Адольф Сакс изобрел не один музыкальный инструмент, а целое их семейство. Ему удалось смастерить около 14 видов саксофонов, 7 из которых дошли до наших дней и активно используются. Например, баритоновый или альтовый саксофон. Необычная форма этого духового инструмента, а именно параболический конус, является основным источником его волшебного тембра.

Однако у Адольфа Сакса и его саксофона не все было так гладко в истории. Новый инструмент понравился многим и прославил его создателя, но одновременно и настроил некоторых людей против сакса. Слава одного часто порождает зависть и враждебность других людей. Против мастера начали вести настоящую войну те, кто был менее удачлив. Его обвиняли в обмане и в лицемерии, оспаривали эксклюзивность его разработки и право на патент. Сакс вынужден был доказывать свою правоту, но на него снова и снова подавали в суд недоброжелатели, вынуждая его отменить патенты. Конечно, не остались в стороне газеты и критики, которые высмеивали его и называли вруном. Претензий было так много, что он, обессиленный таким натиском, периодически сдавался. В эту ситуацию вмешался император Николай III и спас Адольфа Сакса от очередного банкротства. Но мастер духовых инструментов не сдался. Он не только доказывал свою правоту, но и продолжал производить с отцом саксофоны, прославившие его семью.

Прошло чуть больше 200 лет со дня рождения мастера, создавшего волшебный инструмент. Сакса называют некоронованным королем духовых инструментов. Появившись на свет саксофон, не сразу вызвал у окружающих положительные эмоции и был принят миром. Если раньше его считали странным и уродливым, то сейчас называют грациозным и волшебным. Вообще, саксофон можно смело назвать произведением искусства, способным до глубины души поразить своим звучанием. Играя на саксофоне, музыкант производит широкий диапазон звуков, побуждая слушателей к фантазии и приятным воспоминаниям. Музыка, которую издает саксофон, успокаивает и гармонизирует. Она способна оказывать целебное влияние на нервную систему человека, благотворно влияет на процесс реабилитации. Такая музыка не может не тронуть душу. А еще она способна настроить на романтическую волну, подчеркивая особое отношение к человеку.

конце 20 века саксофону нашлось еще одно применение. В этот период в США стало активно развиваться новое музыкальное направление джаз. Этот инструмент стал одним целым с джазовыми исполнителями, дополняя и подчеркивая их мастерство. Музыкальные критики называют 1918 год периодом саксофономании.

0: Саксофон прославил многих музыкальных исполнителей, композиций, которых всегда приятно слушать. Игра на саксофоне требует не только материальных затрат и времени, но также знаний музыкальных нот и практических навыков. При наличии инструмента и хорошего преподавателя можно достигнуть больших высот и стать известным исполнителем мирового уровня. Музыкальная история хранит имена великих виртуозов-саксофонистов, игра которых просто завораживала. Что, дорогие друзья, сегодня мы с вами узнали очень интересную историю создания величайшего инструмента современности, как саксофон, послушали великолепную музыку восточных исполнителей на этом божественном инструменте. Я думаю, что сегодняшняя программа вам понравилась, и я очень надеюсь, что эти мелодии будут еще долгое-долгое время оставлять привкус счастья в ваших сердцах.
1: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, всем говорить, какая она хорошая. Возьмем.
0: Ну и в завершение, конечно, господа, хочу вновь поблагодарить мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку. И у нас появилась уникальная возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Заходите по адресу 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Говорите, что слышали эту рекламу в программе «Караван». Получаете бонусы. А если хотите попасть в розыгрыш, то в любой день спонтанно заходите. Я думаю, что вы попадете именно на момент, когда Фархад разыграет очередной приз, который будет представлен вам с огромным уважением. 718-459-0504. Звоните. Мебельный салон «Экспо Фёрничер» всегда ждет вас.
2: В эфире Борис Хавезов. Программа «Караван».
0: Ну что, дорогие мои, вы находитесь на пороге решающего момента вашей жизни, бракосочетания. Крайне важно сделать этот день незабываемым. Выбирая место проведения свадебной церемонии в сети ресторанов и свадебных залов «Домикель», вы подарите самые замечательные моменты вашей новой семье и близким, создав воспоминания на всю жизнь. Вас приглашают два эксклюзивных свадебных дворца – «Домикель Ладжо» и «Домикель Палаццо», и сеть небольших оригинальных бутик-ресторанов «Домикели», где также можно провести небольшую свадьбу. Каждый из ресторанов со своей индивидуальностью и стилем. Сеть ресторанов «Домикель» приглашает вас совершить вкусное и незабываемое путешествие. 718-830-0500. 718-830-0500. Сеть ресторанов «Домикель».

0: Дорогие друзья, Борис Овезов приглашает вас в солнечный Азербайджан с 15 по 24 октября. Вы увидите самые удивительные и красивые места Азербайджана. Мы посетим несколько городов. Для вас из первых рук откроются великие тайны и сокровища этой богатейшей культуры. От национальных обычаев, вкусной еды, старинных улочек до современных, порой невероятных построек и инноваций. Борис Овезов сделает все, чтобы ваше путешествие оказалось настоящей восточной сказкой. В стоимость тура входят гостиница 4-5 звезды, двухразовое питание, мастер-классы, комфортабельный автобус, профессиональный гид, билеты во все музеи и концерты артистов Азербайджана. Приглашаем вас в нашу группу с 15 по 24 октября. Все включено. Звоните 646-427-5737. С 15 октября по 24 октября с Борисом Овезовым «Солнечный Азербайджан». 646-427-5737. Жду ваших звонков. Или вся информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com.
1: Ну, а я, Борис Овезов, расстаюсь с вами и очень надеюсь всегда, что вы ждете программу «Караван» и по воскресеньям программу «Поздравлению». Пока.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Рекламу на ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Нью-Йорке 8 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу познакомить вас со своим другом, творческим братом Леонидом Сандуленко, которого знаю более 20 лет, с которым работал как на концертах, так и в студии, и за это время было записано много прекрасных песен. Леонид Сандуленко – народный артист Украины, многогранный певец и замечательный человек. Родился Леонид 19 августа 1956 года в городе Киеве в многодетной ромской или цыганской семье. А как все начиналось, я вам сейчас расскажу. 17 августа 1949 года появился на свет Борис Сандуленко, старший брат Леонида. Леонид был младше на 7 лет. Мальчишки были одаренными от природы и с детства схватывали музыку буквально на лету. В их доме стоял огромный рояль, на котором часто играл их отец Леонид Николаевич Сандуленко. Отец работал в ансамбле танца имени Павла Вирского и был прекрасным танцором. Он и привил детям любовь к музыке. Свои первые песни Борис Сандуленко начал пробовать исполнять в 5-летнем возрасте, а впервые на сцену наш герой попал, когда ему исполнилось всего 8 лет. Октябрьский дворец культуры города Киева гостеприимно распахнул для него двери в большое искусство. В тот день мальчик исполнил несколько песен на русском, украинском и итальянских языках. Во время застолья после концерта он набил полные карманы конфет и познакомился с космонавтом, с Павлом Поповичем. Позже, в 1964 году, талантливого 14-летнего Бориса министр культуры СССР Екатерина Фурцева приглашает в Москву для участия в новогоднем «Голубом огоньке», на котором Борис трогательно исполняет песню «О соле мио».

Там, на голубом огоньке, Борис знакомится с Муслимом Магомаевым, который позже стал его творческим наставником и другом семьи Сандуленко. После выступления на «Голубом огоньке» Бориса стали называть отечественным Робертино Лоретти. Уже в 12 лет он стал личным гостем популярнейшей звезды того времени и даже побывал в гостях у него в солнечной Италии. Параллельно с Борисом Сандуленко развивалась и творческая карьера его младшего брата Леонида. Он полностью повторил путь старшего брата Бориса, ведь старший брат был всегда примером для Леонида. Леонид начал петь с 5-летнего возраста, окончил дирижерско-хоровое отделение Киевской музыкальной школы имени Лысенко, а затем и Киевскую государственную консерваторию, а по вечерам подрабатывал певцом в ресторанах. Леонид достиг больших успехов, стал первым цыганом, который получил звание «Народный артист Украины». Долгое время работал в киевском мюзик-холле, после чего создал свой собственный семейный ансамбль «Гиля Ромен», с которым гастролировал в США, Канаде, Франции, Испании, Бельгии, Швейцарии, Голландии, Чехии, Словакии и Германии, исполняя украинские, русские и цыганские песни, романсы, а также отечественные и зарубежные шлягеры. Сегодня Леонид Сандуленко – солист киевского ансамбля «Песни и пляски» Национальной гвардии Украины.

0: украинской души.
1: Мелодии украинской души.
2: Несколько лет назад мы с Леонидом работали в студии над записью песни «Ты моя мелодия», всем известную в исполнении Муслима Магомаева. Тогда я и спросил, почему ты хочешь записать эту песню? Леонид ответил, что очень хорошо знал и любил творчество Муслима Магометовича, ведь частым гостем он был в их семье. И когда они встречались, рассказывали разные жизненные истории, шутили, веселились, пели песни. Песня «Ты моя мелодия» была самой любимой. Муслим Магометович рассказывал, когда Александра Пахмутова предложила ему спеть песню, то песня сразу пришлась по душе. Он даже не просил что-то изменить в произведении, хотя обычно у него возникали такие просьбы к композиторам. Когда была сделана запись, Магомаев позвонил по телефону в Италию, тогда еще будущей жене Тамаре Синявской, которая была на гастролях, и по телефону дал послушать песню. Многие считают, что композиция «Ты моя мелодия» была написана специально для Муслима Магомаева. Но на самом деле рассказ Николая Добронравова об истории написания песни опровергает эту версию. Она часто, Александра Пахмутова, пишет сначала мелодию, а уже потом я сочиняю к ней текст, рассказывает Николай Добронравов. Мы жили тогда в Рузе, и однажды вечером Аля говорит: «Коля, послушай одну новую мелодию. Я сама еще не могу понять, интересна она или нет. Послушай, стоит ли из нее что-то делать». Сыграла. Я говорю: «Аля, не знаю, но мне кажется, это потрясающе. Я не очень чисто пою, но плохую музыку от хорошей всегда отличу». Ну, в общем, взялся я за эту Алину тему. Первая строчка возникла сразу: «Ты моя мелодия». По законам стиха вторая должна была быть примерно такая: «Я твой дорогой». Третья: «Ты моя хорошая». И четвертая: «Снова мы с тобой». А исходя из ритма пахмутовской мелодии, получилось: «Ты моя мелодия, я твой преданный орфей. Дни, что нами пройдены, помнят свет нежности твоей». Здесь ритм постоянно меняется, каждое слово ударное. В стихах так бывает крайне редко. Безумно сложная подтекстовка. Я над ней работал целых 2 года. За это время выпустил сборник стихов. Так рассказывал Николай Добронравов о истории написания песни «Ты моя мелодия». А я предлагаю послушать вам эту песню в исполнении

0: песня «Сингарелла» или «Зингарелла». Я так понимаю, это женское имя или слово, обозначающее цыганку. Правда, не знаю, на каком языке. Странная история происходит вокруг всеми известной песни «Сингарелла». Невозможно отыскать ни автора слов, ни музыки. Пишут, музыка сербская. Но слова я нашел, правда, французские. И это не оригинал, который был написан на сербско-хорватском языке. Музыка Барбенов-Кович, слова Желька Павичич, но оригинальный текст так и не найден. Кстати, один из первых исполнителей, Энрико Масиас, происходит из алжирской еврейской семьи, и его настоящее имя Гастон Гренассиа. Пел на своем родном французском.
1: Зингарелла, зингарелла,
0: а вот слова на русском языке – натяжка. Пишут, что слова написал Рудольф Фукс, он же Соловьев, он же Рувим Рублев. В другом источнике, что слова написал Михаил Звездинский. Иногда еще приписывают, что в соавторы попал и Шуфутинский. Но как бы там ни было, песня хорошая. И давай

0: А сейчас с нами на связи Леонид Сандуленко, народный артист, певец, мой друг. Леня, привет!
1: Я хочу всех поприветствовать, кто слушает нас сегодня на Дэвидсон Радио. Я хочу всем пожелать здоровья американцам Нью-Йорка и всех штатов Америки. Пусть будут все здоровы, счастливы, и пусть в их домах и в их душах радость, солнце, благополучие и всего всем самого хорошего. Вот это все, что я могу пожелать от себя лично и от всех ромов города Киева. Я надеюсь на это, что мы обязательно встретимся и просто наживо покажу то, что я умею в концертах, которые мы планируем с моим другом Александром Федоренко.
0: Спасибо, Леонид. Хочу попросить тебя, чтобы ты рассказал об одной из моих любимых песен, которую мы очень давно записали, наверное, лет 10 назад. И она стала очень популярная. И эта песня «Сыну мій сыну», или правильно называется «Батьківська любов».
1: Песню «Батьківська любов» мне предложил Леонид Нечпорук спеть на его творческом вечере. Я ее послушал внимательно. Ну, естественно, у меня двое детей своих и сын. Посвящая через Леню Нечпорука ему свою вот эту песню, я думаю, что вся Украина была в захвате от этой песни, и есть эта песня моя теперь является моей визиткой на сцене. Я только выхожу, мне говорят уже, а буду «Батьківська любов»? Я кажу, буду, все буде. Я хочу сказать, что я очень благодарен этому композитору. Поэтесса была такая Наталка Коломієць, на жаль, ее уже нету с нами. И Наталці той Коломієць, я теж щиро вдячний за цю пісню.

0: души после рекламной паузы.
1: Oceanfront views, great amenities.
2: Planning our next vacation?
1: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
2: Find anything good?
1: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
2: That has great rehab, right?
1: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
2: Perfect.
3: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
6: Мелодии украинской души.
7: «Осенняя роса» – песня, широко известна в народе по строчке «И нисколько мы с тобой не постарели». Она неизменно звучит на разного рода свадебных юбилеях, семейных торжествах. Эту песню кто только не пел. А кто же ее написал? За ответом я полез в всемирную паутину. И на мое удивление найти удалось немного. Слова написал Юрий Гарин, а музыку – и граф Игоревич Иошко. Авторы, хотя и заслуженные люди, но, судя по всему, не очень хорошо известны широкой аудитории. Каких только написаний фамилий композитора не встретишь в интернете. От Ошка до Иошкина. Когда произведение любимо, оно становится народным. Так и с этим русским цыганским романсом. Никто не задумывается об авторстве, песню просто исполняют. Но все-таки справедливо, чтобы авторам воздали по заслугам. «Осенняя роса» – это гимн преданности, написанный от имени людей, много проживших и переживших, но сумевших сохранить чувства друг к другу. О песне «Осенняя роса» в интернете я нашел формулировку «Самая красивая песня о любви». Спорно, но у каждого свой взгляд. Песня красивая и, безусловно, заслуживает, чтобы ее знали и о ней помнили. А я предлагаю послушать песню «Осенняя роса» в исполнении народного артиста Украины Леонида Сандуленко.

Нью-Йорк, Нью-Йорк. Песня, впервые прозвучавшая в исполнении Лайзы Минелли в фильме Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Премьера состоялась 21 июня 1977 года. Композиция была написана композитором Джоном Кандером и автором стихов Фредом Эббом. Начальный вариант был представлен режиссеру и актерам Лайзы Минелли и Роберт.

0: сделанных в Нью-Йорке. Первое концертное исполнение песни Синатра сделал в сентябре 1978 года на радио City Music Hall в Нью-Йорке. В 1979 году песня была несколько раз по-новому аранжирована и исполнена в новой интерпретации. Фрэнк Синатра записал в студии, использовав свой оркестр и новую музыкальную аранжировку, а также переделав текст и интонационные акценты по-своему. Синатра обновил песню, придав ей новое смысловое значение, о смелости человека из маленького городка, решительно начинающего новую жизнь, чтобы реализовать мечту и стать лучшим в самом большом городе. Фрэнк Синатра записал несколько версий песни «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Самая последняя версия записана в 1993 году в дуэте с Тони Беннетом для последнего прижизненного альбома Синатры «Дуэтс», для которого использовались новые технологии записи и цифрового редактирования информации. Ну а у нас в гостях Леонид Сандуленко, который шикарно поет эту песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк». И, Лень, расскажи, пожалуйста, как ты начал эту песню петь?
1: Песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк» я учил прямо в самолете. То есть я музыку знал всегда, на слуху она была. А слова я учил, летя из Парижа сначала в Торонто, а потом и в Вашингтон, и в Нью-Йорк, где я только не был с этой песней. И принимали очень-очень хорошо. Ну, это было лет 20, а то 25 назад, может быть. Там я не помню уже, сколько или 3 часа лета было, или больше, но пришлось действительно выучить текст под хороший виски. Пил виски и учил текст с наушниками, пел Фрэнк Синатра, и я смотрел клавир, в котором был, конечно же, текст.

0: Леонида Самдуленко многие знают как прекрасного исполнителя классической песни. Он поет арии, русский романс, а многие любят его цыганские песни. Леня, я знаю, что у тебя есть много ромских песен на украинском языке. Где ты их находишь?
1: Композиторы, которые пишут на стихи наших украинских, опять же, поэтов. Для меня лично песни с ромским таким наклоном, потому что, ну, есть песни чисто на ромском языке. Я хочу больше донести ромское искусство до слушателя.

0: решили с ребятами, значит, здесь написать русские песни на украинском языке. Это есть песня «Цыганская доля», песня Александра Бурмистского, который мне написал эту песню. Может быть, тоже прозвучит там, у вас в Америке.
1: Цыгань.

0: есть для вас небольшой сюрприз. Я дозвонился дочери Леонида, Шуре Сандуленко. Шура, привет!
1: Привет, Сашенька. Как твои дела?
0: Мы в эфире.
1: А, мы уже в эфире?
0: Шура, расскажи нам немного о папе. Какой он? Может, помнишь смешные и интересные истории?
1: Ой, да столько было этих историй. Он меня забыл в садике, но это, наверное, не очень будет хорошая ему реклама. Мама ему сказала меня забрать, а он жарил рыбу. У нас папа, когда начинает готовить, он же отключается полностью. И меня воспитательница забрала к себе домой. И знаешь, так смешно было, когда прибегает папа, расстегнутая рубашка, закатанные рукава, закатанные штаны, и он весь в муке. Руки в муке, пузо в муке, эти штаны в муке. Чтобы ты понимал, вот наш дом, у меня во дворе в моем, там, где я живу, красный садик, и чуть-чуть дальше дворами пройти, там 194-я школа. И там вот это вот воспитательница жила за этой 194-й школой. И папа залетает, знаешь, такой весь в муке, типа, где мой ребенок? Ну что, мне всегда с папой нравилось очень. Он меня брал постоянно на репетиции. Там, когда записи делали, они там что-то записывают. Ну, интересно было. Я любила, когда он меня с собой брал в ансамбль. Он тогда еще, по-моему, работал в военном ансамбле. То, что у нас папа ревнивый. У мамы была очень красивая фигура в молодости. И у нее были красивые джинсы, которые подчеркивали фигуру. Папа сильно ревновал ее. Он ее же даже на пляж одну не отпускал. И он из-за этих взял эти джинсы, взял и порезал. Захожу, мама плачет, а папа сидит над горкой на мелкие, такие тонкие лоскутки. Долго сидел, часа два резал эти джинсы. Что еще было? Папа у нас все время собак приносил. Папа у нас собачий папа. Его любят все собаки вообще, любые. У нас только этих собак было. Ну, помню, как приходил разбираться с мальчиком, который меня за попу ущипнул. У нас был когда выпускной, то есть он весь выпускной был со мной. А потом же мы решили пойти встречать рассвет. Я, наверное, была единственным человеком из трех параллельных классов, у кого папа пошел с нами встречать рассвет. Поэтому на заливе я так и не покупалась со всеми вместе. Самое смешное, Саша, было это уже, когда Маша родилась. Вот то, конечно. У меня там фотографии есть, как он сидит на полу, а она ему с феном делает укладку. Он с бантиками. То есть, знаешь, этот папа, который все время такой, типа, серьезный, тягав, вот это я как сказал, так и будет, никто не будет мною помыкать, вы все будете делать так, как я скажу, сидит на полу, Маша ему сушит феном игрушечные волосы, а он с бантиком на голове сидит. Он ей песни пел, она ему танцевала, вот любит сильно петь и танцевать. Леня ей поет, а она ему танцует. Ты знаешь, самое интересное, что у меня мои клиентки ходили на концерты. Многим очень нравится Луна Ту. Цыганская музыка очень нравится. Там фактически все, что вот цыганского диска. Насчет украинского репертуара, ну вот все канвали. Сыну ми сыну вот нравится мужикам. У меня фактически у всех там диски папины есть. У меня многие мои друзья мужики знают. Ну что, ну как бы папа он такой же, что знаешь, вот это вот хи-хи-ха-ха-ха-ха. А он очень добрый, он вот мне нравится, что он такой, знаешь, отзывчивый к людям. Он без понтов, без каких-то, никогда не страдал какой-то звездной болезнью или еще чем-то. Я народный артист Украины под Винтестуци. Такого никогда в жизни не было. Мне нравится то, что он не жадный. Вот честно, вот он как-то так и подарки любит делать. И вот это мне нравится, как он с мамой вот это вот, знаешь, носится до сих пор даже. Мне нравится то, что он никогда в жизни не отказал никому. Ты же, Саша, сам знаешь, сколько он там концертов отработал. И бесплатно, и детские дома, и афганцы, и госпиталь МВД для пацанов. И собирается, едет, он делает свою работу, он выходит на сцену, отрабатывает. Плюс то, что он один не из многих людей, которые работают вживую. У нас очень мало кто работает вживую. Ты знаешь, он может выйти и как дать, что ого-го. Ну, что мне в папе еще нравится? Да все нравится. Мне только не нравится, что меня он щемил, а Маша может у него на голове прыгать и делать то, что она хочет. Он мне говорит, Шура, тебе надо что-то с ней решать. Я говорю, серьезно? Вот я с ней поговорю. Я говорю, так поговори с ней. Ну, потом как-нибудь. Я ей сказал, что я буду с ней разговаривать. Души не чает в этих внучках своих, что в Еве, что в Маше. А еще знаешь, что этот прикол? Типа, не называйте меня дедушка, я Леня. Не дай бог дедушкой называть. Я еще молодой. Какой я дедушка? Я не дедушка, я Леня.

Вот и подошло время моей программы к концу. Я сегодня вас знакомил с народным артистом Украины, с настоящим ромом Леонидом Сандуленко. Пишите, пожалуйста, свои отзывы, предложения на адрес promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. Пишите, о ком вам рассказать в следующих программах, с какими артистами вас познакомить, какие песни вы бы хотели услышать в моей программе «Мелодии украинской души». Всегда ваш Александр Федоренко.

0: знаете, как его зовут?
1: Брат! Слав! Си! Миша! Брат! Слав! Си! Миша!
2: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу «Дэвидсон Радио» 718-303-8005.

0: четверки, 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Во всех автобусах Нью-Йорка родителям не придется складывать детские коляски перед посадкой. Для так называемых «строллерс» в салонах выделяют отдельное место. Сейчас специальное пространство есть более чем в 70% автобусов МТА. К следующему году ими оборудуют весь парк. Это около 6000 единиц. Программу запустили в 2023 году, и по опросам ее одобряют более 80% пассажиров. Автобусы, в которых можно не складывать коляску, отмечены специальным стикером. В МТА уточнили, что новое правило касается только детских колясок. Коляски с домашними питомцами оставлять разложенными нельзя. Зендея – новый амбассадор Prada Beauty. Она стала лицом аромата Paradox Sweet Chemistry. По словам актрисы, с парфюмерной линией бренда ее познакомил близкий друг. Впервые этот аромат она выбрала для появления на Met Gala в прошлом году и после стала носить его постоянно. Парфюм от Prada – это аромат для женщины, которая хочет пахнуть современно, но без стерильной холодности. Он не уходит в резкую гурманику и не скатывается в банальный фруктовый компот. Его силы в балансе. Mattel выпустила коллекционную Барби в образе Витни Хьюстон. Над созданием куклы команда работала вместе с Пэт Хьюстон, невесткой и управляющей наследием певицы. Главным визуальным референсом стал образ Хьюстон в клипе «I Wanna Dance with Somebody» 1987 года. Купить куклу можно за $50 на Amazon и Walmart.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
7: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
8: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
9: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
10: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
11: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
12: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.

0: Да, что бы мы делали без искусственного интеллекта? Всем салют, народ. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Вот искусственный интеллект, если правильно с ним работать, может сочинять практически песни на все темы и на все лады. Это изумительно. Как этому научиться? Но это уже совсем другая история. Надо поработать с профессионалами. В любом случае, Леонид Животовский, он у нас главный профессионал в турбизнесе. Он наверняка знает и этот секрет. Но сегодня мы не о песнях. Сегодня мы начнем с того, что желаем всем вам, конечно же, хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. И документы, вот я услышала, как человек, который занимается исключительно новостями, это, конечно, фраза совершенно гениальная, ее надо выучить как отче наш. В нашей стране на сегодняшний день, конечно же, первым делом документы, а потом уже и девушки, и молодые люди, ну, кто на что учился, все это уже потом. Сильно актуально звучит эта фраза. Добро пожаловать в эфир. Мы приветствуем Леонида Животовского. Леня, спасибо. Прекрасная песня была сегодня. Очень мне понравилась.
1: Спасибо. Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, туристы и туристки. Здравствуйте, энтерпренеры. Здравствуйте, Лена Вишневецкая и Акмаль Тахиров.
0: Вот насчет энтерпренеров, кстати, нравится мне тоже это слово, оно такое вкусное. Почему это вы нас энтерпренерами называете, расскажите? Вне программы, вне заявленной темы, тем более мы еще пока ее не заявили.
1: Я вам объясню. Я одно время, много лет назад, имел мебельный магазин и был вместе с партнерами бизнес-оунер, то есть я был владельцем бизнеса.
0: Так.
1: То есть это приятное название, но я там сидел 6 дней в неделю. Ну, короче, сам как бы себя приговорил, я не говорю к тюрьме, но к бизнесу, окей?
0: Так.
1: Теперь после того, как я продал магазин, я стал энтерпренером. Что это значит? Это компании мебельные, которые меня знали 5 лет, сказали, а чем ты собираешься заниматься? Я говорю, да еще пока не знаю. Так давай работать с нами. Я стал sales representative от этих компаний. Жизнь полностью поменялась. Дождь идет, я сижу дома, позваниваю по телефону, пью кофе, никуда на работу не спешу. Я энтерпренер, то есть я представляю какую-то компанию и зарабатывал комиссион. И мне энтерпренером даже понравилось больше, чем бизнес-онер.
0: Ну, конечно, каторга закончилась, вот эта привязка к одному и тому же месту, и ответственность такая огромная снялась автономно.
1: Да, и я продавал мебель в мебельные магазины. Даже если я ехал отдыхать, и они продавали мою мебель, и мне приходил чек комиссионный. То есть теперь интерпренеры в travel-бизнесе точно так же работают. Продали, уехали, люди поехали в круиз, вам пришел чек. То есть поэтому я вас называю не бизнес-оунерами, потому что бизнес-оунер – это компания, под крылом которой вы работаете, а интерпренер – это как бы партнер в такой маленьком виде этой компании. То есть вам не нужен офис, вам не нужно ходить на работу, вам никто не звонит, почему вы не работаете, вы сами себе начальник. Поэтому слово «интерпренер» больше отражает суть этого бизнеса, чем «бизнес-оунер».
0: Понятно. Я вот попрошу Акмаля Тахирова все это записать и запомнить нашему акционерному обществу. Арба, очень пригодится эта концепция. Не так ли, Акмаль Джон? А сегодня мы поговорим, так сказать, о профессии независимого турагента, потому что многие люди сюда приехали и говорят о том, что это страна огромных возможностей, так оно и есть. И практически все люди мечтают получить дополнительные деньги. И очень многие люди мечтают работать из дома. Кто-то из них, может быть, задумывается даже о том, чтобы открыть свой бизнес. Вот так как вы сидели в мебельном магазине, кто-то мечтает сидеть, может быть, в каком-то другом магазине или, может быть, в каком-то кооперативе. Ну и вопрос в связи с этим вот какой. Если реально есть такая возможность вот на сегодняшний день открыть туристический бизнес, когда ты просто сидишь дома, попиваешь кофеек и глядишь в компьютер?
1: Я бы немножко уточнил. Мы не открываем бизнес. Бизнес уже открыт до нас. И компанию, которую мы призываем, которая 35 лет в бизнесе, имеет 145 тысяч агентов в 22 или уже в 23 странах. Я уже сбился, потому что добавились Арабские Эмираты, надо пересчитать, потому что я люблю точность. Поэтому вам не нужно ничего открывать, вам нужно как бы присоединиться к налаженной системе. Вам дают веб-сайт, ваш веб-сайт обновляется компанией, там hot deals, 30% off. Все это делается за вас. Ваша задача только искать клиентов, посылать на свой сайт или помогать им заказывать и получать комиссионные. Поэтому в этом случае вам не нужно открывать это непростое дело, взять с нуля, чтобы у вас было 60-80 компаний, с ними подписать документы. Они скажут, а кто вы, а что вы? А нас 2 человека. Ну, когда будет 5, позвоните. А когда вы 145 тысяч, с вами все компании разговаривают очень... С улыбкой.
0: Лёнь, вот задам сейчас вопрос один. Конечно, он провокационный. Можете сослаться на 5-ю поправку, не отвечать на него. Но не секрет ведь, что на сегодняшний день огромное количество людей потеряло, так сказать, возможность продолжать работать здесь. Вот этот защищенный статус. Люди ожидают новых документов и попали в такое, так сказать, безвременье. Вот эти люди, которые вчера еще имели право на работу здесь, и они ждут, когда им придет продление их виз, они могут сейчас повнимательнее вас послушать и позвонить нам, оставить свой номер телефона, чтобы с вами связаться? Могут ли они начать эту работу, сидя дома, так сказать, в ожидании лучшего будущего? Как вы считаете?
1: Смотрите, чтобы оформиться на эту работу, они должны в этот момент, когда мы с вами сейчас разговариваем, легально быть в стране. Может быть, через неделю они уже, им надо будет уезжать. Но в течение недели у них есть. Я образно говорю.
0: Ну, понятно, если у них да.
1: Есть, да, когда заполняешь application, там надо social security, там нужен телефон, американский email, адрес американский, где они сейчас живут. И там они не спрашивают статус, какой у тебя есть. Если у тебя эти есть, ты становишься как бы travel-агентом. Если мы сейчас говорим про украинцев, которые по визе U4U, которые сейчас в таком статусе, я читаю на Фейсбуке, проблемы людей, они переживают, то они уедут с профессии к себе в Киев. Я понимаю, что там идет война, она все равно рано поздно закончится. Но те, кто услышит этот мой посыл и уедет с своей уже американской профессией, он сможет там сидеть и продавать, и никто не будет знать, он в Киеве сидит или в Нью-Йорке сидит. Он будет под крылом американской компании. Это все, что я хочу сказать. Первое. Второе, мы учим на всех языках. У нас там на 6 языках мы тренинги проводим, скажем, лично я говорю на украинском свободно, если люди хотят на рідній мові розмовляти, пожалуйста, звоните мне, я вам помогу.
0: А позвоните, пожалуйста, все те, кто расслышал хорошо, и все те, кто хочет, так сказать, попробовать себя в роли турагента, 718-303-9090, оставьте свой номер телефона и ваше имя, вам Леонид перезвонит очень быстро. Попытка, что называется, не пытка, и за спрос не бьют в нос. Но речь ведь идет не только, допустим, о новых эмигрантах, которым бы сейчас дополнительный заработок пригодился намного сильнее, чем, допустим, американскому гражданину. Но американский гражданин, который сейчас заинтересовался, скажет, что я никогда в жизни ничем подобным не занимался, у меня никакого опыта нет, что мне делать? Хочу заработать тоже.
1: Я вам сейчас скажу одну информацию, которая, я думаю, вам понравится. Помните, вы меня спрашивали, для кого подходит этот бизнес? Я вам говорил, тех, кто хотят заработать, тех, кто много путешествует, какие-то бизнесы, типа real estate, insurance, у них добавится проходняк людей в их офис. И третьих я назвал люди, которые зарабатывают 500 000, 1 000 000 в год. И я вижу, хоть я не вижу людей, но я вижу их не лица, не думаю, что этот Леонид рассказывает, какой доктор или лоер будет заниматься travel-агентством. Это же смешно. Так вот, я вам даю информацию. Я называю такое первое имя врача. Зовут ее Яна. Я рекламу ей не делаю, но информацию даю. Одна из самых опытных и признанных нейротерапевтов Южной Флориды за более чем 26 лет профессиональной практики. Она помогла свыше 30 тысяч клиентов улучшить работу мозга, повысить качество жизни и раскрыть свой потенциал. Яна имеет 2 степени магистра, степень бакалавра медицины и является лауреатом Honor Society Award. Так вот, эта докторша, которая 26 лет имеет, очень симпатичная женщина, между прочим, которая имеет 26 лет свою практику и зарабатывает, я думаю, нормально, она не доедает последний кусок хлеба, стала травел-агентом. Почему? У меня есть ее интервью, если кто захочет послушать, о чем она говорит, пожалуйста, свяжитесь, я вам линк дам на YouTube, послушайте ее, чтобы не думали, что я придумаю, как Андерсон. Она говорит очень простую вещь. Ко мне обращаются люди, которые у них там или депрессия, ну, что-то какая-то не физическая проблема, не молотком по голове стукнули, а что-то у них...
0: Психологическая.
1: Да, сын умер, муж ушел, с работы выгнали. Люди в депрессии, у них проблемы, они не знают, как с этого выйти. И она говорит, первое, когда мне предложили травел-агентство, стать травел-агентом, и мне моя коллега с Флориды ей объяснила, что она всегда, она очень умная женщина, она заказывает всегда сама. И она узнала, что всегда, когда она заказывает, кто-то за нее комиссионные получает. Она сказала, мое время – это мои деньги. Если я что-то делаю, оно должно быть оплачено. Если я травел заказываю, кто-то оплачивает, это неправильно. Это первая причина, по которой она стала травел-агентом. Второе, она говорит, один из методов лечения, я советую людям поменять обстановку, потому что когда они в депрессии, видят одних тех же людей, которые знают их проблему, они все время встречаются, те спрашивают, как дела, как ты себя чувствуешь, и человек опять себя плохо чувствует. Ему надо куда-то уехать к другим людям, которые его не знают, поменять обстановку. И она до того, как стала травел-агентом, советовала ехать в туристические поездки, в круиз там или еще куда-то. То есть она это делала, потому что это правильно для ее лечения. И потом, когда ей это предложили, так у нее пазл сложился. Так она говорит, человек ко мне приходит, он мне доверяет свой мозг, так почему же не довести его до конца, сделать ему нормальный круиз, и чтобы он поехал? И вот она стала травел-агентом, плюс к тому, что она очень хороший доктор.
0: Ну, так вообще говорят умные люди. Если хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам. Правило работает практически всегда, без исключения. А сколько вообще, по-вашему, может независимый турагент заработать? Ну, в среднем так, плюс-минус.
1: Вот я сейчас называю эту докторшу, окей? Я не буду Джимми называть, потому что Джимми, я за ней слежу, она уже продала на 8 месяц этого года на 2,7 миллиона. Это она четверть миллиона заработала. Ну, она number one, поэтому...
0: Это для, например, давайте для тех, кто не слышал, может быть, да, или пропустил, это дама, которая когда-то работала охранником в тюрьме, а потом решила это дело забросить в дальний угол, да, и стала тревел-агентом. И вот зарабатывает, да, миллионы долларов.
1: Да, плюс она еще это, самообороны учила, она там дзюдо занимается. Короче, такая развитая девочка.
0: Занимается физической культурой, и вот решила еще попробовать себя, и оказалась очень хорошим.
1: Да, я не хочу, чтобы у людей было такое, значит, что всех, кто пришел, четверть миллиона будут зарабатывать. Я не хочу, чтобы у людей такое было чувство, потому что они заработают не 250 тысяч, а 240. Сказать, Леонид, мы 10 тысяч не дозаработали.
0: Ну, теперь понятно. Будем мелочиться. Давайте мы на землю спустимся. Да. И
1: вот примерно. Я беру эту Яну, доктора, про которую я только что сказал. У нее клиенты, она бизи, она не мама с двумя детьми дома, она на работе. Вот она за один месяц только когда зашла, сделала 3 дела на 33 тысячи долларов. 33 тысячи долларов, ну, грубо говоря, 10% возьмите. Где-то 2700, 3000 она заработала просто так, мимоходом. Вот я беру живого человека, который... И моя коллега, я спрашиваю, Яна, как ты так быстро... Я тебе только прислал информацию, ты уже знаешь, как бухать. Она говорит, у меня тренинг мозга, я читаю в 2,5 раза быстрее, чем обычные люди. У меня есть специальная система, по которой я научилась это делать, я могу научить любого человека. Поэтому, кто захочет послушать ее интервью, очень интересно. Советую со мной связаться и получить это интервью, послушать. Очень интересный человек.
0: Очень легко научиться, кстати, быстро читать наискосок. Каждый может, но главное здесь желание. Леня, скажите, а вот если... 4 человека взрослых, семья, они могут стать автономными турагентами, несмотря на то, что у них одна фамилия и живут под одной крышей?
1: Они могут стать, но я дам совет. Я очень много провожу время в Фейсбуке и смотрю, о чем пишут люди. И вот есть группы такие, там, «Мамочки Бруклина» или еще что-то. И там многие пишут, сейчас каникулы, кто-то знает моей девочке подработать, ей 16 лет, а может где-то... Там в офисе или где, они ищут детям. Дети хотят иметь свои деньги, окей? Теперь стать травел-агентом можно с 18 лет. Если мама, например, оформила себя как травел-агент, и у нее все ключи к этому бизнесу в руках, то почему дочка, которая плавает в этих социальных сетях как этот самый человек-амфибия, не может маме помочь и заработать деньги, не выходя из дому? И чем ей подарить какую-то сумочку, лучше подарить ей бизнес. И она в будущем скажет вам спасибо, потому что когда она начнет 16 лет, 25 лет, она может уже будет гуру в этом бизнесе. Поэтому мой совет, если у вас есть дети такие, подростки, которые нормально... с мозгами соображает, сделайте им это удовольствие, и это для воспитания хорошо, когда люди чем-то заняты.
0: Ну, безусловно, как Линкольн в своем письме к учителю сына попросил его, говорит, напомните ему, что, как же он сказал, что один заработанный доллар намного... дороже ценится, чем 5 найденных. Это очень мудро. И ценить, будут больше, и понимать цену деньгам больше.
1: Знаете, когда я сделал свое первое самостоятельное решение в моей жизни?
0: Даже представить не могу. В 3 года, наверное, Лень?
1: Но в 8 лет я пришел к матери и говорю, хочу пойти в музыкальную школу на класс кларнет. Она говорит, почему? Я знаю, что музыканты играют свадьбы, зарабатывают деньги, я хочу научиться играть свадьбы. И мне очень помогло мое решение, которое сделал 8 лет.
0: Так вы закончили музыкальную школу по классу кларнета, Леня?
1: Конечно, я служил в духовом оркестре в штатном 2 года. После этого лет 10-15 играл свадьбы, то есть мне очень эта музыка помогла.
0: А дома сейчас бывает желание поиграть?
1: Ну, я сейчас живу в кооперативном доме, и я просто боюсь, что у некоторых соседей есть пистолеты, и они могут меня застрелить, если я начну играть.
0: Леня, я не думаю, что дело дойдет до крайностей, но во всяком случае собрать духовой оркестр из вновь прибывших турагентов, по-моему, это неплохая идея. Это вообще было бы что-то на разрыв, мне так почему-то кажется. В любом случае, господа, значит, пожалуйста, 718-303-8000, не перепутайте, пожалуйста, 718-303-8000, звоните, пожалуйста, наша Лена запишет ваш номер телефона и ваше имя, и Леонид Животовский, наш туристический гуру, наш сочинитель песен, который знает особый секрет работы с искусственным интеллектом, он вас направит в правильное русло, все подскажет и даст вам возможность обрести в Америке новую профессию. Леня, огромное спасибо, до следующего вторника, хорошего вам дня и подумайте, пожалуйста, о создании духового оркестра имени Леонида Животовски.
1: Спасибо, до свидания.
0: Спасибо,
2: Акмаль. Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
3: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду, и это... похоже на чудо, отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
4: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Verdict and Settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Oceanfront views, great amenities.
11: Planning our next vacation?
10: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
11: Find anything good?
10: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
11: It has great rehab.

0: Всем хорошего дня, хорошего настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Мы приветствуем в эфире Effective Home Care в лице, как обычно, Юлия, Олег. Привет, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как настроение, как поживаете?
2: Как погода.
0: А настроение как погода. Вы что, погодозависимые?
2: Ну, как иногда.
0: Эффективно погодозависимые. Назову номер телефона эффективнейшей компании Effective Home Care 718-806-1666, добавочный 115. По всем вопросам, касаемым помощи на дому, звоните Юле, она объяснит подробно, ответит, расскажет, посоветует и будет решать ваши вопросы со всей, что называется, прытью. И будет вам такое эффективное счастье, что называется, в помощи на дому. Я почему, это совершенно без иронии, я почему сегодня в таком приподнятом настроении? Обычно мы говорим о защите пациентов, о защите их интересов, о защите семей. И мы очень редко говорим о тех людях, которые посвящают свою жизнь тем, кто нуждается в помощи. Вопрос очень актуальный. И если меня сейчас слышат те люди, которые могут позвонить с работы и рассказать пару слов о том, как вы себя чувствуете, когда ухаживаете за своим пациентом, это будет, конечно же, бесценный вклад в наше общее дело. Встречаю я свою подругу со слезами на глазах. Девочка из Молдавии, приехала сюда давно, очень давно работает home attendant. Недавно согласилась прийти на новый кейс с ночевкой. Когда-то там, в Молдавии, она была акушеркой. И вот что происходит, значит, на третий раз, когда она пришла к пациентке. Утром ей звонит ведущая, вызывает ее в офис и говорит, что позвонила дочь этой клиентки, сказала, что тебя нужно немедленно уволить, что ты обижаешь нашу маму, что ты ничего не делаешь, что ты не помогаешь. Стали разбираться, мама в непонятке в полнейшей. Говорит, да нет, мне вообще все равно, кто ко мне приходит, лишь бы тут рядом ночевали. У девочки начались неприятности, стали разбираться. Она ушла из этого офиса, пошла в другой офис. Потом выяснилось, что, оказывается, это дочь этой пациентки уже звонила во все, по-моему, агентства, которые есть в Бруклине, высказывала нарекания, что у вас нет нормальных работников, что нас это не устраивает. У меня возник... Я говорю, я обязательно задам этот вопрос людям, которые в этой системе, которые очень хорошо работают, у которых прекрасная репутация. Как вы защищаете своих работников, Олег? И что делать с теми пациентами, то есть это уже даже не пациент, это дочь пациентки, скандальная, кляузная дама, которой то ли скучно жить, то ли еще что-то. Но из-за ее нареканий, из-за ее необоснованных обвинений страдает ни в чем не повинный человек, который на какое-то время теряет работу, то есть теряет кейс, должен писать какие-то объяснительные, проходит какие-то там стадии проверок. Это неприятно. Это ужасно. Это какое-то такое вообще неблагодарно-хамское отношение к людям, которые посвящают свою жизнь тяжелейшей работе. Мне кажется, извини, вот я добавлю, я просто настолько эмоционально восприняла эту жалобу, вы извините, что у нас сегодня такая тема, мы немножко, может быть, отвлечемся, обязательно расскажем о том, чем вы занимаетесь. Но, может быть, каждому агентству, а вы с этого начнете, создать такой определенный реестр пациентов-жалобщиков, пациентов-кляузников, которые совершенно необоснованно обвиняют своих помощников. Или говорят им, мне вообще от тебя ничего не надо, будешь приходить 3 раза в неделю, мой окна, ходи в магазин и все, и больше, и сиди вон там в углу, и не заходи в спальню, и не заходи на кухню. Такое тоже может быть, и такое случается. Давайте не будем, так сказать, ходить вокруг да около.
1: Ладно, еще раз доброе утро всем.

0: Лена, мне не получится это объяснить за одну секунду. Мне нужно несколько минут, чтобы я выразил...
1: Переварил.
0: Да, потому что одним словом или двумя это будет неправильно. Значит, здесь ситуация такая, знаешь, вот если, как мы всегда говорим, неизвестно, что раньше, яйцо или курица, курица или яйцо. Все начинается из того, что есть большой компетишн на маркете этого бизнеса, если мы назовем это как бизнес, среди компаний, правильно? Идет как бы...
1: Борьба за пациента,
0: но здесь надо думать о том, как ты ведешь свой бизнес и на что ты рассчитываешь. Если ты идешь в короткую, один путь борьбы за пациента. Если ты собираешься работать долгую и строить на этом свою жизнь, людей вокруг, жизнь людей, которые вокруг тебя работают, семьи, ихнее благополучие, то это в долгую. Значит, так как работает Effective Home Care, он работает долгую. Я сейчас объясню, что значит. Конечно, мы всегда стоим на стороне наших работников, и поэтому, когда мы нанимаем на работу людей, мы проводим тщательный инструктаж, и есть у нас определенные параметры, по которым мы определяем человека, мы оформляем к себе в офис или нет, несмотря на то, что было до этого нехватка рабочей силы, да?
1: А что, бывает, что не принимается на работу?
0: Бывает.
1: Смотри,
0: я тебе объясню. Во-первых, у нас существует... Мы не имеем права иметь пул, как ты говоришь, информацию на пациента, потому что это free country, свобода выбора, свобода всего. Но мы имеем право, так как мы Federal Regulated агентство, и отвечаем за нашу работу, и люди, которые работают от нашего агентства, представляют нас, мы имеем право иметь пул недобросовестных, некачественных работников. Это у нас есть. У нас в этой системе, я не боюсь это говорить, и многие это знают. У нас люди, которые по некоторым параметрам не прошли или не проходят, или вели себя недостойно с пациентами, или недостойно по отношению к компании, у нас есть на этот пул, и когда они идут в другую компанию работать, у нас просят на них...
1: Характеристику,
0: да, по-русски говоря, запрашивают. У нас есть полное основание с объяснениями, со всеми делами.
1: Что такие-то нарушения были, да?
0: Такие-то нарушения, а вы считаете сами, наша компания этого человека уволила, потому что. Значит, но это единичные случаи. В большинстве случаев, конечно, люди должны понимать. Вот я сегодня, вот как раз эта тема. Я сегодня там открываю Facebook, там завтракаю с утра туда-сюда, и смотрю, там есть такое Хамотенда Нью-Йорка.
1: Да, есть группа. Это очень интересный случай.
0: И там идет обсуждение, там, да. Одна Хамотенда якобы, потому что она анонимус, там непонятно кто это,
1: да, ага.
0: И начинает высказывание. Вот, понаехали сюда, никогда в своей жизни не работали, сейчас имеют сервисы, ведут себя как эти, унижают людей, говорят, ты должна делать это, ты должна делать, а там кто-то еще встает, какой-то другой человек. Ну, почему вы не жалуетесь на этого человека в компании? Потому что существуют законы, существует план of care. План of care – это определяет страховая компания, что агентство должно выполнять, какую работу. Потому что приходила медсестра, делала визит. И согласно этого визита составляется план of care, какую помощь, в какой помощи этот человек нуждается? В помощи там приготовить покушать, сходить в магазин, помочь ему там почистить зубы, принять душ или что-то. Вот это называется план of care. Если вас человек требует, заставляет или что-то настаивает на том, чтобы что-то еще делали, вы просто можете сказать, извините, я это делать не буду, это не входит в мой план of care.
1: Если все, это... он сказал нет, этот пациент звонит в агентство и говорит, меня не устраивает этот хамотенда, немедленно пришлите мне кого-то другого.
0: Все, мы спрашиваем и разговариваем. Сначала мы сразу же связываемся. Есть у таких пациентов, есть сами пациенты, объясняют, а есть их родственники, представители, дети или кто. Может быть, пациент, у него небольшая деменция, он немножко не соображает. Мы людей об этом инструктируем, которые идут работать, что вы должны найти какой-то подход, как-то не обращайте внимания на что-то, на это. Но если об этом начинают говорить родственники, дети или кто, тогда мы начинаем объяснять. Родственников, смотрите, все исходит из того, как мы объясняем. Надо благодарить эту страну за то, что она предоставляет такой сервис. Вы не должны считать себя, как вам кто-то что-то обязан. Вы должны благодарить за ту помощь, которую вам предоставляют люди, которые приходят и дают вам возможность спокойно работать, заниматься своими семьями, чтобы люди, которые приходят на работу, тейкеровали, помогали вашим родителям. Поэтому существуют определенные правила, при которых это работает. Вот есть расписание. А мне это не подходит, мне надо, чтобы еще что-то. Если мне нравится, перейду в другое агентство. Я говорю, вы знаете, у вас есть всегда свобода выбора. Вы всегда можете выбрать. Обычно такие люди ходят от одного агентства, другого агентства, а потом заканчивают тем, что их никто не хочет брать.
1: А такое тоже бывает?
0: Бывает. Сейчас очень много, вот смотри, связано немножко с другим, очень много из одной иншурисной компании, она начала очень сильно резать часы, то, о чем мы говорим, потому что там понабирать, там был бардак полный, понабирали кучу людей, некомпетентных людей, которые просто поднимали часы, не поднимали часы, кому надо, кому не надо, сейчас эту компанию перекупили, и новые владельцы, новый менеджмент поняли, что она не рентабельна, что надо что-то делать, они начали обрезать часы, делать визиты к людям, обрезать часы. И очень много людей просится оттуда, чтобы их забрали. Ну, их сейчас никто не может взять, потому что эта компания не платит денег. То есть денег не хватает, чтобы оплатить коматенду. И чтобы компании приходится доплачивать, потому что в основном 90% этих кейсов, они большие часы. А люди
1: подождите,
0: хотят...
1: куда? Почему люди не могут перейти? Если у агентства нет денег, почему они не могут перейти, эти пациенты?
0: Куда?
1: Ну, допустим, к вам.
0: Ну, потому что я их не могу, потому что люди, которые пьют, к примеру, у человека 68 часов, и он говорит, я хочу, чтобы работал один человек у меня.
1: Овертайм же невозможно оплачивать.
0: Во-первых, тот рейд, который мне дает эта иншурисная компания, я не в состоянии оффордать, оплатить. А плюс, если это будет овертайм, я должен за это доплачивать. Ну, у меня не хватает на сегодняшний день средств, чтобы еще доплачивать за это. Понимаете? И если вы... А вот переведите нас в другую иншурисную компанию. Хорошо, мы можем перевести вас в другую иншурисную, но другая иншурисная компания не даст вам такие же часы.
1: А тут приходится выбирать, или ты выбираешь одного и того же человека, остаешься ни с чем, или тебе режут часы, ты остаешься с одним и тем же человеком, то есть пациент получается в проигрыше? Вот,
0: нет, смотри, ну если, вот бывает, люди звонят, они нормальные, просят, действительно, и мы стараемся помочь. Я пытаюсь объяснить, и я объясняю почему. Многие не понимают, думают, как это так, мы никому не обязаны. А если нормальные меняем, мы родственники, мы им объясняем, вы знаете, вот у вас овертайм, мы не можем дать, вот мы вообще не берем по эту компанию, потому что мы не зарабатываем там денег, и нам это невыгодно. Но вот вы просите, мы можем вам помочь, потому что как бы у всех есть родители, мы входим в ваше положение как-то. Дальше будет видно, как, может быть, эта компания поднимет рейты в будущем. Но это должно быть на тех условиях, которые мы вам скажем, при которых мы можем это оффордить. Допустим, ни одного часа овертайм. Значит, вы должны, ваши работники, если вы приходите со своими работниками, должны понимать, что они будут получать там, как положено, минимально там 19 там чем-то, плюс они будут иметь эту HPR, эти бенефитную карточку. А вот они не хотят карточку, можно напрямую? Нет, нельзя напрямую, тогда идите обращайтесь в другую компанию. А почему? А потому что на бенефитную карточку вы не платите налоги, этот человек не платит, и компания не платит налог на зарплату. А если я включу эти 3-4 доллара в зарплату, значит, компания будет платить эти 40-50 центов
1: из своего кармана.
0: Мы должны будем платить таксы, поэтому все посчитано. Здесь все очень просто. Если вам это подходит, пожалуйста, мы вам поможем. Если не подходит, вы можете попробовать найти себе другую компанию. И многие люди... Здесь очень много всяких ситуаций, при которых, конечно, есть родственники, которые ведут себя, мягко говоря, неприлично. Не понимают.
1: Очень много капризных пациентов
0: Но я скажу так, Лен. Гораздо больше вменяемых людей, нормальных вменяемых людей. И делать выводы, то, что я сегодня прочитал в Фейсбуке этой Хаматенды, говорить, вот люди никогда не работали, вот сюда приехали, им государство дало этот сервис. Послушайте меня, пожалуйста, вот я обращаюсь к этому человеку. Найдите себе другую работу. Вам эта работа не подходит. С таким подходом вашим, если вы хотите, а что вы хотите? У вас есть план of care, вы должны прийти, И работа, делать свою работу. Если мама о чем-то просит, вы должны спокойно сказать, это я делать не буду, и сообщить свою компанию. Компания будет разбираться с этим, хорошо? Но клеймить всех людей, которые находятся здесь, работали они, не работали, плохие или неплохие, потому что, может быть, вы сидите и пользуетесь своим телефоном на рабочем месте, и вас просят что-то сделать, а вас отрывают от чего-то, и вы нервничаете, то это не подходит. Найдите себе другое место работы.
1: Случаи бывают разные, конечно, это частности. И с одной стороны, какой-то пациент обожает своего работника, какой-то унижает, и наоборот. Вот, например, случай такой. Все же здесь должно быть записано, запротоколировано. Это я опять-таки возвращаюсь к отношениям между home attendant и пациентом. Может быть, вот Юля ответит на этот вопрос. 20:00 человек должен зайти к пациенту на ночь. Звонит в дверь, слышит шаги. Клиент говорит, я тебя больше видеть не хочу, я хочу, чтобы мне прислали кого-то другого. Офис закрыт, у вас есть горячая линия. Девочка, которая пришла на работу, там, на замену или еще что-то такое, ей пожелали. Жилая пациентка говорит, я сегодня одна переночую, мне не надо. Она не может зайти в дверь. Она звонит на горячую линию, и что? Ей не открывают дверь. Потом родственники этой пациентки говорят, мама всю ночь просидела около двери на стуле, никто не пришел, что это такое, будем писать жалобу, мы будем там какие-то выплаты требовать и так далее. И начинается расследование в отношении этой хоум-аттенды. Бывают такие случаи, я это не с потолка взяла, я это слышала, мне об этом рассказывали, и это целая волокита этой бумажной работы. Пойди докажи, что ты не верблюд.
2: Ну, мы, прежде чем любой хоум-аттендант начинает работать в хоум-кер, он проходит ин-сервис. Все о нем знают, то есть на ин-сервисе обычно все рассказывает, объясняет хоум-аттендантам, что и как им нужно вести себя, в каких ситуациях. То есть, если есть случай, что пациент не открывает или он не идет на контакт, то есть хоум-аттендант в этот же момент он должен, да, сразу же звонить в офис или на номер, который работает после 5:00. То есть в любом, ну, говорим за наш Effective Home Care, имеет, мы работаем с 9 до 5 с понедельника по пятницу, и после 5 у нас есть номер, то есть ночью что-то случилось. Вечером есть всегда номер телефона, на который хоум-аттендант, пациент может позвонить, и там ему помогут.
1: Живой человек.
2: Живой отвечу. Человек, все верно, даже не автоответчик. И хоум-аттендант звонит в таком случае в офис и сообщает о ситуации. Дальше уже наша работа, как профессионалов, созваниваться или с пациентом, или даже в лучшем случае это идет с родственниками, потому что они являются representative пациентов, то есть они есть их healthcare practice, те люди, которые как бы решают, отвечают за пациента. То есть идет прямая коммуникация с родственником и объясняется им ситуация. Дальше уже в ходе объяснений общих каких-то размышлений должны дойти какого-то общего консенсуса, скажем так. То есть либо этот человек из нашего офиса ищет другого хоум-аттендента, который может подойти к пациенту, или родственник должен приехать к пациенту и остаться с ним, поскольку это небезопасно оставлять пациента одного в любом случае, то есть кто-то должен находиться с пациентом. Если он находится в такой ситуации, что он выгоняет, что он, как говорится на английском, agitated, то есть он не хочет никого видеть, он никого не воспринимает, значит, скорее всего, он может быть в каком-то состоянии, в котором его, в принципе, небезопасно оставлять одного, поэтому общим решением нашими сотрудниками решается, что если мы не отправляем хоум-аттендант, тогда, значит, кто-то из родственников приходит к пациентам.
0: Да, я все правильно, Юля, говорит. Я хотел бы добавить к этому. Значит, это на нас лежит responsibility, ответственность в этой ситуации. Если родственникам мы получаем подтверждение, там, ворбл или как, что вы не волнуйтесь, мы сейчас подъедем, или кто-то подъедет, а это кэровит, или подыщите сейчас, сколько вам надо времени, да, замену, дайте нам знать, мы пока присмотрим. А если, допустим, родственник в другом городе или где что, мы не знаем.
1: Да, я хотел сказать, значит, и хоум-аттендант это что делает? Она стоит за дверью?
0: Хоум-аттендант стоит за дверью, если она ее ее не пускает, еще раз не пускает, мы созваниваемся, значит, хамотен дооплачиваем мы за этот час-два потерянного времени, это 100%, человек в этом не виноват, и в таком случае, если есть нет подтверждения от родственника никакой ситуации, мы обязаны позвонить 911. Приезжает скорая помощь с полицией, забирает этого человека или в госпиталь, или в рехаб.
1: Ну, это я очень рада, что это слышат
0: потом
1: некоторые
0: это осложняет,
1: пациенты,
0: создает кое-какие проблемы с планом. Страховая компания обычно, если это еще и если это большие часы, и обычно эта страховая компания будет, между нами говоря, рада от этого кейса избавиться. И скажет, если человеку не подходит, он не пускает, ему не нужен сервис.
1: Значит, и говорит, если
0: он
1: может
0: ничего соображает
1: обойтись,
0: о праксе или что-то не решает, значит, этот человек должен находиться в нерсинхоме.
1: И если здесь другой вопрос еще должен возникнуть, значит, если пациент заявляет помощнику, что я сегодня могу обойтись без тебя, значит, он может обойтись без помощи, то есть он как бы сам себя выдает в этом случае. И тогда начинается проверка, и говорит, как это так, вам дали часы, вам дали помощника на всю ночь, вы 8 часов вечера заявляете, я сегодня переночую, пока не придет, значит, тот человек, к которому я привыкла. Вот,
0: все,
1: пожалуйста.
0: Все, Лена, я просто хочу объяснить, что мы-то не заинтересованы, мы помогаем людям, мы заинтересованы помогать, но... Исходя из законов, которые существуют, если в этот момент никто не берет на себя ответственности, ни родственники, которых нету рядом, никого, пациент настаивает, что он дверь не откроет, никому не это, мы просто, чтобы избежать
1: ответственности,
0: проблем,
1: да,
0: ответственности за не дай бог что-то случится, мы просто обязаны позвонить 911 и отдать этого пациента в руки скорой помощи, которая его отвезет или в госпиталь, или в реабилитационный центр.
1: Это...
0: А как дальше будет, одному Богу известно.
1: Это еще одна иллюстрация к тому, как работает агентство Effective Home Care, которое всегда стоит на защите не только своих пациентов драгоценных, но и на защите своих работников. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду и делайте соответствующие выводы. В любом случае, я думаю, что это улица, естественно, с двусторонним движением, и если никто никого не унижает, никто никого не обижает, а все стараются сохранить добрые, хорошие отношения, взаимное уважение, тогда и работа ладится, и клиент доволен, и жизнь продлена, и условия жизни улучшаются, и качество жизни улучшается. А когда улучшается качество жизни, то, конечно, все намного прекраснее. Не так ли, господа? 718-806-16-66, добавочный 115. Это агентство Effective Home Care, у которого абсолютно безупречная репутация. Прозрачно ребята работают, и очень откровенный босс в агентстве Effective Home Care. Далее.
0: Да, спасибо. Я пользуюсь случаем, хотел бы поблагодарить тех людей, которые нам доверяют и звонят нам по всем вопросам. Очень много звонков по поводу получения Medicaid, этого сервиса, людей, которые отработали, которые имеют какую-то недвижимость, которым нужны пулы.
1: Излишки
0: да,
1: у кого,
0: да,
1: есть, как
0: у меня просто большая просьба. Просто большая просьба к вам. Вы должны нас понять. Очень-очень много звонков. Значит, мы в первую очередь и на сегодняшний день очень загружены, помогаем тем людям, которым действительно нужен сервис. Если вы просто хотите позвонить, проконсультироваться по пултрасс или по чем-то, вы можете позвонить. Да, мы просто вам посоветуем обратиться к какому-то юристу, какому-то адвокату, который вам будет это объяснять. А если вам действительно нужен сервис, и у вас безвыходное положение, вы пришли к такой ситуации, когда вам действительно нужна помощь на дому, значит, звоните тогда к нам в первую очередь. Просто не звоните, если вы просто хотите проконсультироваться.
1: А поговорить это называется. А поговорить, Юля же всегда говорит, звоните, и Юля поднимает трубку,
0: Леночка,
1: и рассказывает, и тратит время. А в результате оказывается, что они звонили юрисконсульту получить бесплатную консультацию.
0: Слушай, это нормально, мы-то говорим, звоните, мы вам по всем консультациям, но вы просто должны понять, что в первую очередь будет оказана помощь и консультация. консультации тем людям, которые действительно нуждаются в этом сервисе, а не просто консультации.
1: А тем людям, которым нужно помочь с оформлением Медикейта для того, чтобы получить сервис на дому, вот такие люди могут звонить
0: к вам? Я же говорю, в первую очередь должны такие люди и звонить, которым действительно нужен сервис. Я это имею в виду.
1: С самого начала вот вы начнете оформлять, у меня ничего нет,
0: Нет, вот у меня есть там машина, у меня есть квартира, у меня есть там какой-то 401k план, у меня есть какие-то там деньги в банке. Что мне делать? Мне не хватает моей пенсии, чтобы оффордать это. Я сейчас в таком состоянии, что мне нужна помощь. Мои дети черти где, или у меня никого нету. Что мне делать? Есть возможность, варианты, и в большинстве случаев, там 90%, даже больше, мы помогаем таким людям, они могут иметь законно, легально Medicaid в этой стране. Звоните нам, если вам нужен сервис.
1: А вот вам номер телефона, по которому можно звонить и не только, а поговорить. 718-806-1666, добавочный 115. 718-806-1666, добавочный 115. Юля ответит на все ваши вопросы очень подробно. И помните, что когда в нашем городе трудится такое агентство, ваша старость обеспечена, и никто вас в обиде, так сказать, и без помощи не оставит. Effective Home Care. Юлия, Олег, с вами время пролетает быстро. Огромное вам спасибо. Извините, если что не так, но тема сегодня меня очень взволновала, поэтому я очень рада, что вы не даете в обиду ни своих пациентов, ни своих работников. Спасибо за это бережное отношение к людям.
0: Спасибо.
1: Акмалюшка, спасибо. Обнимаю. Всем хорошего дня. До встречи в эфире и вне его.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Цены на электроэнергию в Нью-Йорке взлетели на 12% и стали центральной темой выборов губернатора. Республиканец Брюс Блейкман обещает вдвое снизить коммунальные билы. Эксперты связывают удорожание с высокими налогами, жесткими требованиями к зеленой энергетике и нехваткой новых мощностей после закрытия атомной электростанции Indian Point в округе Вестчестер. В ответ на недовольство избирателей администрация Кэти Хокул выделила из бюджета $1 млрд на разовые чеки для компенсации коммунальных расходов, но оппоненты называют эту меру предвыборной уловкой. Администрация президента Трампа спокойно относится к тому, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху отверг план по Газе, считая его заявление частью предвыборной кампании, сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, на прошлой неделе Нетаньяху разговаривал по телефону с Джаредом Кушнером и пообещал дать шанс плану из 15 пунктов. Несмотря на скептицизм. Напомню, ранее Биби заявил, что его правительство не будет выполнять предложенный план. Нетаньяху подчеркнул, что израильская армия не покинет своих позиций до тех пор, пока хамасовцы не сложат оружие. В Лас-Вегасе начинается судебный процесс по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура. Суд продлится около месяца и может закончиться к 30-й годовщине убийства музыканта. В него стреляли 7 сентября 1996 года. От полученных ранений музыкант умер 13 сентября. Главным обвиняемым является Дуэйн Дэвис, бывший лидер банды Крипс. Прокуроры полагают, что он заказал рэпера и предоставил пистолет. Особое внимание судебный процесс вызывает еще и потому, что ранее в СМИ появилась информация о возможной причастности к убийству Пи Диди.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Приличный, я бы даже сказал, замечательный. Индекс Доу Джонса прибавил почти 3%, Standard & Poor's 500 поднялся на 3,6%, и Nasdaq прибавил больше, чем 3,7%. Транспортный индекс плюс 2,2%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний увеличился больше, чем на 5,5%. Так что, исходя из всего вышесказанного, неделя была замечательная. Сегодня нефть плюс $24.79.42 стоит 1 баррель. Нефть, и разговоры о том, что сделка с Ираном может состояться скоро, повторяются. Но Иран потребовал, чтобы для того, чтобы открыть Ормузский пролив, чтобы американские войска, американские корабли ушли из пролива. Они не хотят, чтобы Америка была в проливе, и более того, они не хотят, чтобы израильские корабли проходили через пролив. И это мы посмотрим, как это съест Белый дом. Золото сегодня минус 13,64 $386, 10 центов стоит унция золота, унция серебра 64,04 плюс 55 центов за унцию. 1 евро равен доллару 15 центов, пятилетние госбумаги дают 4,378% за 10 лет можно получить 4,664 и за 30 лет 5 государственных бумаг можно получить 5,207%. А это значит, что интерес на госбумаги поднялся, интерес на бонды поднялся, а цены на бонды упали. Не сильно, но упали. За границей сегодня Англия 1,3%, Франция плюс 1,1%, Германия плюс 0,25%, Швейцария плюс 0,5%, в Азии японский Никей прибавил 2,1%, Шанхай плюс 2,3%, Гонконг плюс 1%. Наша биржа после замечательных выходных, после прекрасной недели, откроется в отрицательном направлении. Индекс Доу Джонса минус 119 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 8 и Nasdaq минус 58 пунктов. Не так много, но все-таки отрицательно. Из компаний, которые попали на экраны сегодня, стоит отметить следующее: вот сборка того, что считают аналисты, их инвестиционные банки. Nvidia надо покупать, First Cash Holdings надо покупать, Domino Pizza надо теперь держать, Everpure теперь положительная, Goodwire Software тоже будет вести себя достаточно хорошо, Protagonist Therapeutics надо покупать, Broadcom будет вести себя хорошо, Micron надо продолжать покупать. Новый таргет 1625 долларов за акцию Standard Nuclear покупать. Apple underperform, один из банков сказал, что Apple underperform, надо держать поменьше. Но, как мы знаем, Apple это замечательная компания, которая со временем всегда доказывает свою правоту. Square, с ними будет все хорошо. LSB Industries, будет, с ними все будет замечательно. James Hurdle, с ними тоже будет все хорошо. SpaceX надо покупать, считает один из банков. Microsoft, с ними тоже будет все хорошо. Новый таргет 660 долларов. Hewlett Packard Enterprises тоже можно потихоньку покупать. Dick Sporting Goods тоже можно покупать. Sizzle надо покупать. Kestra, с ними будет все хорошо. И SanDisk можно покупать. Цены, которые изменили сегодня с утра. Hewlett Packard Enterprises прибавил 5%. Derek Analytics упал на 6,5% после того, как судья в Делавэе сказал, что они таки да, должны купить за 23 миллиарда долларов. Aculinix. Apple упал на 1%. Rocket Lab поднялся на 3%. Berkshire Hathaway поднялся на 0,5%. Кстати, новый руководитель Berkshire Hathaway покупает свои собственные акции. Он считает, что они достаточно дешевые. Впрочем, он чужие акции других компаний тоже покупает. Intel упал на 3%, GameStop плюс 1,5% и Archer Aviation сегодня с утра вроде как подскочил хорошо, потому что они покупают часть Боинга. Это небольшая маленькая компания. Все они закрылись в пятницу на 5,59. Я вижу, сейчас они торгуются 6,62, 6,63. И они купили часть, несколько отделений Боинга, но Боинг вкладывает деньги в Archer Aviation тоже. Так что это очень интересная история. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или зайдите к нам в Redmondays. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Нью-Йорк.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Хоумкер агентства Весткер объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Весткер 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
5: с 10 до 11
4: на Дэвидсон Радио.

0: Доброе утро!
1: Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Я Наташа Быстрицкая, помогает мне за пультом Акмаль Тахиров. И, как всегда, по понедельникам мы встречаем Аллу Качан. Алла Качан – адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних... Замерли? Внимание, замерли? 25 лет. Алла Качан – за четверть века сам по себе красноречивый факт. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает, что называется, материально. Помогает сохранить ваш капитал. 718-513-31-45. Сейчас у нас коротенькое интервью, после которого смело набирайте вот этот номер. Еще раз я его продиктую вам. 718-513-31-45. Алла, дорогая, доброе утро.
0: Доброе утро, Наташа, доброе утро, радиослушателям. Я сегодня хочу поговорить о том, что многие люди не знают или знают не совсем верно о банкротстве, вообще о долговом праве, и что банкротство, так сказать, нам дает, да, что можно решить, какие проблемы, в какой момент. Я вот как бы в своей практике, да, довольно долго, как мы говорили, собираю эти факты, вот то, что я вижу, что люди действительно, ну, или не знают, или, к сожалению, имеют неправильную информацию. Казалось бы, сегодня у нас... ChatGPT, мною сразу говорю, абсолютно нелюбимый, и вообще множество AI, множество информации онлайн, но, к сожалению, все равно правильная информация, особенно когда мы говорим о тонкостях реорганизационного права, Chapter 11, ну вот просто возьмите на слово, что нету правильной актуальной информации, то, что я вижу, то, что мне люди приносят и присылают с ChatGPT, это, к сожалению, абсолютно неправильно. А что касается долгового права, есть, конечно, какие-то правильные факты, особенно про самое простое Chapter 7, ликвидационное банкротство, и то далеко не всегда. Но когда касается что-то посложнее, вот, реорганизации, то, что я вижу, это абсолютно неправильная информация, поэтому все-таки мало правильной информации, особенно вот когда ситуация посложнее. Поэтому хочу пройтись вот сегодня по таким фактам, которые многие не знают. И они не только про реорганизационное банкротство, они в самом деле про разные долги, но вот такой у меня набор получился вопросов, которые мы знаем, что сегодня очень много мисс-информации, люди не знают. Ну, например, очень многие люди не знают, что таксовый долг можно списать в банкротстве. Когда я говорю «списать», то это скорее ликвидационное банкротство, Chapter 7, где можно списать долг по таксам, если это income tax, не sales tax, если этому таксовому долгу более 3 лет на тот момент, что мы подаем на банкротство. И если это не fraud, не какой-то misrepresentation, какое-то решение против вас легальное в плане таксов, мы сейчас говорим, то тогда таксовый долг в ликвидационном банкротстве, если ему более 3 лет, может списаться. Очень многие люди этого не знают. Далее, если у вас sales tax. Sales tax – это долг, который не списывается ни в ликвидационном банкротстве, ни в реорганизационном банкротстве, но при реорганизации нужно понимать, что любой большой таксовый долг, если у вас накопились таксы withholding tax, sales tax, если у вас просто income tax, долго не подавались таксы, если вам нужно спасти бизнес, им вам поможет реорганизация, то при этом таксовый долг в реорганизации разбивается на так называемый план выплаты, который намного дольше, чем любой договор, который сделает вам аккаунтант через offer and compromise, и который имеет шанс также быть частично списанным, так как делается так называемый процесс bifurcation, и сам taxing authority разбивает зачастую этот долг на часть, которая priority или secure, то есть должна выплачиваться полностью и с определенным процентом,
2: но это на план от 5 до 7 лет с определенным интересом, что, опять же, намного дольше и лучше условия, чем offer and compromise. А часть, которая обычно это penalties, делается unsecured и частично списывается. Ей дается маленький процент выплаты. И вот это, конечно, очень вкратце, но вот это то, что происходит с таксами при реорганизации. Поэтому если вам раньше говорили, что вот таксы не списываются, ничего сделать нельзя, вот аккаунтант может там на год-два сделать план, это не единственная опция. Поговорите с нами о реорганизации, что можно сделать именно когда большой таксовый долг у бизнеса или остался от закрытого бизнеса. Ну и говоря про закрытые бизнесы, это я уже много раз говорила в передачах, если у вас SBA-лон, пожалуйста, не спешите, много очень будет советов закрыть бизнес, не спешите этого делать, поговорите с нами до того, что вы закроете бизнес. Если очень коротко, то когда брался этот лон, то он гарантировался лично более 200 тысяч, но также все, что в бизнесе было, весь ваш collateral, все, что бизнес чем владеет, это иногда даже не обязательно имущество, которое можно потрогать, то есть это название бизнеса, это domain name, это веб-сайт и так далее, это считается collateral этого лона, и просто закрыть бизнес и исчезнуть, эта идея не очень хорошая, особенно если долг довольно большой. Дальше, что еще вот нужно знать о банкротстве? Банкротство останавливает, если, особенно если вы раньше не подавали в течение этого же года, останавливает абсолютно любой judgment, решение суда, foreclosure, выселение, что-либо не происходило, это называется у нас automatic stay, то есть автоматический stay, то есть все останавливается. И автоматически, действительно так и есть, мы нажимаем одну кнопку, и все остановилось. Поэтому если у вас намечается foreclosure sale, конечно, лучше делать что-то с этим до того, но зачастую так бывает, особенно есть компании, которые очень долго, так сказать, ведут и обманывают, и говорят, что все хорошо, пока не наступает вот этот foreclosure sale, это foreclosure rescue schemes называется, к сожалению, у меня много людей приходит ко мне после такого, поэтому если вы видите, что у вас modification долго тянется, вам кто-то делает, но ничего не решается, или short sale вам обещают, и у вас уже назначается foreclosure sale, foreclosure останавливается банкротством. Но не так, как советуют просто подать и ничего не делать, и потом ждать какого-то другого решения. В самом деле bankruptcy имеет прекрасный процесс для modification и также для так называемого deed in lieu, если вы очень хотите просто отдать property без и не заплатить никакую разницу банку. Все эти опции есть в банкротстве, только нужно поговорить с нами и остановить foreclosure. Чем раньше, тем лучше. Но если вам назначили сейл, любой foreclosure sale останавливается банкротством. Также останавливается любое выселение. И также, если у вас продолжается какое-то очень долгое разбирательство судебное, мы об этом говорили уже, напоминаю, очень часто ошибочно говорят, ну вот, у меня будет решение в суде, тогда я подумаю. Совершенно наоборот. Когда будет решение в суде, то оспорить его через процесс банкротство будет тяжело. Если еще нету финального решения, это вот очень ключевой такой момент, то обратитесь до того, что будет, вот если вам говорит адвокат в штатных каких-то proceedings или даже федеральных, что ну вот у нас будет там сейчас order to show cause или motion for summary judgment или motion to dismiss, ну вот мы посмотрим, что произойдет, особенно если это motion for summary judgment. Или у вас начинается trial, или у вас уже какое-то финальное должно быть как judgment, решение суда, решение. Обязательно обратитесь до этого, потому что не просто можно остановить в данном случае, а можно оспорить. Но опять же делать это нужно вовремя. Поэтому это очень ошибочная тактика подождать до конца. Ну и также все, что касается переводов имущества, переписывания имущества на кого-либо, кому-либо, трасты, детям, что бы это ни было, пожалуйста, не делайте этого, когда какой-то долг надвигается, так сказать, то есть вы знаете, что он есть, а еще хуже, вас уже начали судить. Пожалуйста, ничего, никуда не переписывайте, не переводите в траст и так далее, пока вы не поговорили с адвокатом по долговому праву. это все, что я сейчас говорю, это то, что может помочь вам решить этот долг, остаться при своем имуществе, при работающем бизнесе, или, по крайней мере, решить персональные гарантии, чтобы это не затронуло личное имущество. Но при этом просто все нужно делать вовремя и через правильный процесс. И нужно говорить живым адвокатом, ни в коем случае не с AI. Ну и на этом я, наверное, сегодня закончу. Я хочу всем пожелать прекрасной, успешной недели, не очень жаркой, и до следующего раза.
3: Спасибо вам большое, Алла, за то, что нашли время в вашем плотном графике и вышли в прямой эфир по телефону. Разделяю ваш скептицизм относительно так называемого чата ЖПТ, назовем это так. И, конечно же, с опаской отношусь к советам различных финансовых коучей, медиумов, наставников и же с ними. Вот, например, в последнее время финансовые учителя советуют вот, знаете, аффирмации, когда говоришь, например, у меня нет долгов, якобы они сами рассутся. Я проделала примерно то же самое, у меня вот что получалось: у меня нет долгов. Вот что у меня получилось. Поэтому, друзья, обращайтесь к Алле Качан за советом, к живому человеку, как правильно подчеркнула Алла. Адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал, помогает материально. 718-513-3145, 718-513-3145. Ну и вот на пейджер пришло сообщение, на наш студийный пейджер, да, он у нас есть, пришло сообщение, прочитайте, пожалуйста, телефон чуть медленнее, прочитываю, проговариваю, 718-513-3145, 718-513-3145. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио, радио.
5: Американское радио на русском языке.
4: Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.

0: Новости на
1: 9 Зона Радио.
0: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Цены на электроэнергию в Нью-Йорке взлетели на 12% и стали центральной темой выборов губернатора. Республиканец Брюс Блейкман обещает вдвое снизить коммунальные билы. Эксперты связывают удорожание с высокими налогами, жесткими требованиями к зеленой энергетике и нехваткой новых мощностей после закрытия атомной электростанции Indian Point в округе Вестчестер. В ответ на недовольство избирателей администрация Кэти Хокул выделила из бюджета $1 млрд на разовые чеки для компенсации коммунальных расходов, но оппоненты называют эту меру предвыборной уловкой. Администрация президента Трампа спокойно относится к тому, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху отверг план по Газе, считая его заявление частью предвыборной кампании, сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, на прошлой неделе Нетаньяху разговаривал по телефону с Джаредом Кушнером и пообещал дать шанс плану из 15 пунктов, несмотря на скептицизм. Напомню, ранее Биби заявил, что его правительство не будет выполнять предложенный план. Нетаньяху подчеркнул, что израильская армия не покинет своих позиций до тех пор, пока хамасовцы не сложат оружие. В Лас-Вегасе начинается судебный процесс по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура. Суд продлится около месяца и может закончиться к 30-й годовщине убийства музыканта. В него стреляли 7 сентября 1996 года. От полученных ранений музыкант умер 13 сентября. Главным обвиняемым является Дуэйн Дэвис, бывший лидер банды Крипс. Прокуроры полагают, что он заказал рэпера и предоставил пистолет. Особое внимание судебный процесс вызывает еще и потому, что ранее в СМИ появилась информация о возможной причастности к убийству Пи Диди.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
4: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. Лунный календарь показывает нам число 27. Луна убывает и находится в знаке Рака. Символ дня – трезубец. Это атрибут бога Марии Нептуна, поэтому этот день очень тесно связан с водой. Удачные морские путешествия, очень полезны водные процедуры. А еще сегодня у нас особенно сильная интуиция. Можете неожиданно открыть для себя выход из трудной ситуации, которая вам давно не дает покоя. У Овнов в центре внимания будет финансовое благополучие. Но вы сегодня немного рассеяны, поэтому будьте осторожны при подписании важных документов, предупреждает светило. Тельцам звезды советуют особенно беречь голову и не переутомлять глаза. Сегодня можно голодать, очищать организм. Новости издалека заставят поменять планы на ближайшее время. Отличный день у близнецов. Звезды предвидят приятные изменения и в работе, и в личной жизни. Но расслабляться рано. Ставьте новые цели и вперед. У раков сегодня проявятся такие качества, как чувствительность, ранимость, сентиментальность. И поэтому избегайте сомнительных разговоров и старайтесь сдерживать свои эмоции. Если львы почувствуют неискренность со стороны партнеров по работе, то не стоит об этом говорить прямо. Важные переговоры перенесите на другой день, а сегодня на массаж и полный релакс. Девам звезды советуют не напрягаться.

0: Потерять зрение и чаще смотреть под ноги — день травмоопасный. А еще вы рискуете поссориться с партнерами. Поэтому отбросьте все обиды и под флагом любви и взаимопонимания посетите любимый ресторан. Многие весы вновь находятся между двух огней. Не позволяйте воспользоваться вашими слабостями. Медитации и молитвы помогут настроиться на правильный путь и принять верное решение. Скорпионам сегодня откроется какая-то тайна. Но, чтобы вы не узнали, сохраняйте спокойствие, так как звезды уверены, что одиночество вам не грозит. Главный совет – берегите желудок и не переедайте. Если стрельцы почувствуют недомогание в первой половине дня, это признак неправильного использования психической энергии. Настройтесь на хороший день. Очень скоро ситуация изменится к лучшему, уверенно светила. Хороший день для козерогов. Дела удаются, и партнеры все еще проявляют к вам интерес. А еще, если верить звездам, возможно получение финансовой помощи. Водолеям звезды советуют тоже не расслабляться. Возможно, вам потребуется поддержка партнеров. Не забывайте проявлять внимание самым близким, и они вам ответят тем же. Рыбы все еще сопротивляются течению судьбы. Расслабьтесь, кричат вам сверху звезды, все будет хорошо. Светило абсолютно не против, если вы позволите несколько глотков хорошего вина в узком семейном кругу. После работы, конечно. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

0: сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в СК Learning Center.
1: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Хотите улучшить свое здоровье? Попробуйте водородную воду. Этот инновационный напиток предлагает множество преимуществ. Водородная вода помогает усилить вашу иммунную систему, защищая вас от вредных окружающих факторов. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас. Попробуйте водородную воду. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: для тебя.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: Никто не хочет быть старым, хотя дожить до старости считается почетным. Осознание того, что мы стареем, часто наполняет нас тревогой, даже ужасом. Как писала в 70-м году Симона де Бувар в своем исследовании старости, цитата, «Старость вызывает внутреннее неприятие и даже биологическое отвращение». Постоянно растущее число людей в возрасте старше 70 лет, принадлежащих бэби-бумерам, то есть рожденных после Второй мировой, так называемое «седое цунами», является причиной того, что замалчивание старости сменилось потоками слов враждебности, а иногда и паники. Все та же де Бувар утверждает, что в рыночных обществах, ориентированных на получение прибыли, ценность человека часто измеряется в абстрактных экономических терминах, которые оценивают людей в первую очередь по их покупательской способности. И тут, откуда ни возьмись, появляется новый тренд – перениалы, представители среднего и особенно старшего поколения, которые ломают шаблоны. Термин «перениал» в значении «человек без возраста» придумала предпринимательница Джина Перл. В 16 году она описала этим словом активных и проявляющих неподдельный интерес к миру людей из любого поколения. Предпринимательница утверждает, что число прожитых человеком лет далеко не самый важный фактор из тех, кто определяет его поведение и отношение к жизни. И что долгое время оставаться креативным, эмоциональным, интеллектуально активным и получать удовольствие от жизни можно в любом возрасте. Интересно, что слово «перениал» раньше можно было встретить лишь в сферах ботаники. В переводе с английского оно означает «многолетнее растение». Это очень точная метафора, характеризующая людей без возраста. И вот почему. Глядя на ирисы, хризантемы или розы, сложно сказать, сколько им лет. Лишь садовод может знать, когда он посадил эти растения. А окружающие год за годом могут любоваться одинаково яркими цветами, которые не будут ничем отличаться от тех, что росли здесь 10, а то и более лет назад. Возраст людей-перениалов часто определить также сложно. Кроме того, эти люди часто стараются жить не воспоминаниями о прошлом, а сегодняшними реалиями. Могут одеваться в такую же одежду, как их дети или внуки, изучать с нуля иностранный язык или осваивать нейросети, например. Получать высшее образование в новой для себя области, делать первые шаги в незнакомой профессиональной сфере. Дружить с теми, кто старше на 10 лет или младше на 15, и они точно не собираются на покой. О перениалах говорят как о людях, которые сочетают в себе лучшие качества бумеров и миллениалов. Во-первых, они взяли трудолюбие и верность выбранным ценностям. Во-вторых, интерес ко всему новому. Вот еще несколько качеств, которые могут помочь многим не вспоминать о числе прожитых лет. Широта мышления. Активные перениалы, как правило, не держатся за старые догмы и могут отказаться от прежних убеждений, если те опровергаются фактами. Еще одно качество – искренность и эмоциональная открытость. Эти люди обычно не боятся проявлять свои эмоции. Они давно не волнуются, что покажутся кому-то глупыми или недостаточно сдержанными. Жизненный опыт научил их доверять прежде всего себе и собственным ощущениям, а не полагаться на оценки других. Уверенность в себе. Энергичные перениалы точно знают, что они не идеальны. Но эти люди за долгие годы привыкли к своим недостаткам и научились сводить к минимуму ущерб от их проявлений. Перениалы знают, чего от себя ждать, и не сомневаются в собственной ценности. Люди, не обращающие внимания на возраст, как правило, успели пережить не один жизненный провал и множество разочарований. Поэтому они не боятся потерпеть новую неудачу. Накопленный опыт помогает перениалам определять, где та грань, за которую шагать не стоит. Например, они вряд ли вложат все деньги в сомнительные инвестиции. Но большие поражения, после которых можно восстановить прежний уровень комфорта, их не пугают. Поэтому они готовы рисковать, но не теряют при этом голову. Социолог из Пенсильванского университета Маура Гиллен считает, что привычки и предпочтения современных людей все меньше зависят от количества прожитых лет. Все дело в современных технологиях, предоставляющих людям старшего возраста возможности, о которых их ровесники в прошлом не могли и мечтать. Кстати, благодаря этому в недалеком будущем изменится и наше представление о пенсии. Она перестанет быть периодом, когда человек резко снижает все виды жизненной активности и садится, что называется, на лавочку. Поэтому перениалы могут смело планировать будущее. Те, кому сегодня 60 и больше, могут рассчитывать еще примерно на 1,5-2 десятка лет активной жизни. А за это время можно успеть многое. В нашей стране пресс-служба Национальной академии наук рекомендовала работодателям не обращать внимания на возрастные стереотипы при найме персонала. Таких же принципов часто придерживаются компании и в других странах. В последние годы возникает немало профессиональных команд, которые состоят из людей разного возраста. Этот тренд продолжит развиваться, и все больше людей перестанут думать, что их лучшие годы в прошлом. Со временем уменьшатся и противоречия между разными поколениями. Ведь прежние стереотипы, когда старший считает себя умнее и опытнее, поэтому смотрит на младшего свысока, уже не работают. А вот что социологи советуют нам, которым уже не 16. Не отказывайтесь от жизненных вызовов. Проблемы бывают у всех. Стоит воспринимать их не как препятствие на пути к желаемому, а как возможности чему-то научиться и в итоге стать увереннее. Благодарите себя за усилия, а не только за успехи. Иногда результатов приходится ждать долго, поэтому важно не забывать, что все усилия рано или поздно вознаграждаются. Стремитесь учиться узнавать что-то новое. Можно начинать знакомство с любой новой областью с вопроса: «А что тут интересного?» Такой подход помогает сохранять любопытство, важное качество для развития мышления роста. Общайтесь с людьми, которые тоже стремятся расти. Пусть в вашем окружении будут те, кто может стать для вас вдохновляющим примером. И неважно, будут это онлайн-знакомые или друзья, или коллеги из офлайна. Главное, чтобы вы могли обменяться с ними опытом и поддержать друг друга. Представители нового поколения старой закалки есть как среди обычных людей, так и среди селебрити. Те же Эминем и Джаред Лето не желают признавать свой возраст, а ведь обоим уже хорошо за 50. Да и фанаты воспринимают их как молодых и трендовых звезд. Певица Шер тоже будто застряла в одной паре и не собирается становиться старушкой. А ей через пару лет стукнет 80. В общем, быть перенялом – необходимость в современном мире. Ведь только так мы будем успевать за обновлениями и сможем конкурировать на рынке труда.
1: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: жизнь никак.
1: В Нью-Йорке час ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Июль стал самым жарким месяцем с начала ведения метеозаписей, то есть за 132 года, сообщает CBS News со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Высокие температуры зафиксированы в Айдахо, Юте, Вайоминге и Монтане, где были установлены исторические максимумы. Особенностью прошедшего месяца стали не только дневные, но и высокие ночные температуры. Средний уровень осадков в стране оказался третьим самым низким за всю историю. При этом экстремальная жара спровоцировала мощные ливни и катастрофические наводнения в отдельных регионах. Особенно пострадали Техасский холмистый край и восточная часть штата Нью-Йорк. Дональд Трамп подписал указ о внесении изменений в календарь прививок. Документ сокращает с 17 до 11 число болезней, от которых рекомендуется вакцинировать детей. Во время церемонии подписания указа президент упомянул о возможной связи между прививками и аутизмом. Пиротехническое шоу к празднованию 250-летия независимости Америки 4 июля признано самым масштабным фейерверком в истории, сообщил официальный сайт Книги рекордов Гиннесса. Мероприятие прошло в Вашингтоне, длилось 40 минут. Сам салют состоял из 840 537 залпов. Подрядчиком оргкомитета Freedom 250 выступила пиротехническая фирма из Пенсильвании. На подготовку ушло полгода, а настройка всей системы длилась 3 недели. Для проведения работ была задействована команда из 75 человек. Для перевозки использовалось свыше 50 траков. Из-за жары и дождей салют в этом году начался позже обычного. В комментарии Washington Post представитель Белого дома Дэвис Ингл назвал включение салюта в Книгу рекордов личной заслугой Трампа, добавив, что праздник не забудут последующие поколения. Шоу ранее раскритиковали оппоненты Трампа. Они отмечали ухудшение видимости и качества воздуха. Также местные жители были недовольны уровнем громкости и негативными последствиями салюта для домашних животных. Плюс они утверждали, что это дорогое удовольствие. Известно, что администрация просила Конгресс выделить дополнительные 10 миллионов на столичные мероприятия в честь праздника.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
1: Дэвидсон Радио.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 AM. Настройтесь.

0: С момента, когда я подумал, к моменту, когда сказал, ветер планету бы сдунул, сбросил бы с острых скал, перевернул бы горы, вершины вонзил в моря, красили бы бутафоры листья календаря на оживающих ветках после густой зимы. Можно и в кругосветку, и от самой чумы. Я не успел подумать, мысли ушли в печать. Я не стоял под дулом и не умею молчать. Отключена блокировка функции мысли-сон. Это не стометровка, это скорее марафон. Слово не мысли сумма, а коридор зеркал. С момента, когда я подумал, к моменту, когда сказал. Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах. По-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга. По-старому суетились и ловили на лету куски. Никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать. И что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека. Ловчее стало подставлять ближнему ногу. Удобнее льстить, присмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую болезнь вдруг как рукой сняло. Люди не шли, а как будто неслись. Ничто не огорчало их. Ничто не заставляло задуматься, и настоящее, и будущее все казалось так и отдавалось им в руки. Им, счастливцам, не заметившим пропажи совести. Совесть пропала вдруг, почти мгновенно. Еще вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению, и вдруг ничего. Исчезли досадные призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница совесть. Оставалось только смотреть на Божий мир и радоваться. Мудрые мира поняли, что они, наконец, освободились от последнего ига, которое затрудняло их движение, и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились, пошли грабежи и разбои. Началось вообще разорение, а бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами пешеходов. Всякий швырял ее, как негодную ветошь, подальше от себя, всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе и на самом бойком месте может валяться такое вопиющее безобразие. И Бог знает, долго ли бы пролежала таким образом бедная изгнанница, если бы не поднял ее какой-то несчастный пропоец, позарившийся с пьяных глаз даже на негодную тряпицу, в надежде получить за нее шкалик. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала со своего стихотворения «С момента, когда я подумал». Далее прозвучал отрывок из самого современного сегодня писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Его называли одним из выдающихся писателей знаменитой Плеяды – Тургенев, Гончаров, Достоевский. Но он не стал так же известен на Западе, как эти и многие другие писатели. Ведь Салтыков-Щедрин писал о внутренней жизни русского человека и русского порядка, что для читателя европейского было непонятно. Сатира чаще всего бывает понятно только в среде той жизни, о которой пишут. Сегодня будут звучать отрывки из произведений гениального писателя. Зачастую без комментариев. Они не нужны. Так лучше будет видно, что писал он о дне сегодняшнем. Салтыкова-Щедрина обвиняли, как и Гоголя, в карикатуре, в намеренном изображении только уродства, в недостатке любви к родине. Знакомо? Теперь это уже не просто обычная судьба сатирика, но и судьба России в целом. Не так любишь родину, сынок. Салтыкова-Щедрина называли сказочником. Его произведения фантазиями вырождающимися порой в чудесный фарс и не имеющими ничего общего с действительностью. Считали его фельетонистом-карикатуристом. Сам он как-то назвал свою манеру писать «рабьей». Это слово подхватили его противники, говоря, что благодаря рабьему языку он мог болтать сколько угодно и о чем угодно, вызывая смех даже у тех, против кого были направлены его слова. Это потом окажется, что его преувеличение есть не что иное, как предугадывание будущего. Все его герои, от государственного человека и великосветской дамы до мелкого канцелярского чиновника и простого мужика, выписаны не только с психологическими подробностями, но и каждый со своим языком. Американский писатель Теодор Драйзер уже в 20 веке назовет Салтыкова-Щедрина не только выдающимся писателем своего народа, но фигурой мирового значения. В истории одного города Салтыкова-Щедрина, как известно, под городом Глуповым подразумевается вся страна, которой губернатор отменил все праздники, кроме двух. Один весенний, другой осенний. В первые годы большевики тоже отменили все традиционные религиозные праздники. Вместо них ввели два новых. 1 мая весной и 7 ноября осенью. Словно начитались они Михаила Евграфовича. А если и нет, то надобно бы. Его настоящая фамилия Салтыков, а Николай Щедрин – псевдоним. Будущий писатель родился 27 января 1826 года в Санкт-Петербурге в старинной дворянской семье. Он был 6-м ребенком. Его отец – коллежский советник, а мать – дочь купца. Дома воспитание было грубым. Мать секла детей розгами за малейшую провинность. Только лишь потому, что он был младшим, на Михаила меньше обращали внимания, и он был предоставлен самому себе. Родители постоянно ссорились, дети были свидетелями этих конфликтов. Жили они тогда, в провинции, в усадьбе села Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Книг в доме почти не было. Михаил читал учебники старших. К 6 годам он свободно общался на французском и немецком языках, учил латынь с помощью священника соседнего уезда и русскую грамоту под патронажем старшей сестры Надежды. Первым его учителем был крепостной человек его родителей, живописец Павел Соколов. С детства в нем пробудилось чувство правды и желание справедливости, а еще ненависть к рабству и унижению одного человека другим. В 10 лет его приняли в дворянский институт, в 3 класс. Тогда же ему попалось Евангелие. «Главное, что я подчерпнул из чтения Евангелия, оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, свое, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко порабощал меня. При содействии этих новых элементов я начал сознавать себя человеком. Право на это сознание я переносил и на других», — вспоминал писатель. О своей Тверской губернии он писал: «Всякий уголок в саду был мне знаком, что-нибудь напоминал. Не только всякого дворового я знал в лицо, но и всякого мужика. Крепостное право, тяжелое и грубое в своих формах, сближало меня с подневольной массой. Я усердно крестился и клал поклоны за обеднями и всеночными, не забывал утром и вечером прочитать «Спаси, Господи, папеньку, маменьку, сестриц, братцев, дяденек, тетенек», и на этом считал все обязанности в смысле верования конченными. Ежели я что-нибудь вынес из жизни, то все-таки оттуда, из 10-летнего деревенского детства. Весь тон воспитательной обстановки был необыкновенно суровый и, что всего хуже, в высшей степени низменный. Я слишком близко видел крепостное право, чтобы иметь возможность забыть его. Картины того времени до того присущи моему воображению, что я не могу скрыться от них никуда. В этом царстве испуга, физического страдания нет ни одной подробности, которая бы минула меня, которая в свое время не причинила бы мне боли». Да, он пропустил свое детство через себя, потому и получилась у него невероятная по своей художественной силе галерея господ, на еще более мощной галерее рабов портреты рембрандтовской глубины и силы. Это и потерявший человеческий образ слуги и рабы по убеждению. В 12 лет Михаил был переведен в царско-сельский лицей, где и начал писать. Конечно, стихи, ведь в этом лицее учился сам Пушкин. За эти стихи и за чтение книг Салтыкова преследовали особенно учитель русского языка. Михаил прятал стихи в рукав куртки, в сапоги, но контрабанду находили и отметки по поведению юному поэту снижали. К стихам присоединялись расстегнутые пуговицы на мундире, ношение треуголки не по форме, говорили, что это была целая наука, закурение. Тогда он уже печатал стихи, но, к счастью, быстро осознал, что у него нет поэтического дара. Он перестал их писать и не любил, когда ему о них напоминали. Его герой позже напишет другу: «Неужели всю жизнь сочинять стихотворение, и не пора ли заговорить простой, здоровой прозой? Мое время последние месяцы в закрытых учебных заведениях бывали очень оживлены. Казенная служба на определенный срок была обязательна, и потому вопрос о том, кто куда пристроится, стоял на первом плане. Затем выдвигался вопрос о том, что будут давать родители на прожиток, и, наконец, вопрос об экипировке. История, — писал он, — может иметь свой интерес, объясняя нам настоящее, как логическое последствие прежде прожитой жизни. Самый существенный в настоящую минуту вопрос для России — это вопрос об общественной безопасности. Накопление неблагонадежных элементов, ясное, как утверждают компетентные люди, даже для невооруженного глаза, попытки возмутить спокойное шествие страны по пути прогресса, повторяющиеся почти периодически, наконец, зреющие в школах обширные замыслы, одновременно стремящиеся и к ниспровержению существующего порядка, и к отделению от государства обширных частей Сибири, и к распространению по всему лицу земли коммунизма и других вредных учений. Все это возбуждает в публике толки и опасения. В 1845 году Михаил Салтыков служил в канцелярии военного министра, а два года спустя получил место помощника секретаря. Тогда он не только много читал, любил Жорж Санд, но и писал библиографические заметки. И уже была видна усмешка автора. Жизнь лотерея подсказывает ему привычный взгляд, завещанный ему отцом. «Оно так», — отвечает какой-то недоброжелательный голос. «Но почему же она лотерея? Почему же не быть ей просто жизнью?» Я люблю эту бедную природу, может быть, потому что, какова она ни есть, она все-таки принадлежит мне. Она сроднилась со мной точно так же, как и я сжился с ней. Она лелеяла мою молодость. Она была свидетельницей первых тревог моего сердца, и с тех пор ей принадлежит лучшая часть меня самого. Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, в Бразилию, окружите какую хотите роскошную природу и накиньте на эту природу, какую хотите прозрачное синее небо, я все-таки везде найду милые серенькие тона моей родины, потому что я всюду и всегда ношу их в моем сердце, потому что душа моя хранит их как лучшее свое достояние». В это провинциальное достояние в 1848 году, в свои 22 года, за вольнодумие Салтыков-Щедрин был выслан в Вятку, где служил канцелярским чиновником при губернаторе, потом советником губернского правления. Вятка была его ссылкой с запретом на занятия литературной деятельностью. Его раздражала провинциальная жизнь, превращающая, как он писал, людей в вяленых судаков. «О, провинция! Ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже способность желать. Какая возможность развиваться, когда горизонт мышления так обидно сужается? Какая возможность мыслить, когда кругом нет ничего вызывающего на мысль? Да, жалко, поистине жалко положение молодого человека, заброшенного в провинцию». Он много ездил в командировки и наблюдал. и эти наблюдения выплескивались на бумагу. Так появились губернские очерки, первая проба его невероятного таланта. В нем сразу увидели одного из продолжателей Гоголя. Его произведения появлялись в журналах отдельными рассказами или главами. Затем он соединял их в книги, а губернские очерки стали родоначальниками обличительной литературы. Юмор у него здесь гоголевский, а лирика глубока. В 1848 году, когда во Франции случилась революция, и последний король Луи Филипп I был свергнут с престола, в журнале «Отечественные записки» вышла повесть Михаила Салтыкова «Запутанное дело» с такими строками. «Россия – государство обширное, обильное и богатое. Да человек-то иной глуп, мрет себе с голоду в обильном государстве». Такое не могло проскочить мимо глаз цензора. «Что будет, — писал Михаил Салтыков, — если соль перестанет быть соленую, если к ограничениям, независящим от литературы, она прибавит еще добровольное самоограничение?» В столицу он вернется в 1856 году, 30-летним, но больным. Несмотря на болезнь, этот год стал для него счастливым вдвойне. Он, 30-летний, женился на Лизе Болтиной, дочери вятского вице-губернатора, в которую давно был влюблен, и опубликовал свои губернские очерки под псевдонимом «Надворный советник Щедрин». Тема – коррупция. Его молодая жена, 17-летняя Елизавета Аполлоновна, красива, образована, любит светский образ жизни с приемами и заграничными поездками. Произведения мужа она называет «мишелевыми глупостями», несмотря на то, что переписывает некоторые из них. Женился Михаил против воли матери, считавшей невесту сына легкомысленной. В связи с женитьбой Михаил занял у матери 23 тысячи рублей для покупки имения. Много позже, в 1864-м, после публикации рассказа «Семейное счастье», где он узнаваемо выведет мать, она подаст иск о взыскании долга, а позже этот долг сыну простит. А писатель в свои последние годы жизни с супругой назовет адом. И все равно он был настолько привязан к жене, что не мог обойтись без нее и 3 дней. Сына, а следом дочь, Елизавета родила лишь через 12 лет после свадьбы. В 1858 году Михаил Салтыков становится рязанским вице-губернатором, потом тверским. При этом пишет он много и также много печатается в разных журналах. В 1862-м выходит в отставку в чине статского советника, намеревается в Москве основать журнал. Ему это не удается, и он едет в Петербург, где становится одним из редакторов «Современника». Там и печатается. Его повышают по службе. И вот он уже управляющий казенной палатой в Пензе, потом в Туле, в Рязани. Тогда, будучи чиновником, он ничего не пишет, кроме одной статьи. Но как только журнал «Отечественные записки» перешел под редакцию Некрасова, Салтыков стал одним из главных сотрудников. А 10 лет спустя, после смерти Некрасова, главным редактором. Это его герой пишет устав о нестеснении градоначальников законами. Это у него помещик считает не бесполезным подвергнуть расстрелу всех несогласно мыслящих. Это у него историографы, то есть делатели русской истории, борются с новыми сочинителями. Это у него на первый план выходят благонадежные. Это у него семья разлагается благодаря непримиримым отношениям отцов и детей. И нескончаемый юмор, когда беседует мальчик в штанах с мальчиком без штанов. Это он пишет о литературных клоповниках, у которых девиз «мыслить не полагается, главное оклеветать противника». Это у него свинья не только допрашивает правду, но и издевается над ней, поедая ее публично, с чавканьем. Это он, как автор, хочет верить в лучшее, даже когда хуже не бывает. У Салтыкова-Щедрина нет ни розовой, ни черной краски. Он ничего не извращает, потому и видна читателю истина. Он всегда на стороне простого человека. Ему пытались приписать высокомерное, презрительное отношение к народу. Его ненавидели до такой степени, что эта ненависть пережила его самого. Даже в некрологах трудно было скрыть эту ненависть. В одной из самых ранних сказок Салтыкова-Щедрина пропала совесть, с которой я начала программу. Совесть, которую все тяготятся, от которой стараются избавиться, говорит своему последнему владельцу: «Отыщи ты мне, маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня в нем, авось он меня, неповинный младенец, приютит и выхолит. Авось он меня в меру возраста своего произведет, да и в люди потом со мной выйдет, не погнушается». Растет маленькое дитя, и вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварство и насилие, потому что совесть будет неробкая и захочет распоряжаться всем сама. Не это ли завет Салтыкова-Щедрина своему народу? Завет и совет в день сегодняшний. Но и это его же. Жил-был газетчик, и жил-был читатель. Газетчик был обманщик, всех обманывал, а читатель был легковерный, всему верил. Так уж истории повелось на свете. Обманщики обманывают, а легковерные верят. Далее во второй части программы после рекламы о дальнейшей жизни Салтыкова-Щедрина, о его самых великих произведениях. С вами Валерия Коренная на волне 620 АМ, Дэвид Зун, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Дэвид Зун, Радио.

0: агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями? Приходите по адресу 225 Брайтон Бич Эвеню в эту пятницу, 14 августа, с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
13: Новости,
14: аналитические передачи,
13: репортажи, мнения экспертов
14: и прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азокелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокелит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

Прежде чем я продолжу программу, сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. С часу дня до 10 вечера нью-йоркского времени звонят.

Роман «Господа Головлёвы» Салтыков-Щедрин писал в 1875-80 годах. Сначала это были отдельные рассказы сатирического цикла, где Иудушка Головлёв был второстепенным персонажем. Его образ развивался вместе с романом. В первой же главе автор пишет, по сути, о себе. Его героиня, Арина Петровна, употребляет выражение «постылые дети». Так и в семье Салтыкова детей делили на любимчиков и постылых. В образе Арины Петровны он запечатлел черты властной, не терпящей непослушания матери. Писатель судился по поводу наследства со старшим братом Дмитрием Евграфовичем и отзывался о нем как о человеке, способном делать мелкие пакости. «Это я его в конце Иудушки изобразил», – писал Салтыков-Щедрин. Да, лексика Иудушки, его пустословие – это спародированная речь брата-писателя. Его Иудушку назовут лучшим из созданий Салтыкова-Щедрина. Соединение смехотворного комизма с глубоким трагизмом. Все персонажи Головлёвых разработаны до малейших деталей. Порфирий Владимирович известен был в семействе под тремя именами – Иудушки, Кровопивушки – и откровенного мальчика, каковые прозвища еще в детстве были ему даны Степкой-балбесом. С младенческих лет любил он приласкаться к милому другу маменьке, украдкой поцеловать ее в плечико, а иногда и слегка понаушничать. Неслышно отворит, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется в уголок, сядет и, словно очарованный, не сводит глаз с маменьки, покуда она пишет или возится со счетами. Но Арина Петровна уже и тогда с какой-то подозрительностью относилась к этим сыновним заискиваниям. И тогда этот пристально устремленный на нее взгляд казался ей загадочным, и тогда она не могла определить себе, что именно он источает из себя – яд или сыновнюю почтительность. «И сама понять не могу, что у него за глаза такие», рассуждала она иногда сама с собою. «Взглянет, но словно петлю закидывает, так вот и поливает ядом, так и подманивает». Даже рискуя надоесть матери, он постоянно вертелся у нее на глазах, словно говорил: «Смотри на меня, я ничего не утаиваю, я весь послушливость и преданность, и притом послушливость не токмо за страх, но и за совесть». И как не сильно говорила в ней уверенность, что Парфишка-подлец только хвостом лебезит, а глазами все-таки петлю накидывает. Но ввиду такой беззаветности и ее сердце не выдерживало. И невольно рука ее искала лучшего куска на блюде, чтобы передать его ласковому сыну. Несмотря на то, что один вид этого сына поднимал в ее сердце смутную тревогу чего-то загадочного, недоброго. Это в его Головлёвых невероятной яркости и выпуклости людские портреты, когда в пьянице, почти животном, читатель видит человека. Даже в черствой и скупой старухе Арине Петровне Салтыков-Щедрин нашел черты, вызывающие сострадание. Да и в самом Иудушке, этом лицемерии чисто русского пошиба, лишенном всякого нравственного мерила и не знающем иной истины, кроме той, которая значится в азбучных прописях, совесть есть и у Иудушек. По выражению Салтыкова, она может быть только загнана и позабыта. Может устранить на время чуткость, которая обязательно напоминает человеку о ее существовании. В своем сатирическом романе «История одного города» автор рассказывает о выдающихся градоначальниках города. Дементий Брудастый, восьмой градоначальник Глупого, правил недолго, но свой след оставил. В его голове вместо мозга был приборчик, который выдавал одну из нескольких запрограммированных в него фраз. То есть Салтыков-Щедрин пишет о компьютерном чипе в голове человека в 1870 году, в 19 веке. Когда об этом приборчике узнают, градоначальника хотят скинуть. Петр Фердыщенко, бывший денщик князя Потемкина, градоначальник предприятия,

предприимчивый, легкомысленный и увлекающийся, подверг город за время своей власти голоду и пожару, а умер от обжорства. Дольше всех правил Глуповым Василиск Бородавкин. Он уничтожил 33 деревни и 2 слободы. Последним градоначальником Глупова стал Угрюм Бурчеев. Он переименовал город в Непреклонск. Понятно, что Салтыкова обвиняли в глумлении над русским народом и искажении фактов русской истории. Но Тургенев считал книгу замечательной и сравнивал автора со Свифтом. «В Салтыкове есть нечто свифтовское», — пишет Тургенев. «Этот серьезный и злобный юмор, этот реализм, трезвый и ясный, среди самой необузданной игры воображения, и особенно этот неколебимый здравый смысл, я бы даже сказал, сдержанность, сохраняемый, несмотря на неистовство и преувеличение формы. Я видел, как слушатели корчились от смеха при чтении некоторых очерков Салтыкова. Было что-то почти страшное в этом смехе, потому что публика, смеясь, в то же время чувствовала, как бич хлещет ее саму». Он говорил об отсутствии свободы слова в России и считал, что если кто-то выбросился из окна, это еще не повод запретить людям, жаждущим света, приближаться к окнам. Он еще тогда предвосхитил антиутопию 20 века, в том числе Замятина и Оруэлла. Положение русского литератора нельзя назвать ни блестящим, ни даже благоприятным. Напротив того, это одна из самых непрочных, воздушных и низменных профессий, какие только существуют на свете. Всякий, самый обыкновенный ремесленник сознает, что он делает нечто положительное. Русский литератор как будто тем одним озабочен, как бы остаться в живых. А затем уж и тем, как бы между страхами что-нибудь шепнуть. Существуют, правда, 3-4 личности, которые стоят особняком, всеми признанные, всеми одинаково чествуемые. Но это уж, так сказать, идолы. А большинству живется ужасно скверно. И не только в материальном смысле, сколько в нравственном. Именно в последнем по преимуществу. Разумеется, я говорю о литераторах убежденных и честных, а не о тех, которые понаползли в литературу из ретирадных мест и с подлым сердцем в груди и балалайкой в руках прижились в ней. Этим всегда жилось, живется и будет житься отлично. Везде литература ценится не на основании гнуснейших ее образцов, а на основании тех ее деятелей, которые воистину ведут общество вперед. Везде она составляет предмет народного культа, народной гордости. У нас не так. У нас она знает только один девиз. «Держи ухо востро!» И она действительно держит ухо востро и не жалуется, и даже не мечется. Право ведь это до крови обидно. Это такая неизбывная обида, которая в самое бесконечно доброе сердце может забросить жажду мести и жестокости. В 1875 году ходить он не может, и даже вставать с постели у писателя нет сил. А ему нет еще и 50. Он едет в Баден-Баден на лечение, к минеральным водам его возят на коляске. Ему прописывали 20 наименований лекарств. Затем, чтобы он не забывал их принимать, следила жена. Иногда она мстила ему за грубость и не давала лекарства вовремя, что вызывало у Михаила Евграфовича панические атаки. Он кашлял, но курил, не верил в выздоровление и винил врачей. Сейчас воротился от Боткиных, которые живут как принцы орлеанские, имеют в своем шато 42 комнаты. Боткин уверяет, что я с каждым днем поправляюсь, но ведь эту песню я целый год слышу, писал он, хотя в своих произведениях врачей не высмеивал. Он помогал коллегам-литераторам, писал в литературный комитет. Литератор Успенский находится в Париже с семьей в весьма затруднительном положении. Доводя о сём до сведения комитета, считаю долгом просить о выдаче ему 200 рублей в единовременное пособие. Салтыков-Щедрин никогда не отличался крепким здоровьем. Порок сердца ему диагностировали еще в 30 лет. Врач прописал отказ от излишеств в еде и питье и посетовал на то, что писатель слишком много курит.
Причиной болезни назывался ревматизм. В Вятке еще он часто простужался, болел ангиной, получил стафилококковую инфекцию, но папиросу из рук не выпускал. Курил он до сотни папирос в день, а в качестве портсигара у него была полевая сумка офицера, набитая папиросами. Летом 1883 года он вновь лечился за границей и оттуда следил за происходящим на родине, за тем, как цензорные челюсти смыкались над его детищем, отечественными записками, над его произведениями. И в 1884 году журнал, ставший к тому времени главной трибуной демократии в стране, закрыли. Салтыков тяжело переживал это. «Ничего не пишу и вряд ли буду», — жалуется он. «Надо новую жилу найти, а не то совсем бросить». Даже сам он тогда наверняка не мог и подумать, что очень скоро, через 4 года, у него будет необычайный подъем творческой активности. Такое бывает только перед каким-то важным и неотвратимым событием, в том числе перед смертью. И Плещеев напишет Чехову, что достойно большого удивления – это деятельность Салтыкова. Человек полуразрушенный, на которого глядеть тяжело, и он в течение лета заготовил для «Вестника Европы» материал на 6 номеров. Этот больной старик перещеголяет всех молодых и здоровых писателей. Сам Салтыков-Щедрин был недоволен тем, что писал. Он страдал физически, но все его страдания с лихвой перекрывал невероятный подъем творческих сил. При этом он спрашивал друзей, стоит ли продолжать. Говорил, мои статьи до крайности плохи, нескладные, бесцельные, даже безобразные. Мне сообщают лестные отзывы, но, вероятно, не хотят огорчить хворого человека. И в другом месте. О льстецах написано довольно. Обыкновенно льстят грубо и неумно, да иначе, впрочем, и нельзя. Чтобы лесть имела право называться умной, необходимо, чтобы она совпадала с истинной. Но тогда уже очевидно, она перестает быть лестью. Поэтому лесть глупа и незатейлива в самом существе своем. И нет ничего легче, как распознать ее. Так, например, человеку, которому говорят, что он красавец, стоит посмотреться в зеркало, чтобы убедиться, что это ложь. Человеку, которому говорят, что он мудрец, стоит только припомнить, как он только что был глуп, чтобы понять, что двери премудрости и в будущем закрыты для него навсегда. Уже в 87-м году он предвидел приближение смерти и делал свои последние распоряжения. Последние годы прошли в тяжелых припадках болезни, которые все ухудшались, но он продолжал работать, это был его нравственный долг. «Страдаю я невыносимо, и дело, очевидно, идет к концу», — пишет он о физической боли. «Целое лето провел в неслыханных страданиях. Полчаса пишу, полчаса в постели, лежу так с утра до вечера. Сяду писать не успею, несколько строк кончить, как в пот бросает, и начинается задышка. Пальцы на руках воспалены, пропадает память, теряю слова, голова как пустая». Дергание ноги, бок болит, кашель усилился, сухость во рту, кровь в голову. До такой степени несносно, что по временам плачу. Болезнь моя в последнее время до того усилилась, что я прошу у судьбы одного – смерти. Он мучился от неспособности контролировать свое тело. И в это же самое время, когда физически ему было нестерпимо больно, он писал свою пошехонскую старину, которую назовут великим предсмертным произведением Салтыкова-Щедрина, патологически следящего за своим умирающим телом. Это отчасти автобиографическое произведение, которое он завершил незадолго до смерти. Книга начинается с авторского текста. «Прошу не смешивать мою личность с личностью Затрапезного, от имени которого ведется рассказ. Писать так называемую автобиографию я счел неудобным, во-первых, потому что автобиографические подробности – слишком частны и не имеют общего интереса. Во-вторых, потому что к некоторым из них прикасаться с полной откровенностью не всегда удобно. Поэтому я поместил здесь все, что смог наблюсти, свое и чужое, то, что пережил, и то, что видел и слыхал у других. Сам Никанор Затрапезный, от имени которого ведется рассказ, есть лицо вымышленное». Он писал о здоровье не своего героя,
а о своем, когда однажды утром, проснувшись, совершенно явственно ощутил, что его нет. Так он чувствовал себя после закрытия журнала. Несколько месяцев тому назад я совершенно неожиданно лишился употребления языка, писал он. Временами ему казалось, что теряет рассудок. Что-то чудовищное представляется мне, как будто весь мир одеревенел. Ниоткуда никакой помощи, ни в ком ни малейшего сострадания к человеку, который погибает на службе обществу. Деревянные времена, деревянные люди. Он планировал писать и продолжение пашихонской старины, но не успел. Его лечащие врачи, среди которых был и Боткин, говорили, что он представлял тогда психическую загадку. Он стал невероятно раздражителен, с ним трудно было общаться даже друзьям, но писал с величайшим подъемом. Он выплескивал на бумагу огромные картины своей жизни. Образы, возникавшие перед ним, не давали ему покоя до тех пор, пока он не выписывал их, пока он их не родил. «А как только напишу, — говорил, — так и успокоюсь». «Пашихонская старина» выйдет уже после смерти автора в 1890 году. 30 апреля 1889 года, после перенесенного за два дня до этого инсульта, как его называли тогда, мозгового удара, Салтыков-Щедрин умер. В своем последнем предсмертном письме к сыну он писал: «Будь безусловно честен в жизни. Еще паче всего люби родную литературу, звание литератора предпочитай всякому другому». Его повесть «Карась-идеалист» завершается так. Вечером еще не успело солнышко сесть, как карась третий раз явился к щуке на диспут. Но явился уже под стражей, притом с некоторыми повреждениями. А именно, окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста. Но он все еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово. «Хоть ты мне и супротивник, — начала опять первая щука, — да, видно, горе мое такое, смерть диспуты люблю. Будь здоров, начинай!» При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, защелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул: «Знаешь ли ты, что такое добродетель?» Щука разинула рот от удивления, машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его. Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновение остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ёрш, который уж заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил: «Вот они, диспуты-то наши! Каковы?» На этом мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
2: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
1: Счастливое детство начинается здесь.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
16: Новости.
17: Аналитические передачи.
16: Репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
16: RTN. Смотрите лучшее.
18: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
19: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
20: «Дэвидсон Радио».
19: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
20: «Дэвидсон Радио».
19: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: вечер, уважаемые зрители YouTube канала Форума Свободной России. Начинаем наш итоговый еженедельный стрим с Гарри Каспаровым. Гарри Кимович, добрый вечер.
1: Да, приветствую.
0: Гарри Кимович, ну, не удастся нам избежать этого разговора. На протяжении уже нескольких дней вся русскоговорящая лента просто забита обсуждением, значит, партии «Яблоко», участия в выборах и всего этого, всего прочего. Я думаю, что часть наших зрителей ждут ваши оценки этой ситуации. Но я, честно говоря, хотел бы об этом чуть позже поговорить. Напоминаю нашим зрителям, что вы можете присылать свои вопросы. Часть вопросов редактор будет мне присылать. Я попробую Гарри Кимовичу их задать. Гарри Кимович, ну хотел бы начать с американской повестки. Сенат принял, значит, закон об так называемых адских санкциях. Что это означает? Означает ли это, что в ближайшее время это заработает, и это позволит ослабить, скажем так, наступательный потенциал России, которая, по словам Зеленского, за вот за неделю 61 баллистическая ракета ударила по Украине, более 1500 дронов и более 1500 авиабомб?
1: Я бы не связывал принятие этого закона. Действительно, закон, ну, санкции, адские, не адские, но, в общем, применение этого закона могло бы, конечно, поменять ситуацию в России. Может быть, как-то даже сказалось бы на решимости Путина и его окружения продолжать такие активные боевые действия. Но американская система устроена таким образом, что закон-то, может быть, и принят, но выполнять его должен президент. И у меня нет никаких сомнений, что Трамп ничего делать не будет. Ну, может быть, какие-то косметические меры. Законов много было принято. Но вот внешнеполитическая тематика, вся вот эта санкционная тема, это компетенция президента. Опять, не вдаваясь в бесконечный разговор, почему Трамп это делает, как бы у нас могут быть разные мнения, но понятно одно, что Трамп никогда не делал ничего, что могло бы повредить Путину. Ну, вот у меня сейчас как раз статья готова в «Вашингтон-Пост». Наверное, она завтра или послезавтра выйдет. Вот ровно на эту тему. К сожалению, Конгресс и Сенат, которые могли бы, конечно, поставить президента перед неприятным фактом, что вообще-то закон надо выполнять, потому что есть возможности влиять на президента косвенным образом. Скажем, Конгресс имеет право, там, право кошелька, так называемое, «the power of the purse». То есть решать, как тратятся деньги. То есть она может что-то обрезать, может что-то придержать. Вот, у президента возникает проблема. А у Сената есть власть назначать, ну, утверждать, скажем, предложенных президентом кандидатов. Часто, например, юриста Трампа должны назначить генеральным прокурором США. Ну, само по себе.
0: Да, я хотел спросить, да, про это.
1: Ну, да, но было бы желание у Конгресса и Сената есть возможности влиять. Но никаких показаний к тому, что республиканский Конгресс и Сенат что-то сделают, нет. Поэтому я бы просто на это как бы не связывал больших ожиданий. Может быть, конечно, изменится. Но Трамп как бы очень последователен. Единственное, в чем Трамп последователен в своей жизни, ну, кроме как говорится, того, что надо все обращать в свою выгоду и зарабатывать на всем, чем можно, это в своей необъяснимой любви к Путину. В частности, я подозреваю, как говорится, к организации, которую Путина породила в целом. Вот. Тем не менее, общественное мнение существует, как бы, и какие-то вещи все-таки происходят даже помимо Трампа. То есть видно, что все-таки вот это, так называемый Deep State, вот американская государственная машина, она все-таки, ну, противится попыткам Трампа и его ближайшего окружения разрушить вообще американский геополитический вот этот концепт, который работал там уже много десятилетий. Поэтому что-то происходит. Увы, к сожалению, очень медленно. Надо в целом понимать, что уровень конфронтации, который навязывает Путин, он все время опережает способность западных структур политических, ну и, соответственно, их лидеров, на это реагировать. То есть мы, в принципе, присутствуем при системном кризисе. Ну, в Америке он виден просто. В Америке он очевиден. И я не знаю, решат ли ноябрьские выборы эту проблему. На мой взгляд, сейчас только они могут только усугубить ее, потому что демократическая партия, она тоже идет не в ту сторону, то есть альтернатива Трампу тоже начинает выглядеть весьма, весьма непривлекательно. Но вот показательна ситуация в Европе, что вроде бы там-то все все понимают, вроде бы там, как говорится, никакого Трампа нету. Ну, понятно, есть большое количество коррумпированных политиков, есть политические партии, которые, очевидно, находятся на, там, на подкормке у Путина. Но система все равно не работает. Вот, вот она дает сбои. Вот, скажем, вот бывший министр иностранных дел Украины, он там дал интервью, рассказывал как раз о том, как бы, какие есть опции вот у Европы помочь Украине. Значит, там, в принципе, там, значит, там, ну, это, значит, совместное производство патриотов, как бы, вот, начнется через американцев. Это очень долго. Там, значит, Европа налаживает свое производство. Это тоже очень долго, в принципе. Значит, ну, как бы, из всех опций, которые у него были, он выбрал одну, как бы, что это поставки дальнобойных ракет, которые позволили бы бить по российским базам, откуда эта ракета летает. Дрон. То есть, на самом деле, уничтожать все это как бы вот на месте. Что показательно, что в опциях, которые рассматривал украинский, ну, искушенный украинский политик, отсутствовала самая простая. А может быть, выполнять просто санкции, потому что российские ракеты все состоят из компонентов, которые входят в номенклатуру санкционных товаров. Вот эта опция даже не рассматривается, потому что все понимают, что это невозможно. Ровно потому, что коррупция, вот раковая опухоль коррупции проникла очень глубоко. И здесь, как говорится, можно кивать на Трампа, но, к сожалению, вот это, если в Америке коррупция имеет ярко выраженное лицо, вот, вот Трампа и его семейки, его окружение, то в Европе она носит такой безликий характер.
0: Горевич, а вот история с Турцией. Договорился Зеленский, встретился с Эрдоганом. Речь идет о вооружениях там почти на 30 миллионов долларов, включая этих 70 атакамсов. То есть, какие еще шаги есть для, как бы, восполнения этого дефицита? То есть, с Турцией это хорошая история, перспективная?
1: Нет, история, любая история хорошая. Вопрос в том, что, я повторяю, она все-таки не догоняет уровень эскалации. Конечно, это хорошо. Очевидно, что идут разговоры, что, в общем-то, все же понимают про угрозу. Это буквально несколько дней назад Wall Street Journal публикует там статью, в которой дается ссылка на, естественно, не названные источники американской разведки, которые говорят о том, что нападение на натовскую страну в ограниченном масштабе может стать реальностью уже этой осенью. Конечно, это дается период осень 26 до 29 года, но показательно, что впервые вот эта тема, которую мы с тобой обсуждали много раз, да. И, как говорится, и часто встречали там такие ухмылки, ну что вы не понимаете в этом, ну вот сейчас, может, мы ничего не понимаем. Ну вот американская разведка тоже пришла к выводу, что эта акция очень вероятна. Интересно посмотреть на причины, которые приводят Wall Street Journal, а именно демонстрация того, что НАТО больше не существует. Кто бы мог подумать, что вот такая может быть эта самая идея прийти Путину в голову. То есть почему-то американцам кажется это вероятно. И как мы должны обсуждать на фоне этого доклада американской разведки, как мы должны оценивать, вот если говорить про там, Трампа и, там, и коррупцию, а решение Трампа выводить американские войска, то есть отводить американские войска с линии противостояния Эстонии, Литвы и Польши. То есть, ну, как бы опять, вроде бы все понимали, что американцы постараются избежать прямого столкновения, но на фоне вот очевидной, как бы, угрозы, растущей угрозы, подтвержденной американской разведкой, вот это решение означает, что, в общем, вот эти переговоры, которые ведут с Путиным Кушнер и Витков, повторяю, как говорится, это не Госдепартамент, это не тот самый Deep State, это не Пентагон, это просто люди, которые представляют интересы Трампа. И можем, как говорится, предположить, как говорится, какие советы они дают Трампу и сколько эти советы стоят. Учитывая, что напротив них сидят люди, там, типа Кирилла Дмитриева, которые привыкли все вопросы решать очень конкретно. Вот. А поэтому любая помощь сегодня, она, конечно, хороша. Я думаю, что все-таки Европа будет делать больше, то есть пытаться делать больше. Но, тем не менее, вот, как, когда заходит разговор о вот, масштабном там, санкционном давлении, ну как это делать? Это делается очень просто. Все прекрасно знают, какие компании нарушают это. Берется одна, ты не можешь все компании прикрыть, но ты берешь одну компанию и наказываешь таким образом, что остальные начинают задумываться. Ведь все же упирается в цену, это же бизнес. Если цена санкционная, наказание за нарушение санкций станет непомерной, Ну, кто-то будет рисковать. Но в целом понятно, что поток, вот этот бесконечный поток этих подсанкционных компонентов, из которых состоят российские ракеты, он уменьшится. Вот. Но опять это общая как бы ситуация, иллюстрирующая то, что структуры западные по разным причинам, американские с одной стороны, европейские с другой стороны, не готовы к повышению уровня эскалации. Вот тоже я читаю сейчас новость вчера, в июне месяце, значит, этого года Европа закупила газа российского, вот этого природного газа, на 14% больше, чем на аналогичный период прошлого года. Ну, и что можно по этому сказать? Россия бомбит, все зверски бомбит сейчас украинские города. Постоянно читая Макрон, Шольц, понимаешь, ну они там, Мерц, там сейчас кто там уже там новый англичанин появился, Бёрнхам, как его там. Вот. Ох, как они тут просто хлещут словами Путина. Ну, пока ни одного Тауруса не получила Украина. Я постоянно пишу, ну, сделайте что-то. Ну, хватит, ну, может быть, все-таки что-то начнете делать. Может быть, хватит говорить. Ну, вот сейчас вот в Германии обнаружили дрон. Вот,
0: который даже два там, говорят, было, да.
1: Что?
0: Говорят, два было, второй тоже там.
1: Ну, неважно, один. В Голландии. Нет, там, на самом деле, через пару дней там было еще несколько дронов, уже типа разведдронов. Но мы говорим про дрон с взрывчаткой. Уже американцы пишут, что четко зафиксировано, что дрон российский. А Германия продолжает расследование. Ну, то есть, мы имеем ситуацию, вот если говорить, это так называемая статья 4. Четвертая статья, это не мобилизация всех еще, как бы, вот это не война, но это, тем не менее, как бы, это признание того, что одна страна подверглась, в общем-то, там, серьезной угрозе. Я вообще нету, не, то есть, даже четвертая статья не обсуждается. То есть, очевидно, что искушению Путина проверить главную статью, пятую, оно только возрастает. Тотальная импотенция европейских политиков. Вот. Но опять, это поколение, знаешь, если там десятилетиями культивируются такие качества, то в итоге мы имеем вот то, что мы имеем сегодня. Мы имеем Макронов там и прочих, как говорится, политиков, которые больше всего боятся признаться в том, что какие-то вещи неизбежны. Не то, чтобы они этого не понимают. Это же моя поездка в Польшу в этом плане была очень показательна. Все понимают. Но произнести вот это как да и нет, не говорите. Потому что сознание западного избирателя, оно так устроено, что виноват будет тот, кто сказал. То есть, не стреляйте гонца. Но здесь наоборот, в принципе. Плохие вести приносить нельзя избирателю. Это уже результат вот это многолетние культивируемые привычки о том, что надо избирателя, надо кормить хорошими новостями только.
0: Да, Горькович, вы один из первых, скажем так, серьезных экспертов таких международных говорили, глядя на общую картину, не имея там каких-то там спецданных от разведок, наверное, вы говорили о том, что сценарий военной эскалации против стран Балтии вполне реален. Мы обсуждали, что президенты Литвы и Латвии тоже говорили, что, в общем, такой сценарий обсуждается. Сейчас это уже информация от разведки. Ну, Wall Street Journal утверждает, что это данные американской разведки. Мы помним, что в октябре 2021 года пришла информация от американской разведки о том, что готовится вот это нападение. Вот информация, которая сейчас прошла на страницах Wall Street Journal, в Литве к этому серьезно отнеслись, и это, скажем так, уже на бытовом уровне чувствуется. То есть от этого уже не отмахиваются, как раньше, от такой угрозы. Эта информация как бы сопоставима с той информацией, которая была в сентябре 2021 года. С точки зрения релевантности, с точки зрения того, насколько к ней нужно серьезно относиться.
1: Ну, у релевантности источники примерно те же самые, как бы. И я думаю, сегодняшняя ситуация, она, скажем, она больше располагает к тому, чтобы это воспринять серьезно. Не будем забывать, что в 21-м и даже в начале 22-го года многие западные политики категорически отрицали это. Кстати, даже украинские политики тоже не хотели в это верить.
0: О, да.
1: Вот ты же хорошо помнишь, как там буквально 20-го февраля там был, в этой передаче на украинском телевидении, когда меня просто там стирал в порошок депутат Рады украинской, кто-то, я понимаю, их эксперт, просто кричавший на меня, что вообще тут как можно тут распространять панические слухи, в Украине из-за этого бизнес страдает.
0: А еще студия рукоплескала Андрею Ларионову, который заявлял о том, что ничего это не будет.
1: Да.
0: И не слушайте.
1: Ну, опять, Украина же тоже Европа, на самом деле. Это то же самое. Избиратель хочет слышать хорошее, как хочет, любит ушами. Знаешь, вот как бы. Вот. И, конечно, хорошая новость. Какая война там? Значит, тут. А тут приходят люди, говорят, что завтра вообще танки границу перейдут. Я помню, как я сказал, вы знаете, ну, имея дело с кровожадным диктатором, который не давно уже потерял всякую рвью на кровь, у которого там бесконечная череда преступлений, который окружил вашу страну с севера, с юга, с востока, пригнал часть там Тихоокеанского флота в Черное море, да, выкатил ультиматумы НАТО. Ну, наверное, все-таки стоит отнестись серьезно к этому. И это было буквально 4 или 5 дней, вот я не помню, по-моему, 20-го?
0: Да-да.
1: Вот в один из этих дней большое ток-шоу, по-моему, Влащенко. Большое ток-шоу было. Я был как раз в Нью-Йорке, вот как бы вышел в скайпе. Вот, значит, да, но я просто знаю от многих своих там, знакомых вот, в европейских разных, как говорится, кругах, что серьезные европейские политики это говорили. Там, не будем называть страны, но там на уровне министра иностранных дел, посетивших Россию, возвращаясь, говорит, да что вы, ну что вы. И это происходит за неделю буквально. Не, ну что вы, какая-то. Это все игра на нервах, что вы, ну кто же, там же бизнес большой, все. А за неделю до этого была конференция в Мюнхене, еще та, на которую нас не приглашали, потому что мы еще были изгоями. Потом начали приглашать, когда уже все развернулось бездна. Так там был тоже опрос проведенный, я, по-моему, помню вот те цифры, что-то американские участники там чуть ли не 95-5 сказали, что война будет. А европейские там, ну, не в обратном, но там где-то там 65-35, но негативно. То есть Европа отказывалась от веры. Сейчас, я думаю, что уже на уровне как бы, вот, принятия решений все понимают, что от этого отмахиваться нельзя. Вот. Другое дело, что тут каждый сам за себя. И, к сожалению, я что-то не сильно верю в то, что Европа единым фронтом выступит. Хочу ошибиться опять. Очень хочу ошибиться. Очень хочу, чтобы мне ткнули в лицо и сказали, ну все, вот все, вся Европа вместе тут, от Португалии до, там, до Эстонии, все вместе. Боюсь, что будет совсем не так. То есть для эстонцев, латышей, литовцев, поляков, финнов, это, может быть, даже румын где-то, это вопросы генетической памяти, это вопросы реальной угрозы сейчас, вот конкретных угроз, угроз перехода границы, ну, особенно для балтийских стран. Вот, это угроза всему, включая там потенциально там независимость страны, вообще суверенитет. А для политиков там подальше уже, там в каком-нибудь там Берлине, это опасность того, что дроны прилетят. Там же выборы будут, и не дай бог дрон прилетит. А еще много дронов может прилететь. А в принципе закрыть все европейское пространство, аэропространство, это вообще, ну, по большому счету расплюнуть. Я уже говорил об этом, что ну, дронов хватает, судя по всему, они везде летают. Российская разведка инфильтрировала все, что угодно. Это, на этом фоне очень забавно слушать, когда мы там нашу идею с Тайванем пытаемся двигать. Вы что, налетит такое количество русских шпионов? Это Европа, которая нашпигована ими сегодня. Когда они могут просто отправлять дроны откуда угодно. Никто ничего не знает просто. Только, значит, вот вся эта сеть просто будет активирована. Я говорю, 6 аэропортов. Франкфурт, Мюнхен, Амстердам, Лондон, Париж, Рим. И все, и ничего не летает, Юра, больше. Все, ничего, все застыло. И это так трудно сделать, сделают. Захочет Путин, сделают. Опять, как с этим бороться? Ну, так же, как возвращаясь в эпоху ядерного противостояния. Это про ответы. А выключить Россию от всего просто, опустить ее в каменный век, в принципе, они тоже могут. Но это должно быть зафиксировано. Что если прилетит хоть один дрон, значит, ну вот так, значит, ну, может, для начала. Первым делом конфискуем 10 миллиардов ваших денег. Вот как, вот, начинаем с этого. Как, ну, то есть, возможностей давить много у них, но если с одной стороны, в принципе, выступают как бы бандиты, а с другой стороны просто те, кто панически боятся так называемой эскалации, и мы должны следовать букве закона с бандитом, который, в общем, нарушает все законы, но при этом готов использовать ихних лоеров для того, чтобы свои интересы там, вот, чтобы награбленное свое защищать. Вот, поэтому мы, как бы, к сожалению, двигаемся к ситуации, в общем, в какой-то мере аналогичной. Вот осени 21-го начало и начало зимы 22-го года, когда понимание сейчас, конечно, уже на другом уровне, но я сильно опасаюсь, что реальных действий можно ждать будет только когда случится что-то ужасное.
0: Кстати, представители Министерства обороны Литвы указали, что там могут использоваться, ну, опять же, это там об этом говорят, используются элементы украинских дронов для того, чтобы, ну, скажем так, говорить, что это не мы. Ну, имеется в виду русскими.
1: Ну, опять, не, ну, возможности заниматься провокациями бесконечное количество. Какие проблемы?
0: Сценарий принципиальный, Игорь Ильич, потому что про конвенциональное большое вторжение вроде как не говорят.
1: Опять, это все понимают. А не нужно же конвенциональное вторжение. Опять, Путин же решает другие проблемы. Он решает проблему, как бы, парализации Европы. Все-таки 27-й год – это год выборов. Мы уже опять тоже на тему говорили. Выборы. Франция, Италия, Испания. Ну, Испания далеко находится, но Франция и Италия – это интересно. Во Франции пока фаворитом является, фавориткой, я не знаю, как сейчас правильно сказать, является Ле Пен. Вот. А интересно, а вот эти правила политкорректности, которые так нам сейчас навязывают, они на ультраправых распространяются? Ле Пен тоже фаворитка все-таки. Вот. А вот Мелони, между прочим, что интересно, она тоже идет на выборы, ситуация у нее более-менее приличная в Италии, но лидер оппозиции, Джузеппе Конти, бывший премьер-министр, левак, он уже обозначил тему Украина. Вот. Украина уже зафиксирована. Помощь Украине, вот как бы там Россия. Вот. То есть, что очень интересно, там как бы оппозиция сегодня уже начинает формировать повестку дня. Ну, совершенно очевидно, что там вся эта оппозиция опять тоже находится на подкормке. Как говорится, я исхожу из того, что все эти политики, которые выступают в поддержку Путина, у них презумпция виновности. Вот я вот как бы здесь исхожу из таких радикальных вот оппозиций. Зная прекрасно, как работает путинская система. Поэтому все эти политики виновны в коррупции по определению. С момента, как они начинают поддерживать Путина. Пусть доказывают обратное. Но избиратель может тоже клюнуть на это. И Мелони придется, в общем, непросто. Поэтому любое запугивание избирателя, ну, я обозначил главные страны. В Германии выборов вроде не предвидится в Бундестаг пока, во всяком случае. Но земельные выборы, скорее всего, дадут блестящие результаты альтернативы для Германии. То есть это ультраправая партия, открыто, вот, в отличие от Ле Пен, открыто выступающая на стороне Путина. То есть все будет очень непросто. И здесь, конечно, успешно проведенная провокация, которая зафиксирует то, что НАТО не работает, что Америка не участвует в этом, может создать опять благоприятный фон для пропутинских политических сил, и это вполне разумный расчет. То есть мы в данном случае можно сколько угодно там кричать, Путин безумный, там, но пока что как бы вот он достаточно, его действия довольно объективно оценивают ситуацию с другой стороны. То есть не будем, как говорится, вот опять очень хорошо понимать, маньяк безумный, да, убивает людей, но надо понимать, как бы, что алгоритм действий сегодня России, насколько он может быть неэффективен на поле боя. Там Украина научилась противостоять, даже, как говорится, захватывать инициативу. Настолько он как бы остается эффективным вот во всей вот этой военно-политическом, во всех военно-политических раскладах.
0: Да. Гарик Ильич, с НАТО понятно. А ЕС насколько в таком случае под давлением оказывается? Потому что мы видели сейчас миграционный кризис, о котором мы говорили неделю назад. Вроде там все утихомирилось, но вот там сегодня испанцы в ответ через границу с Италией не пропустили какое-то количество людей. То есть вот эта провокация, там, условно говоря, дроново-баллистический удар, который лично я считаю как весьма вероятный именно такую форму эскалации, и как бы неопределенность реакции там, других стран ЕС, может ли означать то, что ЕС как бы как структура тоже станет таким следующим объектом международным, который будет там разрушен или абсолютно неэффективен?
1: Ну, сегодня ЕС уже по факту вот, функционирует в режиме в котором разногласия между, даже не разногласия, а принципиально разные подходы к главным проблемам, точнее, главной проблеме Европы, а именно угрозе со стороны России, а эти разногласия скрывать невозможно. Потому что, ну, мы говорили про 21-й пакет санкций, а все-таки часть Европы, вот то, что там идет западнее Польши, вот, там все-таки попытки защитить бизнес. А от Польши и далее на восток и на север, ну, есть еще посмотреть еще там на ту же Румынию, которая тоже сейчас, в общем, находится в непростом положении, то есть там тоже постоянные угрозы, провокации. Там молдавская тема висит, вот, непонятная. А, то есть для стран, которые находятся вот на восточном фланге НАТО, НАТО Европы, сейчас как ты сказал, у них совершенно другая повестка дня. Поэтому, ну, мне непонятно, как они вообще вот взаимодействуют. Это может принять решение, конечно, Европа хорошо принимает решение бюрократически, заиграть тему, принять решение. Вот, ну, мы все это видели, очень долго комитет решит, букву сюда поставить, туда поставить. Это все хорошо. Это вот, когда мы говорим про экономическое процветание, про финансы, все это прекрасно. Война идет вообще-то. Идет война. И вот тот факт, что Европа отказывается признать это, отказывается категорически. Вот мы же видим, ни Германия, ни Франция это... Вот эти все, вот это все, вот это словоблудие, вот это постоянное, вот эти все, вот это сочувствие, вот мы с Украиной все, но при этом отказ полный признать, что это война, показывает, что, ну, ЕС сегодня неадекватен. Ну, потому что война идет. Структура хорошая в целом, но любая политическая структура, она должна соответствовать моменту. И чтобы все ее члены, ну, как минимум большинство ее членов, подавляющее в принципе, как бы видел в этом смысл. Сегодня для почти половины ЕС, ну, как минимум, ну, трети как минимум ЕС, а может, ближе к половине, в общем, неадекватность структуры достаточно очевидна. Но ровно потому, что они готовятся к войне. Нужно посмотреть на это. На, что бы там ни говорили польские политические деятели, как бы там, какой бы там ни был кризис с Украиной, как бы они там не враждовали друг с другом, но там достаточно очевидное понимание, что угроза войны реальна. А будут ли они воевать по-настоящему, ну, в смысле, имеется в виду, что начнут ли они бить по российским, как говорится, базам, по уже российским объектам? Ответ я не знаю просто. Ровно потому, что они всегда запаздывают. Вот буквально несколько дней назад министр иностранных дел Польши Радек Сикорский наконец как высказал, как вот на пятом году войны, 4,5 года прошло, да, что вообще-то НАТО надо начать сбивать российские ракеты над Украиной. Революционное такое предложение внес. А никто не поддержал пока. Ну, вот как вот прозвучала идея такая, но никто не поддержал. А вроде опять, ну, к России отношения не имеет вообще сбивать ракеты над территорией Украины. Нет. Это эскалация. Вот. Поэтому, да, как бы, да, можно считать путинскую эскалацию неизбежной. Импотенция на политическом уровне таком, она неизбежно приводит к тому, что там вот эти маньяки, вот такие сексуальные политические маньяки, они звереют.
0: Я напоминаю нашим зрителям, что вы можете присылать вопросы. Какие-то вопросы есть, но некоторые просто не ложатся в канву нашего сегодняшнего разговора. Но вот про Польшу. Я видел новость о том, что Навроцкий заявил о неизменности поддержки Украины в противостоянии с российской агрессией, несмотря ни на что. Ну вот, наши зрители пишут, что часть польских политиков, Навроцкий, не только продолжили, значит, вот эту риторику антиукраинскую, то есть действия против украинцев в Польше, и не жалеете ли вы о встрече с Навроцким. Но дело не в том, что не жалеете. Вы, наверное, видели, то есть вот этот как бы упрек со стороны украинцев, что вот у вас была встреча с, значит, президентом Навроцким, который часто занимает как бы антиукраинскую позицию.
1: Ну, я встречался с президентом Польши, да, мы правильно зафиксируем сначала.
0: Да.
1: Вот. А Польша, вот давай как бы разделим, да, так, значит, от мухи от котлет. А Польша с самого начала поддерживала Украину, оказала огромную помощь, между прочим. Кстати, было еще правительство, было Моровецкого, то прошлое правительство. А пока остальной Запад раскачивался, Польша все-таки приняла активное участие. В Польше сколько? Больше миллиона украинских беженцев.
0: Наверняка, да.
1: Ну да, то есть там просто много. А, да, некоторые польские политики, включая президента Навроцкого, играют в свои игры, у них там своя повестка, между прочим, выборы в следующем году. Так, между делом. Ну, можно, конечно, показать принципиальность и ни с кем не общаться. А можно пытаться все-таки говорить, что война идет. Вообще-то идет война. Да, конечно, есть эксцессы, безусловно, как бы опять. Я сказал, я не влезаю в эти отношения. Вот кто что сказал там, в принципе. Да, конечно, хотелось бы, чтобы этого не было. Но когда идет война, ну, вообще-то надо исходить из того, что Польша – это все-таки важнейший союзник. И что и самое главное, что сказал Навроцкий о том, что Польша поддерживает Украину. Это самое главное. Не, можно, конечно, расплеваться.
0: Да.
1: Да, это и показать такую свою принципиальность. Мы требуем... Никто ничего требовать не может, война идет. Беда общая, понятно, Украина платит колоссальную цену. Украина сегодня щит Европы. Я об этом говорю постоянно. Я об этом говорю в Польше, между прочим. Я встречался с Навроцким, еще раз для тех, кто там забыл. Встречался с его конкурентом, который проиграл, мэром Варшавы, со Сашковским. Встречался с бывшим премьер-министром Моравецким и с нынешним министром иностранных дел Сикорским. Вот. То есть вот как бы вот пытался разобраться в ситуации, говорил, рассказывал. Излагал вот то, что я знаю, то, что я вижу, какие-то свои вообще соображения. Но можно ничего не делать, конечно. Можно в белых перчатках, как бы вот там в башне слоновой кости, как бы вот там, это не наше дело. Война – дело грязное. Вот. И сейчас, как говорится, вот Украина переживает такой момент, когда каждый союзник на счету. И то, что Польша продолжает все равно, как говорится, да, со всеми этими оговорками продолжает поддерживать Украину. И не исключено, что в какой-то момент эта поддержка перейдет уже в очень конкретные формы, если Польша вынуждена будет, в общем, втянута будет уже непосредственно в конфликт. Поэтому, ну, опять, нужно выделять главное. На войне главное – это все-таки противостоять общему врагу.
0: Ну, вот пока вы, Гарик Ильич, занимаетесь ерундой, там, встречаетесь с Навроцким и прочими, и пишете в Wall Street Journal,

0: тогда возникает ощущение, что скоро партия Яблоко просто обрушит путинский режим. Значит, ну, я, естественно, иронизирую, потому что я напомню нашим зрителям, многие просто не знают, что в документах Объединенного гражданского фронта, который был учрежден Горякивичем и другими нашими соратниками, многие, кстати, из которых до сих пор в форме Свободной России находятся, еще в 2006 году было написано в официальных документах, что власть на выборах не сменится, последовательно призывали не участвовать в балагане под названием выборы, который всегда власть путинская использовала в свою пользу по итогу. Зафиксировали, что последняя попытка – это 2011-2012 год, после чего никаких выборов, в принципе, быть не может. Вот провели чистый эксперимент. После этого в стране установилась персоналистская диктатура. Поубивали часть лидеров оппозиции, посадили в тюрьму. Значит, абсолютно зачищенное политическое пространство. Но вот происходит событие, регистрируется партия «Яблоко», то есть легким движением руки, и все. И можно выкинуть все эти рассуждения 20 лет. Опять все бросились, значит, кто-то агитировать за яблоко, кто-то рассуждать, почему важно их поддержать. И только такие, знаете, одиночные голоса звучат о том, что, в общем, не подводитесь, не попадайте под разводку. Форум Свободной России пока что свою позицию не высказал. Как организация, у нас сегодня вечером будет совет, скорее всего, будет какое-то заявление по ходу. Ну вот, наверняка, Игорь Кимович, вы тоже все это видели. Ваше отношение к ситуации, ваше отношение к регистрации Яблока и вообще как вы всю эту ситуацию оцениваете?
1: Ну, ты все, в принципе, сказал уже. После 2011 года как бы эксперимент был поставлен тогда. Вот, а выяснилось, что система довольно устойчива, даже несмотря на то, что были определенные коллизии, там Путин, Медведев, то есть определенный, скажем там, ну, дисбаланс возник в системе, она с ним довольно легко справилась, в принципе. Да, вышло много людей на улицы, две демонстрации в Москве, более 100 тысяч человек, по России, наверное, всей, там, я думаю, что и до полмиллиона там выходило. Явно потенциала явно не хватало, ну и во многом связано было с тем, что все равно оппозиция в своем большинстве пыталась найти какой-то вариант сосуществования с властью. То есть как бы, вот, вот эта эволюционная модель, вот это же принципиальное расхождение. Что путинский режим может эволюционировать. Это говорило большинство людей. Мы были городскими сумасшедшими, которые говорили, что эволюционирует он только в сторону фашизма. На сей счет есть немало статей. Я помню дебаты мои с Радзиховским. Вот туда. Кому интересно, там могут поискать. Я не знаю, архивы остались. «Эхо Москвы» вот 2008-2009 год, когда нам рассказывали про вот эту эволюцию. А вот радикалы, они пытаются сбить Россию с этого эволюционного пути. Ну, мы говорили, что эволюция, да, будет, но будет в итоге фашизм и внешняя агрессия. Ну, так было всегда, в общем-то. Мы пару книжек прочитали в жизни, поэтому считали себя вправе, как говорится, вот я и мои коллеги, в общем, не то чтобы поучать, но, во всяком случае, излагать свою позицию. Эти споры потом плавно перешли за границу, потому что после того, как надо, пришлось уехать. Не будем забывать, что мы-то первые попали под каток, на самом деле. Ну, ровно потому, что власть, она же вела всегда репрессии точечные. Там, скажем, все начиналось уже все потихоньку. Там. Начиналось, там, помню, когда впервые там, мне там, выписали штраф за участие в демонстрации в апреле 2007 года, там, 1000 рублей. Как смеялись там журналисты, особенно западные. Ну, $40, я говорю, подождите, это $40? Это не важно, это главный принцип. И что очень важно, что было заявлено, что показания полицейского, который меня якобы задерживал, которые не соответствовали видеоматериалу, ничему, они принимались судом, потому что человек в форме всегда прав. Это было зафиксировано. Там, через полгода меня посадили на 5 суток. Тоже все смеялись. Ну, 5 суток, что это такое? Первый случай, когда за участие в мирной демонстрации, абсолютно мирной, там ни одного не было акта насилия, никакого там даже стекла разбитого не было.
0: То есть, это ноябрь 2007 года. 2007 года.
1: Процесс-то идет уже. Мы-то все видели, как менялось и поведение ОМОНа просто уже как бы... Ну, вот, такой более осторожный такой, знаешь, вот по подходу такого в 2005-2006, даже в 2007 году, к уже озверению 2012 года. Вот, когда уже, то есть, как бы, ну, цепные собаки, но, цепные псы.
0: Григорьевич, озверение 2012 года касалось далеко не всех.
1: Не, правильно, секундочку. Но опять, но власть же четко выбирала объекты. А опять, поэтому Борю застрелили в 2015 году, а Навального убьют гораздо позже, ровно потому, что Боря был против империи. Они выбирали четко объекты, которые угрожали им на данный момент. Борю убивают после Крыма, потому что он остается единственным с момента там, моего отъезда.

0: Он остается единственным политиком в России, который выступал против имперской политики. Вот, естественно, как бы он мешал. А уголовные дела коснулись нас, как бы, и, конечно, можно сколько угодно там кричать, сбежали, все. Ну, да, ну, можно, конечно, сесть в тюрьму было. Но было понятно, что тема закрылась. Есть смысл рисковать, когда есть какой-то риск, как было в 2011 году. Вот те, кто там кричат, вот, они испугались. В 2011 году кто сбил? Вот был шанс. Да, может быть, он кончился бы трагически. Но, может быть, вспомним конкретно, какие эти политики, почему они совпадают обычно. Требовали, нет, мы должны договариваться. Навального вспоминаем, мы можем пойти, но не пойдем. На Кремль, на ЦИК, там, значит, не останемся на площади. Был шанс, когда все-таки инициатива вот, буквально там пару недель была на нашей стороне. Тем не менее, все это благополучно, как говорится, ушло в песок. А дальше все, дальше темы больше не было. Я уже сказал, эти дискуссии перешли плавно на зарубежную почву. И там, ну, я наслушался всего этого. Могу рассказывать в лицах. Сколько раз, мне глядя на меня, мне говорят, ну да, вы, конечно, да, вы предупреждаете. Но посмотрите, ну, в России продолжается эволюционное развитие. Ну, посмотрите, там вот выборы в Мухосранске. А вот тут какой-то там политик, там, вот как Яшин, он там какую-то управу возглавляет. Вы смотрите, это процессы, это очень... Война идет, война.
1: Спящие институты, ну,
0: что,
1: режим вот, гибридный.
0: Это сложный процесс. И вот вы же оторвались уже. Алло, вы оторвались, вы в Америке живете. Ну вы же до конца не понимаете всех нюансов, которые там происходят. Да, до конца не понимаете, а нюансы не надо понимать. Издалека все видно. Нюансы это, да, вот копошиться там. А то, что готовилась масштабная агрессия, не надо было быть, как здесь, там, Нострадамус. И так благополучно после 2014 года, как, ну, мы же знаем, что Крым не бутерброд. И что вообще, как бы, все темы надо заиграть, что и надо в Страсбургский суд снова Россию включить, надо вот заявление писать, надо продолжать разговаривать. Вот этот процесс разговоров, он продолжался с 2022 года, пока их всех не погнали оттуда тоже. Ну, ровно потому, что они тоже стали никому не нужны. Режим, на самом деле, он же непоследовательно зачищал поляну. Так это такой вводный такой длинный, может быть,
1: немножко. Я сделал одну оговорку. Да, я как... У меня такая особенность, я помню много чего. И как бы так, как в российской вот этом активизме с 2003 года, я вот обратил внимание, что часть как бы антивоенных и вроде либеральных, и даже как бы наших коллег, с кем мы нормально общаемся, они как бы с удовольствием подхватили... методичку тролльскую, которая применяется в вашем отношении. Я на этой неделе это, кстати, услышал от Александра Плющева удивительным образом. Суть этой методички, ну там разные есть. Есть как бы вот, что вы занимаетесь неазербайджанской политикой, как бы что вы лезете в Россию. Это вот просто есть топ-5, которые под всеми вашими там постами, заявлениями, это как бы все знают. Так вот, одна из этих методичек тролльских. Это что при первом, значит, при первой посадке, при первом Каспаров уехал, значит, в эмиграцию. Я просто зафиксировать, раз вы дали такую историческую справку, что посадка была там в ноябре 2007 года, да?
0: 23 ноября.
1: Да, а решение не возвращаться было принято в феврале 13-го. Да. Спустя 6 лет я уехал за 2 месяца до этого, потому что у нас была информация о том, что готовится, значит, против нас, было уже открыто болотное дело, оно готовилось, и готовился либеральный, как бы, часть, либеральная часть этого болотного дела, по которому сели Сергей Удальцов и там Развожаев, а националистов по другому делу сажали. То есть вот есть вот этот маленький периодик, который включил в себя марш несогласных, который включил в себя создание солидарности, крупнейшего демократического движения, кстати, сыгравшего главную роль в болотных протестах. То, что тролли вот эти 6 лет как-то не замечают, я могу понять. Но как эти 6 лет пропали из памяти либеральных журналистов, которые сидели ежедневно на «Эхо Москвы», там вели свои эфиры, вот здесь у меня это, конечно, вызывает чувство досады.
0: Если мы посмотрим на деградацию российской политической жизни. Она, во-первых, последовательна была. То есть понятно, что в 1996 году ситуация была одна, а в 2000-м стало хуже и так далее. То есть очень важно, что тренд вот по наклонной, он не менялся никогда. Вот все шло в одну сторону, причем как и по законам физики, обычно движение по наклону идет с ускорением. Тем не менее, всегда вот когда подходило время так называемых выборов, всегда вот... вот возникало такое вот, вот очень, ну, такое нездоровое оживление, такое, знаешь, вот как бы вот это такой кратковременный оргазм политических импотентов. Вот просто вот, вот, вот возникает, просто вот что-то какое-то шоу такое кремлевское.
1: Ну, с Надеждином это было вот там.
0: И они начинают трястись просто в каком-то экстазе просто.
1: Вот.
0: А, значит, но, опять, важно же понимать еще же вот, что внутри системы, ну, есть разные, как бы это называют, башни, но на самом деле есть разные элементы. Устойчивая система требует, на самом деле, разных кланов. В этом плане Путин, в общем, создал довольно устойчивый механизм, где он как арбитр выступает. И у любой вот этой части структуры есть свои интересы. Но понятно, что, скажем, те, у кого там есть силовой ресурс, как бы, ну, они самые там крутые. Хотя там, те, у кого есть там нефтяной ресурс, там вентиль, могут считать, что да, вы там, конечно, крутые, но деньги у нас. Но есть еще идеологическая часть. Она, в общем, должна доказывать, что она необходима, потому что идет борьба. И тут надо сказать, что как бы она всегда, эта часть вот кириенковская, она всегда, в общем, доказывала свою незаменимость. А сейчас как бы мы подошли к моменту, когда ну, им нужно доказать, что они вообще кому-то нужны. Потому что в целом как бы вообще зачистка поля привела к тому, что сейчас там главные там у нас там воюют, да, добывают деньги, а они, может, никому не нужны. То есть, в принципе, для Кириенко и для тех, как говорится, вот кто за ним стоит, это огромная структура, это гигантская структура, мы же понимаем, какая. Вот. Для всех, вот, ну, вот, скажем, такое путинское земство, если брать русские такие уже такие аллюзии исторические, там, опричники и земства. Вот это все земство, оно сейчас страшно напряжено, потому что, во-первых, опричники за ним заходят, они их трясут. И надо доказывать царю-батюшке, что они нужны. Что происходит? Они должны создавать вот какие-то смыслы, которые позволяли бы им доказывать свою нужность вот, царю, диктатору в новых условиях. А в этих условиях, как бы, ну, тут такая задача может многослойная. С одной стороны, конечно, создавать иллюзию выбора, с другой стороны, может быть, как говорится, и посылать правильные сигналы туда, вот, что вот, на самом деле все не так однозначно. То есть показывать, что они очень нужны, иначе просто с ними разберутся. Они понимают, это для них вопрос выживания. Поэтому вот вся операция, которая сейчас происходит, как бы она ни называлась, там яблоко, родина, это не имеет значения. Это, вот здесь надо не впасть вот в такой в понятный грех как бы предоставления им хоть какой-то легитимности. Вот когда мы говорим про пропаганду российскую, вот я много раз на Западе говорю, что вот если 5% того, что говорит Соловьев, правда, вы знаете, это проблема, потому что это ужасно. Но надо просто помнить, что 100% это ложь. Вот важно понимать, что в этой структуре, вот то, что сейчас действие, которое происходит, там нет ни одного самостоятельного игрока. Там даже нету намека на самостоятельность. Значит, просто вот как только это понимаешь, дальше можно, я готов обсуждать, скажем, причины, по которым Кириенко делает то или иное. Там нет игроков вообще, они отсутствуют. Это актеры, причем которых есть роли, и тут шаг вправо, шаг влево, расстрел. Значит, можем попытаться определить, почему ситуация с яблоком стала настолько как бы такой динамичной или драматичной. Но опять, это все в рамках того, что никаких самостоятельных действий все эти игроки предпринимать не могут. Ну вот, во-первых, когда все сразу вдохновились, партия «Яблоко» получила номер 2. Так, на секундочку, остановились. А номер 1 кому достался? Единая Россия.
1: Единая Россия.
0: Ну это понятно. Это же, естественно, все это, конечно, ну, сдирижировано. А почему вы считаете, что номер 2 не сдирижирован? Почему вы считаете, что номер 1 сдирижирован, а дальше они пустили на самотек? Я там читаю комментарии какие-то. Путин мог допустить такую же ошибку, как Лукашенко в 2020 году.
1: Да, какой, это один из аргументов. Кстати, есть смысл разобрать, мне кажется, аргументацию с обеих сторон. Допустим, ну хорошо, вот есть люди, которые являются операторами, которые получают гранты на демонстрацию того, что есть какая-то антивоенная движуха. Этих людей мало, и мы их все знаем, да, это люди, которые оперируют этим. Но я вижу, что большое количество обычных людей, которые, они бросились опять в эту пучину, как бы, естественно, понимая, что это никак не повлияет на текущий процесс. Почему люди так отреагировали массово? Ну, вот большое количество.
0: Не забывай, что кто должен разгонять тему. Вот тех, которые мало, как ты их обозначил, вот, которые на деньгах сидят, вот, они заинтересованы в том, чтобы эта тема раздувалась. А для многих людей, ну, опять возвращаемся к тому, мы Россия тоже, в общем, где-то европейская страна. Избиратель любит ушами, хочется во что-то верить. Ничего сделать не можем, ну хоть Наверное, вот какая-то светлая, там вот есть вот сторона во всем этом. Хочется в это верить. Все. Ничего, кроме веры, здесь нету. И в данном случае Кириенко разумно на этом играет. Мы можем только предполагать, какой сценарий задуман там. Значит, потому что понятно, что ситуацию подвесили. И как бы могут снять в любой момент партию Яблока. Захотят, снимут за день до выборов. Захотят, снимут завтра.
1: А у них завтра там какое-то заседание.
0: А могут принять решение, а потом подать апелляцию. Понимаешь, на самом деле, это не имеет никакого значения. Все под контролем. Абсолютно все под контролем. Вот я вижу там, как некоторые наши там коллеги там вот серьезно разбирают иск партии Родина к партии Яблоко. Вы вот на секундочку, друзья, вы что, всерьез считаете, что в путинских судах юридический аргумент имеет какое-то значение? Нет, ну понятно, это интересно, конечно. Вот, а вот здесь они такой провели аргумент. Но какое это отношение имеет к финальному решению? А существует несколько вариаций того, почему Кириенко это делает. Во-первых, делает, конечно, Кириенко, конечно. Никакого там Путина нету просто. И Кириенко понимает, что, в принципе, на кону его голова.
1: Потому что кстати, Надеждина ставили тогда.
0: Нет, Надеждина, опять, кто такой? Где Надеждин?
1: В Париже где?
0: В Париже, да. А когда подписи за Собчак собирали, то есть просто на самом деле, что мы будем говорить про это? Ну, хорошо. Вот. Сейчас как бы, Кириенко подошел к этим выборам, и это все-таки как бы момент показать свою нужность, необходимость. После Армению проиграл, Молдавию проиграл, Венгрию проиграл. Там же пишут. А на самом деле мы же видим, там друг на друга уже, как говорится, нападают. Там уже, как говорится, идет, пирог уменьшается, там уже идет внутренняя разборка. И, в общем, что-то не так, не понравится царю, то, в принципе, сожрут с потрохами. Вот и косточек не оставят, потому что война идет. Но тут вот есть баланс, потому что разные же вещи. Если Мельниченко там вылез, то есть там что-то происходит, там как-то вот Кириенко должен найти какую-то позицию. Поэтому тут вдруг потребовалось яблоко. Значит, дают ему номер два. Номер два уже дают интригу. Потому что совершенно очевидно, что его сделали как бы противовесом Единой России. Могли поставить новых людей. Кого хотели, того поставили, по конце концов. Что такое? Жеребьевку не могут провести. Вот. Значит, первое, что значит, потребовалось для чего-то Кириенко, мы сейчас попробуем понять почему, поставить яблоко на такую позицию, чтобы создать вот эту интригу. Значит, это опять его действие было. Возможно, это связано с тем, что им хочется проверить вообще уровень антивоенных настроений. Потому что напрямую же не выяснишь это, не спросишь про войну. Войну люди боятся отвечать. По вопросу о Путине вообще отвечать не будут. А вот здесь, может быть, за кого вы голосуете, может быть, это даст им объективную картину, хоть какую-то объективную картину. Предположение. Ну, тоже возможный вариант. Может быть, существует невероятный вариант, что по каким-то причинам они решили, что надо яблоко пустить в Думу. Мне кажется, очень маленькая вероятность. Но тоже может быть, тоже опять, тоже будет, как говорится, решается. Может быть, есть какие-то высшие соображения, связанные с каким-то планом. Потому что как бы это поможет усыпить бдительность, и там и тогда нападение на какую-нибудь балтийскую страну пройдет там, незамеченным. Но как бы все будут заняты вот этим. Вот, отвлечь внимание. Может быть. Опять. Может быть, посмотрят, покинут, выяснят, что слишком много, и снимут. Такое тоже может быть. Но что бы они ни сделали, никакого отношения к партии Яблоко, к партии Груша, к партии Родина не имеет. Будет ровно то, что будет решено в другом месте. А вот люди, которые в этом участвуют, те, кто делают это за деньги, те, кто, в общем, пытаются тоже доказать свою полезность уже своим грантодателям, это одна категория. Но большинство людей, я могу только посочувствовать. Я понимаю, почему. Психологически, конечно, хочется во что-то верить, что мы как-то что-то можем изменить. Но можем изменить только, если Украина победит. Поэтому только работать на украинскую победу. Это объективная вещь. Она может не нравиться. Я повторяю, как новости, которые я обычно приношу, как говорится, они плохие. Ничего хорошего сказать не могу. Вот в Америке плохо, в Европе плохо. Но это объективно, такая ситуация есть. А для выборов это ужасно. Я понимаю, что, конечно, тут вот мне на выборах конкурировать с этими со златоустами не получится. Они же расскажут, как все хорошо. Я это прошел уже. Но, тем не менее, идет война. В этой войне шанс, в том числе и для России, исторический, это победа Украины. Поэтому все остальное, мы потратили с тобой сейчас 15 минут.
1: Нет, Гарри, важно, потому что...
0: Переливание нет, с моей точки зрения, переливание из пустого в порожнее. Но я понимаю, почему это важно. Люди должны... Просто надо научиться объективно оценивать ситуацию. Вот причина, по которой я столько лет был наверху в шахматах, связана с тем, что меня научили. Вот в первую очередь, конечно, моя мама и Ботвинник. Ситуацию надо оценивать объективно. И свои действия оценивать объективно. Да, я могу сказать, вот во многих вопросах я не объективен был. Но, тем не менее, там, где принципиальные вопросы решались, я всегда четко оценивал, как говорится, соотношение сил, свои промахи, свои, как говорится, промахи своих соперников. Вот как бы объективная оценка ситуации. Вот когда начинаешь это объективно оценивать, понимаешь, что все, что происходит сегодня в России, как бы, ну, вот в этом политическом цирке вообще никакого отношения к реальной политике не имеет. Отношения имеют там инфляция, количество МПЗ пораженных, санкционные режимы, количество ракет, которые получила Украина. Вот есть вещи, которые имеют значение.
1: Гарри Кимович, несколько коротких вопросов, чтобы просто так контурно вот позицию к будущим этим выборам зафиксировать. Явка имеет значение для режима или нет?
0: Ну, всегда как бы явку можно нарисовать, но всегда, конечно, для режима важно, чтобы было больше людей, потому что они все-таки стремятся к определенному уровню легитимности. И здесь одна из как бы мотивационных причин, по которой мы всегда выступали против участия, в том, что, да, явку можно нарисовать, но это будет нарисованная явка. Любая явка все равно позволяет повысить легитимность. Всегда. Это неважно. Вы пришли, легче гораздо подтасовать итоги. Явка сложнее.
1: Ну, тем более сейчас 3 дня, там электронное голосование.
0: Да, нет, они пойдут, но явка – это явка. Явка – это все-таки то, что показано. Значит, процесс является легитимным. В том числе и для Запада. Значит, люди участвуют в этом процессе. Они не бойкотируют его. Вот, потому что это забавно же, как в Европе же постоянно же обсуждается. Вот мы должны снова решить вопрос легитимности. Подождите секундочку. Вы же решили его там 5 лет назад. Вы уже провели 1000 совещаний, написали там 1000 страниц всяких там текстов, приняли там 299 резолюций о том, что нелегитимно. Скажите, а как может нелегитимная власть провести легитимный выбор? Но тут опять законы бюрократии. Снова начинаем этот процесс, но ровно потому, что существует большое количество вот этих российских НГО там, вот, и все, кто раньше был в России, сейчас там за рубежом, которые продолжают эту тему мусолить. Вот сейчас это важнейшая тема сейчас. Главное обсуждать вот это. Там война, убивает людей, летают ракеты. Кстати, в две стороны уже. И в России тоже. Нет, не имеет. Тут тема яблоко против Родины. Все, самая главная тема. Ну, я не знаю, что могу сказать по этому
1: поводу. Смешно и грустно. Гарри Кимович, большое спасибо за ваше время. Чуть-чуть пересидели сегодня. Большое спасибо нашим зрителям, что были с нами.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Часто ходить к дантистам – это дорого. Редко ходить к дантистам – это больно. Ходить к правильным дантистам – это и недорого, и не больно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познанский. Максимум здоровья – минимум затрат.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Пока Вашингтон и Тегеран не могут договориться даже о том, идет ли перемирие, регион начал строить собственную систему безопасности. 7 августа во дворце Аль-Сафа в Мекке Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали договор о совместной обороне. Нападение на одного считается нападением на всех. Эксперты сразу назвали пакт суннитским НАТО. И главный вопрос теперь о том, против кого он и кто еще в него войдет. Сейчас ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя.
1: Здравствуй, Артем. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
0: Был уже исторический прецедент, когда Турция и Пакистан состояли в военном блоке СЕНТА с 1955 по 1979 год, куда входили, кстати, также Ирак, Иран и Великобритания. Сейчас три страны с очень разными интересами – Эр-Рияд, Анкара, Исламабад. Что, по-твоему, их реально объединяет, кроме недоверия к американским гарантиям?
1: Ну вот, похоже, что это главное, что их на самом деле объединяет, потому что есть много гаданий о том, против кого это направлено. В Израиле уже все стали на уши, что это направлено против Израиля. И знаешь, как бы в Израиле, к сожалению, сейчас у людей обостренная реакция на все, в том числе, знаешь, как будто не хватает войн на семи фронтах, которые, если верить, скажем, премьер-министру и его сторонникам, все триумфально выигрываются. Если верить оппонентам и просто внешним фактам, то не очень выигрывается. Вот как будто не хватает, как будто руки и так не полны всякими хамасами, хизбаллами, ксирами и хуситами, еще и нужно записать себе во враги, например, Турцию. Эрдоган, конечно, ничем не помогает улучшению симпатии к себе и своей стране со стороны Израиля. Хотя реально, именно тандем Израиля и Турции, тандем Биби и Эрдогана свалили Башара Асада в Сирии, к примеру, который, кстати, на днях был заочно приговорен к смертной казни в своей стране бывшей. Ближний Восток — это такая вот дипломатическая, как это называется, кадриль, когда все против всех и все со всеми. Вот говорят, суннитская НАТО, да, если мы возьмем, скажем, арабские и суннитские государства, у них настолько же сходство, насколько и вражда, и противоречие друг другу. Мы знаем, как демонизируется сегодня, отчасти, может быть, заслуженно, но мне кажется, что преувеличено все-таки, демонизируется Катар, что якобы Катар финансирует антисемитизм на кампусах по всему миру, что якобы Катар выпестовал Хамас, хотя многие люди, включая даже твою вчерашнюю замечательную гостью, позавчерашнюю Софью Рон-Мария, отмечают, что заигрывал с Хамасом даже Биби Нетаньяху. То есть вину за взращивание Хамаса можно на всех размазать. А тем временем Катар, с одной стороны, посредник в этом конфликте между Ближневосточном, в том числе между Хамасом и Израилем. Катар хочет проникнуть в Газу, чтобы ввести какой-то свой контингент, свои деньги и так далее. Вроде бы он на одной стороне Саудовской Аравии. Но мы знаем, какая вражда между Катаром и Саудовской Аравией. Лет 8 назад Саудовская Аравия хотела уничтожить Катар, превратив его из полуострова в остров и затопив. Мы знаем, какая вражда между Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами из-за того, что они поддерживают разные группировки суннитские в Йемене, а также разные силы в Судане. И получается, что это такой вот как бы клубок, против кого направлен этот союз, возможно, и против Ирана. Но, с другой стороны, Пакистан выступил как посредник в конфликте США с Ираном и заработал немало очков дипломатических, будучи весьма нестабильной внутренней страной, где периодически и военные перевороты тебе совершаются, и многие другие проблемы. Это может быть направлено и против российского влияния в том числе. На днях, по-моему, буквально вчера было подписано соглашение между новым лидером Сирии Фаруком Ашара, он же Джулани, и Россией по поводу базы Хмеймими, которая как бы превращается, то ли она превращается в нечто менее серьезное с точки зрения российских интересов, то ли под новой вывеской остается тем же самым. Да, как бы, и российский фактор тоже нельзя сбрасывать со счетов. Я думаю, что главное это действительно то, что, к сожалению, в данный момент нет доверия Америке и ее способности быть лидером в этом регионе. Когда у нас в стране, собственно, и ультралевые, и ультраправые, сливаясь в одном хоре, там Анна Каспарян из «Младотурков» поет дифирамбы ультраправому Такеру Карлсону, у которых одна идея, что во всем виноват Израиль в любой войне на Ближнем Востоке, даже, скажем, ливийской, обоих иракских там и так далее. Все всегда виноват Израиль. И к тому же нам пора валить отовсюду. Наше влияние американское нигде не нужно. Мы тратим деньги и жизни солдат, и здоровье ничего якобы не получаем взамен. В этой ситуации действительно Америке трудно быть лидером. И в ситуации, когда мы не смогли защитить от ответных ударов иранского режима арабские страны, да, как бы тоже доверие к нам снижается. Кстати, была еще попытка, вроде пока что безуспешная, притянуть к этому союзу еще и Египет. Египет — это самая крупная...
0: Да, арабские СМИ говорят о том, что Эриат настоял на том, чтобы Египет не вошел в эту коалицию.
1: Ну, слушай, у меня была другая, честно говоря, информация, но это все очень сложно, потому что Эриат, сейчас, извини, что я перебил, Эриат управляется ваххабитской династией, которая при этом такая прикормленная Западом и так далее. Оппозиция основная в Саудии – это мусульманское братство, такие же ваххабиты по религиозным взглядам, но при этом антизападные и очень такие конфронтационно настроенные. В Египте, мы помним, год правил всенародно избранный президент Мурси из того же мусульманского братства, год назад он умер. Он был свержен нынешним главой Египта генералом Сиси. И это опять же такая вот дипломатическая кадриль. Я так понимал, что как раз Саудия хотела втащить Египет в это объединение. И это, кстати, было действительно довольно тревожно для Израиля, потому что если ты имеешь союз, в котором с одной стороны Турция, с другой Египет, две страны с огромным населением, немалой экономикой и довольно сильными армиями, то для Израиля, конечно, это тревожно. Хотя я не считаю, что Израиль является главным объектом, против которого эти страны решили дружить.
0: Но, с другой стороны, кажется, что нельзя построить военный блок только на недоверии к американской гарантии. Вот Сента, например, да, в свое время распался вместе с Иранской революцией. А есть ли у нового блока шанс оказаться прочнее, по-твоему?
1: Ну, конечно, время покажет. Дело в том, что Сента еще до выхода Ирана из Хомейнистской революции был, ну, так сказать, дышал на ладан, потому что случилась война за независимость Бангладеш, который был поддержан Индией против Пакистана. Бангладеш изначально-то назывался Западный Пакистан, насколько я помню. Вот, и хотя между ними никакой, насколько я помню, там не было общей границы, они очень далеко отстоят, но когда нарезали независимые государства при распуске Британской империи, получилось так, что два куска абсолютно независимых друг от друга, объединенных только тем, что они как бы индусы-мусульмане, Пакистан и Бангладеш, были единым государством. Бангладеш бунтовался, Пакистан рассчитывал, что этот союз его поддержит, а ему сказали: нет, мы не против Индии союз, мы против Советского Союза союз. Поэтому как бы Сента развалился еще до выхода Ирана. Нынешний союз, ну, его называют суннитским НАТО, и это во многом то, что действительно объединяет эти страны, потому что там Саудия, страна, в которой в свое время ислам родился, и которая преимущественно суннитская, там суннитская Турция, и там суннитский Пакистан. И порой в истории, я думаю, что единство, бывают союзы, чисто вызванные каким-то расчетом меркантильным, там, экономическим каким-то, а бывают союзы, которые основаны на вот религии или другой какой-то идеологической общности, так же, как на зове крови. И да, я что у этого союза есть определенные шансы, как бы, знаешь, саудовские деньги, пакистанское ядерное оружие. турецкая экономика в целом и армия неплохая. Определенные какие-то шансы у этого союза выжить есть.
0: Пакистан – это единственная ядерная держава исламского мира. Означает ли этот договор, по-твоему, некий ядерный зонтик над Саудовской Аравией? И в разгар войны с Ираном понимают ли это, по-твоему, в Тегеране?
1: Ну, я так понимаю, что эффективность, хотя недавно был конфликт между Пакистаном и Индией, который, насколько я понимаю, считается, что Пакистан скорее его выиграл, там пограничный какой-то конфликт был. Но в целом Пакистан, опять же, проиграл все время войну Бангладеш за независимость. У него такая не самая репутация в военном плане, то есть там сильную роль играет армия, но по большей части она занимается тем, что периодически свергает особенно взорвавшихся политиков, премьер-министров, особенно тех, кто слишком уж такие исламистские, потому что там как бы борьба исламистов, чаще наиболее откровенных исламистов, поддерживают обычно спецслужбы Пакистана. И как во многих странах мира, есть определенная борьба между армией и спецслужбами. Поэтому, но что касается вот эффективности этого ядерного зонтика пакистанского на той же Саудии, ну, возможно, это как предупреждение Ирану, что, ребята, в конце концов, мы понимаем, что у вас есть ядерные амбиции, даже если вы 300 фетв издали, утверждающих, что таковых нету. И в свете, кстати, недавнего странного соглашения Саудии с США, с президентом Трампом, да, который вроде бы позволил саудитам развивать свою ядерную энергетику, а на следующий день вспомнил, ах да, вы должны присоединиться к Авраамовым соглашениям. Да они бы и рады, но у них условия – это палестинская государственность. И тут уже Израиль, к сожалению, оказывается не в лучшем свете со заявлениями того же Нетаньяху, что мы не примем план по Газе. Уже Израиль начинает выглядеть как тормоз, о чем недавно Мохаммед Дахлан, например, говорил в прошлом глава структур силовых Газы, который потом ушел в тень, когда Хамас пришел к власти. Сейчас он советник как раз главы Объединенных Арабских Эмиратов. Он говорил, что практически Израиль становится тормозом к мирному процессу, а не Хамас. Это очень грустная история, когда Хамас выглядит ягненком белым, пушистым, да, а волком выглядит Израиль. В этой ситуации для Саудии, поскольку нельзя еще и в этом рассчитывать на США, поскольку президент США только что подписал с тобой соглашение, почти что предоставляющее ядерный зонтик, а потом как бы вспомнил про условия, которые, наверное, еще лет 20 не будет выполнен. Да, наверное, у саудитов есть интерес к пакистанскому ядерному оружию.
0: Поговорим об Иране. Формально между США и Ираном действует июньский меморандум, но фактически стороны не могут договориться даже о том, идет ли отчет перемирия. Тегеран заявляет, что продлевать нечего, поскольку никакого перемирия не начиналось, а Белый дом, по данным американской прессы, отказался и от новых ударов, и от дипломатии. Ставка сделана на санкции и морскую блокаду. Я напомню, меморандум от 17 июня давал 60 дней на соглашение по ядерной программе и санкциям. Бои возобновились 8 июля, а 18 июля Иран объявил о приостановке меморандума. Сейчас стратегия Белого дома ни ударов, ни переговоров. И подходят ноябрьские выборы в Конгресс. По-твоему, ускорят ли они эту сделку или наоборот заморозят ее до результата выборов?
1: Ну, мы с тобой об этом несколько дней назад уже говорили, что теоретически у президента как раз после выборов, даже если его партия проиграет, что скорее всего, хотя не гарантированно, но скорее всего проиграет, по крайней мере проиграет Палату представителей, что у него будут как раз руки развязаны после этого, потому что у него, хотя недавно был какой-то пост с намеком на выдвижение на третий срок, дай бог президенту Трампу досидеть до конца второго. Но за эти два года у него руки будут развязаны уже. И, возможно, он хочет дотянуть до после выборов, чтобы посмотреть, какая ситуация у себя дома. Вот. Как мы знаем, он человек, который, я не знаю, он такой удачливый или что, но он как бы явно не стратег. И при этом, ну, знаешь, как про Путина говорят, что он не стратег совершенно, но этот не стратег умудрился уже почти 30 лет править такой огромной сложной страной. Трамп еще не 30 лет правит, но он тоже вроде бы не рассчитывает слишком далеко свои шаги. И во многом поэтому получилось в Ираке вот такое месиво политическое. В Иране, извиняюсь. Но при этом он умудряется выходить более-менее сухим из даже самой бурной воды, в которую зачастую сам же и залазит. Поэтому, может быть, он рассчитывает дотянуть вот эту формулу, как ты сказал, ни ударов, ни мира, или как там, ни ударов, ни переговоров, до после выборов. Но знаешь, просто такую вот хочу заметить вещь, что это мне напоминает. Вот Дональд Трамп у нас большой борец со всякой левизной, да, со всякими там антифа, БЛМ, марксистами, анархистами и так далее. И при этом был 100 лет назад примерно политик на другом конце света, который свои дни потом кончил, кстати, к югу от США, который абсолютно вроде бы противоположность идеологически Трампу, но его фамилия тоже начиналась на Т. Ну, на самом деле он на самом-то деле на Б, он был Бронштейн, но мы его знаем как Троцкого. Так вот мне это то, что ты определил как ни ударов, ни переговоров, напоминает формулу Троцкого при брестских переговорах с немцами. Ни мира, ни войны. Вот иногда то, с чем и с кем ты больше всего борешься, ты оказываешься больше всего на это и похожим. Вот Дональд Трамп своей этой формулой ни ударов, ни переговоров очень похож на Троцкого со своей ни мира, ни войны.
0: Я хочу напомнить, что главный вопрос, ради которого все начиналось, это ядерная программа. По-твоему, где она сегодня и что вообще мы знаем достоверно о ней?
1: Ну, вообще-то, сущностно, я уверен, что главная тема – это было свержение этого режима, или, по крайней мере, скажем так, наказание его за преступление, прежде всего, против собственного народа, совершенное в начале года. А ядерное, ты знаешь, мое мнение, что эта тема оружия массового поражения, она только мешает. Вот мы вынуждены предъявлять какие-то там доказательства, что вот Иран замышляет ядерное оружие обрести, что Саддам там готовил новые там арсеналы биологического и химического оружия. Как будто без этого эти режимы не могут убить достаточное количество людей или испортить им жизнь. Могут и портят. Где эта программа? Видимо, очень глубоко под землей. Эти полтонны высокообогащенного урана. Видимо, мы сейчас не можем до них дотянуться. Ну, ты помнишь, я люблю цитировать этот фильм «Писмейкер», «Миротворец» с Джорджем Клуни и Николь Кидман, когда он играет американского такого морпеха, который, в частности, выкрадывает ядерную боеголовку из России откуда-то там. Вот. Ну, я не знаю. Были, насколько я помню, вот когда была эта история со спасением американских пилотов, сбитых над Ираном, были спекуляции какие-то, что это, возможно, на самом деле была попытка спецоперации с целью выкрасть этот самый ядерный, этот обогащенный уран. И что она не удалась, и пришлось вот американских солдат спасать. Ты понимаешь, ядерное оружие тоже такая штука. Им можно постоянно грозить, но применить его можно только один раз. И применить его против собственного народа невозможно. На это никакой, скажем, Путин, никакой Хамини, никакой Ши Цзиньпин не пойдет. Пока что, да, в Иране как бы антиправительственные настроения затихли. Я думаю, что общество в состоянии некого вот такого вот шока, паралича такого, знаешь, как бы от того, что происходит. Потому что я не верю в то, что как бы люди, которые еще вчера выходили миллионами против этого правительства, вдруг стали за только потому, что американцы с израильтянами его побомбили. Наоборот, они ждали, что это случится. Поэтому я думаю, что, может быть, подход Трампа, он и правильный в этом плане тянуть, снова вернуть вот этот максимальный нажим экономический, проверить этот режим, сколько еще он готов страдать и обрекать свой народ на страдания. А потом, возможно, после наших промежуточных выборов с любым исходом приняться за него серьезно. Потому что, конечно, состояние экономических санкций одних только, оно, это условие нужное, оно недостаточное для того, чтобы такой режим пал. Под санкциями десятки лет живут и Северная Корея, и Куба, жила, скажем, Зимбабве, вот, с инфляцией там 1 000 000% в год, и пока приближенные не решили, что товарищ Мугабе уж слишком ему надоел, они это терпели. И Судан терпел Омара Башира, да, потом вот что-то они решили, что надоел. Поэтому сам по себе нажим экономический, он не гарантирует слома этого режима. Это вот, как я говорил, что это не люди будут меньше, то есть не элита будет меньше пить, не папа будет меньше пить, а ребенок будет меньше есть. Вот. Я это все к тому, что по моей точке зрения, что с этим запасом обогащенного урана иранского не так уж и важно. Я не верю, что они применят его при подавлении, скажем, если вдруг начнутся снова протесты иранского населения. Я не верю, что они применят его, то есть, с одной стороны, они хотели бы, как гарант, да, вот у Северной Кореи уже есть, и вроде на Северную Корею из нее никто больше не покушается. Ну, во-первых, никто на нее не покушался в свое время из Америки или еще откуда-то и так. Это все в голове этого режима. Поэтому в реальности, я думаю, что эти полтонны урана, они где-то запрятаны глубоко под землей. На данный момент, наверное, они не могут дальше его обогащать и сделать из него те 10-12 боеголовок, которые они угрожали накануне военной операции. Рокчин, насколько я помню, заявлял, что мы можем склепать до дюжины боеголовок. И в этом плане Трамп правильно все-таки поступил, что он начал операцию, потому что иначе мы бы оказались перед реальностью ядерного Ирана. Вот. Сейчас эта тема подвисла. Но, как я уже сказал, для меня она не главная. Я в этом, может быть, очень сильно отличаюсь от многих других комментаторов всей этой ситуации. Но я считаю, что эта тема не должна была бы быть главной. Главное – это те 40 тысяч людей, которых поубивал этот режим в течение буквально там сколько, 2-3 дней. Главное – это его поддержка сил дестабилизирующих, порой под благородным предлогом. Та же Хезболла все время создавалась для защиты шиитского населения Ливана. Ну окей, как бы нацисты тоже имели, может быть, какие-то полузаконные претензии к Польше или Чехии в отношении того, как те относились к немецкому меньшинству. Это никак нацистов не оправдывает. Поэтому главная проблема – это само существование этого режима и его прокси.
0: Давай поговорим об этих преступлениях против своего же народа. Да. Полгода назад Иран потерял верховного лидера, получил нового Маджтабу Хаменеи, которого с марта практически не видели. На прошлой неделе иранские СМИ впервые за 5 месяцев показали короткое видео с ним на фоне слухов о его здоровье. Одновременно новый Рахбар переставил всю верхушку силового блока, и назначения читаются однозначно. В Тегеране усиливают сторонников жесткой линии. При этом снова волна казней и заявление 32 стран. По-твоему, режим боится улицы больше, чем американских ударов?
1: Думаю, что, во-первых, да. И ты знаешь, конечно, говорить, что самое темное время перед рассветом – это банальность, особенно когда оно становится все темнее и темнее. Но я уже приводил как-то пример венгерской нацистской организации «Скрещенные стрелы», которая на последние 8 месяцев в участии Венгрии во Второй мировой пришла к власти, ну, относительно умеренного марша адмирала Корки, который уже провел такой сепаратный выход из войны. И они довели до полной точки, они были виновниками львиной доли Холокоста венгерского еврейства, но в конечном итоге они были разгромлены. И да, понимаешь, с Рахбаром такая вещь, ну да, люди говорят, что это старые какие-то записи его появления, консервы, так сказать, возможно, его тоже уже нет живых, Хаменеи младших. Всегда можно избрать нового Рахбара. Хаменеи старший изначально не был серьезным кандидатом, он даже не был серьезным богословом. Он же там как бы формально глава этого совета экспертов, или как он называется в Иране, он должен был бы быть богословом. Хомейни в свое время был богословом. Вот. Хаменеи был такой как бы функционер, он стеснялся, он не хотел. Его кто-то заставил буквально заступить на этот пост после смерти Хомейни. Вот, это, значит, я про Хаменеи старшего. Вот. кто сказал, что это должен быть человек из династии Хаменеи? Аятолла Хаменеи, когда создавал Исламскую республику, он как раз говорил, что мы не должны допускать монархии, мы не должны допускать династии. Они могут выбрать кого угодно, Вахиди, нынешнего главу КСИРа, того же Пезишкияна, того же Аракчи, я не знаю, Ахмадинеджада, там какую-нибудь киноактрису сделать Рахбаршей, если им так приспичит. Это не так важно. Они действительно применили довольно хитрую тактику. С одной стороны, важно иметь какой-то символ, лидера, вокруг которого общество должно объединяться. А с другой, они очень хорошо рассредоточились. И это отмечалось неоднократно. Они превратились в такую вот сетевую структуру, где командиры на уровне, там, наверное, капитанов, майоров, сами берут на себя инициативу. Кто-то пуляет по Саудовской Аравии, кто-то по Катару, кто-то даже уже до Египта дострелил. То есть, если бы, например, мы представили наземную операцию против Ирана сейчас со стороны американцев или еще кого-то, того же, скажем, суннитского НАТО, то, конечно, такой силе пришлось бы помучиться, потому что, когда ты имеешь дело с рассредоточенными разными точками сопротивления, это несколько труднее, чем когда у тебя спрут с единым мозгом, и щупальца его и слушаются. Тут как бы щупальца каждое само себе и мозг. Вот. Поэтому система такая, что это, на мой взгляд, не так уж важно, кто у них сейчас Рахбар. Пока у них хватает силенок держать в страхе свой народ, и да, ты упомянул вот это возобновление публичных казней. Это очень печально, потому что это ровно то, от чего президент Трамп обещал иранский народ избавить. И на какой-то момент это, казалось, работало. Даже до начала, собственно, военной операции, если ты помнишь, в те недели, которые вели к ее началу, эти казни, по крайней мере, демонстративно были приостановлены. И Трамп это записывал себе в актив, и я с этим соглашался. И вот сейчас, они, считая, что Америка выдохлась, больше их наказать некому, они снова казнят своих оппонентов. Но опять же, я сказал, что как бы сейчас вот общество иранское находится в состоянии такого паралича воли. Сколько этот паралич продлится, еще сказать трудно. Может быть, мы увидим новые выступления где-нибудь в конце года. Например, на годовщину, кстати, на годовщину тех выступлений, которые случились в декабре-январе.
0: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон. На этом у меня все. Увидимся с вами в понедельник в программе «Рикошет» в 5 вечера по Нью-Йорку, как обычно. Я желаю вам хороших выходных и до свидания.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Часто ходить к дантистам – это дорого. Редко ходить к дантистам – это больно. Ходить к правильным дантистам – это и недорого, и не больно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познанский. Максимум здоровья – минимум затрат.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
7: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
8: Анатолий работает в компании, которая подпиливает деревья. Они работали в городе Баффало, штат Нью-Йорк. Кусок дерева упал на лестницу, и в результате Анатолий полетел вниз и сломал себе колено и порвал сухожилие. Он очень переживал, что его уволят с работы, и позвонил мне. Я связал Анатолия с лучшим адвокатом штата Нью-Йорк, который занимается только падениями на рабочем объекте. Он судил хозяина этой территории, используя особый закон Labor Law, сумел получить для пострадавшего 1 200 000 долларов и оплату всего лечения еще на 120 тысяч. Также выплату по больничному около 4 тысяч в месяц. При любом падении звоните мне по телефону 718-256-5610. Наберите его прямо сейчас на интернете и загрузите мою визитку.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Хексет. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит покинет свой пост в конце августа, объявил президент Дональд Трамп. Проблемы с личным составом на борту авианосца USS Abraham Lincoln, который находится на Ближнем Востоке в рамках операции США против Ирана. Подробно это обсудим. В главных фильмах 2025 года количество женщин-режиссеров сократилось, а экранное присутствие женщин почти не изменилось за последние 19 лет. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Украина с 31 июля прекратила атаки по объектам Каспийского трубопроводного консорциума. Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники, это было сделано по требованию вице-президента США Джей Ди Венса. Согласно публикации, именно в эту дату состоялся его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, где требование было озвучено. Издание отмечает, Зеленский согласился, считая, что это поможет Украине получить лицензию на производство ракет «Патриот». Канцелярии обоих политиков отказались комментировать эту публикацию Financial Times, воздержались от комментариев совладельцы танкера КТК, энергетические компании Chevron и ExxonMobil. Financial Times сообщает, что принадлежащий ExxonMobil танкер пострадал во время одной из украинских атак на Каспий. Несколько дней назад СМИ сообщили, что Украина удовлетворила и просьбу США воздержаться от ударов по несвязанным с Россией танкерам на Черном море. Через него осуществляется экспорт казахстанской нефти, и администрация США хочет снизить давление на рынке в условиях фактической блокады Персидского залива. Американские разведслужбы скептически отнеслись к переданной Израилем информации о готовившемся Ираном покушении на президента США Дональда Трампа, сообщает Вашингтон-Пост. Как пишут авторы публикации, по словам нынешних и бывших сотрудников американской разведки, аналитики ЦРУ не сочли полученные сведения убедительными. Один из источников газеты назвал информацию об угрозе, полученной от Израиля, а не добытой США, как отмечено, и оцененной с низкой степенью уверенности. Предупреждение было передано правительством Израиля ЦРУ и стало одним из факторов, повлиявших на беспрецедентные меры безопасности при отъезде Трампа с саммита НАТО в Анкаре 8 июля. Несмотря на сомнения разведки, Белый дом и секретная служба решили не рисковать. Трамп поднялся на борт президентского Boeing 747, но затем тайно покинул самолет, был перевезен в машине аэропортового кейтеринга к военному С-32А и на нем вместе с несколькими ближайшими помощниками вылетел в Великобританию. Самолеты С-32А сопровождали истребители F-16. Трамп позднее заявил журналистам, что решение использовать другой самолет приняла секретная служба, и он последовал ее рекомендациям. По словам источника Вашингтон-Пост, после трех покушений и попыток покушения на Трампа, секретная служба решила не игнорировать даже угрозу, достоверность которой вызывала сомнения. Некоторые нынешние бывшие сотрудники американской разведки, беседовавшие с сотрудниками Вашингтон-Пост, предположили, что передача Израилем этих данных могла быть рассчитана не только на информирование Вашингтона, но и на влияние на решение Трампа и американскую политику в регионе. В частности, они указали на обеспокоенность Израиля сближением США и Турции. ЦРУ отказались комментировать эту публикацию, а посольство Израиля в Вашингтоне не ответило на запрос Вашингтон-Пост. Администрация США не исключает применение военной силы в отношении Кубы, так заявил глава Пентагона Пит Хексет. Его слова приводит пресс-служба министерства в соцсети X. Все опции находятся на столе, включая военные опции, подчеркнул Хексет. По его словам, кубинским властям следует учитывать готовность американского президента Дональда Трампа защищать стратегические интересы США, а также тот факт, что Гавана не может, как сказал Хексет, составить конкуренцию Соединенным Штатам. Глава Пентагона добавил, что Вашингтон рассматривает несколько вариантов дальнейших действий, однако раскрывать детали возможных сценариев не стал. С начала 2026 года Трамп неоднократно заявлял, что после Ирана Вашингтон намерен заняться, как он сказал, Кубой и сменить там власть. В апреле USA Today сообщала, что Пентагон разрабатывает планы возможной военной операции против Кубы на случай, если соответствующий приказ поступит от президента. Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио также заявлял, что вооруженные силы страны готовятся к потенциальному вторжению Соединенных Штатов. По его словам,

0: Отказ от подобных мер был бы наивным с учетом происходящих в мире событий. В июле телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что планировщики Пентагона прорабатывали несколько вариантов возможных действий против Кубы, включая воздушно-десантную операцию с участием нескольких тысяч американских военнослужащих. В свое время мы об этом говорили в нашей программе. Цитирую, военные стратеги рассмотрели ряд вариантов возможных действий против острова, в том числе воздушно-десантную операцию с участием тысяч американских солдат, которую должна была провести 101-я воздушно-десантная дивизия, единственное подразделение, прошедшее подготовку для выполнения такой задачи, утверждали источники CBS. При этом они подчеркивали, что обсуждение различных сценариев не означает, что Трамп или руководство Пентагона уже приняли решение о проведении военной операции против Кубы. По оценке CBS, переключение американских военных ресурсов на кубинское направление сейчас маловероятно из-за возобновившихся операций против Ирана. Для них Пентагон уже задействовал авиацию, разведывательные средства и другие ресурсы, поэтому потенциальная операция против Кубы создала бы для ведомства серьезные трудности. В свою очередь, госсекретарь Марко Рубио заявлял, что Вашингтон предпочитает дипломатический сценарий смены власти на Кубе с формированием правительства технократов, готового проводить экономические реформы. Однако, по данным CBS, этот процесс фактически застопорился, несмотря на усилия финансового давления США на Гавану. Несмотря на отсутствие окончательного решения по военному вторжению, администрация Трампа пытается воздействовать на ситуацию на острове другими способами. Так, Политико 4 августа сообщала, что США значительно усилили разведывательную активность на Кубе, в том числе за счет направления на остров дополнительных сотрудников спецслужб и агентов. По словам одного из собеседников, Политику, Вашингтон недавно расширил разведывательное присутствие на Кубе, однако масштабы операции, перечень задействованных ведомств он раскрывать этот источник не стал. Другой источник охарактеризовал происходящее как увеличение присутствия ЦРУ на острове. Политика отмечает, что подобные меры могут использоваться в рамках разных сценариев. От попыток побудить кубинских чиновников и граждан выступить против действующих властей до подготовки условий для возможной военной операции. Один из источников назвал усиление разведки важным тактическим шагом, который теоретически способен предшествовать военному вторжению, и при этом он подчеркнул, что конкретного плана военной операции пока нет. Собеседники издания также заявили, что администрация Трампа намерена задействовать все традиционные инструменты, включая возможности разведывательного сообщества, чтобы добиться политических изменений на Кубе. Спустя несколько дней «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что ЦРУ сформировала специальную группу, цель которой – смена элит на Кубе и замена антиамериканских чиновников и государственных деятелей на лояльных Трампу. В эту группу входят вербовщики шпионов на местах и специалисты по гибероперациям, отмечает New York Times. По данным газеты, администрация Трампа пыталась найти среди кубинского руководства фигуру, способную сыграть роль, схожую с Делси Родригес в Венесуэле. Она до американской операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро была вице-президентом, а ныне исполняет обязанности главы государства. Нью-Йорк Таймс пишет, американские власти считали Родригес прагматиком, который мог бы беспрепятственно прийти к власти и был бы готов тесно сотрудничать с США. Некоторые представители администрации считают, что такого же прагматичного лидера можно найти на Кубе. Конец цитаты. Однако американские разведслужбы пришли к выводу, что политическая система Кубы по своему устройству больше напоминает иранскую, чем венесуэльскую, а бывший лидер Рауль Кастро по-прежнему пользуется огромным влиянием. В конце января Трамп объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы и фактически ввел в отношении острова топливную блокаду. После этого Куба столкнулась с серией масштабных отключений электроэнергии. Сначала 2026 года на острове произошло как минимум 6 общенациональных блокаутов. Собственная добыча нефти на Кубе обеспечивает лишь около 40% потребностей страны, примерно 30 тысяч баррелей в сутки, при необходимом объеме около 110 тысяч баррелей. В конце марта, напомню, российский танкер Анатолий Колодкин с разрешения Белого дома, лично Трампа, доставил на Кубу около 100 тысяч тонн нефти. Однако позднее министр энергетики страны Висенте де ла Оливе предупредил, что этих запасов хватит на ограниченный срок. И в мае Дела Алеви сообщил, что запасы мазута и дизельного топлива на острове полностью исчерпаны.
1: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
4: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и петь. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
3: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
7: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
0: Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит покинет свой пост в конце августа, объявил президент Дональд Трамп. Левит заняла пост пресс-секретаря Белого дома в январе 2025 года, тогда ей было 27 лет, и она стала самым молодым пресс-секретарем в истории американской администрации. Пока неизвестно, кто займет ее место. Левит также была пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа в 2024 году. Она считается одной из наиболее заметных представительниц движения «МАГА» Make America Great Again, объединяющего сторонников Трампа. Левит, убежденная сторонница Трампа, написала в соцсети X, что работа в Белом доме стала для нее честью и приключением всей жизни. За время работы в Белом доме отношения Левит с журналистами временами были напряженными. Она обвиняла ряд представителей СМИ в предвзятости и симпатиях к левым политическим взглядам и к антитрамповской позиции однозначной. В феврале прошлого года ее офис взял под контроль формирование пресс-пула Белого дома, лишив Ассоциацию корреспондентов Белого дома организационных полномочий. Кроме того, администрация на некоторое время ограничила доступ агентства Associated Press к работе пула из-за его отказа использовать название «Американский залив» вместо «Мексиканского залива». При этом сторонники администрации Трампа высоко оценивали Левит за то, что она последовательно придерживалась официальной линии Белого дома и активно защищала политику президента Трампа. Левит занимает второе место по продолжительности работы на посту пресс-секретаря среди сотрудников обеих администраций Трампа. Дольше нее эту должность занимала только Сара Хакаби Сандерс. Пока неизвестно, кто станет шестым главным представителем Трампа по связям с прессой за два его президентских срока. Востока. Но надо сказать, что заявление, потрясшее Вашингтон в среду о том, что Левис уходит, на самом деле готовилось месяцами. Когда пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит опубликовала в социальных сетях пост об уходе из администрации Трампа, это стало кульминацией разговоров, которые продолжались как минимум с тех пор, как в мае Левит родила второго ребенка. Оказавшись перед выбором между изнурительными обязанностями материнства и ролью голоса Белого дома, Левит в итоге приняла решение. Цитирую, «Это была очень стрессовая работа для человека с маленькими детьми. Она практически не спала и при этом не хотела, чтобы снижалась эффективность ее работы. Поэтому она решила оставаться так долго, как могла, и выполнять свою работу хорошо», сообщил источник Reuters. И еще было добавлено, президент сделал все возможное, чтобы удержать Левит. Заявление президента Трампа об ее уходе четко дало понять, насколько высоко он ее ценит. Цитирую, «Каролайн была настоящим лидером в Белом доме и проделала феноменальную работу, сражаясь за справедливость, свободу и независимость с 2018 года, включая нашу историческую предвыборную кампанию 2024 года. Каролайн стала одним из лучших пресс-секретарей Белого дома в истории этой должности», написал Трамп на платформе Truth Social. «Спасибо, Каролайн, за отлично выполненную работу». Политика есть политика, а в эпоху неприязни к Трампу левые уже вовсю обсуждают идею о том, что здесь имеет место попытка скрыть правду. Один из аккаунтов социальной сети X более чем миллионом подписчиков с явным сарказмом отметил, что Левит уходит, чтобы, как было отмечено, проводить больше времени с детьми. Я должен сказать, что у политиков и бизнес-лидеров вот такое сочетание, такая фраза, это почти всегда эвфемизм для поиска предлога покинуть раскаленное кресло. Назначенная пресс-секретарем Белого дома после возвращения Трампа в январе 2025 года, 28-летняя Левит, как я уже говорил, стала самым молодым секретарем, когда-либо занимавшим этот пост. К тому моменту у нее уже был сын Нико, родившийся 10 июля 2024 года, когда Левит работала пресс-секретарем предвыборного штаба Трампа. Она вышла замуж за отца Нико, девелопера Николаса Риччо, в том же месяце, когда вступила в должность пресс-секретаря. Как отметила телекомпания CNN в среду, после первых родов она взяла декретный отпуск всего на 4 дня. Ее первым рабочим днем после рождения ребенка стал день, следующий за тем, когда Трамп был на волосок от гибели во время покушения в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года. Совмещать одного ребенка и новую беременность с карьерой в Белом доме – это одно, но двоих детей, судя по всему, оказалось слишком много для того, чтобы уделять должное внимание обеим сферам, и Левит это понимала. По данным СМИ, один из источников сообщил, что она подумывала об отставке, еще находясь в декретном отпуске после рождения дочери Вивианы в мае. Трамп, однако, всем своим видом давал понять, как сильно он хочет ее возвращения за трибуну Белого дома, где она в своей фирменной манере взаимодействовала с пулом журналистов. «Без сомнения, это было одно из самых сложных решений в ее жизни на данный момент», отметил источник. После возвращения Левит к работе, стресс быстро дал о себе знать. Уже в первую неделю после возвращения она поняла, что душа к работе больше не лежит, приводят СМИ слова другого источника. Трамп действительно не хотел ее отпускать, так как он ей искренне доверяет и не любит привлекать новых людей в свой ближний круг, когда хочет сосредоточиться на реализации задуманного в оставшееся у власти время. Цитирую источника. Associated Press цитирует еще один источник, подтвердивший, что Левит твердо все решила. Она просто пыталась понять, как вежливо уйти в отставку с его Трампа благословения. Ну, судя по заявлению Трампа в True Social, этого благословения у нее в избытке. Трамп назвал ее решение тем, которое он полностью понимает, как он написал, и уважает. И он ясно дал понять, что по-прежнему будет рассчитывать на молодую мать. Теперь Каролайн станет одним из моих главных внешних советников и влияет голосом в республиканской партии, пока мы работаем над тем, чтобы переписать историю и одержать убедительную победу на промежуточных выборах, написал Трамп. Некоторые военные на борту авианосца USS Абрахам Линкольн, который находится на Ближнем Востоке в рамках операции США против Ирана, пытались выброситься за борт на фоне затянувшейся службы, сообщает Military Times со ссылкой на семьи военных. Несколько моряков USS Абрахам Линкольн пытались выпрыгнуть за борт во время длительной командировки, говорится в публикации. Супруга одного из военных, Аннабель Лома, рассказала, что ее муж хотел броситься в море. После подобного этого инцидента его отправили на медицинское обследование. Связаться с ним стало сложно. Цитирую, он напуган, думает, что его уволят с позором и из-за того, что он выгорел. Его 13-летняя карьера будет разрушена в одно мгновение. Это несправедливо, это неправильно. Сейчас ему не о таком стоит беспокоиться, поделилась женщина. Спутница другого матроса, Мария Родригес, сообщила, что ее возлюбленный лично смог предотвратить трагедию. Он заметил сослуживца, который собирался прыгнуть за борт, окликнул товарища и затем подбежал, схватил его за руки и вытащил на безопасную часть палубы. На шум прибежали еще трое членов экипажа, чтобы оказать помощь. О случившемся матрос рассказал спустя несколько дней. Родригес отметила, что ее избранник пережил мощнейший выброс адреналина и был искренне счастлив, что успел предотвратить беду. О дальнейшей судьбе спасенного моряка и ничего не известно. Еще одну попытку прыжка за борт предотвратила дежурная смена. Об инциденте команду корабля официально уведомили по общекорабельной связи. Еще цитата. «Мой сын сейчас находится на этом корабле, и слушать его рассказы о том, как он и его товарищи постоянно думают о том, чтобы спрыгнуть с него, очень тяжело. Мы все спим по ночам в своих постелях, а наши близкие там сражаются, не понимая, что они защищают», приводит военная газета Stars and Stripes слова одной из женщин. Еще одна собеседница издания посетовала, что ей приходится наблюдать, как мой моряк, я цитирую, начинает ломаться, как будто он теряет надежду. Военно-морские силы США не предоставили точных данных о количестве моряков, которые пытались прыгнуть за борт или причинили себе вред на борту авианосца во время текущей командировки. Экипаж USS Abraham Lincoln состоит примерно из 5000 моряков и морпехов. Их командировка началась 21 ноября 2025 года и длится уже около 8 месяцев. Изначально возвращение планировалось в мае, однако миссию продлили на неопределенный срок. С января текущего года корабль выполняет задачи на Ближнем Востоке. Еще одна цитата. «Все время, пока находились в море, работали на износ. На данном этапе особо не на что надеяться. Все, чего мы хотим, это возвращение домой», сказал один из моряков изданию. Более 200 членов семей военных с авианосца на прошлой неделе встретились с исполняющим обязанности министра военно-морского флота Хун Цао в Сан-Диего. Одной из тем встречи стали психические проблемы среди моряков. Семьи выразили обеспокоенность по поводу психического здоровья и истощения безопасности моряков, пишет MT, это Military Times. В частности, одна из женщин со слезами на глазах рассказала председательствующим, что получила сообщение от супруга, в котором он выразил надежду, что завтра не проснется, как она сказала. Однако военное руководство не дало прямого ответа на это или другие подобные заявления, и в то же время членов семьи заверили, что моряки на борту корабля имеют доступ к специалистам по психическому здоровью, врачам и другим службам поддержки. Также проводится работа над тем, чтобы направить на корабль больше психологов. Однако неопределенность в сроках окончания командировки может серьезно сказаться на моряках, предупредил старший унтер-офицер военно-морских сил США в отставке Томас Нуцман. Бывший военный прослужил на боевых кораблях 20 лет и 4 раза участвовал в длительных плаваниях. Цитирую, нет ни понедельника, ни вторника, ни среды, это просто один день. Ты стараешься сохранять оптимизм, насколько это в твоих силах. Проблема в том, что когда ты находишься в море так долго, ты можешь сделать лишь что-то, что поддержит моральный дух, прежде чем наступит тупик. И именно тогда происходит ухудшение ситуации, сказал он. Ну, кроме того, родственники членов экипажа авианосца сообщили изданию MS Now о критических условиях на борту. По их словам, на корабле начались перебои с водой, едой и санитарным обеспечением. Близкие военных отмечают, что люди предельно истощены из-за многочасовых вахт и практически полного отсутствия выходных. За все время службы они провели на суше всего 2 дня. В главных фильмах 2025 года количество женщин-режиссеров сократилось, а экранное присутствие женщин почти не изменилось за последние 19 лет, говорится в отчете под названием «Инициатива инклюзии Анненберга». Из 111 режиссеров в 2025 году всего 9 были женщинами, хотя в 2024 году их было 16. Также, несмотря на громкие высказывания, количество женщин среди персонажей кино, обладающих именем и произносящих текст, осталось на уровне 33%. То есть не какие-то там третьестепенные роли, а именно те, которые произносят в фильме тексты. Эта цифра почти не меняется в течение 33% последних 19 лет, хотя женщины составляют составляют более 50% жителей Америки. Почти 20-летнее исследование охватывает представления на экране гендерных и сексуальных меньшинств и людей с инвалидностью, на экране и за кадром. Исследование учитывает также пол и этничность технического закадрового персонала, сценаристов, продюсеров, композиторов, директоров по подбору актеров и так далее. Цитирую, хотя мы видели отдельные очаги прогресса для женщин на экране, темпы изменений были медленными. Год за годом сохраняются многие из тех же паттернов, говорит руководитель исследования доктор Стейси Смит. Отчет Анненберга изучил сотню самых кассовых фильмов 2025 года, анализируя уровень вовлеченности разных социальных групп. Инициатива инклюзии Анненберга «Анненберг Inclusion Initiative» при Университете Южной Калифорнии, USC, мировой аналитический центр, изучающий проблемы равенства, разнообразия и дискриминации в индустрии развлечений.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья. Когда я сегодня пришла в студию, чтобы подготовиться к очередной программе, то я с ужасом услышала, что умер мой давний коллега Саша Грант. Вы, конечно, знаете об этом, если вы видели наши утренние программы. Но я не могу не сказать о нем, потому что Александр Грант был моим коллегой буквально с первых дней моего пребывания в Америке, когда я приходила довольно регулярно в здание Нового Русского Слова. Вернее, это было не здание, это был маленький офис, в котором в одной комнате сидело 4-5 или 6 человек. Маленький был закуток, в котором сидела Людмила Шахова. И иногда там даже появлялся Андрей Седых. Но Саша... А я приносила свои первые статьи. Постоянную работу, когда я стала там постоянно работать, мы уже были в другом офисе, поэтому с Сашей мы виделись более регулярно. Хотя он все время занимался своей работой, я занималась своим. Пересекались мы не слишком часто, но я не могу не сказать о том, что он был исключительно элегантный человек. Вот во всех отношениях. У него был хороший вкус во всем. У него было чувство юмора замечательное, но оно не было таким ядовитым и злым, как у некоторых из его коллег, не будем их называть. И он очень много знал, он много видел, он многих видел. Он умел общаться запросто и с американскими полицейскими, и с преступниками. Он очень много освещал преступный мир Америки, бывшего Советского Союза, постперестроечной России. Время от времени ездил туда. Но, в общем, он нашел себя, я бы сказала, в Нью-Йорке. Жил он в Квинсе со своей ныне покойной женой и моей тёзкой Майей. И, в общем, что сказать? Ну, состоялся, не состоялся, оставил по себе добрую память. Я думаю, что и у зрителей, и у читателей, которые очень любили его статьи, это все, что от нас остается, увы. Это очень грустно, это непреложный факт жизни, это тот конец, о котором мы все знаем. Ну а сейчас, друзья, давайте перейдем к нашим обычным делам. Я не готовилась к такому началу программы, но как раз очень, я думаю, удачно будет услышать следующее видео. Первое видео моей сегодняшней программы. Дайте нам его, пожалуйста.

0: вы видели здесь, друзья, три инструмента. Старинные инструменты. Гитара, арфа и виола да гамба. Предшественница виолончели. И человека, который играл на этом инструменте, вы, возможно, тоже узнали, потому что это легендарный музыкант испанский, родившийся неподалеку от Барселоны, выросший в Барселоне, учившийся в Барселоне, человек по имени Жоржи Заваль. Или Саваль, точнее. Саваль известен всему миру как специалист музыки барокко. И то, что вы сейчас услышали, это одна из пьес, многочисленных танцевальных пьес, написанных в 17 веке. Надо сказать, что начинал он как виолончелист. Он учился в Барселонской консерватории в классе виолончели. И совершенно случайно, отправившись в Париж, в парижской библиотеке, искал какие-то ноты и наткнулся на партитуры, на произведения совершенно тогда забытого французского мастера эпохи позднего средневековья, раннего ренессанса, барокко, не знаю, 15-16 век, Море. И он влюбился в эту музыку. Перешел на виола да гамба, начал специально заниматься на этом инструменте и стал одним из пионеров музыки барокко. Поскольку это было 60-е и 70-е годы, это как раз было самое начало вот этого аутентичного направления. И Саваль стал одним из лидеров этого направления. Он создал знаменитый ныне ансамбль «Хесперион», который назывался «Хесперион 20», как 20 век. Потом в нашем 21 веке они уже стали называться «Хесперион 21». Причем интересно, что он создал этот ансамбль фактически для своей жены, потому что она была феноменальная вокалистка. Ее звали Монсеррат Фигероас, и она тоже испанка, которая превосходно пела как раз старинную музыку, причем музыку ладино, старинную еврейскую музыку, старинную турецкую музыку, старинную музыку ислама. В общем, она была универсальный музыкант, и она была солисткой Хеспериона. А остальных музыкантов они просто приглашали по мере необходимости. И только потом вот появился такой более такой стабильный состав. К сожалению, Монсеррат скончалась довольно рано. Была еще совсем не старой. Теперь их двое детей выросли, и оба стали музыкантами профессиональными. А Жоржи Завалю только что исполнилось 85 лет. Вот почему я дала вам послушать и посмотреть одну из записей, и он продолжает выступать. Огромное количество музыки им записано в разных народов, но эпоха примерно одна – ренессанс и барокко. И это у него совершенно замечательно получается, как вы могли только что услышать. Ну, а сейчас, поскольку мы заговорили о старинных музыкальных инструментах, самое время поговорить о выставке, которая сейчас проходит в музее Метрополитен на первом этаже, там, где греческие залы. Вы идете по этой галерее греческого искусства, античного греческого искусства, и с левой стороны посетители знают, там есть специальная группа выставочных залов, сравнительно недавно открытых. И вот там сейчас уникальная выставка под названием «Musical Bodies» – «Музыкальные тела». Значит, она открылась в июне, будет идти до ноября. Так что у вас есть время для того, чтобы пойти и внимательно ее рассмотреть. Рассматривать долго, потому что, во-первых, там около 200 экспонатов, 50 музыкальных инструментов разных эпох, разных конфигураций. И некоторые из них традиционные, но большинство абсолютно экзотические, необыкновенные, странные, изобретенные совсем недавно. Но кроме этого, большое количество произведений изобразительного искусства, связанных с музыкальными инструментами и с тем, как человеческое тело нашло воплощение в музыкальном инструменте. И если мы посмотрим на древние старинные инструменты, то, с одной стороны, само тело человека всегда было, служило прекрасным музыкальным инструментом. Хлопки, свистки, притопывание, чечетка – это же все музыка. Это ритмы, но это музыка, которая создается при помощи человеческого тела. При этом человеческое тело стало прообразом многих инструментов. Если мы посмотрим на скрипку или на виолончель, конечно, это человеческое тело. О чем нам напомнил Мэн Рэй, знаменитый фотохудожник, своей легендарной фотографии, которая тоже есть на этой выставке. На выставке есть произведения искусства от древнеегипетских скульптур до произведений модернистов, Тициан, Дега, кто хотите. И очень много видео. Вообще выставка эта задумывалась как экспериментальная, поэтому там есть очень большая возможность и много возможностей для того, что называется интерактив. То есть люди, придя в залы, могут сами сочинять какую-то музыку или издавать какие-то звуки при помощи всевозможных механизмов или даже просто собственных движений. Во всяком случае, современная технология позволяет тут делать все, что угодно. У нас есть видео с рассказом об этой выставке. Переводить, в общем, может быть, не обязательно, а может быть, я и буду переводить. В любом случае, вы сможете посмотреть, как это выглядит. Вот, пожалуйста. Это директор музея Метрополитен, как вы знаете, а это вот движение по залу. Вот это как раз тот самый, там сиреневая такая гитара принца, знаменитого певца, уникальная тоже. Это видео, которое демонстрирует мастеров тэпа или чечетки. Это специальные электронные, как бы музыкально-световые инструменты. И огромное количество, потому что в музее Метрополитен очень большая коллекция музыкальных инструментов. И вот эти музыкальные инструменты различной формы. Иногда просто человеческие лица, человеческие тела становились украшением музыкального инструмента. Образец того, как музыкальные инструменты включались в гобелены, картины. Вот, пожалуйста, виолончель или дагамба с резьбой, изображающей людей или каких-то фантастических существ. Смотри, это главный куратор этой выставки, которая рассказывает тоже о ней и о том, как человеческое тело становилось совершенно уникальным инструментом, о которых мы даже и не подозревали, в которых есть изображение человеческого тела, отразилось.
1: Do so many instruments take the form of the human body or have clearly recognizable human features?
0: Посмотрите, какое сложное это произведение. Кстати, некоторые экспонаты прибыли из знаменитого музея лондонского Виктории и Альберта. Некоторые приехали из парижского музея музыки. Там тоже есть такой музей. Вот фотография Мэн Рэя, о которой я говорила. Вот гитара принца. И, конечно, очень много музыкальных инструментов в живописи, в картинах. Причем, как вы видите, здесь из разных стран, разные культуры представлены, и азиатские, и европейские. Ну, в общем, много времени уйдет на рассмотрение, на чтение. Приглашаю вас на эту большую и очень-очень интересную выставку. Кроме нее, вот это как раз образец такого вот старинного, древнейшего силуэта скрипки, который напоминает о том, что скрипка – это человеческое тело. А как бы то ни было, выставка продолжается. Кроме того, в музее Метрополитен еще несколько выставок. Но мы с вами перейдем сейчас в Бруклинский музей, потому что там тоже много интересного. И одна из самых интересных выставок вообще этого лета, уникальная выставка, посвящена моде. Мы знаем, что в Бруклинском музее большая коллекция костюмов, и поэтому они неоднократно устраивали выставки, посвященные творчеству известных дизайнеров. Нынешняя выставка посвящена не классикам высокой моды, а сравнительно молодому модельеру по имени Ирис Ван Херпен. Ирис, ей всего 42 года. Она из Нидерландов. Правда, она училась не только в Нидерландах, но потом переехала в Париж, очень много там работала и была приглашена довольно рано стать членом знаменитой ассоциации высокой моды «Кутюрье». А что такое высокая мода? Высокая мода – это мода, это одежда, которая создается, или обувь, или головные уборы, которая создается вручную, в результате большого труда многих людей. Вот если вы видели когда-нибудь какие-нибудь модные шоу или красную дорожку в Голливуде, то вы, наверное, слышали комментарии. О, это уникальное платье от Диора. Для того, чтобы его расшить, потратили 700 часов. Или для того, чтобы вот тут сделать вот эту юбку, потратили там 100 часов. Вот количество ручной работы, которое вкладывается в то или иное произведение моды, это знак высокой моды, хот-кутюр. Это вещи, которые могут быть абсолютно уникальными, не растиражированными. И наша героиня Ирис Ван Херпен, она эту моду создает. Но что ее отличает? И почему эта выставка так интересна? Отличает ее тот факт, что она использует новейшие технологии. Причем вдохновение находит в мире природы. И физики, и математики, космоса, океана. И вот части этой выставки связаны с вот этими темами вдохновения. Вода, кораллы, камни, подводные ракушки и так далее, пузырьки водные, ветер, движение воздуха. Она очень внимательно изучает, какие ткани, как они могут изображать движение воздуха не в застывшем состоянии, а именно вот как платье дышит, даже если ветра вокруг нет. А давайте мы посмотрим экскурсию по этой выставке, которую ведет главный куратор, и послушаем, что он говорит. Вот некоторые из ее творений. Видите, обратите внимание на то, что наверху происходит. Мэтью Яковский, он главный куратор по моде вообще Бруклинского музея. И он как бы инициатор этой выставки. Обратите внимание, абсолютно уникальные формы, которые диктуются уникальными материалами. Вот это, например, платье-пузырьки. Вглядитесь, как оно сделано. Причем поначалу первый вариант этого платья был чрезвычайно тяжелым, несмотря на то, что выглядит очень воздушно. Потом она искала новые материалы для того, чтобы его облегчить. Надо сказать, что платья этого модельера носят самые знаменитые модницы, в частности, Америки. Бейонсе, Леди Гага, звезды Голливуда, они с удовольствием надевают эти платья, потому что они одновременно и красивые, и уникальные. Ну, давайте послушаем, что он говорит. Вот, говоря о движении.
2: Evokes a lot of the forms and colors that one might see inside of an oceanic sea environment. This particular work is printed on a glass organza fabric, sometimes called air organza. It's made from filaments that are 1/5 the width of a human hair. And so it has a
0: ткани, нити, которые создаются из пластика, собранного в океане. Так что она в этом отношении еще и занимается сохранением окружающей среды. А, кстати, эти платья, вот это здесь не очень видно, они соседствуют с образцами природы, камнями, кораллами, водой, звездами, которые были как бы вдохновением для этих одеяний. А тут же для тех, кто хочет более профессионально этим заниматься, эскизы ее костюмов, образцы исследований научных, которые легли в основу этих уникальных одеяний. Даже трудно назвать это платье. И, кстати, интересно, что поход, как бы экскурсия по этой выставке, она сопровождается очень интересной музыкой, которая тоже создает определенное настроение. Одна из любимых тем этой художницы – скелет. И она использует не просто рисунок, она реально создает как бы человеки, такие скелеты, которые проецируются на одежду.
2: In this section, the Alchemic Atelier, we look at Iris van Herpen's working process. Behind me, we see a video installation created for the Brooklyn Museum's Rotunda space, in which we see small movements that take place in the atelier, but they're amplified in order to show the process in which the garments are made. It's non-edited, it's in real time.
0: Видите, прямо на глазах у вас плетется это платье. Вот как раз то, о чем я говорила, высокая мода. Ну что ж, друзья, остальное вы посмотрите на выставке. Вот вы видели тут стену, которая вся соткана из фрагментов тканей, используемых этой художницей Ирис ван Херпен. Очень интересно, стоит пойти. По-моему, отдельно надо покупать билеты. Эта выставка тоже еще будет идти пару месяцев в Бруклинском музее. А теперь в кино. Очень интересный фильм сейчас выходит на экраны как раз в пятницу. В кинотеатре фильм «Форум». Это третья часть трилогии, которую снимал в течение нескольких десятилетий кинематографист по имени Роб Мосс. В 1978 году вместе со своими друзьями он отправился в путешествие на лодках по Большому каньону, по реке Большого каньона, которая в то время была еще очень многоводной. И вы увидите фрагментик из этого момента, потому что он снимал своих друзей. Их было пятеро: Барри, Дэнни, Кэти, Джефф и Джим. Ну, может быть, было и больше, но он сконцентрировался на этих пятерых. Причем они были молоды, красивые, не заботились о том, что обязательно должны быть в одежде. Вы увидите там обнаженные тела, не пугайтесь, тела очень красивые. И никто ничего об этом особенного не думает. Что было интересно в этом? В 1982 году, Роб Мосс на основе вот этих своих наблюдений и этих своих кинозаписей создал фильм, документальный фильм, но это как бы такой психологически личный документальный фильм об этих молодых людях, который назывался «По реке». А потом, через 20 лет, он создал снова фильм на ту же тему. То есть те же самые молодые люди, которые уже перестали быть молодыми, в середине жизни, теперь им уже за 40, кто-то женился, кто-то развелся, у кого-то дети, работа, закончили колледжи и так далее. Второй фильм назывался «Та же самая река дважды». И вот только что на экраны вышел третий фильм, который называется «Изгиб реки» или «Поворот реки». И тут, конечно, изгиб совсем другой, потому что жизни каждого из них, ну, теперь повернулись к старости. Все они им за 70, в общем, достаточно неплохой физической форме, но жизни пошли совершенно разными путями. Один стал врачом, другой подался в политику, и мы даже увидим, как его выбрали в Сенат штата Калифорния или какого-то другого штата, я уж не помню, где они там живут. Живут они тоже не рядом уже теперь, как раньше. И у всех, в общем, какие-то особые другие взгляды на жизнь, на старость. Кто-то остался близким другом, кто-то как бы разошелся. В общем, это такое, ну, неторопливое, очень красивое, потому что много природы. Размышления о жизни, о том, что с нами происходит, с каждым из нас и с целым американским поколением. Вот давайте мы посмотрим трейлер этого фильма. По-английски фильм называется «Bend of the River». А теперь вот это Джефф или Джим, один из них, который решил стать абсолютным затворником. То есть он не затворник, он живет посреди природы. Но он живет один и счастлив. А это Дэнни, которая всю свою жизнь занималась гимнастикой, физкультурой. И к старости дошла в очень таком бодром виде. Mm-hmm. вот они молодыми, были женаты. Теперь она в среднем возрасте, а теперь это Кэти уже в пожилом возрасте. И вот в третьем фильме какие-то короткие фрагменты из двух предыдущих фильмов для того, чтобы все это сравнить. Вот так. «The Bend of the River» Роб Мосс преподает в Гарварде. Он считается одним из пионеров такого персонального, интимного документального кино. И его можно посмотреть, начиная с пятницы в кинотеатре «Фильмфорум», а потом уже можно будет смотреть в разных других местах. Теперь мы уйдем на рекламную паузу, после чего у нас много интересного, и я отвечу на ваши звонки и на ваши вопросы. Не уходите.
3: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
4: Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
6: Michael's Pharmacy – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
7: Michael's Pharmacy – это товары для дома и подарки любимым.
8: Michael's Pharmacy – это удобное расположение и большие скидки.
9: Michael's Pharmacy – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
5: Michael's Pharmacy. Всегда рядом. 718-921-87-77.
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Еще раз добрый день, дорогие друзья. А прежде чем продолжить мой рассказ о том, что

сказать добрые слова не ему лично. И поэтому каждый уход напоминает нам о том, что надо не забывать говорить добрые слова, пока мы живы друг другу. Ну а сейчас давайте пойдем в оперу, пока вы собираетесь с мыслями и хотите, набираете наш номер. Итак, опера «Вижн». Множество интересных спектаклей как раз сейчас. Один из самых интересных выложили недавно. И это опера «Верди» Симон Боканегра. Опера, написанная в 1857 году. Одна из лучших опер «Верди», монументальная, с его самыми любимыми темами: отец и дочь, интриги, ревность, месть, бесконечные события, которые подстерегают нас, трагические, радостные, потерянная дочь, которую Симон Боканегра в последнюю минуту находит, благородный герой, который был когда-то пиратом, а потом стал дожем Генуи и хочет мира, покоя, согласия, и гибнет как результат старой мести, обмана, непонимания и так далее. В общем, много прекрасной музыки. Постановка осуществлена нидерландской или голландской национальной оперой. И прекрасный дирижер, мой любимый Фабио Луизи, с оркестром «Концерт Гебау». Если вы помните мои прошлые программы, связанные с «Концерт Гебау», то я уже говорила, что этот оркестр на одну из постановок Нидерландской национальной оперы садится в оркестровую яму и работает с оперным произведением, с постановкой оперы. И вот это тот самый случай, что всегда повышает качество исполнения. Превосходные солисты, в том числе Фредерико Ломбарди в роли дочери Симона Боканегра Амелии, и постановка нидерландского режиссера Джетске Минсен. Трудное такое имя. Ей 56 лет, она уже известный довольно-таки режиссер, хотя мне она не была знакома. Интересно, что она переносит события из Генуи 16-17 века, когда Генуя была на вершине своего могущества, и о чем писал Верди, она переносит это во времена Верди. Вторая половина 19 века. Но давайте мы посмотрим фрагмент, как раз та сцена, в которой мы знакомимся с Амелией. Это ее большая ария, и которую здесь она поет как воспитательница или учительница в школе. В оригинале у Верди этого нет, но, в принципе, это совершенно не мешает тому, чтобы насладиться этой музыкой и получить какой-то импульс к дальнейшему развитию этой истории. Поехали! Поднимается занавес, и вот что мы видим. Подними, подними его, не может быть. Почему-то очень тихо, я надеюсь, что мы сейчас сможем звук поднять. Сейчас мы попробуем, друзья, попробуем этот звук усилить каким-то образом, может быть, получится. Потому что будет очень обидно, если этого не случится. Она очень хорошо поет, Фредерик Ломбарди, и это стоит того, чтобы... Ну как, получается? Да, ну не сначала, конечно, надо, а немножко попозже. Еще разочек, заново. Ну, бывает.

иногда, друзья. О. Да, это немножко поздно. Можно немножко пораньше начать? Да, да. Ну, давайте, сейчас. Потому что уж очень хорошая сама ария Амелии.

0: Так, ну поскольку люди сидят у телефона, то мы все-таки послушаем, что они хотят нам сказать. Пожалуйста, говорите.
1: Здравствуйте, Маечка. Я очень рада, что вы меня подняли, звонок подняли. Во-первых, я с большой благодарностью к вам. Вы всегда с такой любовью к зрителям, к своему делу и так далее. То, что касается Гранта, это, конечно, человек был большим украшением телевидения, большим украшением. Это был человек с очень интересной биографией, с глубоким знанием дела. У него передача была не просто информация о каких-то событиях, это обычно и сравнительные материалы, материалы из литературы, из каких-то событий прошлых наших советских лет и так далее. Вы знаете, мне очень жалко, что мы сейчас с ним расстаемся. Вместе с тем, мне кажется, что вот он закрыл свою жизнь, он ее в ней состоялся, он ее жизнь никогда не достаточно длинна. Вы же понимаете, человек, который имеет свое дело, понимает, зачем он живет, что он может делать. Для него это продолжение жизни является продолжением всего этого дела. Но да, он просто по возрасту сегодня ясное дело, что мы не можем продлить жизнь с большим уважением к нему, любовью и соболезнования родственникам и всем, кто был свидетелем его большой работы. Да. Всего вам доброго.
0: Спасибо большое. Я напомню еще, друзья, один очень важный момент. Он превосходно знал английский язык. В отличие от некоторых журналистов, он очень хорошо знал язык и пользовался им, и много читал, не основываясь на русскоязычных источниках, что делали некоторые, а именно стараясь охватить как можно больше, используя знания английского языка, английской литературы, американской литературы и так далее. Следующий звонок, пожалуйста, говорите. Ау?
2: Добрый день, Маечка. У меня к вам вашингтонский вопрос. Что вы знаете о судьбе Назеды и Национального симфонического оркестра в связи с неприятностями в Кеннеди-центре?
0: Да, спасибо. Спасибо. Я об этом неоднократно говорила. Значит, смотрите, друзья. По поводу Национального симфонического, я думаю, что я буду... Пока что они, поскольку теперь вроде бы, Кеннеди-центр не будут закрывать, как предполагали раньше, то, может быть, они и останутся в Кеннеди-центре и будут продолжать свои выступления, как раньше. А у них пока нету директора, то есть человека, генерального менеджера. Но Назеда с ними, и я надеюсь, что оркестр, в общем, пострадает в наименьшей мере. Я слежу. Как только я узнаю новости, вы об этом узнаете. А в Вашингтонской национальной опере у них очень интересная судьба. И они, как известно, ушли одними из первых из Кеннеди-центра в знак протеста против переименования и всех этих перетурбаций. И сначала думали, что все, им конец. Оказалось, что совершенно не конец. И много денег любители оперы, любители музыки, поклонники Франчески Замбелла дали в Вашингтонскую оперу, поэтому они объявили о планах на следующий сезон, где они будут выступать по всему, там рядом и в штате Мэриленд у них будут концерты, и в округе Колумбия, Вашингтон. В общем, жизнь продолжается. Ну, а сейчас, если пока звонков нету, то я хочу вас познакомить с еще одной очень симпатичной оперной постановкой, которую тоже можно посмотреть на Opera Vision. Но это опера, которая нигде больше нет. Это то, что называлось когда-то в 17-18 веке паштет. Когда собраны куски из разных опер, с новым сюжетом. И вот сейчас итальянская молодежная компания под названием «Маскарад опера» создала спектакль под названием «Вилла Бельканто». Сюжет происходит события в каком-то санатории или доме отдыха, где-то 20-е, 30-е, конец 30-х годов, куда собираются люди разных поколений, но достаточно состоятельные, чтобы заниматься своим здоровьем, чтобы ими за ними ухаживали и так далее. И там есть управляющие, там есть обслуживающий персонал, и возникают очень интересные взаимоотношения. То есть сюжет совершенно новый, но музыка и слова взяты из классических опер. Доницетти, Чайковского, сцена дуэли из «Евгения Онегина», фрагмент Дворжика, фрагмент из Генделя. И получилось очень хорошо. Причем интересно, что фрагменты из Доницетти они поют на итальянском языке, как и было написано, а из «Евгения Онегина» они поют по-русски. Но, в общем, получается очень мило и логично, и хороший оркестр Болонской оперы. Давайте посмотрим, как это выглядит, фрагмент.

0: Вот такой маленький фрагмент, который вас говорит о том, что совершенно не обязательно знать слова, понимать, понятно, что там, где происходит. Но есть английские субтитры, так что, пожалуйста, Opera Vision посмотреть можно абсолютно бесплатно. Звонок, пожалуйста, говорите. Нет, нам музыку не надо, нам дайте, пожалуйста, звонок. Звонок, пожалуйста. Человек, видно,
1: слушает.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я только сейчас узнал, что умер Александр Грант. И должен вам сказать, что очень опечален. Это, во-первых. Во-вторых, по-моему, это был Александр Грант. Это было настоящее явление на RTN. И у меня такой вопрос, может быть, а может, предложение. Может быть, вы знаете, будет ли специальная передача об Александре Гранте на вашем канале? Спасибо.
0: Думаю, что да. Я не очень знаю, как мы это все соберем, но я думаю, что да, потому что довольно много людей осталось еще, которые его помнят, которые с ним работали, так же, как и я, или как Геннадий Кацов и многие другие его знали, и его все любили. Абсолютно я в этом совершенно не сомневаюсь, поэтому много можно очень хороших слов о нем сказать. Но когда именно, мы вам дадим знать. Спасибо большое за ваш звонок. У нас осталось минут 10 до конца программы. Еще кто-то звонит, да? Ау.
2: Здравствуйте, мальчик. Значит, не вопрос, а просто замечание по поводу Кеннеди-центра. Дело в том, что имя изменили. И достаточно ли этого для того, чтобы артисты вернулись туда? Это большой вопрос, потому что там же поменяли полностью совет этот опекунский.
0: Это правда.
2: Поэтому, да, вот это вот,
0: я
2: вот
0: поняла.
2: Это вот неопределенность.
0: Я поняла, неопределенность остается, я согласна с вами. Но тот факт, что Кеннеди-центр не будут закрывать... А Национальный симфонический оркестр под управлением Назеды был той организацией, которая, как говорится, не хотела сильно антагонизировать руководство Кеннеди-центра.
2: Ну и вы имеете в виду, не будет закрывать для реконструкции, правильно?
0: Да.
2: Это не связано с именем и политикой.
0: Нет.
2: Что касается Саши Гранта, я хочу сказать, что вообще RTN это такая в хорошем смысле слова камерная, да, камерный канал, телевидение камерное, особенно для пожилых русскоязычных людей, вы становитесь ведущие и участники, становитесь практически членами семьи. Мы вас смотрим каждый день, мы смотрим вас практически 24 часа в сутки, ну, кроме сна. Поэтому это очень личная всегда ситуация, когда кто-то уходит. И это очень печально. И действительно, Саша столько лет работал. Что бы я хотел по этому поводу сказать, кроме соболезнований и всяких хороших слов, что необходимо все-таки какую-то найти возможность для обратной связи. Потому что люди звонили, спрашивали о его здоровье. Информация очень ограниченная была, естественно. И потому что это частная жизнь, и потому что не все ведущие принимают звонки, и потому что не все ведущие, кто принимает звонки, знают, что происходит с другими ведущими. Очень ограничена обратная связь, и это просто пожелание вообще. И никакая не там жалоба, не дай бог, или замечание, а просто общее пожелание.
0: Окей.
2: Всего вам доброго.
0: Окей, спасибо. Учтем по возможности. Ну, а теперь, друзья, последняя часть нашей программы, посвященная фестивалю Моцарта в Бард колледже Анандейл-Хадсон. Это знаменитый бард-музыкальный фестиваль, который становится все шире, все насыщеннее. В этом году два уикенда, один уже прошел, а второй вот-вот начнется. И если у вас есть возможность, поезжайте в Анандейл-Хадсон. Это не так далеко от Нью-Йорка, это сравнительно не так далеко от Бостона. В любом случае, это прекрасное место, где будет звучать музыка Моцарта, но особенно много музыки тех, кто был вокруг него, который, его детей, его отца, его сестры, его коллег, его учеников. И очень много его произведений, не самых даже знаменитых, но и знаменитых тоже. В частности, теперь, поскольку Анандейл-он-Хадсон находится рядом с городом Райнбеком, а там есть прекрасная церковь, и теперь там тоже проходят концерты. И в частности, уже завтра будет концерт церковной музыки Моцарта, потому что Моцарт говорил, что религия всегда со мной. Я всегда верил, хотя он был католиком, конечно, семья была католическая. При этом, как вы помните, друзья, в последние годы своей жизни, когда он жил в Вене, он был связан с масонами и писал очень много музыки для масонской ложи. И вот произведение его, в том числе кантата, которая осталась фактически последним его законченным произведением, вот она будет звучать в этом концерте церковной музыки. Но не только Моцарта, там будет музыка Михаэля Гайдна, потому что Йозеф Гайдн, которого мы все знали, он был как бы косвенно и учителем Моцарта, и был предметом его уважения и поклонения, но Моцарт был очень тесно связан и с другим Гайдном, вот этим Михаилом, они были братья, и Михаил был тоже хороший композитор, и его музыка там тоже звучала. А другой концерт посвящен как раз музыке Гайдна и Моцарта, написанной каждым из них на вершине их мастерства. И, в частности, там должен звучать квартет Гайдна под названием «Шутка». Концерт, квартет, который совершенно очаровательный, но я думаю, что мы его очень редко слушаем. И поэтому самое время закончить нашу программу как раз этим квартетом. Играет Вильнюсский квартет имени Чурлёниса. Спасибо, друзья, за внимание. До новых встреч.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
3: Самые горячие новости,
2: радиоигры
3: и конкурсы в прямом эфире,
2: аналитические программы
3: и радиомосты.
2: Дэвидсон Радио.
3: Политическая ситуация,
2: события культуры,
3: интересные люди.
2: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Сегодня с часу до двух дня слушайте в нашем эфире программу, посвященную памяти Александра Гранта.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я рад приветствовать вас из северной столицы Израиля, из замечательного города на море, и на это море можно смотреть с потрясающих гор. Это город Хайфа. Я приветствую русскоязычного раввина Рава Игаля Дубинского. Приветствую вас.
1: Здравствуйте, Рапаря. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Я очень рад вас видеть, Игаль. И когда я приезжаю в Хайфу, а сейчас я в Хайфе, то я, конечно, не мог с вами не встретиться. И прежде всего хочу выразить вам благодарность от имени нашей общины в Америке. Я уверен, от имени всего еврейского народа, за то, что по сегодняшний день вы остаетесь в рядах армии обороны Израиля. И, наверное, первый тогда вам вопрос. Расскажите немножко о себе и как так получилось, что вы отец, у вас потрясающая семья. Я провел несколько дней назад с вами замечательную встречу с вами и вашей семьей в Иерусалиме. И вы освобождены, вы могли уже не идти, вам уже не 18 лет. И вы, тем не менее, продолжаете служить в рядах армии обороны Израиля.
1: Боевые части служат до 40 лет. И после того, как я 41 год, чуть-чуть побольше, уже должен был освободиться, я поговорил с женой и сказал, что, скорее всего, я уже должен заниматься более какими-то другими вещами и уже оставить израильскую армию уже более 20 лет, да, уже можно все-таки передать молодым эстафет. На что мой командир сказал: я не хочу, чтобы ты оставлял армию, я хочу, чтобы ты уже все, не будешь больше делать сложные миссии, будешь только одевать тфилин людям. Будешь только приходить и одевать тфилин людям. Вы сами понимаете, Рабари, когда хабаднику говорят, что можно просто приходить и одевать тфилин людям, это удар ниже пояса. Ты уже не можешь отказаться никогда. И так случилось, что я подписал, что я продлеваю службу еще, не помню сколько, на 5 лет или еще что-то. И нетрудно догадаться, что начинается 7 октября, и все обещания одевать тфилин потихонечку уходят на второй план и выходят присоединиться опять к своей части и принять участие в войне, в которой мы видим в открытую, как Всевышний творит нам чудеса. Несмотря на все козни, которые строят наши враги, и они не понимают, как у них ничего не получается, ответ очень простой. Что Всевышний воюет с нами, Всевышний помогает нам. И что бы они ни строили, еврейский народ всегда останется предан Всевышнему, всегда выживет и будет процветать, и будет расти. И мы сделаем свою миссию, которую Всевышний на нас возложил, что вся эта тьма, она в конце концов исчезнет, а добро, оно в конце концов всегда победит.
0: Как давно и откуда вы приехали в Израиль?
1: Я приехал в 99-м году с города Подольск. Это город в Московской области. Отучился там 2 года в университете и сделал репатриацию сначала в Нацерет-Элит, который сейчас Нов Галин, а в 2000 году уже начал жить в Хайфе и до сих пор живу в Хайфе.
0: Скажите, а как так получилось, что вот вы учились в университете? Наверное, учились в университете здесь тоже, правда?
1: Да.
0: И в какой специальности вы стали специалистом?
1: Я учился тут и первая, и вторая степень в статистике, и актуарии. Это актуар, кто вычисляет риски, страховые компании, финансовые компании.
0: И в результате вы стали раввином. Как это произошло?
1: Ну, хочешь рассказать про свои планы, хочешь усмешить Всевышнего, расскажи про свои планы. У меня самые неправильные были цели выучить эту профессию, чтобы заработать деньги, чтобы много получать денег. Такая цель, она не может быть
0: самоцелью.
1: Деньги, как инструмент, нет проблем. Но если ты идешь учить ради денег, то понятно, что в этом не будет благословения. И поэтому, когда я закончил учебу, я понимаю, что мне это совершенно не надо. Я понимаю, что это вообще я не хочу. И не понимаю, зачем я это учил. Но так или иначе, мне предложили разные должности в области недвижимости, и я ушел в совсем другую область. И после нескольких лет в области, которая связана с недвижимостью, мне предложили уже в Хабаде руководить проектами, которые связаны с еврейской идентификацией.
0: Ну, прежде всего, вам нужно было сначала учиться, чтобы учить других. И когда началась ваша учеба?
1: Если честно, есть люди, у которых учеба интенсивно начинается. У меня все это время, я очень много учился в армии. Со мной был солдат-хабадник, с которым у нас постоянно была учеба. Я учился чуть-чуть в Вишиве, какие-то факультативные уроки. То есть учебы не было, нельзя сказать, какой-то период, да, это может быть 10 лет. Это постоянная была учеба, где ты постоянно что-то новое узнавал, что-то новое учился.
0: Но ведь, наверное, был момент, когда вы приехали из обычной советской семьи, совершенно оторванной от еврейских традиций, и вдруг в какой-то момент перед вами что-то открылось.
1: Ну, да. Это было? Это был Йом-Кипур в Нофа-Галиль, в Нацарет-Элите. Это была, наверное, переломная точка в моей жизни, потому что, во-первых, я всегда хотел приехать в Израиль, и поэтому после того, как я отучился 2 года, вдруг появляется программа, которая подходит мне по всем данным. Я когда приезжаю в Израиль, я приезжаю в Израиль за несколько дней до Рош-Ашаны. И после этого, после Рош-Ашаны, нас приводят с группой в синагогу, большая, громадная синагога в Нофа-Галиль, на Йом-Кипур. И я только захожу, и там уже посередине молитвы, и я вижу, мне кажется, что какой-то есть туман, мне что-то очень нравится, я не понимаю, что это такое, я спрашиваю, о чем молитва, что они говорят, но тот, кто нам переводит, я думаю, что он сам не понимал, о чем он говорит, что-то. Я понимаю, что это то, что я хочу. Да, и с этого момента начинается мой долгий путь, который, может быть, у кого-то это год, полгода, 2 года у меня, может быть, заняло это 10 лет. Но именно с этого момента, с молитвы Йом-Кипур, начинается моя любовь к еврейству.
0: Знаете, удивительный момент. Вот, казалось бы, совершенно случайно. Мы с вами говорим момент, когда начинается месяц Луль, который предшествует 10 дням раскаяния, которое завершается как раз Йом-Кипуром. То есть это те самые 40 дней, как говорят еврейские мудрецы, когда Моисей поднимается на гору Синай, и там на горе Синай просит Всевышнего простить нас за грех золотого тельца, не отвергать нас, а вернуть нас к Торе, вернуть нас ко Всевышнему и даровать нам Тору во второй раз. Это вторые скрижали. Поэтому, по сути, то, что вы рассказываете, оно очень актуально сейчас, потому что каждый из нас проходит какой-то свой путь, который действительно не просто событие, а это путь. Вот эти 40 дней, которые начинаются сейчас, это как раз путь к тому моменту, когда в Йом-Кипур мы получаем Тору. Только эта Тора на самом деле остается с нами на века. И в связи с этим хочу тем более спросить у вас, поскольку вы рассказали о том, что вы сколько лет вы служите в израильской армии, по сути?
1: На данный момент 23 года.
0: То есть 23 года в строю, снайпером, довольно серьезная работа. И несколько раз на протяжении этого периода военного я звонил вам, мы с вами проводили телевизионные программы прямо откуда-то с какой-то базы на севере, то ли на Голландских высотах, то ли еще где-то. Мы не указывали нашим врагам координаты, чтобы они не поразили вас. Но, тем не менее, мы понимали, что вы, конечно, служите и защищаете свой народ. Были ли моменты, когда вы испытывали страх?
1: Сейчас, кстати, недавно вышел фильм. Была одна ситуация, которая произошла именно в день, когда поднялась душа Баба Сали. Алиф Шват, да,
0: первое число месяца Швата.
1: И у нас был патруль на границе с Ливаном, на паре, и если кому-то рассказать, никто никогда не поверит. Но уже даже вышел фильм, да, есть доказательства. Это было очень тяжелое погодное условие. Дождь, туман, холод, все, что можно было. И террористы Хизбаллы сделали нам засаду и открыли по нам огонь по группе, которая вместо 7 человек была 15 человек. И нас было не больше, не меньше, как я уже сказал, вместо 7, 15 человек. Я, кстати, посчитал, что большая часть одевала тфилин, да, то есть у нас была еще и духовная. И с 5 мест, с 5 метров открыли огонь, и никто не пострадал. Взрывались 5 метров, взрывались гранаты. Автоматы очереди из Калашникова. И первое чувство, конечно, это было страх, непонятно, много всего. Но через пару минут все вдруг приходит спокойствие. И вдруг ты понимаешь, что Всевышний сейчас с тобой. Ты понимаешь, что сейчас происходят чудеса, как мы с вами уже говорили, которые равносильны чудесам при выходе из Египта. Рассечение Тростникового моря и 10 казней. Ты понимаешь, что сейчас с тобой находится Всевышний, и ты понимаешь, что все закончится хорошо. Да, и я говорю, что сейчас мы только должны раскрыть глаза, увидеть, как Всевышний просто творит чудеса. Каждый день, каждое мгновение просто должны это увидеть.
0: Ну, это сейчас ретроспективно, вы можете сказать, что происходили чудеса. Тот момент, когда по вам стреляют, и когда вы слышите взрывы, да, то у человека, конечно, мольба. Я слышал от одного ветерана Второй мировой войны, который говорил, что в траншеях не было атеистов и членов партии, потому что в этот момент он слышал и политрук, и другие молились вслух. И просили, да, небеса, просили Бога, чтобы падающая на них бомба, чтобы она промахнулась и не попала к ним в окоп.
1: «Шма Исраэль» я сказал много раз, Рыпави.
0: В тот момент. В тот момент. То есть я задал вам этот вопрос, потому что у нас удивительная недельная глава Торы, которая, с одной стороны, актуальна. Она говорит о том, что когда евреи идут в бой, то выходит специальный служитель еврейского народа, коген, специальный, так сказать, коган или каганович, и он обращается к народу и говорит: слушай, Израиль, и говорит им, что если у кого-то трепещет сердце, то он может развернуться и уйти. Совершенно удивительное вообще разрешение человеку, который боится уйти. И при этом он добавляет: если есть человек, который посадил виноградник и не снял этого урожая, который обручился с женой, и который еще не женился, и человек, который построил дом, еще не жил в нем, то он может вернуться домой. Мудрецы удивляются, говорят: странная какая-то вещь. Как же так, солдат? Есть загранотряды, да, в советской армии были загранотряды. Если кто-то не вставал и не бежал в атаку, когда было нужно, то там шли автоматчики, расстреливали людей, которые оставались лежать. Рассказывают, что есть подобного рода сегодня отряды, так сказать, в конфликте, в войне, которая происходит в Украине, подобного рода. Я не знаю, да или нет. Но а вдруг в израильской армии... Во-первых, у нас факт, наверное, что здесь в боевые войска человек идет добровольно. Это правда?
1: Тот, кто не хочет быть в боевых войсках, он никогда не будет. То есть тот, кто страшно не хочет, он скажет, и он не будет там. Сильно-сильно, это понятно, что человек не будет ни воевать, ни делать очень сложные вещи. Это не курс молодого бойца, он идет около 8 месяцев. Еще 4 месяца подготовка, то есть год достаточно непростой жизни. И потом еще 2 года боевых командировок и тренировок. Поэтому человек, который понимает, что это не для него, и так очень много отсеялось, его никто не будет заставлять, потому что понятно, что пользы никакой не будет.
0: Интересно, например, мои оба сына, они хотели и служили в боевых войсках. Один служил в Газе, другой служил в Ливане и в Сирии. Не только на границе, но и в Ливане, и в Сирии. А возвращаясь к нашему с вами рассказу в Торе, как же вы объясняете, почему вдруг Тора, с одной стороны, разрешает этим четырем категориям людей уходить, И как это можно понять с точки зрения и боевого искусства, потому что ведь нужно в бою победить, а ты разрешаешь людям вместо того, чтобы идти в бой, идти домой?
1: Ну, во-первых, с точки зрения логики тут очень отчетливо видно, что человек, который боится, он пользы не сможет принести. Наоборот, он может заразить других людей своим страхом.
0: Обратить всю армию?
1: Всю армию в бегство, потому что когда ты видишь, что начинают убегать, у тебя вдруг появляются мысли. Когда ты видишь, что все вместе идут, то ты, и ты, да, у тебя появляется чувство уверенности. Поэтому с точки зрения логики нам, конечно же, понятно. Но то, что вы сказали, Рапари, нам непонятно, а при чем тут жених? А при чем тут виноград, а при чем тут дом? Вот это может быть нам непонятно. И тут мы видим, насколько Всевышний любит людей. И насколько нам с вами каждый запись хотим донести одну самую важную вещь. Не имеет значения, к какому лагерю вы относитесь. К правому, к левому, к центристу. Не имеет значения. Это ни в коем случае не должно вызывать ненависть внутри нашего народа. То, что есть совершенно разные люди, это очень даже хорошо. Потому что мы не ехидим, мы не уходим. Мы не идентичны, мы объединены.
0: Каждый человек уникален.
1: Уникален. И поэтому нет проблем, если ты хочешь думать по-другому. Ни в коем случае я не должен тебя заставлять думать как я. Но ненависть, она точно не должна быть. И мы видим, как Всевышний показывает любовь. То есть, когда человек пойдет домой, никто не подумает, что он трус. Просто подумает, что он построил дом или виноград. И у него даже будет оправдание сказать, что у меня жена дома, я только обручился. То есть для Всевышнего важно уважение, мы могли бы сказать. Человек боится. Может быть, его зафазорить, заклеймить. У тебя сейчас есть возможность защищать страну, еврейский народ, а ты убегаешь. Может быть, запозорить его. Для Всевышнего и тут для него очень важно уважение человек.
0: То есть сохранение чувства человеческого достоинства и, по сути, запрет унижения человека, тем более публичного. То есть даже разрешая человеку уйти, потому что он боится, Тора предписывает нам не унижать его, а дать другого рода причины, лишь только для того, чтобы когда он уходил, как мудрецы говорят, никто не сказал: «О, это уходит трус». Может быть, он жених, может быть, он построил дом, может быть, он построил виноградник, да? И это обязанность каждого из нас относиться с уважением к другому человеку. Я хочу сказать, что, может быть, эта история напоминает нам историю рождения Машех. Я говорю сейчас о истории внука первого еврея Авраама, правнука первого еврея Авраама, внука Ицхака и сына Якова, у которого было 12 сыновей, один из них Иуда. И Иуда, как мы знаем, у него был тоже сын, и у этого сына была жена Тамар. И никак не получалось, что у Тамар были бы дети. И в какой-то момент, когда ее муж, сын Иуды, умер, то тогда она, можно сказать, совратила Иуду. Она переодела с блудницу, и Иуда, который был большим судьей, большим мудрецом Торы, тем не менее оказался человеком. Это тоже очень важный момент, что и великие падают. Мудрецы говорят, что Всевышний отнял у него свободу выбора для определенного рода именно этой ситуации, для того, чтобы этому научить нас. И в какой-то момент она забеременела, и люди того времени, в тот момент, говорят: «О, давайте ее накажем». Они собрались и сказали: «Ты смотри, ты не замужем, и что мы сделаем тем? Мы тебя сожжем». И они обращаются к Иуде, судье, и говорят: «Что ты скажешь, Иуда? Давай эту женщину-блудницу сожжем». И он мог промолчать. Что делает Иуда?
1: Говорит...
0: Вот даже да, другой момент, даже, да, что говорит Иуда, потому что они спросили ее, с кем ты была, да? И она могла бы сказать: я была
1: с тобой,
0: с ним, я была с тобой. И она лишь только говорит, вот этот человек уставил у меня это и это, там плащ, кольцо, эту трость. Но она не называет его имени. Вот удивительное место. Она, ей угрожает смерть.
1: Смертная казнь.
0: Ее готовы бросить в огонь. Она молчит.
1: А ей важно уважение к другому человеку.
0: Отсюда мудрецы выводят закон и говорят, лучше быть человеку, брошенным в огонь, но не унизить другого человека публично. Настолько мудрецы считают это законом, а не просто некой моралью и советом, что говорят, что отсюда мы учим, что публичное унижение приравнивается к убийству. Потому что унизить другого человека, как будто его убить. И точно так же, как если приходят к человеку и говорят, убей, или мы убьем тебя. Он должен сказать, а кто сказал, что моя кровь краснее, чем его? Так же здесь, если придут к нему, пишет Рабейну Йона, великий мудрец, современник Маймонида. Он пишет о своде закона. Если пришли к человеку и сказали ему, оскорби другого человека публично, или мы тебя убьем, из этой истории Тамар и Иуды мы учим, что человек должен отказаться от публичного унижения другого человека даже под страхом смерти. Но поскольку Иуда понял это сам, то он публично признался. И этим проявил такую свою духовную силу, и силу раскаяния, что в результате он стал лидером среди братьев как раз за признание своей ошибки. И у них родился тот самый ребенок, Перец, который становится прапрапрадедушкой царя Давида и приводит к династии Машеха. Поэтому могли бы, наверное, выучить отсюда историю, что уважительное отношение к личности, человеческому достоинству другого человека. С одной стороны, это то, о чем мы говорили сейчас, а с другой стороны, подобно Моисею или подобно Иуде, уметь признавать свою ошибку и раскаиваться, исправляться, это две силы, которые приводят к Машеху, к исправлению, усилению еврейского народа.
1: Бесспорно, да, Рабаря, что человек, который умеет признавать свои ошибки, и более того, весь наш еврейский народ называется Иудим, именно от колена Иуда. И одно и другое объяснение, что тот, кто умеет благодарить, тот, кто умеет сказать Всевышнему спасибо за все, и за то, что хорошо, и за то, что хорошо, но которая скрыта иногда не в совсем хорошей ситуации. Да? То есть мы от Иуды можем выучить очень многое, что, к сожалению, в сегодняшнем времени очень не хватает. Очень не хватает, чтобы мы все-таки открыли нашу книгу, книгу книг. Весь мир читает эту книгу, теперь осталось только нам ее читать и учиться, откуда пошел еврейский народ, как рождается Машиах, как уважать других людей и что. Как наши действия приводят к рождению Машиаха?
0: Потому, когда у Леи родился четвертый сын, она думала, что четыре матери, у каждой будет по три, а этот четвертый был дополнительным, то лишь тогда она сказала, «Хапаму дэ ташам, на этот раз возблагодарю я Всевышнего». И мудрецы спрашивают, почему на этот раз? Да потому что я получила больше, чем мне полагается. Мудрецы говорят, что в этом сокрыта тайна умения благодарить. Потому что очень часто человек, как мой Рэбе говорил, болен болезнью, мне полагается это, мне полагается то, и каждый раз он думает, что ему не додали. И поэтому он грустный или обижается, да. Если вместо этого все, что у него в жизни есть, и возможность дышать, и возможность видеть, возможность идти, и дорогие люди, прекрасная семья, и друзья, и он начинает все это ценить и говорить, Всевышнему спасибо, потому что все, что у меня есть, это больше, чем мне полагается, то это благодарение открывает путь к радости. А с другой стороны, благодарить – это также признавать. На самом деле ведь благодарить от слова «легодот», да, и признавать ошибку – это две стороны одной и той же медали. Поэтому любопытно, что мы говорим с вами и о умении благодарить Всевышнего и радоваться, и о умении признавать свою ошибку, как и то, и другое, приводит к победе. Поэтому хочу пожелать вам успехов и много радости, и сказать то, что продолжают израильтяне говорить, потому что война еще не закончена, а мы говорим «Бияхат
1: Ненацех».
0: Вместе победим. Поэтому Хайфе, я здесь бывал во время войны, вы здесь были все время, здесь летали ракеты, здесь звучали сирены, это был самый, в каком-то смысле, в большей степени в Израиле город под обстрелами, возможно, один из, во всяком случае, северный город. Хочу пожелать мира этому городу и процветания вашей замечательной русскоязычной общины.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
16: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган, и сегодня хотел бы вам рассказать об удивительном человеке, который уже много раз был в нашей студии. Я с ним очень много лет дружу, очень его уважаю. Это талантливейший человек огромной энергии, огромного таланта и очень щедрого сердца, потому что он успевает помогать не только жителям Квинса, не только представителям Бухарской общины, но и представителям очень многих общин города Нью-Йорка и всего мира, потому что Рафаэль Никталов, мой сегодняшний гость, главный редактор газеты «Бухарин Таймс», координатор Конгресса бухарских евреев США и Канады. Он человек мира.
1: Спасибо.
16: И мне посчастливилось с ним ездить в Узбекистан, посчастливилось с ним ездить в Израиль. И куда бы он ни приходил, в какое бы место он ни заходил, не говоря уже про Нью-Йорк, он только зашел, вот сегодня мы были, в кафе зашел Рафаэль Никталов. В Квинсе зашли, в ресторан Рафаэль Никталов. В Узбекистане там, по-моему, гробница была чья-то. Вышел мужик, нас не пускали туда. Он говорит: «Ой, это же Рафаэль Никталов, заходите в гробницу», говорит.
1: Спасибо, да.
16: В Израиле тоже везде. В Кнессет пришел, ему говорят: «А что вы там стоите? Это же Рафаэль Никталов, заходите в Кнессет». То есть такое впечатление, спасибо, что тебя знает весь мир, человек мира, я бы сказал. Спасибо. Но главное, еще я хочу сказать, пользуясь случаем, что у тебя круглая дата, я понимаю, ты не женщина, можем сказать, сколько лет, 70 лет, круглый юбилей. Поздравляю, спасибо, тебя, желаю, спасибо, тебе здоровья в первую очередь, спасибо, до 120, мазл тов, успехов в твоей общественной, творческой деятельности, потому
1: спасибо
16: что
1: большое.
16: Газету «Бухарин Таймс», я уже точно знаю, читают на всех языках. Я недавно виделся с одной женщиной, она узбечка, она не еврейка.
1: Да.
16: Она регулярно читает газету «Бухарин Таймс».
1: Да.
16: У тебя и по-английски здесь, и по-русски. Я открываю, тебе дает интервью президент ФИФА. И я просто вообще... Такое впечатление, что тебя отказать вообще невозможно. Любой маломальский, значащий политик, общественный деятель, артист, футболист,
1: спасибо,
16: обязан дать интервью газете «Бухарин Таймс» Рафаэлу Никталову.
1: Спасибо, это все благодаря вам.
16: Не, ну все. Так, немножко расскажи о себе. Я знаю, что ты из Самарканда, ты везде рассказываешь. Как давно ты в Америке? Сколько лет в газете? Почему ты вот всем этим занимаешься?
1: Ну, вообще, это была моя мечта всегда, иметь прессу, которая... и быть главным редактором, чтобы меня не редактировали, чтобы до читателя доходило то, что я хочу сказать, а не то, что отредактируют. И поэтому, когда я приехал в Америку в 1993 году, через 3 месяца вместе с покойным Несимом Мордехаевичем Никталовым, мы выпустили газету «Мост». И с того времени, это я вот уже все эти годы занимаюсь издательской деятельностью,
9: и очень люблю свою работу, потому что она для меня самое главное, чтобы газета приносила пользу, и укрепляла нашу общину. И это ценно и то, что мне доверяют в моей общине, потому что мы занимаемся активно межобщинными связями, мы также занимаемся народной дипломатией. Вот был создан в свое время 27 лет тому назад Конгресс Бухарский Еврейств Шайи Канады Борисом Кандовым. И вот все эти годы мы активно сотрудничаем на этом поприще тоже. Но самое главное – это наша община и наша общая еврейская миграция здесь, независимо от того, что бухарский, корейский, игорский еврей, ашкенази, не имеет значения, сефарды. Но самое главное, что нас объединяет не только этот город, но и общие проблемы, которые заметно обострились в последнее время в связи с тем, что был избран президент, мэр города, человек, который как-то очень неравнодушен к нам. Скажем это так.
16: Культурно ты выразился очень.
9: Да, да, вот.
16: Я назову прямым текстом. Был избран человек, ярый антисемит, враг Америки, на мой взгляд, враг Израиля, враг еврейского народа, антисемит, социалист, который даже в годовщину 250 лет празднования Америки наговорил кучу гадостей про эту выдающуюся страну. И каждый день он говорит про геноцид, который делает якобы Израиль, ссылается все время на всю статистику Хамаса, перечисляет во всех своих выступлениях. И каждый день принимает решения, которые способствуют усилению антисемитизма,
9: да,
16: в Нью-Йорке.
9: Да, его риторика отвратительная, и я очень благодарен таким серьезным лидерам республиканской партии в нашей общине, по крайней мере, как вы, Ари, как Майкл Навахов, как и другие, Арик Брук Красный, которые очень активно противостоят этому, участвуют во многих акциях и даже участвуют в акциях, которые мы инициируем, и это очень приятно. Это наоборот сейчас показывает, что точно так же, как после 7 октября в Израиле, кстати, после 7 октября мы все стали израильтянами, это чувство уже не имеет значения, какого разлива ты еврей. Вот, но вот после того, как вот поднялась эта антисемитская буря, то я подумал, что как это нас серьезно объединяет и должно объединять в борьбе против людей, к сожалению, которых мы имеем опыт в СССР. И нас удивить этим невозможно. Мне поэтому даже непонятно, почему прикрываются в Мамдане его мусульманцев якобы. Это не мусульманский стиль поведения вообще, то, что он делает. Он далек от ислама. А он вообще просто коммунист, прогрессист, то, что называется. И эти прикрытия всяких этих праздников этой религии для него просто для того, чтобы показать всем, что он свой. На самом деле он просто очень далек от этих ценностей, потому что сам, как демократы-прогрессисты, они марксисты, далеки от религиозного представления мировоззрения в целом.
16: Я помню, как мы с тобой были в Бухаре, и главный раввин Узбекистана с нами сказал: давайте сходим

0: людям мира достойно уважения и подражания.
1: Я все время рассказываю, как мы с тобой были в Коканде, вот в этом ресторане тогда, и вышел таджик-певец и стал петь «Еврейские глаза». Да. Среди тысяч глаз в толпе я вас узнал. Да. Я не мог понять, как это возможно. Он говорит, куда вы все уехали? Я хочу, чтобы вы возвращались. Говорит, мы
0: да,
1: так
0: да,
1: с вами любим.
0: Вообще в Коканде,
1: мы хотим больше, чтобы бухарские евреи
0: там,
1: приезжали.
0: Да, друг Улугбек Бегматов, который до сих пор с ним переписывается, он был заместителем мэра города, и они вообще таким уважением относятся к своей дружбе, к своим отношениям. Вот мы были свидетели, мы были на кладбище там, а во-вторых, дома, которые стали памятниками материальной культуры Узбекистана 20-19 веков, которые в свое время принадлежали Бадьяевым, Малаевым, Котеляховым, Мисахаровым, они также сохранились, и там же, хотя там уже где-то мэрия, где-то техникум, где-то что, но у входа в эти дома написано, что в свое время этот дом принадлежал семье Вадьяевых, а этот дом принадлежал семье Потыляховых. Это, знаете, это очень... Это...
1: На входе в гостиницу «Мезуза»?
0: Да, да, в гостиницу, да,
1: да,
0: в Бухаре.
1: На середине Рашидов, я помню.
0: Да, да, да, да, есть такое. Но я, кстати, был в последний раз в Бухаре, да, да. И вдруг вижу среди фотографий, которые там есть почетных гостей, Ари Кагана, члена собрания городского совета города Нью-Йорка, и там это... Да, мне так обидно стало, ты был, а меня рядом с не было, хотя стоял рядом.
1: У нас есть фотография, сделанная во время этой поездки в Узбекистан, где есть... мы тогда ездили вместе с внушительной делегацией, в том числе были корреспонденты газеты «Нью-Йорк Таймс» и корреспондент журнала «Forbes» и «Wall Street Journal».
0: Да.
1: И мы посещали в том числе парламент Узбекистана. У нас есть фотография, сделанная, если я не ошибаюсь, на выходе из зала Сената Узбекистана. Вот там Рафаэл Никталов, и там наши коллеги-журналисты
0: да,
1: тоже...
0: Да, да.
1: Был очень теплый прием, наше мнение выслушали, от нас не отмахивались, и очень были заинтересованы в дружбе между Узбекистаном и Америкой,
0: да.
1: В улучшении отношений с еврейской общиной, с Америкой, то есть никакого...
0: Мне, что... Меня вообще, как узбекистанца, извиняюсь, я перебью, очень приятно, что активизировались отношения между господином Мирзияевым
1: Даниэль, и Трампом, да.
0: Да, Трампом, и что это очень на взаимной такой основе полного доверия, взаимного уважения, мы этим очень гордимся.
1: Но совершенно меня просто потрясло открытие еврейского кладбища. Это в Самарканде было?
0: Не открытие, это в Коканде.
1: В Коканде, в Коканде. Вот выступает Рафаэл Никталов, а справа от него стоит главный раввин бухарских евреев США и Канады,
0: да,
1: Барух Бабаев.
0: Бабаев, да.
1: И вы можете себе представить открытие еврейского кладбища в Узбекистане. И угадайте, что там было.
0: Это самое... не то, что открытие, это был реопенинг. Потому что кладбище было, а потом
1: оно было просто
0: Форт Коканд.
1: Реставрировали.
0: Форт Коканд, да. Вот там очень серьезные лидеры, как Абрамов, Роман Мататов и многие другие, они вот инвестировали очень много денег, собрали,
1: реставрировали,
0: чтобы реставрировать, реконструировать и усилить вот эту стелу, такое место, где памяти погибшим воинам, бухарским евреям во время Второй мировой войны.
1: Но самое потрясающее в этом всем было это то, что на открытии или на торжественном открытии уже нового реставрированного еврейского кладбища выступал, готовый, как говорили в Советском Союзе, ансамбль «Песни и пляски». Но я скажу по-другому.
0: Да.
1: Военный маршировал, военный
0: да,
1: оркестр
0: маршировал.
1: Или военный... короче говоря, из
0: точно,
1: армии Узбекистана.
0: Точно такой же было в Самарканде в 18-м году.
1: Военный парад армии Узбекистана на, еврейском,
0: салют,
1: салют на еврейском кладбище.
0: Да, да.
1: И все сидели, мэр, губернатор там.
0: Да, это
1: просто
0: говорит
1: сидел,
0: о том уважении, которое...
1: Я себя
0: которым...
1: щипал, думаю, неужели это правда происходит?
0: Да,
1: а это... ведущим был Рафаэл Никталов.
0: Да. Да, это так и было, потому что, еще раз говорю, на моей родине вот такое отношение ко всем, не только к евреям, ко всем национальным меньшинствам, которые есть.
1: Католическая церковь, я
0: да,
1: знаю,
0: там
1: есть.
0: И католическая церковь, и православная церковь, и другие ашкеназские синагоги, бухарские синагоги, мечети, мечети шиитов, мечети суннитов. И все абсолютно добровольно, красиво. До недавнего времени эти все объекты не охранялись даже. Вы знаете, вот до 7 октября вот все эти объекты не охранялись. Вот после этого, вот, когда такая волна была...
1: На всякий случай решили.
0: Да, стали... А так вообще просто ни кого-то охранять не было, потому что очень доброжелательные люди Это такой народ, есть такое понятие узбек-чилик, то есть быть на уровне вот узбека, который снаряжен таким открытым, добрым сердцем, уважением каждому гостю. Вот у узбеков есть такая пословица «Меймон о тангдек».

0: друг, это гость на уровне моего отца.
1: Я уважаю его. Я тоже рассказывал неоднократно, что пока всех гостей не покормили, нельзя садиться хозяину. Да. Или визиты там в Самарканде на базар, это вообще целое историческое событие вообще, конечно.
0: Да. Такое же, я хочу сказать, отношение, между прочим, к еврейской диаспоре, к евреям в Азербайджане, что вот очень радует, и Конгресс Бухарских евреев, который вот занимается вот народной дипломатией, мы туда едем, потому что мы относимся ко всем этим странам, Азербайджан, Узбекистану, Таджикистану, Казахстану, Киргизии, Грузии, Армении, независимо от того, какое там правительство, но мы дружим с народом, потому что правительство меняется, меняются партии, как и у нас, меняются да, какие-то лидеры.
1: Ты меня знакомил здесь, в Нью-Йорке, с общиной крымских татар, если бы не ты, я бы даже
0: турков,
1: не знал.
0: Да.
1: Вообще, с кем только ты, со всеми стараешься, чтобы все мы, это все Америка, чтобы мы все должны жить вместе.
0: Обязательно,
1: с соседями.
0: Да. Вот мы организовываем, часто проводим фестиваль международный «Шашмаком Forever».
1: «Шашмаком Forever»,
0: да. И что там? Для меня самое главное, чтобы все музыканты мира воевали за первый приз. Но на сцене, чтобы воевали. Потому что тут оружие музыка.
1: Музыкальный конкурс.
0: «Шашмаком» – это великое наследие, которое...
1: А ты, по-моему, консерваторию заканчивал? Или у тебя музыкальное образование, правильно?
0: Да, я учился 7 лет музыки в школе, 4 года музыкального училища, 5 лет консерватории.
1: Видишь, я правильно сказал?
0: Да. Я очень горжусь своим музыкальным прошлым. Я музыковед, и это мне очень помогает.
1: Я был на концертах в школе Forest Hills, если я не ошибаюсь, High School, концерт, 1000 человек, я вообще обалдел, забитый зал.
0: Такой концерт мы проводим.
1: Можно в Линкольн-центре легко проводить, понимаешь?
0: Да,
1: легко.
0: Да, мы проводим в Карнеги-Холл, между прочим, вот этот фестиваль.
1: «Шашмаком Forever», я там тоже был, мне тоже понравилось очень.
0: Да, спасибо за поддержку тебе. Вообще, вот мне очень нравится атмосфера в RTN, потому что это одно из первых наших телевизионных каналов. Меня связывают личные добрые отношения с Гришей Давидзоном, который проявляет просто такую серьезную выдержку отношения ко всем нашим группам еврейского населения, русского, неважно кто, и это всегда есть эфир, уважение, что, пользуясь случаем, хочу вот выразить благодарность ему и вам. И тебе, мой друг и коллега, который является вообще почетным членом Бухарской еврейской общины, это точно, можно прибавить туда и горских евреев, и грузин, азербайджанцев, узбеков, потому что тебе это удается, и я надеюсь, что ты, твоя активность не будет все нарастать, и ты опять будешь в политическом авангарде нашей общины.
1: Спасибо, Рафик. Я хочу сказать, что люди делятся на достойных людей и негодяев. Да. Это главные критерии. Достойный человек и негодяй. Если говорить про RTN и Davidson Radio, представлены все точки зрения, все, политические, все, этнические, религиозные, национальные, выступают очень много. Если говорить про бухарских евреев, очень много
0: вот
1: внимания.
0: Недавно была очень интересная передача с Романом Бараком.
1: Ну вот, например.
0: Это вообще потрясающее явление. Это врач международного класса, который решает вопросы с медициной, связанные уже в 21-22 веке. И вот недавно он прочитал у нас лекцию, я узнал вообще, какого диапазона этот человек, который работает в Хайфе и возглавляет.
1: И он на Davidson Radio.
0: Да, он был на Davidson Radio и с таким интересом.
1: Кстати, я вам покажу вот обложку последнего номера газеты Bukharian Times. Да. И здесь очень хорошо видно. Вот здесь как раз этот доктор Роман Барак. Здесь интервью с президентом FIFA. Здесь жизнь еврейской общины. Здесь и на английском языке. Здесь, конечно, на русском и на английском раздалбливаем мэра Захрана Мамдани.
0: Да, но для этого нам надо очень серьезно всем объединиться. Я хотел бы, пользуясь вот этим случаем, всем демократам, которые поддерживали среди наших общин, или нам все время... Вы знаете, когда мы только приехали в Америку, я только получил паспорт, и мне написали, что я демократ. Я даже не мог понять, что это значит. Меня спрашивали, вы демократ? Я сказал, да. С моим английским вижу, что я уже стал демократом. Я понимаю, что это целая огромная политическая машина, которая сразу всех иммигрантов рекрутит, понимаешь, рекрутинг такой.
1: Да.
0: Но сейчас наступило время отрезвления, потому что в свое время наша община была республиканской до 90-го года, но только после того, как стали приезжать. И я призываю сейчас всех вот начать серьезное самоосмысление себя в этой пространстве политической игры и политических предпочтений, которые в конце концов-то и решают, кем нам быть, с кем нам быть и что с нами будет. И вот это наше равнодушие к тому, что произошло вокруг Мамдани, рикошетом вернулось к нам. Оно должно нас отрезвить, оно нас должно консолидировать. И я вот, например, сейчас поставил перед собой цель активизировать роль республиканской партии в Квинсе, в наших общинах, потому что как-то, знаете, вот все вроде бы голосовали за президента-республиканца, но на местных органах как-то пропускают, не используют свой голос в поддержку тех партий, которые могли бы активнее защищать нас и реально представлять нас в этой плоскости. Поэтому вот скоро у нас в общине, я говорил с таким интересным нашим лидером, моим коллегой Наум Казиевым, еще другими многими нашими активистами, которые смело, очень серьезно отнеслись ко всему, что нам надо менять вектор политической жизни. И я думаю, ваш опыт, который был в Бруклине, потому что всегда нам говорили, ой, да вы что, это же Нью-Йорк, здесь все только демократы. Для демократов. Хотите получить грант? Давайте ля-ля-ля-то-поля. Понимаете, сейчас наступило время, к чему привело это близорукость это, что было одно, ради бога, вот главный президент. Советская ментальность почему-то вот предполагает именно главу государства, которую мы-то как будто сами никогда не выбирали, там, КПСС между собой что-то решит, и вот там, за то, что есть зима и лет, спасибо Сталину за это, потом Брежневу за это, потом Громыко иногда там был. Но самое главное, что сейчас мы должны думать, кто на местах.
1: All politics,
0: с кем мы будем на местах?
1: All politics is local.
0: Да.
1: Все решается на местном уровне. Городской совет Нью-Йорк.
0: И вот это принципиальная разница.
1: Нью-Йорк, Сенат штата Нью-Йорк, губернатор штата.
0: Да.
1: Местные органы власти очень-очень важны.
0: Да, и вот я не могу понять, вот как ты думаешь, ты все-таки в политической жизни стал корейцем, собаку съел? Я хочу тебе сказать.
1: Открыл республиканский клуб?
0: Да, нет, хочу спросить тебя, а почему мы не выдвигаем своих кандидатов в судьи? Почему
1: уже?
0: Мы не выдвигаем уже, прокуроров?
1: Уже.
0: У нас, кстати, есть...
1: 3 ноября будут выборы, да, вот судей в Южном Бруклине. И уже есть кандидаты республиканцы.
0: У нас в Квинсе есть очень потрясающая организация, которую руководит Лео Якубов. Он сам лоер, очень серьезный. 200 молодых адвокатов объединились сейчас и представляют очень интересную такую политическую и социальную группу, которая могла бы тоже быть продвигать.
1: Ну, хорошо.
0: Сейчас у нас, слава богу, есть прекрасные врачи, прекрасные лоера, то есть образованные, серьезные люди, адвокаты, которые могли бы быть на разных уровнях.
1: Доктора,
0: не только кто будет councilman, councilwoman. Вы понимаете, у нас же вообще как councilwoman сейчас такая женщина, которая ничего не делает вообще для наших общин, потому что она уверена, что в наших общинах не так популярны демократы. Окей, раз не популярны, давайте не будем ходить полубеременными. Объявим серьезно, что мы республиканцы, что мы хотим то, чего добивается Трамп, чего добиваются наши местные политики в Бруклине, и у нас в Квинсе сейчас тоже активизировались американское крыло республиканской партии в Квинсе, и я думаю, что этот год будет поворотным.
1: Открывайте клубы республиканские,
0: присоединяйтесь
1: к республиканским клубам в Квинсе.
0: Да, почему бы нет?
1: Открывайте свой клуб.
0: То время, когда мы должны переориентировать свои взгляды, свои ценности, позиции.
1: Приоритет.
0: И четко понимать, что от нас многое зависит.
1: Конечно.
0: От наших голосов очень много зависит. Поэтому я пользуюсь эфиром RTN, хочу обратиться ко всем. Принять эти слова не как вызов простой такой, не просто вот кто-то один решил или кто-то сейчас происходит. Серьезная переориентация политического мышления и ценностей этой партии, которая направлена на поддержку евреев, на поддержку Израиля, на поддержку многих
1: общественной
0: вещей,
1: безопасности.
0: Общественной безопасности. Совершенно справедливо. Вы понимаете, поэтому наступил наш
1: наших
0: час.
1: Наших семей. Демократы сейчас проголосовали переименовать «мама и папа» в «gestating» и «non-gestating parent» вообще. Термины.
0: Ой, ну, мало ли что они переименуют, все равно для кого папа, папа, мама и мама никаких вообще...
1: Но они проголосовали отменить такие термины и переименовать.
0: Ну, они больные, что теперь нам делать? Здорово.
1: Голосовать за других, кто против этого? Голосовать за республиканцев?
0: Да, да.
1: Я хотел бы показать еще несколько фотографий, потому что у нас время передачи, к сожалению,
0: да,
1: не безгранично.
0: Да.
1: Рафаэл Нехталов, я его называю Рафик, я уже сказал, человек мира, ездит по всему миру и везде приносит большущую, огромную пользу.
0: Спасибо.
1: Не только Америке, не только Бухарской еврейской общине, не только Нью-Йорку, но и даже другим странам. И он всегда находит правильный вариант, чтобы сближать народы. Вот этот снимок сделан, если я не ошибаюсь, на бизнес форуме в Самарканде, где приехали бухарские евреи. Я тоже на этом снимке. Вот корреспондент журнала Forbes и газеты Wall Street Journal справа сидит. И Рафаэл Нехталов объяснял, как важно, чтобы были инвестиции из Америки в Узбекистан, из Узбекистана в Америку, чтобы были торговые, дружеские, не только культурные, но и экономические, деловые взаимоотношения. Они укрепляются с каждым месяцем. Создана сейчас ассоциация здесь, в Нью-Йорке, которая так и называется, ассоциация американцев, выходцев с Узбекистана по связям между Америкой и Узбекистаном.
0: Да, да, здесь вообще
1: и там есть и узбеки,
0: очень,
1: и бухарские евреи.
0: Да, очень интересно. Организация «Махаля USA». Да. Вот мы там с вами были, вот недавно там была презентация фильма «Гол за океаном», да, который был впервые показан наши узбекские футболисты, да?
1: Да,
0: которые какие футболисты? Они любители, они много тяжело работают, но раз в неделю приходят на тренировки, и представьте себе, вот это моя личная гордость, у нас в Америке есть 18 команд футболистов. Вы знаете, это не стихотворение почитать на родном языке, это не песенку спеть, правильно? Это одеваться надо, бутсы там, стадион.
1: Да.
0: И это два раза в год они собираются, чтобы отметить, вот скоро будет чемпионат в Узбекистане 35 лет, и также Навруз, праздник, на котором вы, Ария, неоднократно бывали, и мне очень приятно, что вы очень популярны в нашей...
1: Там большой котел, готовят земли... плов потом всем,
0: да, нас собирается
1: не только
0: 300 человек,
1: но и весь Кунялин приходит попробовать.
0: Да, да, да,
1: плов.
0: Да.
1: У нас есть фотография, сделанная в Баку, потому что Рафаэл Нехталов и Конгресс бухарских евреев США и Канады очень много сделали также для сближения с общиной азербайджанцев, с Азербайджаном. Вот этот снимок сделан в Баку, встреча в Госкомитете по делам диаспоры выходцев из Азербайджана. Фуат Мурадов, глава этого комитета, Борис Кандов, который много лет возглавлял Конгресс бухарских евреев США и Канады, и Леон Нехталов, один из филантропов и тоже общинных лидеров.
0: Да, президент Центра бухарских евреев.
1: Да, совершенно верно. Но один снимок, который я хочу вам показать, сделан в Израиле, на юге Израиля, в городе Сдерот, который я показываю всем, кто начинает мне рассказывать про геноцид в секторе Газа. Это снимок сделан в Сдероте. Это снимок сделан в 2017 году,
0: да,
1: если я не ошибаюсь.
0: Да.
1: Задолго до 2023 года,
0: да,
1: до терактов Хамаса, посмотрите, менора сделана из ракет Хамаса. Менора ханукальная из остатков ракет Хамаса, которыми бомбили Сдерот. После того, как Израиль в 2005 году в одностороннем порядке вышел из Газы, Хамас долбил весь Южный Израиль. Вот это справа Рафаэл Нехталов, слева я. И сам факт, что Хамас стрелял по Израилю тысячами ракет многие годы, задолго еще до терактов 2023 года, показывает, что никаком геноциде...
0: Враг не дремлет.
1: То есть они, их нужно уничтожать, по-другому никак с ними,
0: да,
1: нет. Вот еще один снимок тоже сделан в Израиле, в Кнессете. Вы хорошо знаете этого человека. Я говорю про раввина Льва Кацина, который ведет, да, популярную передачу на канале RTN и на Дэвидзон Радио. Вот мы вместе с Рафаэлом Нехталовым и с раввином Кациным в израильском Кнессете. И нас очень тепло и дружелюбно встречали. Как я уже сказал, Рафика Нехталова, там чуть ли не пинком дверь открывал в каждый кабинет, и мы там говорили, давай в нашу фракцию. Это был очень такой памятный визит. И мы с удовольствием наблюдали за работой израильского Кнессета. Там тоже свои проблемы внутри Израиля. Выборы в этом году, поэтому страсти будут кипеть.
0: Да, накаляться, да.
1: Вот. Еще одну фотографию, тоже сделанную в Израиле, хочу показать. Моего большого давнего друга, коллегу. Ее зовут Маргарита Каган. Вы хорошо ее знаете, да, и любите. Организатора многих еврейских фестивалей и концертов.
0: Да.
1: Вот на этой фотографии Рита Каган вместе с Рафаэлем Нехталовым сажает дерево в Израиле. Если вы были в Израиле и не посадили дерево...
0: Вы с Ритой родились, кстати, в один день.
1: вернуться в Израиль, посадить деревья. Это мы были по приглашению Еврейского национального фонда, движения Какаль, там называют его. И вот сажают деревья. Я знаю, многие из вас даже посылают деньги, чтобы от вашего имени там сажали деревья в Израиле сейчас. И вот этот эпизод я как раз сфотографировал. И, конечно, я должен показать фотографию с известной певицей, общественным деятелем. Я ее очень-очень уважаю. Тамара Катаева, которая на всех событиях...
0: Это ее в этот день награждали там.
1: Да, Бухарской еврейской общины. Ее просто обожают, просто боготворят, я знаю. И я очень...
0: Здесь вот видите, Насенки Давид Мавашев, президент фонда имени Исаака Мавашева, режиссер Борис Катаев.
1: Она выступает только в Квинсе, в Бруклине, в Манхэттене. Я был на улице, она выступала. Был роскошный концерт, я хорошо помню. Это было прекрасное зрелище.
0: Она лауреат премии имени Исаака Мавашева тоже.
1: Пожалуйста. И я еще должен показать одну фотографию, где Хагит Ливаева, дочка Левии Ливаева, она сейчас работает, я так понимаю, на волонтерских началах президентом Конгресса бухарских евреев.
0: Так у нас всегда работали на волонтерских началах.
1: Не, ну чтобы не на зарплате, я имею в виду. Вместе с Гавриэлом Софиевым. И вот Рафаэль Никтало был ведущим этого события.
0: Да, это было 20-летие нашей газеты, и мы награждали их за вклад, в который они.
1: И еще один снимок, который я очень хочу показать тоже. Это Борис Мататов, президент Центра бухарских евреев. Вместе с Давидом Ароновым, тоже Роман Никталов награжден. А вот эта фотография, где есть Диана Багратиони, президент фонда Диана Багратиони. Я уже сказал, что Рафаэль Никталов и Конгресс бухарских евреев США и Канады сближает все общины.
0: Да, меня приглашали в Грузию, вот в Азербайджан.
1: Грузинская община.
0: Да, вот
1: это
0: скоро
1: был концерт памяти Муслима Магомаева.
0: Да.
1: И выступал вот Давид Гвинеянидзе, популярнейший певец, он шикарно поет, и он пел песни Муслима Магомаева.
0: Это у нас в Квинсе.
1: Я знаю, это в Квинсе. В центре бухарских евреев.
0: Знаете, что я хочу еще сказать, что ваша компания RTN и Davidson Radio очень много делают для развития народной дипломатии. Я вам приведу конкретный пример. Я сам лично читал здесь лекцию, посвященную Узееру Гаджибеку в честь его 145-летия. Это азербайджанская диаспора проводила. Кроме этого, мы здесь проводили презентацию книги Сальман, которая написала и показывали фильм о азербайджанской диаспоре в Израиле и о том, какое место занимает Азербайджан в жизни выходцев из Азербайджана и в Америке, и в Азербайджане. И это было очень приятно, что все проходит у вас. Это прекрасное место, которым всегда
1: гостиная
0: можно прийти. Да, ваша гостиная, которая на самом деле щедро принимает всех, кто переступает порог вашей компании. Спасибо вам большое.
1: В общем, время нашей передачи перешло к концу, к сожалению. Еще раз поблагодарить тебя за то, что ты сближаешь народы, сближаешь общины, укрепляешь не только еврейскую общину, но и сближаешь евреев со всеми другими общинами Америки, всего мира.
0: Спасибо.
1: И это очень важно, особенно в наше время.
0: Скажите, а ваша программа показ в Израиле тоже?
1: Показывают везде. На Ютубе можно посмотреть.
0: Я, можно, пользуясь случаем, хочу поздравить президента Всемирного конгресса бухарских евреев, господин Леви Ливаева, который вот на днях сегодня вот отмечает свое 70-летие. И я хочу поздравить от всех нас, да, нашего любимого президента. Мы вас очень любим и гордимся всеми вашими деяниями, которые обогащают не просто бухарскую еврейскую общину, но и весь еврейский мир. Спасибо вам большое.
1: Я поздравлением. Леви Ливаев очень много делает. Не только очень для бухарских евреев, не только для
0: России,
1: Израиля, но для всего мира.
0: В Казахстане, Азербайджане.
1: Объединяет людей тоже очень много.
0: Да. Мы его все очень любим.
1: Рафик, еще раз. Happy birthday. Мазл тов. До 120.
0: Спасибо.
1: Самого доброго. И до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган. И всего вам самого-самого доброго.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: В Нью-Йорке 6 часов утра.
14: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
15: Рекламу на ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
13: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
16: WSNR, Jersey City.
17: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
18: Мелодии украинской души.
19: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу познакомить вас со своим другом, творческим братом Леонидом Сандуленко, которого знаю более 20 лет, с которым работал как на концертах, так и в студии, и за это время было записано много прекрасных песен. Леонид Сандуленко – народный артист Украины, многогранный певец и замечательный человек. Родился Леонид 19 августа 1956 года в городе Киеве в многодетной ромской или цыганской семье. А как все начиналось, я вам сейчас расскажу. 17 августа 1949 года появился на свет Борис Сандуленко, старший брат Леонида. Леонид был младше на 7 лет. Мальчишки были одаренными от природы и с детства схватывали музыку буквально на лету. В их доме стоял огромный рояль, на котором часто играл их отец Леонид Николаевич Сандуленко. Отец работал в ансамбле танца имени Павла Вирского и был прекрасным танцором. Он и привил детям любовь к музыке. Свои первые песни Борис Сандуленко начал пробовать исполнять в 5-летнем возрасте, а впервые на сцену наш герой попал, когда ему исполнилось всего 8 лет. Октябрьский дворец культуры города Киева гостеприимно распахнул для него двери в большое искусство. В тот день мальчик исполнил несколько песен на русском, украинском и итальянских языках. Во время застолья после концерта он набил полные карманы конфет и познакомился с космонавтом, с Павлом Поповичем. Позже, в 1964 году, талантливого 14-летнего Бориса министр культуры СССР Екатерина Фурцева приглашает в Москву для участия в новогоднем «Голубом огоньке», на котором Борис трогательно исполняет песню «О соле мио».

Мытье Борис знакомится с Муслимом Магомаевым, который позже стал его творческим наставником и другом семьи Сандуленко. После выступления на «Голубом огоньке» Бориса стали называть отечественным Робертино Лоретти. Уже в 12 лет он стал личным гостем популярнейшей звезды того времени и даже побывал в гостях у него в солнечной Италии. Параллельно с Борисом Сандуленко развивалась и творческая карьера его младшего брата Леонида. Он полностью повторил путь старшего брата Бориса, ведь старший брат был всегда примером для Леонида. Леонид начал петь с 5-летнего возраста, окончил дирижерско-хоровое отделение Киевской музыкальной школы имени Лысенко, а затем и Киевскую государственную консерваторию, а по вечерам подрабатывал певцом в ресторанах. Леонид достиг больших успехов, стал первым цыганом, который получил звание «Народный артист Украины». Долгое время работал в киевском мюзик-холле, после чего создал свой собственный семейный ансамбль «Гиля Ромен», с которым гастролировал в США, Канаде, Франции, Испании, Бельгии, Швейцарии, Голландии, Чехии, Словакии и Германии, исполняя украинские, русские и цыганские песни, романсы, а также отечественные и зарубежные шлягеры. Сегодня Леонид Сандуленко – солист киевского ансамбля «Песни и пляски» Национальной гвардии Украины.

0: украинской души.
1: Мелодии украинской души.
2: Несколько лет назад мы с Леонидом работали в студии над записью песни «Ты моя мелодия», всем известную в исполнении Муслима Магомаева. Тогда я и спросил, почему ты хочешь записать эту песню? Леонид ответил, что очень хорошо знал и любил творчество Муслима Магометовича, ведь частым гостем он был в их семье. И когда они встречались, рассказывали разные жизненные истории, шутили, веселились, пели песни. Песня «Ты моя мелодия» была самой любимой. Муслим Магометович рассказывал, когда Александра Пахмутова предложила ему спеть песню, то песня сразу пришлась по душе. Он даже не просил что-то изменить в произведении, хотя обычно у него возникали такие просьбы к композиторам. Когда была сделана запись, Магомаев позвонил по телефону в Италию, тогда еще будущей жене Тамаре Синявской, которая была на гастролях, и по телефону дал послушать песню. Многие считают, что композиция «Ты моя мелодия» была написана специально для Муслима Магомаева. Но на самом деле рассказ Николая Добронравова об истории написания песни опровергает эту версию. Она часто, Александра Пахмутова, пишет сначала мелодию, а уже потом я сочиняю к ней текст, рассказывает Николай Добронравов. Мы жили тогда в Рузе, и однажды вечером Аля говорит: «Коля, послушай одну новую мелодию. Я сама еще не могу понять, интересна она или нет. Послушай, стоит ли из нее что-то делать». Сыграла. Я говорю: «Аля, не знаю, но мне кажется, это потрясающе. Я не очень чисто пою, но плохую музыку от хорошей всегда отличу». Ну, в общем, взялся я за эту Алину тему. Первая строчка возникла сразу: «Ты моя мелодия». По законам стиха вторая должна была быть примерно такая: «Я твой дорогой». Третья: «Ты моя хорошая». И четвертая: «Снова мы с тобой». А исходя из ритма пахмутовской мелодии, получилось: «Ты моя мелодия, я твой преданный орфей. Дни, что нами пройдены, помнят свет нежности твоей». Здесь ритм постоянно меняется, каждое слово ударное. В стихах так бывает крайне редко. Безумно сложная подтекстовка. Я над ней работал целых 2 года. За это время выпустил сборник стихов. Так рассказывал Николай Добронравов о истории написания песни «Ты моя мелодия». А я предлагаю послушать вам эту песню в исполнении Леонида Сандулина.

0: песня «Сингарелла» или «Зингарелла». Я так понимаю, это женское имя или слово, обозначающее цыганку. Правда, не знаю, на каком языке. Странная история происходит вокруг всеми известной песни «Сингарелла». Невозможно отыскать ни автора слов, ни музыки. Пишут, музыка сербская. Но слова я нашел, правда, французские. И это не оригинал, который был написан на сербско-хорватском языке. Музыка Бербена Вкович, слова Желька Павичич. Но оригинальный текст так и не найден. Кстати, один из первых исполнителей, Энрико Масиас, происходит из алжирской еврейской семьи, и его настоящее имя Гастон Гренассиа. Пел на своем родном французском.
1: Зингарелла, зингарелла.
0: А вот слова на русском языке – натяжка. Пишут, что слова написал Рудольф Фукс, он же Соловьев, он же Рувим Рублев. В другом источнике, что слова написал Михаил Звездинский. Иногда еще приписывают, что в соавторы попал и Шуфутинский. Но как бы там ни было, песня хорошая.

0: А сейчас с нами на связи Леонид Сандуленко, народный артист, певец, мой друг. Леня, привет!
1: Я хочу всех поприветствовать, кто слушает нас сегодня на Дэвидсон Радио. Я хочу всем пожелать здоровья американцам Нью-Йорка и всех штатов Америки. Пусть будут все здоровы, счастливы, и пусть в их домах и в их душах радость, солнце, благополучие и всего всем самого хорошего. Вот это все, что я могу пожелать от себя лично и от всех ромов города Киева. Я надеюсь на это, что мы обязательно встретимся и просто наживо покажу то, что я умею в концертах, которые мы планируем с моим другом Александром Федоренко.
0: Спасибо, Леонид. Хочу попросить тебя, чтобы ты рассказал об одной из моих любимых песен, которую мы очень давно записали, наверное, лет 10 назад. И она стала очень популярная. И эта песня «Сыну мій сыну», или правильно называется «Батьківська любов».
1: Песню «Батьківська любов» мне предложил Леонид Нечпорук спеть на его творческом вечере. Я ее послушал внимательно. Ну, естественно, у меня двое детей своих и сын. Посвящая через Леню Нечпорука ему свою вот эту песню, я думаю, что вся Украина была в захвате от этой песни, и есть эта песня моя, теперь является моей визиткой на сцене. Я только выхожу, мне говорят уже, а буду я «Батьківська любов»? Я кажу, буду, все буде. Я хочу сказать, что я очень благодарен этому композитору. Поэтесса была такая Наталка Коломієць, на жаль, ее уже нету с нами. И Наталці той Коломієць, я теж щиро вдячний за цю пісню.

0: души после рекламной паузы.
1: Oceanfront views, great amenities.
2: Planning our next vacation?
1: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
2: Find anything good?
1: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
2: It has great rehab, right?
1: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
2: Perfect.
3: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
6: Мелодии украинской души.
7: «Осенняя роса» – песня широко известна в народе по строчке «И нисколько мы с тобой не постарели». Она неизменно звучит на разного рода свадебных юбилеях, семейных торжествах. Эту песню кто только не пел. А кто же ее написал? За ответом я полез в всемирную паутину. И, на мое удивление, найти удалось немного. Слова написал Юрий Гарин, а музыку – и граф Игоревич Иошко. Авторы, хотя и заслуженные люди, но, судя по всему, не очень хорошо известны широкой аудитории. Каких только написаний фамилий композитора не встретишь в интернете. От Ошка до Иошкина. Когда произведение любимо, оно становится народным. Так и с этим русским цыганским романсом. Никто не задумывается об авторстве, песню просто исполняет. Но все-таки справедливо, чтобы авторам воздали по заслугам. «Осенняя роса» – это гимн преданности, написанный от имени людей, много проживших и переживших, но сумевших сохранить чувства друг к другу. О песне «Осенняя роса» в интернете я нашел формулировку «Самая красивая песня о любви». Спорно, но у каждого свой взгляд. Песня красивая и, безусловно, заслуживает, чтобы ее знали и о ней помнили. А я предлагаю послушать песню «Осенняя роса» в исполнении народного артиста Украины Леонида Сандуленко.

0: Нью-Йорк, Нью-Йорк. Песня, впервые прозвучавшая в исполнении Лайзы Минелли в фильме Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Премьера состоялась 21 июня 1977 года. Композиция была написана композитором Джоном Кандером и автором стихов Фредом Эббом. Начальный вариант был представлен режиссеру и актерам Лайзе Минелли и Роберту Де Ниро. Последний высказал мнение, что песня должна быть сильнее. Возможно, попробовать еще раз. Композитор и поэт вышли с прослушивания в возмущении. Что молодые актеры учат их сочинять? Позже Эб признал, что Де Ниро был прав, но в полугнева песня была переписана очень быстро. Собственно говоря, фильм большого успеха не имел, но Лайза Минелли продолжала исполнять песню на своих концертах. На Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк» пела жительница Нью-Йорка Минелли в сопровождении 24 концертных роялей Стэнвэй, сделанных в Нью-Йорке. Первое концертное исполнение песни Синатра сделал в сентябре 1978 года на радио City Music Hall в Нью-Йорке. В 1979 году песня была несколько раз по-новому аранжирована и исполнена в новой интерпретации. Фрэнк Синатра записал в студии, использовав свой оркестр и новую музыкальную аранжировку, а также переделав текст и интонационные акценты по-своему. Синатра обновил песню, придав ей новое смысловое значение, о смелости человека из маленького городка, решительно начинающего новую жизнь, чтобы реализовать мечту и стать лучшим в самом большом городе. Фрэнк Синатра записал несколько версий песни «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Самая последняя версия записана в 1993 году в дуэте с Тони Беннетом для последнего прижизненного альбома Синатры «Дуэтс», для которого использовались новые технологии записи и цифрового редактирования информации. Ну а у нас в гостях Леонид Сандуленко, который шикарно поет эту песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк». И, Лень, расскажи, пожалуйста, как ты начал эту песню петь?
1: Песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк» я учил прямо в самолете. То есть я музыку знал всегда, на слуху она была. А слова я учил, летя из Парижа сначала в Торонто, а потом и в Вашингтон, и в Нью-Йорк, где я только не был с этой песней. И принимали очень-очень хорошо. Но это было лет 20, а то 25 назад, может быть. Там я не помню уже, сколько, или 3 часа лета было, или больше, но пришлось действительно выучить текст под хороший виски. Пил виски и учил текст с наушниками, пел Фрэнк Синатра, и я смотрел клавир, в котором был, конечно же, текст.

0: песня Александра Бурмистрова, который мне написал эту песню. Может быть, тоже прозвучит там, у вас в Америке.
1: Цыган.

0: есть для вас небольшой сюрприз. Я дозвонился дочери Леонида, Шуре Сандуленко. Шура, привет!
1: Привет, Сашенька. Как твои дела?
0: Мы в эфире.
1: А, мы уже в эфире?
0: Шура, расскажи нам немного о папе. Какой он? Может, помнишь смешные и интересные истории?
1: Ой, да столько было этих историй. Он меня забыл в садике, но это, наверное, не очень будет хорошая ему реклама. Мама ему сказала меня забрать, а он жарил рыбу. У нас папа, когда начинает готовить, он же отключается полностью. И меня воспитательница забрала к себе домой. И знаешь, так смешно было, когда прибегает папа, расстегнутая рубашка, закатанные рукава, закатанные штаны, и он весь в муке. Руки в муке, пузо в муке, эти штаны в муке. Чтоб ты понимал, вот наш дом, у меня во дворе в моем, там, где я живу, красный садик, и чуть-чуть дальше дворами пройти, там 194-я школа. И там вот это вот воспитательница жила возле этой 194-й школы. И папа залетает, знаешь, такой весь в муке, типа, где мой ребенок? Ну что, мне все

Да, с папой нравилось очень. Он меня брал постоянно на репетиции. Там, когда записи делали, они там что-то записывают. Ну, интересно было. Я любила, когда он меня с собой брал в ансамбль. Он тогда еще, по-моему, работал в военном ансамбле. Потому что у нас папа ревнивый. У мамы была очень красивая фигура в молодости. И у нее были красивые джинсы, которые подчеркивали фигуру. Папа сильно ревновал ее. Он ее даже на пляж одну не отпускал. И он из-за этих взял эти джинсы, взял и порезал. Захожу, мама плачет, а папа сидит над горкой на мелкие, такие тонкие лоскутки. Долго сидел, часа два резал эти джинсы. Что еще было? Папа у нас все время собак приносил. Папа у нас собачий папа. Его любят все собаки вообще, любые. У нас только этих собак было. Но помню, как приходил разбираться с мальчиком, который меня за попу ущипнул. У нас был когда выпускной. То есть он весь выпускной был со мной. А потом же мы решили пойти встречать рассвет. Я, наверное, была единственным человеком из трех параллельных классов, у кого папа пошел с нами встречать рассвет. Поэтому на заливе я так и не покупалась со всеми вместе. Самое смешное, Саша, было это уже, когда Маша родилась. Вот то, конечно. У меня там фотографии есть, как он сидит на полу, а она ему с Феном делает укладку. Он с бантиками. То есть, знаешь, этот папа, который все время такой, типа, серьезный, тягав, вот это я как сказал, так и будет, никто не будет мною помыкать, вы все будете делать так, как я скажу, сидит на полу, Маша ему сушит Феном игрушечные волосы, а он с бантиком на голове сидит. Он ей песни пел, она ему танцевала, так, любит сильно петь и танцевать. Леня ей поет, а она ему танцует. Ты знаешь, самое интересное, что у меня мои клиентки ходили на концерты. Многим очень нравится Луна Ту, цыганская музыка очень нравится. Там фактически все с его цыганского диска. Насчет украинского репертуара, ну вот все канвали. Сыну ми сыну вот нравится мужикам. У меня фактически у всех там диски папины есть. У меня многие мои друзья-мужики знают. Ну, чтоб, ну, как бы папа, он такой же, что знаешь. Вот это вот хи-хи-ха-ха-ха-ха-ха. Он очень добрый. Он, вот мне нравится, что он такой, знаешь, отзывчивый к людям. Он без понтов, без каких-то. Никогда не страдал какой-то звездной болезнью или еще чем-то. Я народный артист Украины, подвинутый статси. Такого никогда в жизни не было. Мне нравится то, что он не жадный. Вот честно, вот он как-то так и подарки любит делать. И вот это мне нравится, как он с мамой вот это вот, знаешь, носится до сих пор даже. Мне нравится то, что он никогда в жизни не отказал никому. Ты же, Саша, сам знаешь, сколько он там концертов отработал. И бесплатно, и детские дома, и афганцы, и госпиталь МВД для пацанов. И собирается, едет, он делает свою работу, он выходит на сцену, отрабатывает. Плюс то, что он один не из многих людей, которые работают вживую. У нас очень мало кто работает вживую. Ты знаешь, он может выйти и как дать, что ого-го. Ну, что мне в папе еще нравится? Да все нравится. Мне только не нравится, что меня он щемил, а Маша может у него на голове прыгать и делать то, что она хочет. Он мне говорит, Шура, тебе надо что-то с ней решать. Я говорю, серьезно? Вот я с ней поговорю. Я говорю, так поговори с ней. Ну, потом как-нибудь. Я ей сказал, что я буду с ней разговаривать. Души не чает в этих внучках своих, что в Еве, что в Маше. А еще знаешь, что этот прикол, типа, не называйте меня дедушка, я Леня. Не дай бог дедушка их называть. Я еще молодой. Какой я дедушка? Я не дедушка, я Леня.

Вот и подошло время моей программы к концу. Я сегодня вас знакомил с народным артистом Украины, с настоящим ромом Леонидом Сандуленко. Пишите, пожалуйста, свои отзывы, предложения на адрес promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. Пишите, о ком вам рассказать в следующих программах. С какими артистами вас познакомить? Какие песни вы бы хотели услышать в моей программе «Мелодии украинской души»? Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Миша! Братский Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частные и корпоративные пары. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

хотите стать спонсором передачи, звоните в рекламную службу «Дэвидсон Радио» 718-303-8005.

0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Быстрицкая. Селину Гомес и ее мать обвинили в мошенничестве. В суд штата Делавэр был подан иск против певицы, ее матери Мэнди Тиффи, соучредительницы Даниэлы Пирсон и самой компании Wondermind. Им предъявили обвинение в мошенничестве и нарушении условий контракта. Инвесторы утверждают, что вложили в стартап $1 млн, но приложение так и не было запущено. Школьники Нью-Йорка на днях вышли к городской мэрии и потребовали, чтобы МТА сделала карточки Сьюзен Тамни надежнее. Они быстро ломаются, перестают работать. Новую карту приходится ждать неделями. Из-за этого некоторые пропускают занятия и тренировки. В МТА говорят, что уже готовят новые пластиковые карты и тестируют цифровой вариант. Менеджер чемпиона UFC Ислама Махачева Резван Магомедов назвал причину, по которым не состоялся поединок его клиента против Илии Тапурии. «Этот бой не состоялся, потому что Тапурия его не принял», — сказал Магомедов. После отказа грузинского бойца команда Махачева согласилась на встречу с ирландцем Иэном Гэри. Их поединок станет главным событием турнира UFC 330, который пройдет 16 августа в Филадельфии.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 млн.
7: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1 850 000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам поможет.

0: про варикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом Лину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут? Брат! Слав! Ски! Миша! Брат! Слав! Ски! Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: Салют, народ! Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. Приветствуем всех вас на Дэвидсон Радио. Это 620 АМ. Желаем вам хорошего дня, хорошего настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Настроение у нас, например, с Акмалем сегодня так себе, честно говоря. Вспомнила я почему-то в данный момент фильмец такой классный, когда-то произвел на меня впечатление, но мне Мел Гибсон нравится, и Хелен Хант нравится тоже. Помните, был такой фильм «Чего хотят женщины»? Он там сначала, главный герой Мела Гибсона, начинает слышать мысли женщин, и он использует это на работе, в своих личных интересах. А потом он действительно начинает понимать женщин глубоко и начинает меняться сам. Я почему об этом подумала и почему настроение так себе? Наверное, мы с Акмалем Тахировым все-таки народ старой формации, несмотря на то, что Акмаль еще юный юноша. Дело не в этом. Я сегодня подумала, а чего вообще хотят люди? По долгу службы, как обычно, открываю ленту новостей, потом открываю Facebook и думаю, ну понятно, вот она пошла, жара. У меня такое впечатление, что мы вообще все дружно совершенно разучились тормозить. Тормозить в плане останавливаться. То есть у нас отсутствует вкус, у нас отсутствует послевкусие, у нас отсутствует время, времени вообще ни на что нет. Пока печатаешь, так уже полдня прошло. Я имею в виду тех, кто печатает там отчеты свои, где был, что делал. Нет времени насладиться чем-то, вот такое вот хорошо в английском языке есть такое инговое окончание, когда это обозначает такое дление. Вот, чувствовать мы так вот глубоко, как мне представляется, тоже перестали. У нас сиюминутность бытия. И думаю я об этом, потому что есть повод, а повод есть всегда. Его нужно только увидеть, расслышать, рассмотреть. Для этого надо тормознуть, остановиться. Вот эта сиюминутность бытия, пожалуйста, не надо путать это с невыносимой легкостью бытия кундеровской. Словом, мне такое впечатление, что у нас сам вкус жизни пропадает. У меня сегодня, я когда думала о программе, я написала на своей желтой бумажке заветной только одно слово – «пайка». Я потом объясню, почему, потому что так работает ассоциативный ряд. Вот уходит близкий человек, и что случается? Ну вот обратите внимание, такова жизнь. Кто хочет поспорить, пожалуйста. Вся лента в фотографиях. Я был, я видел, дружил, кентовался, ездил, путешествовал. Там кто-то несколько слов, кто-то пишет хорошие тексты такие от души, кто-то дежурные ставит сердечки, молильные ручки, слезки. Короче говоря, написали, все, светлая память, вечная память, отчитались, и все. Отметился и поскакал. Не прошло буквально часа. Вот я по времени смотрю, потому что это интернет, там все отражается. Все. Полетела жизнь дальше. Те же люди. Ресторан, реклама, сказка, море, котик, собачка, девушка, купальник. Жизнь продолжается. Все это понятно, все это естественно. Но где вот эта пауза пресловутая, чеховская, о которой так долго говорили большевики, между тем, что ты потерял, и продолжением жизни? Ну, я просто в шоке. Это же требует какого-то осмысления. Это же требует времени. Вообще, когда больно, когда идет какая-то переоценка ценностей, когда ты теряешь по-настоящему близкого человека, но куда бежать? вы же так никто не успеет осознать, что этого человека больше нет. Да, я понимаю, что кому-то осознание приходит позже, кому-то это осознание не приходит вообще, не остается времени там вспомнить какой-то случай, жест, голос, где встречался в последний раз, что слышал. И даже если ты не рыдаешь физически, у тебя не хватает времени поплакать внутри. Но не для того, чтобы это выставить на всеобщее обозрение. Люди как будто стесняются помолчать. Сейчас не надо бросаться в меня гнилыми помидорами, но на радио мы не можем молчать, у нас включится так называемый бэкап. Я понятия не имею, что это такое, но я знаю, что есть такое словосочетание. Меня наши профессионалы научили, поэтому молчать нельзя. Но я не к тому говорю. Внутри себя даже люди разучились это делать. Не потому, что вам написать нечего, а потому, что, ну, нет слов, а во рту ничего не помещается. Но люди, получается так, они вот этой тишины внутренней, они ее боятся. Опять-таки, возвращаясь к теме, что страшно быть внутри самого себя. Надо срочно что-то сообщить миру, немедленно. Если ты не пишешь ничего в соцсетях, ты срочно звонишь своей соседке. И получается так, что в сегодняшнем мире смерть превращается в контент. Модное словечко. Я сейчас не говорю о каких-то глобальных событиях, о войнах, о стихийных бедствиях и так далее. Не успели что-то прочувствовать, уже все опубликовали. Не успели проститься, все уже написали соболезнования. И получается так, как будто бы все, вот это событие, оно состоялось только после того, как о нем узнал дядя Вася. Как другие узнали. И вот эти вот такие всполохи, наша жизнь, как вспышки. Вспыхнул восторг, ох, как хорошо, вспыхнуло горе, вспыхнуло чудо, вспыхнуло возмущение. И через какое-то время, буквально 15-20 минут, надо новую эмоцию, новую, потому что предыдущая, она даже перевариться не успела. Она перестала собирать внимание. Все, скроллим дальше. И с удовольствием, не только с гореванием, у нас с удовольствием такие же вещи происходят. Затмение. Вся лента в солнечном затмении. Надо срочно сфотографировать и себя на фоне солнца. Непонятно, кто солнце. Вместо того, чтобы посмотреть... Вкусное что-то увидел, фотографируем, а потом уже пробуем. Надо, чтобы вот это вот сохранилась картиночка. Встретился с любимым в новом бикини, фотография, пожалуйста. Путешествие, где были, в Италии, в Испании, на Карибах, пожалуйста. И получается так, что у нас не хватает времени для того, чтобы почувствовать это удовольствие, побыть счастливым. Количество фотографий из Рима, Венеции, Карибских островов, с каких-то яхт, с каких-то лодок, с каких-то просто корыт, я не знаю. Надо нам с Акмалем фотографии из нашей Арбы уже публиковать. Может быть, мы тоже сможем через какое-то десятилетие монетизировать контент. Но до чего мы дошли, до какого цинизма, что... Потерю надо тоже предъявить миру. У кого больше, у кого крепче объятия и сытнее стол. И страшно становится от того, что действительно человек прекращает проживать сильные чувства. Обозначить... Вот что случилось. Мы можем. Продемонстрировать можем. Прокомментировать это, да, с удовольствием. Но выдержать... С этим большая проблема. Но есть ведь эмоция, которая крепче всего застревает не только в лентах. но внутри человека. Она в лентах, эта эмоция, живет дольше остальных. И если вы обратите на это внимание, я буду с большой радостью выслушивать все аргументы ваши, если я ошибаюсь. Злость. Вот злоба и ненависть, они живут дольше всего. На чем эта злоба и ненависть основывается и дольше всего сохраняется во всех комментариях и лентах? Это значит у нас политика, национальность, язык, происхождение. Вот для таких вещей повод найдется всегда. То есть погоревать, побыть счастливым, радостным, почувствовать удовольствие от предвкушения чего-то – это нет. А вот ругань, претензии, как говорит мой дорогой друг Сева Каплан, это как вот жвачка на зубах, навязчивая. Она уже давным-давно ничем не пахнет, она уже давным-давно пережевана, она уже давным-давно превратилась в вату, но ее никто не выплевывает. И здесь, собственно говоря, наверное, не только в соцсетях дело, потому что люди действительно перестали оставаться один на один с самим собой и с тем настоящим человеком, которым они являются. Почему? Потому что мы боимся боли. Когда человек горюет, ему больно, у него ребра рвутся. Мы боимся радоваться так по-настоящему. Сглазят, подумают, что мы много заработали. Нам могут позавидовать. Это страшно, радоваться. И мы, если будем радоваться, мы будем такими беззащитными перед всем миром. Любить кого-то преданно, безусловно, как любят нас наши братья четвероногие, это труд большой, любовь, она требует участия. Поэтому что нам остается? Орать, предъявлять претензии, ругаться, гневаться, ненавидеть, потому что это очень просто. Я сама люблю поругаться очень сильно. Я точно такая же, как и вы. Это действительно легко. Если кто-то обидит мою собаку словом, взглядом там, или моего близкого заденет, о, я готова там, Ниагарский водопад. Но чтобы вот это превращать в дление, в это инговое окончание, ну нет, еще до этого я как-то все-таки хочу немножко по-другому жить. И в данном случае, мне кажется, что когда мы есть несколько довольно пронзительных комментариев по поводу ухода Саши Гранта и дяди Миши Гулько, очень есть пронзительные тексты, и там в основном все пишут одно, что да, ушла эпоха, что таких людей больше не делают, и что раньше было по-другому, что люди как бы были благороднее, добрее, умнее, они глубже были. Мне кажется, что всегда было так, просто у них соцсетей не было у той эпохи, но у человека тех времен вынужденные такие существовали паузы между тем, что произошло, между тем, у них не было такой быстрой связи. Время должно было пройти, чтобы из пункта А в пункт Б дошла информация. И поэтому между тем, кто спрашивал и кто отвечал, была пауза, было тихо какое-то время. И, может быть, из-за этого между уходом близкого и тем моментом, когда ты уже готов вернуться к своей полноценной жизни, существовал вот этот вот момент горевания, момент траура. Не так вот, чтобы посидеть, отметиться, там, порвать рубашку, обязательно черную одежду продемонстрировать. Нет, это было так, что люди отпускали кого-то с работы, сессию там отодвигали, давали другому человеку время нагоревания. Но сегодня мы живем в такие времена, что нужно побыстрее приходить в себя, show must go on, это все понятно, быстрее ответить, быстрее переключиться. Но все-таки я вас очень прошу, вы иногда вспоминайте, что существуют в мире некоторые вещи, которые не терпят скорости. Не надо немедленно обо всем рассказывать миру. Ой, ты представляешь, а вот это, а еще как, а как любят, а вот, а почему, а вот эти вот вопросы, зачем, а от чего, а как долго, а кто был, а кто придет, а кому оставили. Ну, вы сами знаете, какие вопросы обычно задают. Для чего? Для чего спрашивать и для чего это обсуждать? И тот момент, когда тебе кто-то говорит нечто, что тебе не нравится, что не соответствует твоей картине жизни, ну, совсем не обязательно душить этого человека и покупать глушитель, который разрешили уже легально. Вот вышел новый закон. Все любители оружия теперь могут, так сказать, с глушителем нападать на врагов. Мне кажется, что в таких случаях более достойно ничего не публиковать, ничего не писать. Можно просто за рулем посидеть где-то в тенечке, остановиться, припарковаться и побыть самим собой. Кондиционер можно не выключать, если жарко. Просто вспомнить, просто подумать. Молчание — это не всегда, когда тебе сказать нечего. Это не всегда отсутствие какого-то слова. Нет. Молчание — это, может быть, осознание того, что ты не разучился чувствовать. Так мне почему-то думается. А почему я написала слово «пайка»? Пайка — это как окурочек, потому что Сашу Гранта с дядей Мишей Гулько связывают не только общие песни. Их связывает любовь к хорошей, изысканной кухне. И вот одно из последних воспоминаний, дядя Саша мне говорит: «Вишня, имей в виду, передай своим кентам, что эта пайка была одной из лучших в моей жизни». Я говорю: «Дядь Саш, ты еще не уходишь». Он говорит: «Все, ты главное передай». Он имел в виду икру от Эдика. И очень любил, Саш любил черную икру, а дядя Миша очень любил красную икру. И оба они... Вот нас, мои друзья в этом деле тоже объединяют. Не то, что через 6 рукопожатий, а намного ближе. Любили оба наших выдающихся товарища вкусно жить. Любили они жизнь во всех ее проявлениях. Оба ненавидели пафос, все эти какие-то речи. Банальности не любили. А вот банально блины с икрой, да с огурчиком, да под рюмочку, мировой закусон, вот это они любили. Если любите вкусно жить, тоже рекомендую. Хорошая пайка в магазине Number One Cover по адресу 282 Brighton Beach Avenue. Эдик, Настя, еще раз огромное спасибо. Там вкусно и там первоклассно. Там свежайшее, там малосольное, там большой выбор. 282 Brighton Beach Avenue, 718-701-0506. Помните, что Brooklyn Seafood, они дистрибьюторы. Там есть и Руша, и Веруша. Они такие хлебосольные, без подарка не уйдете. Там и рыба, но главное, что там лучшее В Соединенных Штатах зернистая икра многих видов. И паюсная, и каспий, осетр русский, и калуга моя обожаемая. Словом, вкус, который выбирают люди, умеющие ценить жизнь. 718-701-0506, а если всего и много, завтрак туриста, банка черный, банка красный, жизнь удалась. Это Настя, 718-715-0969. Звоните, наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь иногда тишиной, чтобы у вас оставалось такое вкусное-вкусное послевкусие от вкусного. Сейчас прервемся на небольшую рекламу и продолжим.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Yeah.

0: Нью-Йорк.
1: Еще как любим, мы обожаем Нью-Йорк. Мы это Акмаль Тахиров, Виктория Салкиндер и я, Лена Вишневецкая. К нам присоединилась наша дорогая Виктория, человек, который умеет любить, останавливаться, дружить и, главное, знает о защите пациентов. Абсолютно все. Вот человек неравнодушный и неугомонный. Вика, привет. Вика, нажми, нажми кнопку положенную. Положенную для эфира кнопку нажми. Нет, ты ее
2: положен...
1: опять... Вот, вот сейчас, да, вот сейчас правильно нажала. Говори.
2: Правильно нажала?
1: Да,
2: ну вот
1: да.
2: Я как раз хотела сказать тебе, что я на самом деле участвую с самого первого твоего слова. Вот, ну, как ты уже можешь заметить, я совершенно антисошиал при всей моей работе, при моем характере и всем, я совершенно антисоциальный человек. Я прежде всего хочу всего лишь два слова сказать. Это выразить соболезнование Дэвидсон Радио. Я по поводу ухода таких людей, как Александр Грант и Михаил Гулько. Я хочу сказать спасибо. Я знаю, как тяжело было с дядей Сашей. Я хочу сказать спасибо его Хаматенду, хотя я лично его не знала, но слышала очень много хорошего. Прости, у меня сжимается горло.
1: Да, я знаю. Об него его, от твоего имени в воскресенье обязательно о нем говорила тоже. Ему в ноги поклонюсь просто от всех, от нас.
2: Вот просто знаю, как ему было очень тяжело, как он был достойно до последней минуты, и как ему было больно и плохо. И вот человек, который был рядом с ним, он ежедневно скрашивал его одиночество и помогал ему, был его руками и всем, скажем так. Вот хочу этому человеку сказать огромное спасибо за то, что был неравнодушен. И хочу просто сказать два слова дочке дяди Миши Гулько. Кто бы сейчас что бы ни подумал. Я считаю эту девочку глубоко, очень глубоким человеком. Я считаю, что ее очень любил отец. Она очень любила своего отца и, наверное, любит.

0: обязательно. Обязательно перед... Вик, ты отважная девочка. Спасибо тебе большое.
1: Я не отважная, я так думаю. И я тебе хочу сказать, когда вот ушла моя мама, я на самом деле хочу защитить от тебя людей, потому что ты девушка резкая, справедливая, но люди разные, они не всегда обладают такой внутренней силой, которые они просто могут противостоять своему собственному внутреннему молчанию и заглянуть в самого себя и прочувствовать эту боль. Это очень сложно, это очень больно. У меня ушла мама 6 лет назад, и вот это все внутри меня, и мне совершенно не хотелось никого рядом, кроме моих двоих сыновей и моего мужа. Это единственные люди, которых я могла обнять. И так происходит до сих пор.
0: А говорят, что невыплаканное горе, оно самое тяжелое. Я... Вика, спасибо тебе большое. Как-то мы сейчас растрогаемся и вообще не в ту сторону поедем. Все передам...
1: Нет, мы поедем в ту сторону, просто передай, и больше говорить об этом я не буду. Я хочу сказать спасибо живым людям. Хочу сказать спасибо Мэри. Это наша новая пациентка. Вот. Я хочу передать ей огромный привет. Хочу передать огромный привет своей Эммочке. Это моя social worker, которая сейчас с Мэри находится рядом. Я хочу сказать, насколько есть грандиозные, потрясающие, интеллигентнейшие, необыкновенной души люди вокруг нас. И не забывайте об этом. Не проходите мимо. Люди очень часто остаются одни, и чем более интеллигентен человек, тем меньше он может даже сказать о том, что мне просто нужно теплое слово, просто обсудить какую-нибудь потрясающую книгу или вот направить человека куда-то, просто обменяться двумя словами. И вот мимо таких людей не проходите, потому что горе, которое накрывает людей, когда люди уходят и когда пишут очень красивые посты в соцсетях, у меня нет соцсетей. Я антисоциальный
0: человек. Ты поэтому ты сказал? Я-то думала, я все хочу вернуться к этому началу. Думаю, что значит антисоциальный? Думаю, сейчас от тебя разбегутся все пациенты и скажут, что это такое.
1: Нет, нет, я антисоциальный человек в плане того, что я не выношу ни своей радости, ни своей горести на показ. Я не понимаю этого. У меня очень много... Я не осуждаю, но я не понимаю. У меня очень много за годы, через, скажу так, мое сердце прошло очень много людей, которые, к сожалению, больше не с нами. И вот я просто хочу в своей памяти иметь вот эти вот маленькие тонкие моменты, сказанное когда-то слово, которое отложилось у тебя в памяти, какая-то фраза. Не хочу переключаться на свою маму, потому что сейчас расплачусь. Очень много вот таких моментов, когда... Это все должно быть, прости,
0: Вика,
1: в твоей просто памяти. И это не должно, ну, на мой взгляд, выноситься просто словами, красивыми постами или постами, да?
0: Но не важно, не чем, главное, что это, ты все правильно говоришь в том плане, что это остается внутри.

0: человека, это остается на клеточном уровне. Мне кажется, когда это выбрасывается куда-то, это уже все, это уже из человека уходит. Вик, давайте я в суд верну, а, на минутку. У нас время уходит.
1: Да, давай ты меня вернешь в суд.
0: Да, я тебя хочу мысленно вернуть в суд. Сейчас кто-то вздрогнет, наверное, но мне это, я от любопытства просто умираю. Я не знаю, это слухи или нет, хотя, между прочим, некоторые инсайдеры сказали, что это не слухи, а что это было, что это правда, что вы были в суде. И расскажи, пожалуйста, кого вы судили или кто судил вас, и чем это закончилось, потому что ведь до суда могут дойти не только ваши пациенты, и не только твоя команда, и не только ты там присутствовать. Что вообще случилось, и каким образом вообще нужно, и зачем надо было идти в суд?
1: Ну, это немножко не тот суд, о котором как бы сейчас все вздрогнули и подумали, криминальный суд. Это немножко не тот суд, хотя такие суды тоже бывают, и я в таких судах тоже бывала, защищала своих, не поверишь, пациентов. Но сейчас мы говорим о суде, который занимается конкретно часами пациентов, потому что сейчас очень многие иншуренсные компании, и опять же, я их не обвиняю, потому что все эти политические передряги, которые происходят, и финансовые вот эти вот передряги очень сильно сказываются на финансовом благополучии иншуренсных компаний. Они редко бывают нон-профит, и то есть как бы их ставят в такие рамки, когда им приходится тоже сокращать какие-то вещи. К сожалению, очень часто там находятся совершенно бездушные люди, и очень часто бывают не очень умные люди, которые просто за свой бонус режут всех, всем подряд и всех подряд. Есть, да, люди, которым нужно срезать часы. А есть люди, которым ни в коем случае нельзя трогать часы, срезать, и действительно им нужна помощь еще больше. Помимо того, что мы живем в замечательном штате Нью-Йорк, потому что здесь хотя бы эти помощи, ну, хотя бы формально, но существуют, и в принципе, если ты борешься, то ты добьешься. Вот. И вот мы представляем таких людей в суде. То есть к нам обращаются, Лена, очень много людей по радио нам звонят вот после наших с тобой бесед. Я даже рекламой это не назову. Звонят нам и звонят мне, и как бы даже если они не становятся моими клиентами, то есть я их направляю, что как бы что делать, что нужно сделать, как отстоять свои права.
0: Ты можешь не уходить от ответа? Я тебя прошу, ты ведешь себя как адвокат. Ты мне можешь рассказать, почему вы, по какому делу вы оказались в суде? Это правда, во-первых?
1: Это правда. Мы это делаем неоднократно.
0: Нет, ты знаешь, о каком деле я говорю. И ты знаешь, кто мне рассказал, и ты знаешь, какой шум был в вашем бизнесе.
1: Знаю. Вот. Отстаиваем. Мы были в суде, потому что человеку срезали часы, потому что человека как бы убрали то, что должны были оставить. Вот. И человеку не давали тех часов, которые были положены.
0: Okay. Кто срезал? Кто?
1: Иншуренсная компания.
0: И? А почему до суда надо было? А почему до суда надо было дойти?
1: Почему до суда надо доходить? Потому что очень часто иншуренсные компании не хотят слушать тебя. Сначала этому человеку отказали полностью в медицинской страховке. Потом этому человеку полностью отказали в каком-то уходе на дому, если ты хочешь так рассказывать все уже. Вот. После чего мы не стали сдаваться, мы добились того, что человеку дали медикейт, мы добились того, чтобы человеку дали часы. После этого человеку срезали часы, то есть это был сплит-шифт 12-12, срезали часы, вот подумали, что, ну, наверное, помолодел, похорошел. И так далее, так далее. Вот. И после чего мы стали отстаивать права в суде. Мы подали на fair hearing, а мы пришли в суд по Zoom.
0: Ага.
1: Не пришли. Как бы это сейчас все проходит на Zoom. Вот. И мы немножко поставили на место иншуренсную компанию, которая была некомпетентна.
0: А ты мне скажи, а вот они же пришли тоже по Zoom, они же свои какие-то аргументы выдали? Вот мне просто интересно. То есть вы маленькая компания, маленькая организация, речь идет об одном человеке. Я понимаю, что таких людей очень много, но для страховой компании это вообще мелочь пузатая. Они вам говорят, что нет, вот по таким-то, таким-то категориям этот человек нам не подходит, мы его вычеркиваем. Вам же нужно предъявить достойный аргумент для того, чтобы это решение отменили.
1: Они не вычеркивают человека, они срезают.
0: Ну, это условно,
1: часы.
0: Да, например, я говорю, мы 12, вычеркнули, да.
1: Да, 12 часов, дали человеку 3 часа. Что мы делаем? Мы собираем полностью весь файл. Мы просматриваем, консультируемся с врачом. Мы просматриваем каждую запятую, каждую буковку. Мы идем к пациенту домой. Мы смотрим, действительно ли в таком положении находится пациент, как нам говорят родственники. Потому что иногда бывает такое, что «а я хочу, чтобы у моей мамы было». Это не работает. Вот, мы смотрим, если действительно существует такая проблема. Если там находится наш... Почему я говорю, что я до конца защищаю только своих пациентов, которые к нам переходят, потому что там находятся наши коматенды, и они действительно рассказывают нам, что происходит на самом деле, что происходит в каждом доме. Да? Если вот у меня, например, дедушка, сейчас один из кейсов, которых мы ведем, дедушка чуть не захлебнулся собственной рвотой, он начал рвать ночью. Да? И если бы не сын, который бросил работу, они живут в Пенсильвании, и в этот момент он бы не находился рядом с ним, да, то есть он оставил семью, он оставил все, и он находился рядом с дедушкой, то дедушки бы уже не было. А это не пришло еще его время, просто это бездушные люди, которые не дают часы человеку. Вот таких людей мы защищаем. И когда это происходит, то есть мы приходим на суд намного более подготовленными, чем приходит иншуренсная компания. Веришь или нет?
0: Ну, то я верю, потому что у вас же, вы же знаете, во-первых, нюансы. Кстати, для тех, кто не успеет записать номер телефона Виктории Салкиндер, сейчас я его назову, вы можете нам на фронт-деск позвонить на радио 718-303-8000, и наш Лен вам подскажет. 917-834-33-43. 917-834-33-43. Номер телефона Виктории Салкиндер. По любому вопросу защиты своих прав, своих льгот, продления, сокращения, не знаю, обращаются ли к тебе с сокращением часов.
1: Да, вот. Обращаются. И это мне обращаются со всем.
0: Да, любая помощь на дому 917-834-33-43, вне дома, кстати говоря, тоже. Вика, вот вы пошли в суд для того, чтобы человеку вернули сервис. А вот как доказать, что и как объяснить, и как вообще предъявить это, когда речь идет о цифрах? Если, допустим, там 300 баксов лишние, по, скажем, по мнению властей, а у человека нечем.
1: Мы решаем эти вопросы очень легко. Я просто хочу сказать, ребят, объять необъятное невозможно. Как бы, да, обращайтесь. Мы делаем пултрасты, мы работаем с еврейской организацией, мы очень много людям помогаем, которые особенно Holocaust survivors. Есть разные программы, не мучайтесь с этим, звоните, я вам помогу, я вас направлю и помогу вам оформить ваш Holocaust, то, что вам положены, помощи и на квартиры. И мы стараемся помогать и с билами за электричество людям. Есть люди, которые на кислороде, как мой папа. И биллы приходят совершенно, ну, просто заоблачные. Тут ни одна, даже восьмая программа не поможет. То есть билл может прийти на $700-800 летом. То есть мы стараемся помочь своим пациентам. Я подчеркиваю, ребята, не обижайтесь, пожалуйста, не обижайтесь. Я не могу объять необъятное. У меня маленькая, достаточно маленькая компания для того, чтобы... И плюс я привыкла делать все с душой. Каждый человек для меня весом, и делать просто так на вот, ну, пошло оно все, я не могу, не умею. Поэтому только со своими пациентами мы можем, я всегда подскажу, куда обращаться, но только именно ездить по разным департаментам могу, я могу только для своих пациентов, потому что просто не хватает физических сил. Вот, а все остальное, обращайтесь к нам. И я скажу тебе, Лен, еще одну вещь. Ты знаешь, нас слушает огромное количество людей, и я всем очень благодарна. Мне звонил потрясающий сын своей мамы из Флориды, зовут его Матвей. Матвей, если вы меня слышите, вы очень хороший сын. Что бы вам ни говорили, вы замечательный человек. Звонят люди со всех штатов, и всем очень благодарна за добрые слова и всего остальное. Ты знаешь, Лена, нас очень многие копируют.
0: Это не нас, это вас. Это вас касается. Нас, Акмалем, это не касается.
1: Акмаль, привет. Акмаль, привет. Спасибо. Вот. Ну, хорошо, нас копируют, пытаются копировать, пытаются говорить те же самые слова и пытаются делать те же самые действия. Ребят, всем удачи, занимайтесь тем же самым и судами, и всем остальным. А единственное, что если вы уже за это беретесь, ну, вложите туда душу.
0: Вика, вот этого ингредиента зачастую не хватает.
1: Это основное, чего не хватает. Вложите душу, вложите знания, займитесь тем, чем печатать посты, подавать судебные иски и делать какие-то гадости. Вы посмотрите на себя, оглянитесь, обернитесь, почему. И просто вы поймите, вокруг вас люди. И люди, они ни в чем не виноваты. Вам никто ничего как бы не должен. Если вы себя проецируете на помощь, то помогайте и вложите душу. Сделайте так, чтобы люди вам поверили опять. И люди, чтобы вас злостью никуда никогда не дотолкаешь. Знаешь, мой один из моих любимых фильмов «Три толстяка», там есть такой момент, когда этот принц говорит девочке живой: «Я прикажу, тебя высекут палками, и ты меня полюбишь». А вот это не работает ни на любовь, ни на сочувствие, ни на ненависть. Вот никогда не работает. Я, например, очень ленивый человек, безумно ленивый человек. Я не умею ненавидеть. Мне лень.
0: Тебе лень.
1: И жевать жвачку.
0: Это я тоже приватизирую. Друзья мои и наши друзья, мысль такова нашего сегодняшнего эфира. значит, как показывает практика судебная, не надо бояться бюрократии. Вот Виктория Салкиндер это доказала в очередной раз. Руки опускать не надо. Если кому-то чего-то отменили, в чем-то отказали, есть нюанс. И самый непростой, казалось бы, безвыходной ситуации есть законный выход. Всегда. Но только в том случае, если защитой ваших интересов занимаются такие люди, как Виктория Салкиндер. Еще раз называю номер телефона 917-834-33-43. 917-834-33-43. И, кстати говоря, то, что касается финансов, расслышьте это, если вы считаете, что там ваша недвижимость будет помехой, или там 200, 300, 500, 700 долларов будет помехой, и вам в чем-то откажут, пожалуйста, обращайтесь к Виктории Салкиндер. Она озаботится вашей проблемой.
1: Ребят, позвоните, и, да. А дальше мы разберемся.
0: А дальше, да, она,
1: не
0: унывайте. Ленивая, антифейсбучно-социальная Виктория Салкиндер озаботится,
1: да.
0: Примет к сведению, возьмет, так сказать, на себя все заботы и хлопоты, и она за вас поборется, и доборется лениво до победного конца. Так что...
1: Да, обязательно. Ну, я ленивая не во всем.
0: Ну да, я да, я только... так... Мы все так и поняли, Вика. Так что записывайте номер телефона 917-834-33-43. Помните о том, что и здоровье, и спокойствие всей вашей семьи в надежных руках, если они в руках профессионала... Виктория Салкиндер, 917-834-33-43, и скажу по секрету, Вика, отключи микрофон на секунду, у нас и так времени почти чуть меньше минуты, значит, Вика не такая белая и пушистая, как она звучит по радио. Вика умеет постоять за интересы своих подопечных, вы уж поверьте. И Вика не отступится. То есть Виктория Салкиндер не из тех людей, которые сдаются, не из тех людей, которых легко напугать. Поэтому я абсолютно...
1: Я ленива, но не равнодушна.
0: Да, она неравнодушна, и поверьте мне, что все у вас получится, когда вы действительно в руках человека. Мало того, что она профессионал, ей очень повезло, этой ленивой женщине, она обожает свою работу, она очень любит людей. Так что...
1: Да, только не хамов.
0: Друзья, удачи.
1: Хамы, пожалуйста, не звоните.
0: Удачи. Ну, пусть попробуют позвонят, и они посмотрят, какая ты белая и пушистая.
2: В Нью-Йорке 8 часов утра.
0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Сутки, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акваль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В июле число рабочих мест вне сельского хозяйства сократилось на 23 тысячи. Экономисты ожидали прибавления примерно 80 тысяч. Это первое месячное сокращение занятости за 5 месяцев. Более того, показатели за май и июнь были пересмотрены вниз в общей сложности еще на 103 тысячи рабочих мест. Эти цифры подтверждаются официальным отчетом Бюро трудовой статистики. Особенно заметные потери рабочих мест отмечены в сфере образования на уровне местных властей, а также в гостиничном бизнесе, ресторанах и индустрии развлечений. Рост заработной платы замедлился. Средняя почасовая плата за год увеличилась примерно на 3,2%. Иммиграционная и таможенная полиция АИС намерена до конца августа оснастить нательными видеокамерами всех сотрудников, работающих непосредственно на местах, сообщил исполняющий обязанности руководителя АИС Тодд Лайонс. По данным Рейтер, расширение программы происходит после месяцев споров вокруг методов работы федеральных иммиграционных агентов. Нательные камеры должны фиксировать действия сотрудников во время операций, задержаний и других контактов с населением. Сторонники программы считают, что видеозаписи способны одновременно защищать задержанных от злоупотреблений и самих агентов от ложных обвинений. Рейтер задается важным вопросом, кто и когда сможет увидеть эти записи. Действующая политика АИС оставляет агентству довольно широкие полномочия при принятии решения о публикации видео. В документах ведомства говорится, что материалы могут быть обнародованы, когда это соответствует интересам агентства. Поэтому правозащитники считают, что само наличие камеры еще не гарантирует полной прозрачности. Демократы в Конгрессе обещают усилить контроль за частными компаниями, управляющими иммиграционными центрами содержания, если получат большинство. Особое внимание уделяется GEO Group, управляющей десятками таких объектов. Компанию неоднократно критиковали из-за условий содержания мигрантов и обвинений в недостаточной медицинской помощи. Так что введение камер – это не просто техническое новшество, а часть гораздо более широкой борьбы вокруг того, как именно Америка проводит свою жесткую миграционную политику и кто контролирует действия тех, кто эту политику реализует. Администрация Трампа объявила о крупных инвестициях в стратегически полезные ископаемые. Речь идет о примерно 3 миллиардах долларов на проекты, призванные укрепить американские цепочки поставок сырья для оборонной промышленности и уменьшить зависимость США от иностранных поставщиков. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль отверг план Трампа по сектору Газа. Украина и США договорились о ежемесячных поставках Киеву ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны «Патриот». Бывший личный адвокат Трампа стал генпрокурором. Сенат с минимальным перевесом утвердил Тодда Бланша на посту. В Нью-Йорке выросло число преступлений на почве ненависти. Большинство случаев направлены против евреев. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 65%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.

0: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодняшняя наша программа посвящена памяти ушедшей культуре. И у нас будет очень много песен еврейских на идыш. И так что все те, кто знает идыш, помнят и вообще любят красивую музыку, или те, кто хотят знать историю своего народа, то, пожалуйста, оставайтесь у ваших радиоприемников, и я думаю, вы получите ваше удовольствие, потому что... Когда я готовил эту программу, я просто наслаждался этой красивой музыкой. Ну, а как всегда, конечно, мы начинаем с благодарности нашим спонсорам.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

0: ständig sein mit ihren Hähnen. Vater, bleib bei mir.
1: Дорогие друзья! Я, знаете, сегодняшняя программа, конечно, абсолютно музыкальная. Я сосредоточилась на авторах и исполнителях на 30-х, 20-х годов. Материалов об этих авторах не очень много, о ком-то больше, о ком-то меньше. Поэтому будет очень много музыки. И вот первый у нас танго, который прозвучал, вообще король танго, зовут его Яков Сандлер. Он родился в Румынии, в детстве был солистом хора. В 1938 году поступил в консерваторию Пиргола в Бухаресте и по окончании которой поступил в театр Барашашеум, расположенный на улице имени врача Юлиуса Бараша в еврейском квартале Бухареста. Вот давайте послушаем еще его одно танго «Папа-мама». Это еврейское танго «Тате-маме».

Яков Сандлер позже пел в цыганском джазовом оркестре и выступал на местном радио с репертуаром, составленным из румынских народных песен. И в 46-м году он репатриировался в Палестину, где записывался на студиях различных в сопровождении оркестров в репертуаре из еврейских и румынских песен. И знакомство с Яковом Сандлером мы завершаем «Танго Маргарита».

вы знаете, дорогие друзья, вот готовит программу, сейчас слушаю, наслаждаюсь. Я думаю, боже мой, какая культура ушла, какая жалость. И наша задача хоть как-то, по крайней мере, я вижу эту задачу, хоть как-то давать вам напомнить об этом, и чтобы мы знали, наши дети знали наше прошлое. И следующий автор, Зион Вильтер, изумительный совершенно еврейский певец, актер, композитор, комедиан. Он автор очень многих песен. Он родился в Бельце, в Галиции, в 13-м году. Затем переехал в Вену. Он работал как журналист, но в 26-м году возвращается в Вену и на театральную сцену. И играет в комедиях и оперетах. Кстати, изучает оперу и с известными учителями. И начинает свои туры по Парижу, Лондону, Южной Африке, Франции, той же Вене, Риге пел и так далее. Я хочу вам представить первую песню, которая называется «Я тебя никогда не покину». Это еврейская танго, Минцион Битлер и Шифра Лерер, его красавица-жена.

Дорогие друзья, но вот слушая и готовя эти программы, я каждый раз мысленно благодарю интернет, но и тех людей, которые делают эту гигантскую работу, выставляя в эту вселенную буквально вот эти все песни, собирая их и так далее. Потому что когда человек занимается творчеством или восстанавливает что-то, ему обязательно нужен ответ. Вот наш ответ на это, то, что мы находим эти материалы и благодарим этих безымянных часто авторов, которые дают нам такую возможность обращаться к нашему прошлому. И я хотел бы, чтобы наша первая часть закончилась изумительной песней, которую исполняет это, вот его жена Шифра Лерер. Называется она «Жаль твоих слез». Это еврейская танго, и вот его перевод. «Мы сидим вместе в этой таверне, я и ты, а из твоих беспокойных глаз текут слезы, и текут слова, полные печали, полные жалоб, из твоих еще вчера улыбающихся губ. Ну не будь такая грустная, не будь на меня зла. Послушай, старик Иосиф играет на гитаре, а гости из трубок своих пускают дым. Спрашивают, или ты станцуешь им? Жаль твоих слез, девушка, все имеет свой конец. Нет, девушка, пламя любви угасло, и только горит в стаканах вино. Жаль пустых слов, девушка, не засияет вновь, девушка, радугой красочных снов. Что сегодня возникло, завтра погибнет. Так давай выпьем за любовь, которой уже нет. Забудь себя, пойдем ко мне, счастье мне подари. Жаль твоих слез». Вот эта изумительная танго заканчивает нашу первую часть.

0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями? Приходите по адресу 225 Брайтон-Бич-Эвеню в эту пятницу, 14 августа, с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
3: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
16: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
0: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
17: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
18: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Новости на «Дэвидсон Радио». Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Городские власти и МТА изучают способы охлаждения станций Нью-Йоркского метро. Речь идет именно о платформах, где в жаркие дни температура может становиться крайне высокой. Во время предыдущих измерений журналисты фиксировали разницу примерно в 15 градусов по Фаренгейту, около 75 градусов внутри кровного поезда и примерно 90 на платформе. Теперь Нью-Йорк и МТА хотят изучить технические решения, позволяющие изменить ситуацию. Впервые проблема температуры все заметнее рассматривается, когда инфраструктурная задача, которую придется решать в условиях все более жаркого лета. В Нью-Йорке начинается серьезная судебная битва вокруг нового налога на дорогие квартиры и дома, которые владельцы используют не как основное место жительства. Группа домовладельцев подала иск против администрации мэра Мамдани и городского департамента финансов. Причем истцы оспаривают прежде всего не сам налог, а то, как город начал его вводить. По сообщениям СМИ, город разослал около 17 тысяч уведомлений владельцам недвижимости. Кроме того, был опубликован перечень, включающий порядка 900 тысяч объектов, которые потенциально могли попасть под действие новых правил. Истцы утверждают, что город фактически переложил обязанность доказывать отсутствие налогового обязательства на самих домовладельцев. Иными словами, докажи, что эта квартира действительно является твоим основным жильем и что новый налог к тебе не относится. Адвокаты владельцев недвижимости считают, что департамент финансов сначала должен был самостоятельно проверить имеющиеся налоговые и другие городские данные и только после этого направлять уведомления. Городская администрация намерена защищать свою позицию в суде. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн запустил процедуру рассмотрения так называемого Clarity Act – закон правовой определенности. Ключевое голосование должно состояться ориентировочно в середине сентября. Для окончательного прохождения законопроекта его сторонникам потребуется 60 голосов, а значит, республиканцам понадобится поддержка части демократов. До сих пор американская криптоиндустрия годами спорила с властями о том, что именно представляет собой тот или иной цифровой актив – ценную бумагу, товар или нечто отдельное. От ответа зависит, какое ведомство имеет право его регулировать. Демократы требуют жестче ограничить участие высокопоставленных госчиновников в криптобизнесе. Один из аргументов оппозиции – собственные коммерческие интересы семьи Трампа в цифровых активах. Рейтер сообщает, что Трамп задекларировал более 1 миллиарда 400 миллионов долларов от семейных криптопроектов за прошлый год. Еще один крупный противник – традиционные банки. Им не нравится возможность того, что криптокомпании смогут предлагать клиентам вознаграждение за хранение стейблкоинов и тем самым фактически конкурировать с банковскими депозитами. Вашингтон решает, кто будет контролировать новую финансовую систему и какую часть традиционного банковского рынка цифровые активы смогут забрать себе.
18: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-адвокат.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
10: На молдаванке музыка играет.

друзья мои, но пусть вас не удивляет, почему я вдруг среди еврейских песен ставлю блатную на молдаванке «Музыка играет». Исполняет, кстати, замечательный исполнитель этих песен Сергей Трофимов. А просто потому, дорогие друзья, что, конечно, в основе лежит еврейская песня. Композитором и, естественно, первым исполнителем этой песни была Нелли Касман. Она никогда не жила в Одессе. Она родилась в Проскурове, Хмельницком, в 1896 году. Ее семья уехала в Америку в начале 1990-х годов. И она начала играть в еврейском театре еще ребенком. И всю жизнь сочиняла музыку.

0: We breken schrek, hier zie ik scharf af weg. Genoeg, mijn jongen, mijn darling, mijn dier. Maar vroeger, maar geen er meer zo dan verzaan en bijna joh, hier krap hier nog hier. Oh joh, joh, joh, voel joh, voel joh, voel joh. Oh joh, mijn gaatjes, kijk voor ooit zo dier. Oh joh, joh, joh, voel joh, voel joh, voel joh. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo.
1: Ну что ж, а следующий у нас, вот, собственно, уже до конца нашей второй части, я буду вам рассказывать о совершенно поразительной женщине Изабелле Яковлевне Кремер, которая более известна как Иза Кремер. Удивительная судьба и замечательная певица. Она родилась 21 октября 1887 года в городе Бельцы Бессарабской губернии. И давайте вот, она вообще певица, артистка оперы и оперетты, она была киноактрисой. Давайте мы послушаем для начала первую песенку, называется «Ой, Абрам, мой старый муж, я тебя все еще очень люблю, так дай же мне свой ротик для поцелуя». Это такая еврейская песенка.

Изабелла Крамер родилась, как я вам сказал, в Бельцах, и у нее с ранних лет появились музыкальные способности. Первую песню на идыш она услышала в колыбели из уст своей матери. А когда ей было 5, увлеклась еврейской свадебной музыкой. А в юности писала стихи о нищете своего народа. 30 лет спустя Иза Крамер станет первой певицей, которая начала петь на идыш со сцены. Несмотря на семейные трудности, родители все вкладывали в музыкальное развитие дочери. И с 1912 года она в течение 2 лет училась в Милане у известного педагога Луиджи Ронци. И дальше она выступает в небольших театрах, затем возвращается на родину. Ее приглашали в Одессу, где она дебютирует в опере Пуччини «Богема». Затем следует партия «Виолетты» в «Травиате» и так далее. И вот я нашла, она исполняет русский романс, вот «Мчится тройка почтовая», это запись 28-го года.

А видите, она обладала очень хорошим, высоким сопрано. И если она училась в Италии, предположительно, конечно, она владела техникой бельканто. Но вот она гастролирует в Одессе, Петрограде, Москве. Всюду колоссальный успех. Иногда в этих городах Крэмер выступала и в оперетах. И среди оперет, в которых она участвовала, и были «Нищий студент», «Идеальная жена» и так далее. После революции в 1919 году Иза Яковлевна Крэмер вместе со своим мужем

0: редактором одесских новостей Хейфицем эмигрирует во Францию. И вот я хотел бы, чтобы в связи с Францией мы послушали такую песенку, называется «Мадам Лулу».
1: Она была бы в музыке капричу, в скульптуре стоит.

А позже, оставив мужа, она гастролирует по многим странам мира, приобретает мировую известность не только как прекрасная исполнительница песен и романсов, но и завоевывает себе славу как киноактриса. В «Гражданскую войну», надо сказать, публиковали сложные сообщения о ее смерти, которые, к счастью, не подтвердились. В 1923 году, несмотря на антисемитские выступления и даже звучавшие в ее адрес угрозы смерти, Иза Кремер дала концерт для евреев в Варшаве. В 1933 году она приехала в Германию, чтобы выступить в обществе еврейской культуры. Певица дала множество концертов в поддержку испанских республиканцев. В 1934 году, во время своего очередного тур по Южной Америке, Иза познакомилась с Григорием Берманом, педагогом по профессии и социалистом по убеждениям. И 9 лет спустя они заключили брак по доверенности в Мексике. В начале декабря 43-го года Иза Кремер вместе с Морисом Шевалье, Марлен Дитрих и Вадимом Козиным выступила в концерте для участников Тегеранской конференции. А во время Второй мировой войны в Аргентине, где правительство тайно поддерживало нацистов, Кремер давала концерты, сбор от которых шел в пользу союзников. 19 ноября 44 года Иза Кремер дала концерт в Карнеги-Холл в нашем Нью-Йорке, а в марте 46 года на фирме Сева Рекорд вышли новые граммофонные пластинки Изы Кремер, популярные песни на еврейском языке. Вот давайте послушаем еще одно. Очень смешную песенку. Ну, почему-то кицочке сердито. И она начинает перечислять и папу шмаровозника, и маму тоже что-то, там кто-то, брат большой вор, тетя гуляет солдатом. В общем, родня большая, всем чего-то не хватает. А я на все не понимаю, так что не хочу их сделать хуже, чем они есть.

25 апреля 1947 года в зале Times Hall состоялся концерт из Кремер, который регулярно наезжала в Нью-Йорк из Рио-де-Жанейро, где певица тогда проживала. Из-за своей весьма активной общественной деятельности в Аргентине, где Иза жила с мужем, супруги пострадали. Берман потерял работу, а Изу отлучили от больших залов. Но они остались верными своим идеалам мира и справедливости. Иза Кремер передавала средства от своих концертов жертвам Холокоста, дала концерт поддержку только что появившегося государства Израиль. Вообще, фантастическая женщина. И давайте послушаем еще одну песенку, которая называется «Младшую выдаем» или «Шире круг».

конечно, вся ее деятельность привела к тому, что в последние годы ее карьеры в Аргентине певицу практически не было слышно, ее всячески замалчивали. И в 1956 году врачи диагностировали у Изы Кремер запущенный рак желудка. Она, вступив в общество Аргентино-Советской дружбы, даже готовилась приехать на родину, но за несколько дней до предполагавшегося отъезда ее не стало. И ей очень жаль, ей было так много лет по нашим сегодняшним понятиям, всего 69. И еще в 30-е годы она пела драматическую песню «Россия» Филареты Чернова о глубокой тоске по родине. Вы слышали ее замечательный русский язык. И, конечно, она была большая певица. Но вот так преданно посвятить свой талант песням своего детства, своего народа, это и так, невзирая ни на какие угрозы, выстаивать и продолжать свою линию, помогать евреям, память поддерживать о них и так далее. Вообще невероятно мужественная женщина и красавица необыкновенная. Я, как всегда, дорогие друзья, щедро делюсь с вами информацией, которую я получаю и которую вы можете, конечно, безусловно, тоже получить. Просто я провожу очень много времени в подготовке. Конечно, я отбираю самое лучшее, наиболее интересное, и всегда, как бы, естественно, под свой сценарий. А у вас есть возможность, если вы наберете любого из авторов, которые я вам сегодня перечисляла, и Зион Вилтер, и Шифре Лерер, и Яков Сандлер, и Нелли Касман, и, конечно, вот Изабелла Кремер, и Иза Кремер, то вы можете получить такое гигантское наслаждение там на несколько дней вперед, потому что одна другой песни интереснее, красивее, всякие интересные истории, связанные с ними и так далее. А я хотела бы, чтобы вы принимали тоже какое-то участие в наше, не какое-то, я все делаю для вас. Поэтому вы знаете наш телефон 718-303-8000. И если у вас вдруг есть какие-то предложения, вы хотели бы, чтобы прозвучали какие-то песни, истории, какие-то связанные именно с историей еврейской песни, историей еврейских выдающихся людей, то я с удовольствием буду стараться реализовывать ваши какие-то предложения, если они мне понятно покажутся интересными. Сразу прошу прощения, если что-то буду отвергать. Поэтому, дорогие друзья, я хотела бы, чтобы мы закончили знаменитой песней «Mein Shtetl Bells». На идыше написано специально для Изы Кремер поэт Яков Якобс и композитор Александр Альшанецкий. Она впервые исполнила эту песню в оперете «Das Lied von Ghetto». Песня из гетто, поставленная в Нью-Йорке в 1932 году. Наши любимые сестры Берри и «Mein Shtetl Bells». Я прощаюсь с вами. Любите идышевскую культуру. Всего доброго. До следующих встреч.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Новости.
14: Аналитические передачи.
13: Репортажи, мнения экспертов.
14: И прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучше.
15: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
16: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
17: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
18: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
19: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
20: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
21: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
22: хорошо получается.
21: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
22: Дэвидсон Радио.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: почти 9 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии с новостями Наталья Густрицкая. В августе количество миграционных дел в стадии ожидания pending впервые в истории превысило 11 миллионов. Об этом свидетельствует официальная статистика USCIS. Ведомство отмечает резкое замедление процесса рассмотрения по всем категориям виз, грин-картам и заявкам на натурализацию. Хуже всего в этом году USCIS обрабатывает разрешения на работу. 38% подобных кейсов находятся в стадии pending на протяжении года и более. В течение этого времени заявители могут находиться на территории США, но не могут легально работать за незаконное трудоустройство, их ожидают арест и депортация. Эти правила, в частности, касаются граждан Украины, прибывших по программе U4U или запросивших убежище. В настоящее время Трамп и его помощник Стивен Миллер ищут законодательную лазейку, которая позволит перевести миллионы дел из статуса «pending» в статус «отклоненных» «denied». В таком случае многие легальные жители без грин-карт или американского гражданства могут за один день превратиться в незадокументированных иммигрантов и лишиться даже теоретических шансов на легализацию. Зять и советник президента Трампа Джаред Кушнер планирует на следующей неделе посетить Израиль для переговоров о ситуации в Газе, сообщает Axios со ссылкой на 5 источников, знакомых с планами визита. Госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джейди Вэнс еще не обсуждали между собой грядущие выборы. В начале августа президент Трамп сдержанно прокомментировал сообщение о том, что Вэнс якобы станет его преемником, заявив, что говорить о подобных планах пока слишком рано. В начале июля агентство Associated Press со ссылкой на помощников Рубио сообщало, что госсекретарь готов уступить вице-президенту, если тот решит участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом от республиканцев. Дочери Билла Гейтса Фиби может грозить уголовное наказание сроком до 20 лет, если подтвердятся сведения о том, что она знала о незаконной схеме заработка с помощью куки, которую использовала основанная ею компания FIA. Стартап представляет собой цифрового помощника для онлайн-шоппинга, который помогает пользователям находить товары по наиболее выгодным ценам и отслеживать сейлы. Компания зарабатывает на комиссиях с покупок, но, как выяснилось, программа без ведома пользователей присваивала себе данные о покупках даже в тех случаях, когда клиент попадал на сайт магазина другим способом. В результате FIA получала вознаграждение за сделки, к которым приложение фактически не имело отношения. Около 30 мертвых акул найдены на пляже Си-Айл-Сити, штат Нью-Джерси. Точная причина их гибели остается неизвестной. Как заявили в управлении по вопросам дикой природы и рыбных ресурсов, летом катрановые акулы и другие их сородичи нередко кормятся близко к берегу и иногда застревают на отмелях после отлива.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 86 градусов по Фаренгейту, плюс 30 градусов по Цельсию. Влажность воздуха повышена, составляет 69%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 14 августа. Вчера на бирже был рекордный день. Индекс Dow Jones поднялся на 70 пунктов, 0,1%. 53 840 был конечный результат. Standard & Poor's 500 отличился и поставил новый рекорд, прибавив 50 пунктов, 0,2%. Плюс 7799 конечная остановка. NASDAQ поднялся на 214 пунктов, 0,8%. 26803 был конечный результат. Транспортный индекс прибавил 1,5%. Russell 2000 индекс маленьких компаний плюс 4% вчера. Сегодня нефть плюс 76 центов, 82 доллара и 1 цент стоит 1 баррель нефти. Золото плюс 12 долларов, 30 центов, 1 унция стоит 4432 доллара и 70 центов. Серебро плюс 4 цента, 65 долларов и 4 цента стоит унция серебра, 1 евро рубль, доллар и 16 центов. Доллар чуть упал по отношению к евро. Пятилетние госбумаги дают 4,295%. За 10 лет можно получить 4,635%. 30-летние госбумаги дают 5,222%. Интересно, за границей сегодня. Англия практически без, и Франция практически без никаких изменений. Германия плюс 0,8%, Швейцария минус 0,5%, в Азии японский Никей плюс 0,6%, Шанхай практически не изменился, Гонконг минус 1,1%. Из экономических новостей у нас сегодня было объявлено, что продажа в магазинах за исключением автомобилей за июль месяц упала на 0,3%. Ожидалось, что она поднимется на 0,2%, и это совместно с поднятием цен на нефть испугнуло инвесторов. Индекс Dow Jones сейчас выглядит минус 66 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 8, NASDAQ плюс 89 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, стоит отметить следующее. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Один из банков считает, что Apple надо underweight, как держать поменьше, но, как мы знаем, Apple – это такая компания, которую вообще торговать не стоит, а их стоит держать, и ими надо владеть, их надо держать, и все. Это компания, которая постоянно, все используют iPhone, все используют, многие используют Mac, и это целая экосистема, и в конечном итоге они всегда поднимаются. Wayfair будет вести себя хорошо, Fact будет вести себя хорошо, iTech Systems, Test Systems надо покупать, Intuitive Machines надо покупать, считает другой банк. А Cinemark, рейтинг был понижен до нейтрального. Сензиск, с ними тоже все будет хорошо, несмотря на то, что Сензиск уже поднялся чуть ли не 5 раз в этом году. Energy Fuel, с ними будет все хорошо. Digital Realty надо покупать. Nvidia надо продолжать покупать. JP Morgan Bank, с ними будет все хорошо. Новый таргет $390. Таргет был поднят с 375 на 390. Dell Technologies, новый таргет $545. Crystal Biotech, с ними будет все нормально. Applied Materials можно покупать. T-Model будет вести себя точно так же, как другие компании. Micron Technology надо покупать. Цены, которые сегодня с утра изменились. Reddit подскочил на 12%, но это потому, что он войдет в индекс Standard & Poor's 500. Как мы знаем, есть много фондов, которые делают то же самое, что делает индекс. Они мимик индексы, и поэтому эти фонды должны будут купить Reddit. Reddit на этой ноте поднялся на 12%. С 18 августа Reddit будет в индексе Standard & Poor's 500. Applied Materials потерял 5% сегодня после того, как они объявили квартальные результаты, которые не вдохновили инвесторов. Wayfair поднялось на 4%. Workday плюс 2%. Fax Corporation поднялся на 2%. И SanDisk сегодня поднялся еще на 5%. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Еще раз напоминаю, если вы собираетесь продать недвижимость, real estate, напоминаю, что есть всякие стратегии, которые помогают не платить немедленно налоги. Если вас это интересует, позвоните к нам, мы вам расскажем, какие стратегии есть. Всего хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Веню, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
7: Добрый день, Олег.
6: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
7: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
6: В каких случаях операция незаменима?
7: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная, в случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
6: Можете перечислить основные ортопедические операции?
7: Основные ортопедические операции включают в себя операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замены суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
6: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
7: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
6: Где вы проводите операции?
7: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
6: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
7: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
6: Как долго длится период восстановления после операции?
7: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
6: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
7: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Это небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
6: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
7: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим состоянием будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
6: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.

0: этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 3332. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
5: Что это? 620 AM.
6: Здесь не остановимся.
5: Davidson Radio.
3: Приветствую вас, дорогие слушатели. У микрофона Наташа Бустрецкая, за пультом Акмаль Тахиров. Итак, мы приняли Соломоново решение. Каждую вторую пятницу месяца в утренние часы с 9 до 10 в эфир мы будем ставить плейлист, составленный по вашим заявкам. Сегодняшний народный хит-парад просто «The best of the best». Одна песня лучше другой. Чего греха таить, мы воспользовались служебным положением, и сейчас прозвучит наш любимый хит на все времена. Правда, не уверена, что в 1930-м знали, что такое хит. И тем не менее, Мари-Луиза Дамьен, она же Дамиа. Бублички.
7: Il fait froid, il fait nuit, il est près de minuit. Dans la fête et le bruit, je m'en vais vendre mes bons gâteaux dorés, vous qui les adorez, vous nous régalerez, veuillez m'entendre. Boublitchki, boublitchki, mes jolis boublitchki, les îles sont exquis, mes boublitchki. Que vous soyez marquis ou bien n'importe qui, prenez mes boublitchki, ils sont exquis. Mon père est toujours sourd quand il rentre chez nous, il nous donne des coups pendant des heures. Ma mère a des amants, ma soeur tout simplement fait comme sa maman et moi je pleure. Boublitchki, boublitchki, mes jolis boublitchki, les îles sont exquis, mes boublitchki. Que vous soyez marquis ou bien n'importe qui, prenez mes boublitchki, ils sont exquis. acheté mon panier, mangé jusqu'au dernier, pour que vous me donniez beaucoup de roubles. Car je veux jusqu'au jour m'amuser à mon tour et goûter de l'amour le divin tour. Boublitski, boublitski, mes jolis boublitski, prenez vite son texki, mes boublitski. Que vous soyez marquis ou bien n'importe qui, prenez mes boublitski, ils sont exquis.
3: Песни, которые вы любите.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир Дэвидсон Радио продолжает астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня третий лунный день. Луна растущая и находится в знаке Девы. Символ дня – леопард. Если в последние дни мы мечтали и строили планы, то сегодня пора действовать. Пассивность в этот день противопоказана и даже опасна. Желательно сегодня дать себе большую интенсивную физическую нагрузку. Эмоциональный день у овнов. Мужчины будут более внимательны к противоположному полу, а женщинам захочется блеснуть во всей красе. Ну что ж, дерзайте, говорят звезды, возможно, из-за этого что-то и получится. Тельцам звезды прогнозируют неожиданные, но приятные события. Есть большая вероятность получения информации, которая повлияет на ваши ближайшие планы. Берегите органы дыхания и не переутомляйте глаза. Настроение близнецов сегодня будет меняться, как погода весной. Не стоит обижаться на действия отдельных представителей водной стихии. Вспомните о том, что вы талантливы, добры и у вас есть настоящие друзья. Что касается раков, то им можно смело браться за решение сложных задач. Решать старые проблемы, заключать сделки, планировать новые. Возьмите инициативу в свои руки, и удача будет на вашей стороне. Эмоциональный день у львов. Им сегодня стоит серьезно подумать о новых предложениях и проектах. Что касается здоровья, основной совет от звезд.

0: удача не заставит тебя долго ждать. Застарелые проблемы у многих скорпионов решатся в течение этого лунного месяца. А сейчас нужно подумать о собственном отдыхе и не игнорировать желание организма расслабиться, и желательно в узкой и приятной компании. Стрельцам звезды рекомендуют быть сегодня более рациональными, иначе ваш душевный покой будет нарушен. Это подходящее время для душевных разговоров и прощения недругов. У многих козерогов сегодня логика работает прекрасно. Хотели что-то изменить в своей жизни, поставить новые цели и искали новые средства, воспользуйтесь сегодняшним днем. Водолеев ожидают подарки судьбы, вас может затянуть в любовный омут, причем сопротивления будут бесполезны. Поэтому, как советую в таких случаях, расслабьтесь и получайте удовольствие. Относительно рыб, звезды рекомендуют им отказаться от диеты и немного расслабиться в узком семейном кругу. Только учтите, что день травмоопасный, поэтому будьте внимательны к своим ногам. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. И я желаю вам всем удачного дня, хорошего настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
2: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями? Приходите по адресу 225 Брайтон-Бич-Эвеню в эту пятницу, 14 августа, с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
3: Привет, я Иван. Мы вместе с женой уже 3 месяца пьем водородную воду. Сахарный диабет стало легче контролировать. И уровень сахара в крови стабилизировался. Это действительно помогает нам чувствовать себя лучше.
4: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
5: Oceanfront views, great amenities.
6: Planning our next vacation?
5: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
6: Find anything good?
5: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
6: That has great rehab, right?
5: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
6: Perfect.
7: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
8: Может быть, мы не умеем жонглировать. Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
9: хорошо получается.
8: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
9: Дэвидсон Радио.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
10: Что это? 620 AM.
11: Здесь не остановимся.
10: Дэвидсон Радио.
12: Песни, которые вы любите.

0: слушаете хит-парад по вашим письмам.
1: Шаланды, волны, кефали, в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали. Когда в пивную он входил, синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся, бульвар французский был в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки. На свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу,

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. Хоумкер агентство Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: География за 5 класс. Биология за 10. Занимательная физика для самых маленьких.
4: В Нью-Йорке 10 часов утра.
5: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый день, приветствую всех зрителей канала Форума Свободной России. В виртуальной студии сегодня я, Дмитрий Семенов, ну а мой собеседник, журналист Евгений Киселев. Евгений Алексеевич, здравствуйте.
1: Добрый день, приветствую всех.
0: 4 августа, Евгений Алексеевич, закончились 40 дней, которые объявлял Владимир Зеленский в конце июня в качестве такой кампании по принуждению Владимира Путина к миру, к окончанию войны. Давайте мы, может быть, подведем с вами какой-то итог. Как бы вы оценили эту кампанию? Какие, на ваш взгляд, задачи Украине удалось выполнить? И правильно ли понимать, что раз Владимир Путин по-прежнему на сегодня не готов заканчивать войну, то все-таки основная цель кампании не выполнена, и в этом ее такой пробел?
1: Ну, вы знаете, я сошлюсь просто на Кирилла Буданова, на руководителя офиса президента Украины, которого давеча спросили как раз про эти самые 40 дней. Он сказал, что кампания по принуждению Путина к миру продолжается. И продолжаться и 60 дней, и 90, и 150, сколько угодно. Пока он окончательно к миру не принудится. Так что подводить итоги рано. Итоги, вы знаете, я лично подвожу каждое утро. Просыпаюсь рано утром, заглядываю в ленту новостей, смотрю, есть удары по НПЗ, есть удары по складам маркетплейсов, есть. Значит, можно еще спокойно часок доспать. Если вдруг не нахожу сообщение про удары по НПЗ и другим объектам, там двойного, не двойного, тройного, какого угодно назначения, непорядок. Начинаю тут же, значит, искать. Потом успокаиваюсь. Нет, просто плохо искал. Все нормально, значит, все идет по плану. Вот примерно такое у меня к этому отношение. Нет, ну, если говорить серьезно, мы же видим, что существенно сократилось производство нефтепродуктов в России. На днях Bloomberg, по-моему, это был, констатировал, что производство нефтепродуктов в Российской Федерации упало до рекордно низкого с 2002 года уровня. Если мне память не изменяет, еще недавно производство это составляло 5,6 миллиона баррелей в сутки, а сейчас на 2 миллиона баррелей меньше. Сейчас уже 3,6. И это еще только начало. Помните, во времена вашего детства была замечательная компания реклам. И это только начало. Вот, думаю, что украинские дроны дальнего действия еще не раз навестят НПЗ в России, и не только НПЗ, и принудят их к внеплановому ремонту. Если, разумеется, их владельцы собираются их ремонтировать, потому что есть информация, что некоторые владельцы некоторых нефтеперерабатывающих заводов не торопятся проводить внеплановый ремонт, поскольку, ну, мы же знаем, вот сегодня прилетело по Ярославскому НПЗ, по нему, по-моему, как раз не первый раз прилетает, и он, этот НПЗ, является собой, если угодно, классический пример печальной судьбы нефтеперерабатывающего предприятия, по которому прилетает, его ремонтируют, и если там после ремонта виртуально перерезают ленточку, то на следующий день опять заявляется к ним украинский гость в виде дальнего БПЛА, дальнего действия, и опять на ремонт приходится становиться. Вот такая вот беда. Ну нет, а если шутки в сторону, господа, товарищи, ну а что вы хотели? Идет война. Идет война, и давайте даже не пытаться меня втравливать в дискуссию о том, а уместно ли бить по складам Wildberries. Уместно. Уместно. Значит, вообще через 4,5 года жестокой, кровавой, агрессивной войны против Украины, я считаю, неуместно задавать какие-либо вопросы украинцам. А вправе ли они бить по складам, по мостам, по железным дорогам, по прочим объектам, располагающимся в глубоком тылу или там не в глубоком тылу, или вблизи от линии боевого соприкосновения. Сами дорогие «ракетяне», в кавычках, обеспечили украинцам полное моральное право давать сдачи. Причем серьезно давать сдачи. Болезненно.
0: Ну, здесь мы с вами, безусловно, единомышленники. Там я, если бы я и хотел как бы эту дискуссию начать, то я бы был не самим собой, а включил бы какого-то актера и начал бы тут не свою позицию высказывать. Ну, в том плане, что украинцы имеют полное моральное право. Ну, вот все-таки вот вы сказали, что там принудить, да, владельцев НПЗ к внеплановым ремонтам. Можно, ну, часто делает это Украина, на примере Ярославского НПЗ. Ну, а все-таки главная цель, а принудить Владимира Путина к миру вообще возможно? Эта цель выполнима?
1: Ох, боюсь, что нет. К сожалению, я в этом смысле большой пессимист. Мне кажется, несмотря на не раз уже звучавшие предположения относительно того, что Путин умен, Путин не дурак, Путин хитер, Путин расчетлив. От господина Пескова мы узнали, что Путин у нас вообще просто гений всех наук. От А до Я владеет всеми материями и на каждую из них готов вести долгий содержательный разговор с любым специалистом, который данной конкретной материей занимается всю жизнь. В общем, корифей всех наук – достойный наследник Иосифа Виссарионовича Сталина. Но, понимаете, мне кажется, что человек сошел с ума. Я не в психиатрическом смысле говорю. Это пусть врачи этим занимаются. Я понимаю, что на самом деле многие медики считают, что это некорректно ставить диагноз пациенту, не видя его воочию, не поинтересовавшись его состоянием, не ознакомившись с его анамнезом. Вот. Ну а мне вот так вот просто по-бытовому кажется, что крыша съехала так основательно у Владимира Владимировича, что на место уже она едва ли когда-нибудь встанет.
0: Ну да, видно, что у него как будто бы какая-то такая сильная маниакальность есть, особенно на примере последних выступлений. Вот это вот выражение лица и рассуждение о войне, как будто бы какая-то компьютерная игрушка.
1: Но, да, компьютерная игрушка, точно, что-то есть.
0: Но вот эта вот война, которая приходит на территорию России все больше и больше, да, и я думаю, что россияне уже, если они раньше смотрели ее там либо в шоу Соловьева, либо через экраны своих телефонов и ноутбуков, то теперь, ну, как минимум, они видят эту войну из своего окна, из своего балкона, когда тот же НПЗ какой-нибудь в Башкортостане или в Ярославле горит. И, собственно, насколько я понимаю, на этой был и есть, наверное, до сих пор еще один из расчетов Украины, чтобы война пришла, россияне почувствовали, и россияне сказали свое «нет». Но оправдается ли этот расчет? Вот сравнивают многие, что происходящее сейчас с войной городов, на примере Ирано-Иракской войны 80-х годов прошлого века. Но тогда история нам показала, что не сработало это ни в одну сторону.
1: Ну, смотрите. Конечно же, причинно-следственные связи в головах у дорогих россиян явно нарушено. И мы это можем наблюдать в разных формах. Ну, например, раньше частенько появлялись в соцсетях такие видео, снятые, ну, можно сказать, зеваками с балкона, где слышно Ой, смотри, летит, летит, и видно, действительно, летит украинский беспилотник. Летит, летит, летит, летит. Сейчас попадет. Сейчас как? Йо! Ну, и вы понимаете дальше, какие слова. И дальше мат-перемат. Знаете, русский мат, он замечательный, но в том смысле, что он может использоваться и для позитивных, и негативных, и для каких угодно чувств и эмоций. И там вот дальше восторженный мат. Как же это самое красиво горит? Во дает. И такое ощущение, что люди присутствуют на каком-то фаер-шоу, да, вот, они видят, как война к ним заглянула в соседний двор, что называется, да. Сейчас очереди на бензоколонках, опять-таки мат-перемат, и люди уже, используя соответствующую обсценную лексику для выражения абсолютно негативных эмоций, опять-таки ни слова не говорят о войне. То есть такое ощущение, что тяжело, тяжело нарушены вот эти вот самые причинно-следственные связи. Людям в голову не приходит, что это нехватка топлива не связана с нерадивостью чиновников или с какими-то просчетами руководителей соответствующей топливной компании, которая владеет этой бензоколонкой, или конкретно администраторов этой заправки, да, им все что угодно в голову приходит, но только не то, что все из-за того, что твоя страна во главе с твоим любимым президентом, за которого ты глядишь, голосуешь периодически, которым ты, может быть, даже восхищаешься, ах, какой он крутой-то, да, какой у него юморок солдатский, да, он виноват в том, что ты стоишь в многочасовой очереди и глядишь, бензина тебе достанется только 20 литров в одни руки. Но если люди едут в Крым по-прежнему, прутся в Крым, где в основной массе территории нет ни света, ни воды, где постоянно прилетают и ракеты, не только беспилотники, и ракеты разных типов до Крыма частенько долетают. И то тут горит, то там горит. Вон, да что мы про Крым говорим, в Геленджик прилетел беспилотник и упал на пляж. И что, народ перестал в Геленджик ехать? Нет, я уверен, поедут. И опять-таки большинство из поехавших не зададут вопроса, почему это, с какого переляда мы 4,5 года с Украиной воюем? И что вообще такое СВО, да, и почему мы жить без него не можем? Посмотрите на то, как по-прежнему идут и нанимаются на верную смерть эти самые контрактники. Я не понимаю, как человек может чего ради подписываться на верную смерть. Не понимаю решительно.
0: Инфантилизм высшего левела, как называется, да? Или можно еще вспомнить видео, это, по-моему, было после атаки первой самой на Wildberries, как раз в Электростале, там одна из бабушек, которая живет где-то в этом районе, она говорила, что ой, какой был грохот, ой, прям как будто бы война пришла, вы что там, совсем с ума сошли, что ли? Ну, вот пятый год идет война, а у них как будто бы война пришла. Да, война пришла еще давно, давным-давно, в Украине-то в 2014 году. Ситуация в таком случае, ну, знаете, какая-то безвыходная, как будто получается. Путина принудить невозможно, причинно-следственные связи у населения не работают. Ну, опять же, мы не говорим за всех, да, но вот из того, что мы видим, у большой части, можно так сказать, не скажу у большей, но у большой точно, у значительной части. Может быть, приближенные Путина здесь могут что-то сделать, поспособствовать завершению войны. Опять же, Украина говорила, Зеленский говорил какое-то время назад, да, что им идут сигналы из ближайшего окружения, в том числе Путина, что единственный человек, который не хочет останавливать войну, это Владимир Путин. То есть они как будто бы и хотят уже.
1: Ну, смотрите. Вчера я бы сказал, на повышенных тонах дал интервью не кому-нибудь, ТАССу, мэр Москвы Сергей Собянин. Он распространялся возмущенно на тему о том, что звучащие то тут, то там предложения о переводе экономики на военные рельсы, полностью на военные рельсы, это безумие, это предложение просто-напросто окончательно убить экономику страны. При этом, насколько я понимаю, речь идет не о том, что какие-нибудь отдельные сильно пьющие депутаты, вроде этого генерала Опохмела, предлагают перевести страну на военные рельсы. Такими теориями, насколько я понимаю, бредят некоторые весьма и весьма высокопоставленные чиновники. Вот, в частности, говорят, что большим сторонником идеи перевода экономики на военные рельсы является действующий министр обороны Российской Федерации. И больше того, поползли слухи о том, что якобы готовится, что Путин им страшно доволен, и что якобы готовится его назначение новым премьер-министром, что Мишустину жить осталось на посту главы правительства совсем недолго. Не знаю, насколько это соответствует действительности. Может быть, это все безответственные слухи, но мне, повторяю, от людей, которые вращались вот в этом мире экономических дискуссий еще до войны, приходилось слышать, что на самом деле есть такая категория людей, которые находятся при власти, во власти, которые искренне верят в то, что в нынешней России может быть воспроизведена прежняя командно-административная система с плановой экономикой, с централизованным ценообразованием и прочими прелестями, которые были свойственны советской экономике до 1991 года. Вот то, что Собянин вдруг запротестовал так громко, я думаю, что он полемику ведет не с генералом Грулевым, да, а с какими-то значительно более серьезными оппонентами. Может быть, полемику ведет, а может быть, понимая, что полемика бесполезна, что называется, прокладывается, отмечается публично, чтобы потом в случае чего сказать: вы помните, в начале августа 2026 года я не побоялся выйти в паблик, что называется, и в интервью корреспонденту ТАСС заявить о том, что это безумие, попытка перевода страны, ее экономики полностью на военные рельсы. Я был прав. Посмотрите, чем это обернулось. Я не экономист, и мне трудно судить о том, какие дальше будут сценарии, если действительно будет сделана попытка введения командно-административных методов руководства экономикой, если попытаются на современном уровне воссоздать Госплан, централизованное государственное планирование экономических показателей. Я понимаю, что все это может подаваться совершенно под иным соусом сегодня. Я понимаю, что найдутся люди, которые скажут, что нет, это не прежний Госплан, это у нас искусственный интеллект работает, у нас работают какие-нибудь там сверхмощные компьютеры, которые все это просчитывают абсолютно безошибочно. Ну, как говорится, дай бог нашему теляте волка поймать.
0: В этом плане там, вот возможный потенциальный на командно-административные рельсы экономики, мобилизация, о которой много говорят. В этих вещах рубеж – это сентябрь, после так называемых выборов в Госдуму. Поймем, пойдет ли по такому пути Путин или нет.
1: Вы знаете, Где-то я подсмотрел, мысль принадлежит не мне, а за точную цитату не ручаюсь, но кто-то из авторов Фейсбука, чьи посты я регулярно читаю, заметил, что вот есть разница между авторитарным и тоталитарным образом правления, что, скажем, при авторитаризме очень часто требуется некое хотя бы формальное действие в виде легитимации прозвучавших лозунгов. То есть сначала проводится, ну, то, что вы назвали выборами. Ну, и, или какая-нибудь еще процедура, которая подтверждает легитимность действующего автократа у власти. Может быть, не выборы, но, я не знаю, какой-нибудь там опрос общественного мнения, который широко публикуется, или, быть может, выступление этого самого авторитарного лидера где-нибудь на большой аудитории, которое прерывается многократно длительными бурными аплодисментами, переходящими в непрерывную нарастающую овацию. Это вот одна модель, да? И потом, после этого, получившие формальное подтверждение своей легитимности в виде итогов подтасованного голосования или вот этого вот постановочного восторга какого-нибудь огромного зрительного зала, автократ выходит и объявляет о непопулярных решениях. А при тоталитаризме наоборот. При тоталитаризме очень часто бывает, что сначала объявляется о решении, да, а потом как бы это решение, уже объявленное граду и миру, получает свое подкрепление в виде результатов голосования. Вот сейчас мы, кажется, не нуждаемся в том, чтобы обязательно откладывать те или иные непопулярные решения на потом. Я полагаю, что непопулярные решения могут быть объявлены вот прямо сейчас, в августе месяце. А результаты, в кавычках, волеизъявления граждан Российской Федерации, если они, разумеется, по-прежнему заслуживают высокого звания граждан, подтвердят то, что лидер национальный прав, всегда прав, и его решение, видите, получили всеобщую поддержку. Поэтому, ну, не знаю, там говорят, будет мобилизация, не будет мобилизация.
0: Опять же, объявят, не объявят, она может быть по факту. Нет,
1: нет, значит, давайте формально вспомним, что не было указа о том, что та мобилизация, объявленная в 2022 году, закончилась, приостановлена, прекращена. Формально она продолжается, указ действует. Ну, в конце концов, там может быть новый указ в развитие, в расширение, а может и без указа обойдется. Тут только одно. Путин боится, а вдруг сорвется, а вдруг кампания окажется провальной. Вот что тогда? Вы знаете, что ведь на самом деле, как бы безумен он ни был, как бы у него не поехала крыша, он все-таки, как мне кажется, не расстался с одной из самых доминантных черт его характера, а именно с нерешительностью. Он все решения принимает медленно и мучительно. Очевидно, там десятки раз просчитывая, каковы будут последствия, а Не обернется ли это чем-нибудь нехорошим? Не получится ли выстрел в ногу? Не прилетит ли обратно бумерангом? Посмотрим. Посмотрим. В любом случае, мне кажется, что, что бы там ни говорили крайние пессимисты, а я сам, в общем, едва ли отношу себя к числу оптимистов, но уже не раз мы слышали от военных экспертов для того, чтобы хоть попытаться как-то переломить ситуацию, которая сложилась на российско-украинском фронте вот на сегодняшний день, чтобы переломить эту ситуацию в пользу России, нужно, грубо говоря, вдвое больше призывать людей, обеспечить вдвое больше пополнения личным составом, нежели сейчас. Сейчас Россия теряет в месяц от 30 до 40 тысяч человек личного состава, убитыми, ранеными, тяжело больными. Ну, в основном убитыми и ранеными, конечно.
0: Пропавшими без вести еще.
1: Да, еще пропавшими без вести, разумеется. Тяжело больные – это скорее зимой, когда минусовые температуры, когда есть риски обморожения, тяжелых простудных заболеваний и так далее. Впрочем, и летом в жару тоже есть свои риски. Солнечный удар, тепловой удар, плюс фронт не самое гигиеничное место. Можно и тяжелое отравление или желудочно-кишечные заболевания заработать. Но основные потери, конечно же, в результате действий украинских беспилотников разного типа в так называемой серой зоне. Вы же знаете, наверное, что драматическим образом изменилось традиционное соотношение потерь. Раньше считалось, что на 1/200 3/300, а сейчас бывает, что из 10/200 и 300 200 составляют там 6-7, иногда даже 9 человек. До 90% полностью безвозвратных потерь. Особенности действия вот этих вот FPV-дронов. Человека разносит на мелкие куски. Уж извините за физиологические подробности.
0: Ну да, этих видео тоже очень много, не для слабонервных, правда, но я периодически тоже смотрю, чтобы просто понимать вот эту вот атмосферу, да, что это за война.
1: И не, надо было эту войну начинать. Что, собственно говоря, там, оскорбить по нашим мальчикам, так называемым, да? Не надо было идти воевать, не надо было контракт подписывать. Надо было идти там и прятаться у бабушки в деревне, образно говоря. Или дуть там куда-нибудь через верхний Ларс в ближнее или дальнее зарубежье.
0: Все так. Я, кстати, насколько я вспомнил, вот эту вот мысль, которую вы говорили, логика принятия решений при авторитаризме и тоталитаризме. По-моему, Аббас Галямов это читал, по крайней мере, у него, я, по-моему, писал.
1: Да, кстати, да, наверное, это его мысль. Угу. Полагаю, что на него это похоже на его фирменный стиль мышления, такого политологического мышления.
0: Да, читал я, потому что это вот тоже пост. Евгений Алексеевич, у нас в последнее время активизировалось, ну, у нас, я имею в виду, у нас в нашей информационной ленте, скажем так, да, в России, конечно же, это все происходит, активизировалась череда покушений на руководителей заводов дроновых, да, заводов по производству дронов. В Тульской области было покушение неудавшееся, правда, в Свердловской области тоже неудавшееся. Ну и самое громкое, конечно, покушение – это минувшую субботу взрыв в ресторане в центре Москвы. Объектом, целью этой атаки был генерал и главком ВКС России Чайко, который в момент начала полномасштабного вторжения был причастен к преступлениям в Буче, ну, поскольку он там руководил группировкой войск, которая на Киев наступала. Тоже генерал этот жив, правда, зять его, Даниил Передрий, такой молодой человек, он погиб в ходе этого ходе этой атаки. Украина официально говорит, что это какие-то местные разборки там среди силовиков, это совершенно не мы. Но все-таки, как вам кажется, это в рамках кампании 40 дней тоже все было?
1: Я не знаю, право. Я понимаю, что спецслужбы никогда не комментируют результаты своих успешных операций. Вообще, история спецслужб состоит в основном из истории провальных операций. Да, вот засветился какой-нибудь суперагент, вроде там Гюнтера Гюйома, и сразу возникает легенда о том, что восточно-германская разведка в свое время имела в качестве своего агента, не просто агента, кадровый офицер службы нелегальной разведки Восточной Германии сумел проникнуть в самое сердце правительства ФРГ, был личным секретарем канцлера Вилли Бранта, да? А потом, когда он провалился, когда он засветился, вот об этом стало известно граду и миру. А вполне вероятно, были и другие успешные разведчики-нелегалы у разных спецслужб. Вполне вероятно, что до недавнего времени, может быть, какой-нибудь завербованный ЦРУ или Secret Intelligence Service, или Моссадом, или какой-нибудь еще успешный западный разведслужбы агент действовал где-то там в Кремле. Больше того, мне не раз приходилось слышать от уважаемых военных экспертов, что, судя по всему, западные правительства, в частности, американская администрация, явно имела очень серьезные источники информации и получала сведения о том, что происходит в Москве, не только в результате действий спутниковой или электронной разведки, не только от своих дипломатов, там аккредитованных и собиравших по крупицам информацию из легальных источников, но вполне вероятно, что и какие-то серьезные нелегалы были, а может быть и сейчас есть. Что же касается вот данного конкретного случая, ну, во-первых, я по-прежнему не уверен, что именно генерал Чайка был целью организаторов этой диверсии. Я сознательно ухожу от слова теракт, потому что если это действовала какая-то украинская спецслужба, то в условиях войны это неправильно называть терактом. Это специальная диверсионно-разведывательная операция, направленная на ликвидацию либо военного преступника, либо человека, который представляет повышенную угрозу безопасности, национальному суверенитету, независимости Украины. Но при этом я от очень многих наблюдателей слышу и другую версию, что слишком уж коммерциализировалась военная верхушка России. Кому война, кому мать родна, как известно, воруют, приторговывают, вполне вероятно, ведут какие-то нелегальные поставки оружия, боевой техники. Бог знает, куда это оружие, боевая техника отправляется. Очевидно, возникают ситуации, когда кто-то не выполняет своих обязательств коммерческого свойства, и тогда начинаются разборки с криминалитетом, или, может быть, разборки между конкурирующими вот этими вот военно-криминальными группировками. Люди, которые профессионально занимаются изучением Z-блогосферы, говорят, что одна из самых популярных, самых любимых тем, на которые пишут и Z-блогеры, и так называемые военкоры. Это все возрастающее присутствие организованной преступности в районах, которые непосредственно прилегают к зоне боевых действий. Там торгуют, говорят, и оружием, и наркотиками, и живым товаром, и там чем только не торгуют. И организованные преступные группировки проявляют, скажем так, повышенный интерес к тому, чтобы находиться поближе к зоне боевых действий. А там все что угодно возможно. Поэтому поживем, увидим. Рано или поздно узнаем, кто пытался взорвать генерала Чайку или, может быть, какого-нибудь другого генерала. Я так понимаю,
0: что... Вот сравнили вчера, говорят, в Москве на Троекуровском кладбище, так мелькала информация, промелькнула у меня где-то в ленте новостей, который предполагают, что был как раз на этом праздновании тоже. Но какой-то другой...
1: Да, какого-то генерала действительно вроде бы похоронили чуть ли не тайно. Посмотрим. Шило в мешке не утаишь, как говорится. Рано или поздно и про это узнаем.
0: Ну, кстати, по поводу того, что там все продается и коррумпировано, да, я вот, кстати, очень сильно сомневаюсь, что генеральская зарплата даже главнокомандующего ВКС позволит вот провести такое празднование, которое было в этом дорогущем ресторане, там, по-моему, порядка 10 миллионов рублей бюджет этого одного вечера составлял. Я сомневаюсь, что генералы официально получают.
1: Я давно не был в Москве, уже второй десяток лет, можно сказать, пошел, как я в Мордоре не ногой. Поэтому мне сейчас трудно судить о расценках в самых модных и престижных московских ресторанах, но читал, что, как говорится, не по-генеральски это гулять. Кто-то даже, по-моему, из таких вот

0: Ну, вот смотрите, власть, собственно, российская, режим Владимира Путина, пропагандисты, там, каналы, телевидение, вообще же об этой истории молчат. Ну, единственное, что они там вначале пытались сообщить, что это был взрыв газа там. Но, тем не менее, кто, что, все это мы знаем только из каких-то утечек, из анонимных телеграм-каналов и от тех же самых Z-блогеров. Вот обычно говоря, знаете, когда делает кто-то заявление, нужно смотреть, на какую аудиторию это сделано заявление, на кого это рассчитано. А вот это молчание Кремля, оно на какую аудиторию?
1: Да вы знаете, молчание Кремля, по-моему, рассчитано на людей слабоумных и неспособных вообще к какому-либо маломальски критическому мышлению. Рассчитано на людей абсолютно нетребовательных в интеллектуальном смысле. Да? Ну, послушайте, в былые времена все-таки кремлевские политтехнологи садились, засучив рукава, сбросив пиджаки, и пытались придумать какую-то более или менее убедительную версию происходящего. Но отмалчиваются, потому что, наверное, просто потеряли способность к креативному контрпропагандистскому мышлению.
0: Генерации идей потеряли способность.
1: Да, уже вот как-то с идеями у них, наверное, совсем плохо стало. Хотя, ну, положение у них хуже губернаторского, как говорится. Ну, когда, слушайте, в день прилета, простите, в день открытия Питерского международного экономического форума над Финским заливом кружат украинские беспилотники, горят склады с нефтепродуктами, и, как мне помнится, там был чудесный такой ракурс, вот этот вот самый знаменитый газпромовский небоскреб, прозванный в Питере кукурузиной, да, вот обрамлен двумя столбами поднимающегося в небеса над Петербургом черного дыма вот этих вот пожарищ, да, или незабываемое это видео, как под смешки собравшихся зевак бегает одинокий нацгвардеец где-то там на набережной того же самого Финского залива и пытается из автомата Калашникова сбить где-то высоко-высоко летающий украинский дрон. Ну, там, во-первых, невооруженным глазом видно, любой человек, который хоть раз в жизни бывал на стрельбище и стрелял по летающим тарелочкам, знаете, вот есть такое развлечение, стрелять по глиняным тарелочкам, знает, что такое вообще взять упреждение. Вот. Этот боец Нацгвардии был точно не обучен стрельбе по летающим целям, да? А кроме того, наверное, никогда не слышал о дальности стрельбы из автомата Калашникова, что туда, на такую высоту, Калаш никогда не застанет. Ну и после этого, ну, послушайте, или возьмите вот эту вот историю с праздником военно-морского флота, днем ВМФ.
0: Подворотня.
1: Ну, да, вот эта вот история с корпоративчиком, где Путин в окружении там 20 или 30 человек, видимо, из его личной охраны, переодетых в парадные военно-мужские мундиры на фоне вот этого вот нарисованного атомохода подводной лодки, нарисованный, как остроумно заметил один из популярных блогеров, которых я всегда читаю, вот Сергей Медведев здорово написал, что это прямо вот как в сказке про Буратино. Очаг Папы Карла, да, нарисованный на холсте. По крайней мере, сзади холста, на котором был нарисован очаг Папы Карла, была потайная дверка, которая вела куда-то вот в страну дураков, где золотые росли на деревьях. Да? А тут, боюсь,

0: лучше было бы дырочку прорезать в том самом холсте, на котором намалевали атомную подводную лодку. Вела бы эта дверца в лучшем случае никуда, а может быть, на какую-нибудь питерскую помойку. Но после, да, этого, ну, послушайте, опять-таки, кто-то из проправительственных блогеров, пропутинских блогеров, там долго негодовал, плевался и говорил, что всех бы надо уволить, расстрелять тех, кто отвечает за организацию такого рода съемок. Ну, действительно, у меня порой такое ощущение, что дисквалифицировались и люди, которые отвечают за, скажем так, техническую часть телевизионной пропаганды. Снимают кое-как, свет плохо, кадр плохо выстраивают, свет плохо ставят, не следят за тем, чтобы национальный лидер выглядел максимально хорошо. Раньше вылизывали каждый кадр, прямо любо-дорого смотреть было. А сейчас, не знаю, опять-таки, может быть, какие-нибудь там высокие телевизионные начальники, вот точно так же, как Собянин прокладывается и говорит, мол, я еще в августе 26-го года предупреждал, что нельзя экономику пытаться направить на чисто военные рельсы. Так и какой-нибудь там телевизионный начальник тоже, может быть, рассчитывает, что настанет время, и он скажет, что я еще там в июле 26-го года специально организовал съемку Путина так, чтобы провалиться можно было от стыда за то, что люди на своих экранах увидели. Это я не просто так, это я как партизан подрывной работой занимался. Простите меня, ради бога.
1: Да, последняя тема, которую я хочу с вами затронуть, такой, может быть, небольшой прогноз, ощущение, я не знаю, что ожидает осенью и зимой. Ну, вот несколько просто таких фактов последних дней, да, для того, чтобы чтобы от этого оттолкнуться. Наверняка мы можем предположить, что удары по России будут нарастать, наверное, и цели будут шириться. С другой стороны, и Россия все больше интенсифицирует свои удары баллистикой по Украине, а здесь проблема, поскольку нет противоракет к Патриот, которыми можно эту баллистику сбивать. Плюс, если так вот посмотреть на то, что в мире происходит, как будто бы смыкается кольцо диктатур. Северная Корея, говорит украинская разведка, пишет об этом Reuters со ссылкой на украинскую разведку. Ракетное подразделение собирается передислоцировать в Воронежскую область вместе с пусковой установкой, там, с ракетами и так далее. Иран на официальном уровне признает, что они действительно планировали ударить по Украине за то, что Украина атаковала суда в Каспийском море, которые перевозили оружие между Россией и Ираном. Ну а на противоположном фланге, на фланге демократии, кажется, не все так хорошо, нету согласия и между Трампом и Нетаньяху. Вроде бы Трамп потеплел к Зеленскому, и даже говорили, что Зеленский стал его любимчиком, но с лицензиями, опять же, на противоракеты Патриот тоже пока не все понятно. Что ждет вот нас осенью? Как можно дать, отталкиваясь от этого, какой-то прогноз?
0: Ну, послушайте, во-первых, что касается угрожающих заявлений иранской стороны, мне не раз уже приходилось слышать, что с ракетами у них не все хорошо, что иранские ракеты себя проявили с самой худшей стороны, и наиболее успешные удары, которые иранским вооруженным силам или там корпусу стражи Исламской революции удавалось наносить вот за весь период боевых действий, начиная с февраля нынешнего года, когда все это только началось, это были удары с помощью беспилотников разного типа. Ракеты летают плохо, иранские, судя по всему. Может быть, поэтому ни одной ракеты, несмотря на то, что формально на бумаге есть вроде бы у Ирана ракеты с радиусом действия, которые позволяли бы достичь территории Украины, но пока ничего не прилетало. Фу-фу-фу. И думаю, что не прилетит. Что же касается, ну, Северной Кореи, опять-таки, я не знаю, не будучи военным экспертом, не могу сказать, каковы у них возможности отправить какое-то количество пусковых установок или какое-то количество ракет того или иного типа, того или иного радиуса действия на театр военных действий в Россию, чтобы поучаствовать в агрессии против Украины. Уже, собственно говоря, поучаствовали, ничего нового тут нет. Поучаствовали личным составом, могут и еще раз поучаствовать. Полагаю, что если попытаются поучаствовать, то судьба расчетов этих самых пустовых установок незавидная. Полагаю, что украинские разведывательные дроны, а может быть и средства аэрокосмической разведки союзников Украины, тех же самых американцев, которые, как я понимаю, в последнее время все более щедро делятся разведывательной информацией с Украиной. Я вот только что читал подборку высказываний американских политиков, сенаторов от той и от другой партии. Там были заявления сенаторов-республиканцев и сенаторов-демократов, которые уверенно заявляли о том, что все больше и больше американские военные делятся с Украиной именно вот необходимой для более точного нанесения ударов разведывательной информации, причем, возможно, в режиме реального времени. Мне приходилось такое слышать, что как минимум часть вот этой вот аэрокосмической разведывательной информации украинские дроноводы, дроноводы, отвечающие за работу беспилотников дальнего действия, получают вот прямо в режиме реального времени, здесь и сейчас. Точно так же, значит, получат они информацию о нахождении этих северокорейских расчетов или о том, где складируют ракеты, которые подвезут из Пхеньяна. В наше время все это... При тех возможностях, которые имеются у аэрокосмической разведки, скрыть чрезвычайно сложно. Нет, я не строю иллюзий, поверьте мне. Я понимаю, что, скорее всего, нынешней осенью будет война идти по лестнице эскалации вверх. Как говорится, нет никаких иллюзий насчет того, что Россия вновь попытается начать выносить ударами баллистических ракет, прежде всего, объекты украинской энергетики, нарушить работу водоснабжения и канализации. Украина, я думаю, будет отвечать тем же самым. И я думаю, что нынешней осенью и зимой жители больших и малых городов России впервые столкнутся с тем, что такое отсутствие света, тепла, воды и нормальной работы канализации. Посмотрим, чья возьмет. Вы понимаете, здесь нужно учитывать одно обстоятельство. Украинский народ ведет войну не просто за выживание, не просто войну на выживание. Для него эта война имеет экзистенциальный характер. То есть украинцы воюют за свою свободу, за свою государственную независимость, за национальный суверенитет, за попранную национальную гордость, за погибших родных, близких, друзей, товарищей. Россияне, дорогие, воюют за вот эти самые контрактные деньги, которые им выплачивают сначала при подписании контракта и гробовые в конце, которые достаются их вдовам, детям, родителям, которые их благословляют на командировку в Украину в один конец. И здесь, мне кажется, лежит, собственно, ответ на вопрос о том, чья возьмет. Я думаю, что не победить Россию и Украину, несмотря на преимущества, которые, да, безусловно, больше людей, больше ресурсов, больше доходов от нефти. Хотя давайте не будем забывать о том, что в последнее время существенно порядково возросли объемы финансовой помощи, которые Украина сейчас получает от европейских стран, от Соединенных Штатов, ну, прежде всего от европейцев, от стран НАТО. Как минимум один большой многомиллиардный транш Украина должна получить только вот в этом месяце. И я думаю, очень много еще ждет нас, когда украинские оружейники, в частности, компания Firepoint, которая сейчас работает над двумя моделями баллистических ракет. Одна модель называется FP9. Она летает, по-моему, должна летать на 800 километров. У другой чуть меньше радиус действия, FP8. Буквально сегодня я видел сообщение со ссылкой на руководство компании, на главного конструктора и владельца компании Дениса Штилермана, что FP7 вот-вот уже в начале осени поступит в войска. Чуть позже ждут начала серийного производства и поставок в войска более мощные ракеты большего радиуса действия FP9. Кроме того, ведутся работы над созданием альтернативных ракет-перехватчиков, которые могут быть совместимы с системой Patriot. Не будем с этим торопиться. Я уверен в том, что Украина в течение ближайших месяцев найдет решение, как бороться с российской баллистикой. Ну и кроме того, украинцы, они демонстрируют чудеса стойкости. Просто чудеса стойкости. Такое им пришлось за 4,5 года пережить, что, кажется, ни один народ бы не выдержал. А они выдерживают. Я каждый день общаюсь с моими украинскими друзьями, товарищами, знакомыми. Общаюсь публично и не публично. И вижу вот этот вот абсолютно философский, стоический, спокойный подход к тем тяготам, которые выпадают на их долю. Держались, держимся и будем держаться.
1: И мы
0: не рассчитывайте на то, что мы... А что, говорит, нам лапки кверху? А что ж нам, капитулировать, что ли? Не дождетесь.
1: Да, и мы желаем украинцам держаться, поскольку, правильно вы сказали, эта война носит для них экзистенциальный характер, и пятый год они просто невероятную выдержку демонстрируют. А россияне, которые воюют за контракты, ну это часть, а другая часть вообще на пятый год задается еще вопросом, а что мы воюем, а что разве война идет? И вот мне кажется, что вот этой осенью и зимой, да, вы почувствуете, что идет война, и посмотрим, что с вашей выдержкой. Спасибо большое, Евгений Алексеевич, за этот разговор.
0: Спасибо за возможность поделиться своей точкой зрения на происходящее. Спасибо.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Часто ходить к дантистам – это дорого. Редко ходить к дантистам – это больно. Ходить к правильным дантистам – это и недорого, и не больно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познанский. Максимум здоровья – минимум затрат.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
6: В Нью-Йорке 11 часов утра.
7: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! Начну с того, что продолжу рассказ о фестивале в Бард-колледже, в Анандейлен-Хадсон, в Фишер-центре, где музыка звучит Моцарта. Моцарта, его современников, его предшественников, его последователей, музыка Баха, Гайдна, Бетховена и многих других. Я вам рассказывала о том, что будет в этот уикенд. Мы говорили о том, что в четверг было, но сегодня, завтра и в воскресенье продолжаются программы концертные, и в субботу очень интересный симпозиум. Как всегда, когда Бард-колледж устраивает фестиваль, то там всегда собираются выдающиеся специалисты со всего мира, связанные с героем фестиваля, в данном случае с Моцартом, и обсуждают интересные темы. Тема ближайшего обсуждения – это эпоха, в которую жил Моцарт. Но вопрос – эпоха чего? Абсолютизма и разума, рационализма, просвещения или революции и романтизма. Потому что, конечно, в конце XIX века уже все эти тенденции существовали. Одна эпоха существовала, вторая шла ей на смену. А кроме симпозиума, несколько очень интересных концертных программ. Одна из них называется «Моцарт и его воздействие». Длительное воздействие. И действительно, воздействие было совершенно феноменальным с самого начала, потому что композиторы, даже современники Моцарта, начали писать музыку на темы его опер. И поэтому в этой программе будут бетховенские вариации на тему арии Папагено из «Волшебной флейты», вариации друга Бетховена Антона Рейши на темы и свадьбы Фигаро, вариации Листа знаменитые на темы из «Дон Жуана», вариации других композиторов и в конце Рихард Штраус. Интермеццо, есть у него такая, вернее, не интермеццо, это вступление. Вступление к опере «Каприччо». Потому что Рихард Штраус очень любил моцартовскую эпоху. В «Кавалере Розы», в «Каприччо», в некоторых других произведениях он пытался воссоздать атмосферу моцартовской Вены. И поэтому вот этот секстет, это на самом деле такая камерная опера, он тоже включен в эту программу. Ну, давайте послушаем фрагмент из этой прекрасной музыки, которая, может быть, не очень близка по стилю к Моцарту, но все-таки в ней есть такая ясность и уравновешенность XVIII века.

Ну что ж, друзья, от Штрауса вернемся к Моцарту. Самый последний концерт фестиваля – это, конечно, опера. Потому что главное достижение Моцарта – это опера. И мы знаем, что Моцарт последние 10 лет своей жизни провел в Вене, куда он страстно стремился, потому что в Вене был двор императорский, двор означал заказы и интересную творческую жизнь, там было много его прекрасных коллег, и Моцарт тут же получил заказ от императора написать оперу на немецком языке. Этой оперой стала опера «Похищение из Сераля». Надо сказать, что австрийский император заказал эту оперу не случайно. Тут была, что называется, политическая мотивация. Потому что он думал, почему мы должны все время исполнять оперу по-итальянски. А в Австрии опера была только на итальянском языке, и Моцарт писал оперы на итальянском языке, и весь мир писал оперы на итальянском языке, потому что опера была итальянский жанр, она оттуда пришла. И только Франция потихонечку начинала писать, создавать уже там, в 17 веке, они начали писать, создавать свои лирические трагедии на французском языке. И император хотел всячески внедрить немецкую оперу, немецкоязычную оперу. Поэтому заказ был не просто оперу написать, а именно на немецком языке. И с опорой на традиционный немецкий жанр «Зингшпиль», то есть пьеса с пением, поющаяся пьеса. И Моцарт написал. Написал на сюжет, который был тоже очень актуален в то время, очень моден, потому что Габсбургская династия воевала с Отаманской империей, и тема турецкой Турции, Востока, была очень модной. И, кстати, один из учеников Моцарта, Зюс Майер, которого мы знаем, потому что он реквием Моцарта закончил, дописал. Так вот, Зюс Майер написал турецкую симфонию, а сам Моцарт написал знаменитое рондо а-ля турка. И вот «Похищение из Сераля» – это история о том, как Констанцию, прекрасную молодую невесту влюбленного в нее Бельмондо, аристократа, крадут пираты и продают в турецкий гарем или в Сераль. И турецкий паша теперь, значит, должен на ней, я не знаю, там, она в этом самом гареме. Бельмондо собирается ее вызволить, переодевается, проникает туда, заговор, но заговор раскрыт, и молодые пойманы. Бельмонт, Констанция, а вместе с ними и двое слуг, которые тоже оказались в плену и которые тоже влюблены друг в друга. И только добротой и мудростью паши, которого изображают с учетом вот эпохи просвещения, с уважением, без ненависти, а благодаря его милосердию все отправлены на волю. Все кончается хорошо. Так вот, эта опера, полная прелестных арий, дуэтов, оркестровых эпизодов и забавных ситуаций, в полуконцертном исполнении закроет фестиваль в Бард-колледже в воскресенье 16 числа. А мы с вами посмотрим маленький такой трейлер этой постановки, не этой же самой постановки, не той, которую вы увидите в Барде, а другой, как поставили это в Будапештской национальной опере. Давайте посмотрим и послушаем музыку увертюры. «Похищение из Сераля».

0: Вы знаете, при помощи технологий можно много интересного сделать, что мы и видели в этом коротком фрагменте. И уж поскольку речь пошла о технологии и об опере, то самое время нам отправиться в Байрейт. Байрейтский фестиваль в этом году отмечает 150-летие. Напомню, что он открылся в 1876 году постановкой всего кольца Нибелунга в специально построенном фестивальном театре. И когда отмечалось столетие фестиваля в 1976 году, то тогдашний директор фестиваля, внук Рихарда Вагнера Вольфганг, думал о том, что надо поставить снова кольцо Нибелунга, но поставить его как-то интересно, современно. И он пошел на риск. Он пригласил французского театрального режиссера Патриса Шеро, не имевшего никакого опыта в опере, чтобы тот поставил кольцо Нибелунга. Ну, правда, не просто так. Дело в том, что за 5 лет до этого в Байройте появился Пьер Булез, знаменитый в то время один из лидеров авангардной музыки, композитор, организатор, смелый, очень умный, парадоксально мыслящий человек и прекрасный дирижер. Он очень хорошо продирижировал Парсифалем в Байрейте. И Вольфганг Вагнер хотел, чтобы кольцо Нибелунга шло под его музыкальным руководством. И вот тогда Пьер Булез как раз и предложил Патриса Шеро. То, что они работали вместе, Патрис Шеро и Пьер Булез, очень пошло на пользу. Потому что Шеро, в отличие от многих сегодняшних режиссеров, не высокомерно отмахнулся от музыки, а шел за ней, вдумывался в нее, работал с Булезом бок о бок. А музыка там очень важна, важная, сложная, изменчивая, вся эта сеть лейтмотивов, настроений. Кроме того, напомню, что «Кольцо Нибелунга» создавалось в течение нескольких десятилетий, и концепция его менялась. А Вагнер сам менялся, атмосфера в Европе менялась, и Шеро это учел. Он поставил оперу во времена Вагнера, и это был первый опыт. До этого всегда ставили вполне традиционные постановки. Он поставил оперу в 19 веке. Оперу в то время, когда Европа переживала переход к индустриализации от фермерства к фабрикам, к созданию пролетариата. Вот это то, о чем все время думал Вагнер. И они, Патрис Шеро, это показал. Очень оригинальной, очень смелой интерпретацией. Спектакль сначала вызвал у одних отторжение, у других недоумение, у кого-то протесты, у кого-то восторги. Потом его повторяли несколько раз, и в конце концов уже были овации стоя, и спектакль признан шедевром. К сожалению, я не могу вам дать цитату из этого спектакля, потому что он доступен только на платных стримингах. Но сохранился телевизионный фильм, в котором есть комментарии к этому фильму про этот спектакль, из которого вы сможете понять примерно, как что там где выглядит. У нас есть небольшой фрагмент, не с самого начала, но мы покажем вам этот фрагмент, вот с той минуты, с которой я хотела. Я думаю, что вы все поймете. Это вот как раз комментарий английского критика, который говорит о том, что Широ поставил эту оперу во времена Вагнера, во времена индустриализации.
1: They set the four operas in a shifting time period, beginning in the 1840s when Wagner began work on the cycle, and ending in the
0: 1940s. Начало время, начало начинается опера, первые как бы картины идут 40-е годы, и постепенно вот двигаются к концу века.
1: The Rhine maidens are prostitutes frolicking on a hydroelectric
0: dam. Эти самые рейнские русалки, совсем не русалки, а обыкновенные городские проститутки. Братья Альберих и Мима – это промышленники, работающие на своих заводах.
1: И Сигфрид forges his sword with a huge steam-driven dropping. Those who objected to this staging did not accept the premise of Chéreau's production, the industrial revolution's corruption of mankind. Nor did they understand the displacement of time used as the framework for his approach. Yet the music and even the theater itself had caused hardly less of a stir a century earlier.

0: Поскольку Вагнер создавал Байрет фактически для того, чтобы показывать в нем кольцо Нибелунга, 150-летие фестиваля решили отметить тоже новой постановкой кольца Нибелунга всех четырех частей. Проблема была в том, что денег особенно нету на какую-то совершенно феноменальную постановку. И в целях экономии решили использовать искусственный интеллект. И использовали, как бы сделали такой, заложили, вернее, в память этой программы все предыдущие постановки «Кольца Нибелунга», с тем, чтобы искусственный интеллект сделал из этого что-то новое. Но то, что он сделал, оказалось неудовлетворительным. Публика встретила этот спектакль буканьем, хотя музыкально он был очень хорош. Кристиан Тилеман дирижирует сейчас в Байрете всеми частями Нибелунгов. Отличные певцы. Ну вот, теперь будем ждать новых спектаклей искусственного интеллекта. Но в этом году в Байрете произошло еще одно очень-очень важное событие. Впервые за всю историю этого фестиваля открыто было признано, что да, не только Вагнер сам, но его потомки и фестиваль имел очень тесные связи с нацизмом и антисемитизмом. И поэтому это надо осудить. И фестиваль это категорически признал и осудил, чего раньше не было. И тут надо напомнить о событии, которое произошло еще в 1975 году. В 1975 году была жива еще Виннифрид Вагнер. Виннифрид Вагнер была англичанкой, которая вышла замуж в свое время за Зигфрида Вагнера, сына Рихарда. И когда жена, вдова Рихарда Вагнера, стала уже старой, она передала руководство фестиваля Зигфриду, а потом от Зигфрида оно перешло к Виннифрид. И дальше уже в 70-е годы возглавил этот фестиваль, там еще были другие братья, кузены, в 70-е годы возглавлял уже сын Виннифрид Вольфганг. Так вот, в 75-м году Виннифрид Вагнер дала интервью, которое тайно было записано. То есть осталось свидетельство на видеопленки. И потом вошло в документальный фильм. А фильм этот рассказывал о прямых связях с нацистами, с Гитлером и так далее. И в этом интервью Виннифрид Вагнер говорит, что Гитлер был такая душка, такой был милый, у него были прекрасные глаза, он так хорошо относился к нашим детям. Он ни в чем не виноват, все виноваты его помощники. Ни Холокост, ни антисемитизм. Гитлер был чудесный человек. И если бы он появился, сейчас вошел в дверь, я приняла бы его с тем же радушием, с которым принимала его тогда, в 40-е годы и в 30-е. Когда он регулярно появлялся в Байрете. А скандал был большой, но даже этот скандал не заставил Байретский фестиваль в то время открыто признать нацистские связи. Просто Вольфганг запретил своей мамаше появляться на территории фестиваля. И поэтому то, что произошло в этом году, это очень большое событие. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Фестиваль открывал канцлер Мерц, который очень в хорошей такой толковой речи говорил как раз вот на эту тему и говорил о том, что мы должны признать это мрачное наследие, мы должны от него отказаться. Это не значит, что мы должны отказаться от фестиваля. И он напомнил слова Томаса Манна. Вы можете наслаждаться музыкой Вагнера, но не без недоверия. То есть всегда помнить вот об этом факте жизни и истории. Кроме того, на этой же, во время этого же открытия с большим докладом об истории семьи Вагнеров выступила правнучка Ники Вагнер. Теперь правнучке этой уже тоже за 80 лет. Она известная драматург и писательница. Много написала, в частности, об истории семьи Вагнеров. И тоже в своем докладе, как говорится, поставила все точки над «и». Да, вот это было. Нам жалко, нам обидно, нам стыдно. Мы должны это изменить. И, наконец, был специальный вечер, который назывался «Голоса, которые заставили умолкнуть». Он был связан с музыкой композиторов, которых преследовали или убили нацисты. И там выступал Михаил Фридман. Он был потомком немецких евреев, которые чудом спаслись благодаря Шиндлеру. Помните фильм «Шиндлер-лист»? Вот их он спас среди многих других. И поэтому Фридман теперь жив, и он тоже выступил с очень интересной речью, связанной с Холокостом. Вот такое событие на Байрейтском фестивале. Рядом, как известно, в Германии, в Австрии, вернее, проходит Зальцбургский фестиваль. Можно сказать, через горы. С одной стороны Тироль, а с другой стороны Альпы. И вот в Альпах Зальцбургский фестиваль тоже не без проблем. Ну, проблемы начались, когда в мае внезапно уволили многолетнего директора, художественного руководителя этого фестиваля, Маркуса Хинтерхаузера. Маркус Хинтерхаузер – прекрасный пианист, очень хороший, умный музыкант, который довольно успешно руководил Зальцбургским фестивалем, довел его до столетия, провел его через ковид и так далее, и тому подобное. И все было хорошо, вдруг раз – поменяли руководство по каким-то политическим причинам. Все сильно возмутились, особенно те, кого Маркус приглашал, с которым он сотрудничал. А программа, кстати, была запланирована давно, еще при нем. И в частности, там должен был быть концерт, где он сам играл партию фортепиано в дуэте с певцом Матиусом Герном. И когда он вышел на сцену, была овация стоя, зал был переполнен, публика, ну, в общем, конечно, любила Маркуса и была удивлена внезапным его отстранением от работы. А среди тех людей, которые возмутились уходом внезапным Хинтерхаузера, был Ромео Костелуччи. Ромео Костелуччи последние годы несколько раз ставил в Зальцбурге очень интересные спектакли, которые вызывали не просто интерес, но толпы людей ломились, потому что Ромео Костелуччи – легендарная фигура в европейском театре. И в этом году он поставил тоже легендарную оперу «Мессиана» под названием «Святой Франциск Ассизский». А «Святой Франциск Ассизский» – это большая, трудная для восприятия опера, а Костелуччи поставил ее как цепь очень интересных, сложных символов, потому что жизнь самого Франциска была полна страданий, мучений, пыток, многих страданий, которые он сам на себя как бы возложил. И вот об этом и музыка, и постановка. Но об этом мы поговорим с вами уже во второй части нашей программы, потому что нам пора уходить на рекламную паузу. Друзья, не уходите, у нас есть несколько очень интересных материалов, связанных с Зальцбургским фестивалем, в том числе и видео с Чичили Бартоли. В общем, будет интересно. Поехали.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Часто ходить к дантистам – это дорого. Редко ходить к дантистам – это больно. Ходить к правильным дантистам – это и недорого, и не больно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познанский. Максимум здоровья – минимум затрат.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаю свой рассказ о Зальцбургском фестивале. Кстати говоря, о его неприятностях не могу не сказать, что некоторое время тому назад, буквально несколько дней тому назад, в Зальцбурге разразились страшные ливни. И эти ливни затопили, во-первых, река Зальцах, чуть ли не вышла из берегов. И кроме этого, поскольку Зальцбург находится в долине и довольно низко, то помещения главных фестивальных залов тоже оказались затоплены. Но ненадолго. Теперь все в порядке, спектакли продолжаются. Я вам обещала рассказать или показать, как выглядит святой Франциск Ассизский. Давайте посмотрим этот трейлер, который комментирует Ромео Костелуччи.
1: Сан-Франциск Ассизи – это
0: сорта антиопера. Сам
1: Non segue, diciamo così, il
0: который говорит о том, какая была эта интересная, сложная фигура, и что опера сама – это не типичная опера с последовательно развивающимся сюжетом, а это цепь таких картин, эпизодов, и он тоже так постарался это сделать и насытить все это символикой.
1: И персонажи ди Сан-Франческо, che nel momento in cui lo conosciamo è Francesco, non è ancora santo, ma è sulla via nel suo percorso, nella sua ricerca. È un personaggio di una radicalità estrema.
0: Хочу напомнить, что это происходит в большом фестивальном зале, и задник сцены – это каменная стена, это часть горы. И поэтому она здесь обнажена и создает очень интересные визуальные эффекты. Вот. Вот такой спектакль. К сожалению, Зальцбург иногда показывает свои спектакли на Арте, Арте ТВ. Потом усилиями, может быть, некоторых людей, они появляются на Ютубе. В общем, если вам это интересно, следите за Ютубом. Пока там этого нет, есть только трейлер. Второй спектакль тоже очень интересный. Это Кристоф Лой, это классик уже оперных постановок. Он очень интересно ставит в таком минималистском ключе. И он поставил оперу Моцарта «Кози фан тутте» с прекрасным составом, где блистали Виктория Каркачева и Богдан Волков. Итак, так поступают все. Давайте посмотрим и послушаем.

братьев играет. А вообще Кристоф Ллойд любит минимализм. У него и некоторые другие постановки вот так же в таких белых стенах с огромными дверьми, где люди кажутся маленькими. Но поскольку он очень любит музыку и хорошо слышит, то он психологически очень интересно интерпретирует характеры, так что они оказываются абсолютно живыми, узнаваемыми, понятными, современными. И это нам должно очень нравиться. Я видела несколько постановок Кристофера Ллойда, когда бывала в Европе, и они мне очень всегда нравятся. А еще один очень забавный спектакль – это «Путешествие в Реймс». Это опера Россини, которая предполагает большое количество действующих лиц и которая основана на истории о том, как большая группа граждан отправляется на коронацию французского короля в Реймс. И как они встречаются по дороге в отеле, и что из этого получается. И это забавная очень опера, которую в этом году поставил заново Барри Коски. Барри Коски – знаменитый австралийский режиссер еврейского происхождения, который много очень работает в Европе, и особенно много в Германии и Австрии. И он всегда отличался невероятным чувством юмора. Поэтому, что вполне понятно, он превратил эту постановку в забавнейший фарс. А надо сказать, что эта постановка увидела свет впервые несколько месяцев назад на июньском троечном фестивале, который возглавляет Чичилия Бартоли. И Чичилия Бартоли в этом спектакле играет одну из главных женских ролей – Каринны. Мы с вами посмотрим маленький, даже не трейлер, а маленький фрагментик из этого спектакля. Кто-то за

0: жили в это. В общем, конечно, очень хочется посмотреть это все. Я надеюсь, рано или поздно мы увидим. Или, скорее всего, поскольку спектакль имел феноменальный успех у публики, его вернут на сцену и в следующем году. К этой опере мы сегодня еще вернемся. А сейчас еще о двух постановках. Очень разных, очень странных. Одна из них – опера Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе». Ну, мы знаем, что Рихард Штраус был одним из основателей Зальцбургского фестиваля, и поэтому его опера регулярно там ставится. В этом году «Ариадну на Наксосе» поставила какая-то, я даже не знаю этого режиссера, на Марсе. Не на острове Наксос, а на Марсе. С очень странными ассоциациями, превратив Зебринету в лесбиянку, превратив в лесбиянку, которая любит композитора. Ариадна вообще оказалась где-то туда заброшенной. А рецензии очень такие кислые. Никому эта реинтерпретация не понравилась. Другая интерпретация вызвала огромнейший интерес и, в общем, очень позитивные рецензии. Это «Кармен». Ну, вы скажете, сколько можно «Кармен» ставить? Я с вами горячо согласна. Потому что «Кармен» очень популярная, и только не ленивый ставит «Кармен» в своей оперной компании или на своем фестивале. Но в данном случае поставить «Кармен» было несколько причин. Главная причина – это Асмик Григорян, которая регулярно выступает на Зальцбургском фестивале, которая вообще-то сопрано, но она хотела спеть партию «Кармен». И хотя у нее нету этих низких нот, которые нужны для некоторых моментов «Хабанеры», например, она очень хорошо справилась с этой партией, потому что Асмик, конечно, профессионал высочайшего ранга. А что самое важное, она при этом прекрасная актриса. Другая причина – оркестр «Утопия» под управлением Теодора Курентиса. Он был музыкальным руководителем этого спектакля. Совершенно замечательный, почти идеальный, по мнению всех, Хозе, которого мы все хорошо знаем, это Джонатан Теттельман. И очень хорошая Микаэла, в общем, Кристина Мхитарян, между прочим. Прекрасный состав, постановку доверили. Постановку доверили испанской женщине-режиссеру, но она не столько режиссер, сколько она хореограф, которая возглавляет бельгийскую компанию. Видите, в Европе все перемешано, да? Бельгийскую компанию танцевальную называется «Пипинтом». И вот этот свой опыт хореографа и театрального режиссера она принесла в интерпретацию «Кармен». Зовут ее Габриэла Каризо. Она создала очень такую мрачную «Кармен», трагическую с самого начала. Вот мы сейчас посмотрим трейлер, в котором... Дело в том, что Зальцбург, он делает трейлеры не просто фрагменты из спектакля, но обязательно с комментариями своих режиссеров-постановщиков. Вот они рассказывают, что они хотели этим сказать. Вот она рассказывает.
1: We are inside a big landscape, a big organism, which is alive, and everybody is inserted in this thing. So already I try to put this opera in something much bigger than only the crime.
0: То есть явно такой символистический, сюрреалистический характер, не прямой,

0: и Алиса.
1: This contradiction of really a woman who wants to love.
0: И вот вы видите, очень много пластики, очень много хореографии.
1: To death, even deciding to die without giving away what she really, you know, wants and feel and believe and how love and life should be.
0: Вот такой спектакль. Тоже будем ждать, когда он появится на интернете или появится, может быть, в следующем году или через год опять на Зальцбургском фестивале. Я не уверена, или будет Асмик продолжать это петь. Но на Зальцбургском фестивале состоялось еще одно очень важное и интересное событие. Это 60-летие Чичилии Бартоли. Надо сказать, что когда Маркуса Хитерхаузера уволили с его поста художественного руководителя Зальцбургского фестиваля, эту работу предложили Чичилии Бартоли возглавить большой фестиваль. Но она отказалась и была совершенно права. Потому что, во-первых, она продолжает петь. Во-вторых, она продолжает свои исследования неизвестных страниц итальянской музыки. В-третьих, ей достаточно ее маленького Троицкого фестиваля, где она царица, и не надо заниматься никакими политическими интригами. Большой Зальцбургский фестиваль, так же, как и малый Троицкий фестиваль, отметили ее 60-летие программой Чичилия Бартоли и ее друзья. На большой фестиваль поздравить ее приехали специально, пришли на этот концерт Пласидо Доминго, Роланда Виезон, Ланг Ланг, который, кстати, записал с ней альбом и выступал с ней несколько раз как пианист, и многие другие знаменитые музыканты. А мы с вами посмотрим сначала фрагмент бис из концерта Чичилия Бартоли и ее друзья, где как раз фрагмент из «Путешествия в Реймс», но немножко другая интерпретация, и она в центре внимания. Дайте нам посмотреть. Вечер назывался «Чао, Белло, Чао».

Ну, как видите, энергии у нее больше, чем достаточно, чему мы все очень и очень рады. А прежде чем закончить нашу программу, а у меня есть еще один фрагмент с выступлением Чичили и Бартоли, потому что я не могу не дать вам возможность насладиться ее потрясающим голосом. Я хочу... Нет-нет-нет, оставьте этот вот фрагмент, мы как раз им и закончим. Я хочу рассказать вам о том начинании, которое тихо, но последовательно проводит в жизнь Еврейский музей Нью-Йорка. Дело в том, что в Еврейском музее Нью-Йорка есть совершенно феноменальная коллекция иудаики. Ритуальных предметов разных лет, разных эпох, созданных в разных странах, повсюду, где находились евреи в течение своей длинной, большой, прекрасной истории. Прекрасной, ужасной истории. Так вот, во многих других музеях иудаики очень мало или вообще нет. И после, особенно после 7 октября 22 года, некоторые музеи хотели, ну, как бы выразить свое сочувствие, свою солидарность с Израилем, и оказалось, что у них нету нечего показывать. А у некоторых есть очень мало иудаики, у некоторых вообще нету, потому что иудаику собирали немногие еврейские музеи и многие частные коллекции. И тогда нынешний директор Еврейского музея Нью-Йорка Джеймс Снайдер, которого вы, конечно, знаете, вы с ним, мы встречались, он давал мне очень хорошее интервью, блестящий совершенно человек, сказал: мы вам будем одалживать по 10, 12, 20 экспонатов, но со своими комментариями. Одно условие: вы не должны это запирать в одну комнату, и вы не должны это держать в хранилище. Эти произведения должны быть инкорпорированы в вашу постоянную коллекцию и должны быть связаны с теми, с той эпохой и с той страной, в которой они создавались. То есть мы вам дадим произведения, созданные во время итальянского Ренессанса, или произведения, созданные в Германии 15 века, или что-то, что было создано в Польше 18 века и так далее и тому подобное. И теперь, если вы придете, например, в знаменитый Кливлендский музей, то рядом с экспозицией корейского искусства можно найти произведения, созданные в еврейской комьюнити, оказавшейся в Корее в определенное время. И так далее. Но это один только пример. В Детройтском музее это в эпоху Ренессанса. В Пенсильвании, во многих музеях Америки. Причем эти экспонаты обычно сопровождаются приездом каких-то специалистов из Еврейского музея, которые исследуют коллекцию постоянную приглашающего музея, чтобы найти те произведения иудаики, которые впишутся в выставочные залы вот этого Кливлендского, Детройтского или Филадельфийского или других музеев. Прекрасное начинание, о котором все должны, я думаю, знать. И это еще один Ну и правильно, потому что как бы невелики были залы Еврейского музея в Нью-Йорке, туда, во-первых, приходят далеко не все, а во-вторых, там невозможно разместить все сокровища, которые есть в этой уникальной коллекции. Нам же с вами, особенно тем, кто живет в Нью-Йорке, просто грех туда не ходить.
Ну что ж, друзья, как я вам обещала, я думаю, что мы должны закончить музыкой в исполнении Чичили Бартоли. Что это за музыка? Запись эта прекрасной, знаменитой арии Генделя. Гендель написал, как известно, много опер и много ораторий. Одна из ораторий называется в переводе на английский «История» или как там «Легенда» о жизни и разочаровании. И вот один из персонажей, это символическая такая тема, и один из персонажей – это наслаждение. И вот ария «Наслаждение», ее поет Чичили Бартоли. Запись это 2012 года с Берлинской филармонией. Саймон Раттл дирижирует. Она выпущена фирмой Deutsche Grammophon заново в большом альбоме других записей, которые сделала Чичили Бартоли в течение многих лет на фирме Deutsche Grammophon. Спасибо за внимание. До новых встреч. Что-то там не получается опять со звуком, да?

0: Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
4: Знаешь, какой он красавчик.
5: Выглядит как огурчик.
6: Я давно его знаю, он очень способный.
7: Он очень хороший человек.
3: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
8: Операцию я беру на себя.
3: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Да, мы на правильной волне. Сегодня на Дэвидзон Радио с 12 до часу. Программа поздравления с Борисом Овезовым и выпускающий редактор Дима Банников. Дима, я тебя от души приветствую. Ну что, господа, жизнь – это, конечно, бесценный и очень хрупкий подарок, который мы разворачиваем каждое утро или каждый день, поэтому украсьте свою жизнь хорошим настроением. Это лучшее, конечно же, и оно подойдет каждому. Славного летнего дня, радужного настроения, вы на правильной волне. Программа поздравлений.
1: Хочу поблагодарить, дорогие мои, всех тех, кто записался в группу «Узбекистан» 6 октября по 16 октября. Осталось два места, господа. У вас есть возможность еще присоединиться. Два места вам гарантированы. Друзья, спешите с 6 по 16 октября. Мой телефон 646-427-5737. Вообще, я вам рекомендую зайти на мой профессиональный сайт www.borisovezov.com. Я уже ставлю туры именно на следующий год, именно утвержденные туры. Там, где не видно цены, значит, еще о цене речь не шла, потому что время меняется. И цены на 27-й именно в эту страну имеют немножечко проблему. Поэтому нету цены. Не удивляйтесь, задаете вопросы. Вот потрясающий тур. Кстати, уже 10 человек записались на Японию. Это с 4 апреля по 15 апреля. Прочтите, у вас есть возможность прочитать всю программу. Получите огромное удовольствие. Я постоянно на связи с Японией, с представителем команды, которая нас будет встречать. Большое путешествие в Европу также потрясающее. 4 страны, 4 столицы. Прага, Будапешт, Вена и Братислава. Получите удовольствие со 2 по 12 мая. Заходите, почитайте. Острова Крит и Санторини, Афины. Все это на сайте www.borisovezov.com. Также тур у нас в Барселону. Андора и Тосе-де-Мар. Потрясающие острова. Заходите, читайте, получайте удовольствие. Звоните 646-427-5737.
0: Ну что, друзья мои, пусть счастье, как цветок в саду, цветет. Весь мир наполняет радостные краски. И будет в жизни, как бабочки полет, волшебный, беззаботный и прекрасный.

0: я специально начал передачу с этой красивой песни «Самый лучший день». Желаю вам от всей души, чтобы радость каждый день сопровождала вас. Слушайте правильную музыку. Играйте себя правильными людьми и помните, вы на правильном канале. Дэвид Зун Радио, программа поздравления Бориса Новезова. Программа
1: поздравлений. Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.

вас. Вы на правильной волне, дорогие мои. Счастье, как цветок в саду, цветет весь день, наполняет радостные краски. И будет жизнь, как бабочки полет, всегда чудесный и прекрасный.

Да, дорогие мои, за окном август. Я думаю, что август надо цедить медленно, как виноградное вино, потому что ведь это завершение лета, красной поры. Но в любом случае, друзья мои, наслаждаемся музыкой, хорошего настроения у нас в сердце. В сердце просто лето. Пусть будет рядом доброта, здоровье, мир и

У нас уже первое поздравление. Здравствуйте, программа поздравлений. Сегодня у моего мужа и папы, двоих сыновей, Мускаева Александра, день рождения. Мы его поздравляем. Желаем крепкого здоровья и очень сильно любим. Здравствуйте, Борис. Второе сообщение. Сегодня у моих родителей, Черенцовых Германа и Людмилы, юбилей свадьбы, 40 лет совместной жизни. Желаем им крепкого здоровья и долгих лет, счастья, счастливых лет и побольше внуков. Дочь Настя и внук Дима. Отмечаем на даче и слушаем любимую передачу. Поставьте, пожалуйста, песню Ирины Аллегровой «Муж, с которым ты живешь». Ну, друзья мои, конечно же, для нас в приоритете ваши все пожелания, поэтому песня «Муж, с которым ты живешь» сегодня в программе поздравления для всех тех, кто неравнодушен к хорошему настроению. Получаем удовольствие.

Я думаю, что вы согласитесь, что эти слова действительно устремлены в сердца красивой половины человечества. Да, девчонки? Не ищите света, светите сами. Не ищите тепла, обнимайте сами. Не ищите друзей, сами дружите. Не ищите любви, а любите.

0: Хочется просто наполнить бокал, отхлебнуть по капле, а сквозь рюмку просто смотреть на солнце. И у нас следующее приветствие, а точнее поздравление. Большая семья Шимановых, огромная семья со всех континентов поздравляет Сергея Шиманова. Вся семья, от души тебя поздравляем и желаем крепкого здоровья, множество тебе успехов, и чтобы у тебя еще долгие годы было желание смотреть мир, разъезжаться, как ты это очень любишь. Поэтому, дорогой мой, вся семья, твои родители, Михаил, Нина, твоя сестренка Ирина, твой зять Эдуард, твои родственники в Израиле, все поздравляют тебя. Эта песня тебя...
1: Мама, мия,

Немного полезной информации, друзья. Теперь на сайте www.borisavizov.com на титульной странице в самом начале вы видите новиночка. Вы можете подписаться на рассылку, заполнив все поля, написать ваше имя, фамилию, номер телефона и ваш имейл. Система автоматически будет вам присылать все то, что будет выставляться новенькое на сайте www.borisavizov.com. О всех турах вы будете узнавать первыми. Заходите.

Да, друзья мои, завершаю первую часть программы поздравления эти красивые песни в новых интерпретациях, поэтому мы ценим жизнь как самое святое. В простом старайтесь видеть красоту, господа. Море энергии с этими ритмами, вдохновения и успехов во всем.

0: Так, господа, и подведя итоговую черту первой части программы поздравления, я просто понимаю и чувствую, что с нашими мелодиями, с нашими песнями ваша душа наполняется самым добрым и светлым. Впереди у нас еще много интересного. Я очень надеюсь, что реклама пройдет быстро, поэтому оставайтесь на нашей веселой волне. Хочу поблагодарить, дорогие мои, всех тех, кто записался в группу «Узбекистан» 6 октября по 16 октября. Осталось два места, господа. У вас есть возможность еще присоединиться. Два места вам гарантированы. Друзья, спешите с 6 по 16 октября. Мой телефон 646-427-5737. Вообще, я вам рекомендую зайти на мой профессиональный сайт www.borisobezov.com. Я уже ставлю туры именно на следующий год, именно утвержденные туры. Там, где не видно цены, значит, еще о цене речь не шла, потому что время меня и цены на 27-й именно в эту страну имеют немножечко проблему. Поэтому нету цены. Не удивляйтесь, задаете вопросы. Вот потрясающий тур. Кстати, уже 10 человек записались на Японию. Это с 4 апреля по 15 апреля. Прочтите, у вас есть возможность прочитать всю программу, получите огромное удовольствие. Я постоянно на связи с Японией, с представителем команды, которая нас будет встречать. Большое путешествие в Европу также потрясающее. 4 страны, 4 столицы. Прага, Будапешт, Вена и Братислава. Получите удовольствие со 2 по 12 мая. Заходите, почитайте. Острова Крит и Санторини, Афины. Все это на сайте www.borisobezov.com. Также тур у нас в Барселону, Андора и Тосе-де-Мар. Потрясающие острова. Заходите, читайте, получайте удовольствие. Звоните 646-427-5737.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Овезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодии Украины». В 5 часов передача Бенциона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
7: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
9: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%. мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
10: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
11: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Борис Овезов на Davidson Radio. Поздравления в прямом эфире.
12: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
13: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Davidson Radio.
5: Операцию я беру на себя.
1: На Davidson Radio с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Мы вновь в эфире, друзья мои, конечно же. Пусть мечты все сбываются, пусть радость не кончается, обиды пусть забудутся и счастье улыбается. Мы в программе поздравлений «Музыка хорошего настроения». У микрофона Борис Овезов, выпускающий редактор Дима Банников. Сегодня, Дима, здравствуй, дорогой. Конечно, господа, нежности всем нам в этот день. Пусть душа наполняется самым добрым и светлым, потому что мы действительно несем сплошной позитив в ваши сердца.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
2: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
3: Какой Якин? Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
4: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
5: Здоровье, счастье, радость.
0: Хочу поблагодарить, дорогие мои, всех тех, кто записался в группу «Узбекистан» 6 октября по 16 октября. Осталось два места, господа. У вас есть возможность еще присоединиться. Два места вам гарантированы. Друзья, спешите с 6 по 16 октября. Мой телефон 646-427-5737. Вообще, я вам рекомендую зайти на мой профессиональный сайт www.borisovezov.com. Я уже ставлю туры именно на следующий год, именно утвержденные туры. Там, где не видно цены, значит, еще о цене речь не шла, потому что время меняется. И цены на 27-й именно в эту страну имеют немножечко проблему. Поэтому нету цены. Не удивляйтесь, задаете вопросы. Вот потрясающий тур. Кстати, уже 10 человек записались на Японию. Это с 4 апреля по 15 апреля. Прочтите, у вас есть возможность прочитать всю программу, получите огромное удовольствие. Я постоянно на связи с Японией, с представителем команды, которая нас будет встречать. Большое путешествие в Европу также потрясающее. 4 страны, 4 столицы. Прага, Будапешт, Вена и Братислава. Получите удовольствие со 2 по 12 мая. Заходите, почитайте. Острова Крит и Санторини, Афины. Все это на сайте www.borisovezov.com. Также тур у нас в Барселону. Андора и Тосе-де-Мар. Потрясающие острова. Заходите, читайте, получайте удовольствие. Звоните 646-427-573.

Ну что, господа, я вас уверяю, что если у вас плохое настроение, поверьте, и хмурый день вдруг станет ясным, начните лишь думать о прекрасном. Вы правильно делаете то, что слушаете нас по воскресеньям с 12 до часу. Программа «Поздравления» с Борисом Овезовым и выпускающий редактор Дима Банников на страже вашего хорошего настроения.

Знаете, друзья, есть самая простая радость на свете. Радость просто жить, дышать, мыслить, чувствовать, осознавать. Радость – это неотъемлемая часть любви. Поэтому любите наслаждаться каждым днем. Поэтому у нас следующее поздравление. Или привет. Передаю привет своей жене Елене и теще Софье Юрьевне, детям Павлику и Андрюше. Отдыхаем, загораем и слушаем программу поздравления. Спасибо, Борис. Следующее поздравление или пожелание. Здравствуйте, поздравьте мою маму. С днем рождения, мы будем на даче. Горелик, Любовь Аркадьевна. Спасибо вам большое, Давид Горелик. Давид, обязательно вашу маму поздравим. Я думаю, что следующая песня, которая сейчас уже начинает звучать, в исполнении Ирины Олег.

0: Авизов и программа поздравлений.
1: Ну что, друзья мои, конечно, красивые песни. И вообще, после этих песен просто хочется любить мир. А любить мир – это значит любить каждый день и наполнять его всем самым прекрасным. Следующее сообщение. Здравствуйте, Борис. Поздравляю любимую жену Светлану с началом отпуска. Пусть все в ее жизни будет на 100%. Спасибо, Аркадий Бруклин. Аркадий, ну если вы такой внимательный к своей супруге, я думаю, что она вам отвечает тем же. Спасибо судьбе, что дарит такую женщину. Поэтому эта песня, красивая песня, в адрес вашей супруги. И, конечно, получаем удовольствие.

слушая текст этой песни, так и хочется прочесть это объявление. Отдамся в хорошие женские руки. В еде неприхотлив, налево отгулял, к туалету приучен, зарплата вся домой. Есть паспорт и прививки. Отзываюсь на Котю, Теню, Солнце мое и другие. Фразу «Мама делает по-другому» не употребляю.

0: Такие тексты может петь только Сосо Павлиашвили. Подари мне сердце, подари мне рай. И в конце концов, чем больше любви, мудрости, красоты, доброты вы откроете в самом себе, тем больше вы заметите их в окружающем мире. Вы на правильной волне. Программа «Поздравления».
1: Борис Овезов в программе «Поздравления».

меня один вопрос к огромной аудитории, поклонникам программы «Поздравления». Вот что вы в данную минуту желаете? Задумайтесь. Согласитесь, ведь желание имеет великую силу. Особенно самые сокровенные желания нашего сердца. Поэтому желайте. А все самое желанное всегда приходит неожиданно. Нам остается только желать. Поэтому музыка хорошего настроения. Вашему расположению духа. Чтобы на лице была всегда чарующая улыбка. В программе «Поздравления».

0: Немного полезной информации, друзья. Теперь на сайте www.borisorezov.com на титульной странице в самом начале вы видите новиночка. Вы можете подписаться на рассылку, заполнив все поля, написать ваше имя, фамилию, номер телефона и ваш имейл. Система автоматически будет вам присылать все то, что будет выставляться новенькое на сайте www.borisorezov.com. О всех турах вы будете узнавать первыми. Заходите в ком.
1: По пожеланию, уважаемый Борис, наша семья сегодня собралась у нашего внука Ариэля. Мы празднуем новоселье в его семье. Поздравьте, пожалуйста, от родителей Арона и Светланы, от дедушки и бабушки Эммануила и Зибо. И от всех родных, молодую семью Ариэля и Дианы. Пусть в новом доме у них будет только благополучие. Поставьте нам, Борис, пожалуйста, восточную песню, и огромное вам за это спасибо. Но я очень надеюсь, что такие трепетные пожелания трогают сердце каждого слушателя, и песни по вашему желанию сегодня в программе поздравления.

0: Ну и в завершении программы поздравления. Правда, у меня осталось еще два сообщения, но я уже надеюсь, в следующей передаче обязательно следующего воскресенья прочту. Ну а я, Борис Овезов, господа, расстаюсь с вами. Очень надеюсь, с вами обязательно услышаться. Помните, что мы ждем ваши сообщения с воскресенья по четверг. Все это музыкально оформляется, и, конечно, вы получаете море удовольствия, слушая поздравления в адрес ваших родных и близких. Я вас всех визуально обнимаю и очень надеюсь услышаться в ближайшие дни.
1: Хочу поблагодарить, дорогие мои, всех тех, кто записался в группу «Узбекистан» 6 октября по 16 октября. Осталось два места, господа. У вас есть возможность еще присоединиться. Два места вам гарантированы. Друзья, спешите. 6 по 16 октября. Мой телефон 646-427-5737. Вообще, я вам рекомендую зайти на мой профессиональный сайт www.borisovezov.com. Я уже ставлю туры именно на следующий год, именно утвержденные туры. Там, где не видно цены, значит, еще о цене речь не шла, потому что время меняется, и цены на 27-й именно в эту страну имеют немножечко проблему. Поэтому нету цены. Не удивляйтесь, задаете вопросы. Вот потрясающий тур. Кстати, уже 10 человек записались на Японию. Это с 4 апреля по 15 апреля. Прочтите, у вас есть возможность прочитать всю программу, получите огромное удовольствие. Я постоянно на связи с Японией, с представителем команды, которая нас будет встречать. Большое путешествие в Европу также потрясающее. 4 страны, 4 столицы. Прага, Будапешт, Вена и Братислава. Получите удовольствие со 2 по 12 мая. Заходите, почитайте. Острова Крит и Санторини, Афины. Все это на сайте www.borisovezov.com. Также тур у нас в Барселону, Андора и Тосе-де-Мар. Потрясающие острова. Заходите, читайте, получайте удовольствие. Звоните 646-427-5737.
2: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
3: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
5: Он очень хороший человек.
2: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
2: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 AM. Настройтесь.

0: ароматного кофе и Дэвидсон Радио – то, что нужно. Начни свой день красиво.
1: Добрый день, доброе утро для тех, кто встает поздно. Всем нашим замечательным радиослушателям приветствую всех на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «До и после». Программа, как вы знаете, музыкальная. В этой программе я рассказываю о юбилярах, о каких-то известных музыкальных деятелях и по эту сторону океана, и по ту сторону океана, о людях, которые своим творчеством, своей жизнью сделали большой подарок нам всем, потому что мы поем и слушаем в их исполнении песни, которые действительно и запоминаются. Многие из них звучат уже десятилетиями, и их поет не одно поколение. Об этом сегодня я буду рассказывать. Имя героя я пока представлять не буду, но хочу заметить, что и сегодня, как всегда, у меня есть те, кому бы я хотел сказать спасибо за то, что поддерживают мои эфиры и делают это добровольно, с огромной радостью, чего я и пожелаю в дальнейшем. Итак, агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Во всех районах, это значит в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде и в округах Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, ближняя Нью-Джерси, а также Фараковой. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы. Платит страховки, отправляет в отпуски. В общем, друзья, позвоните в агентство Welcome Care, и вам будет радость. 718-232-4850. Агентство предлагает целый ряд программ, которые могут подойти нашим, вашим, их клиентам. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы можете оформить до 24 часов помощи на дому, и вам в агентстве помогут оформить все документы. Если в семье есть человек, который по состоянию здоровья не может самостоятельно себя обслуживать, и ему нужна помощь 24 часа в сутки, такая программа 12 плюс 12, добро пожаловать, звоните в агентство и получите данную помощь. Если в семье есть человек, который перенес операцию, возможно, травму, аварию, инфаркт, инсульт, и нужна краткосрочная помощь на определенное или ограниченное количество времени, то такая программа тоже есть в агентстве. И есть программа для детей. Это очень важно. Для деток, если у ребенка наблюдается аутизм, нужна помощь, есть такая программа, и какие-то новые правила появились в этом году, позвоните, вам подскажут. Ну и если ребенок наблюдается у него отставание в развитии, то есть он плохо выговаривает какие-то буквы, уже сверстники его болтают во все, а он еще не болтает, чьи-то детки уже ползают, а ваш ребеночек не ползает, позвоните. Эти легкие, на первый взгляд, отставания можно исправить в раннем возрасте. В том возрасте, когда это вообще никто даже и не заметит. Не думайте, что ребенок может перерасти самостоятельно, а даже если и так, все равно нужно обратиться к специалисту и выслушать советы. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Что ж, еще, да, одно короткое объявление. Вы знаете, у нас в эфире появился, у меня появился еще один, на мой взгляд, весьма интересный человек. Это доктор, который занимается лечением боли. Зовут его Гальперин Марк Яковлевич. Он руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог. Его стаж работы более 36 лет. И он выходит со мной в программе «Здравствуйте, доктор». И я, и вы тоже задаете интереснейшие вопросы. Интереснейшие. Ответы на эти вопросы помогают не только тем, кто их задает, а еще и тем, кто просто слушает наши эфиры, потому что многие проблемы оказываются похожими. Ну, сколько таких вопросов? Ну, 10, ну, 15, ну, 20. Я имею в виду разновидности. А ноги у нас у всех есть, позвоночник у нас у всех есть. Мы прибавляем в возрасте, а не убавляем. Хотя об этом тоже мы еще поговорим, как убавлять возраст, во всяком случае, по своим физиологическим возможностям. Но доктор говорит, говорит о боли и о том, как с этим бороться. Мне кажется, тема эта невероятно интересная. Следите за рекламой, когда выйдет следующая программа. Программа выходит по четвергам с 4 до 5 в рубрике «Здравствуйте, доктор». Что ж, мы, дорогие друзья, начинаем сегодняшнюю программу, которую я решил посвятить одному очень известному в мире музыки человеку, человеку, который, возможно, является одним из выдающихся музыкантов. Ну, не просто музыкант, он композитор, аранжировщик, он продюсер. Много-много-много титулов и званий есть у этого человека, об этом чуть позже. Вот, и у него 29 июля был день рождения. Возможно, вы как раз сейчас и догадались, о ком идет речь. Это Игорь Крутой. Начну я с одной из наиболее известных песен, добрых, теплых песен, называется «Мой друг».

Итак, дорогие друзья, на прошлой неделе свой день рождения отметил человек, без которого трудно представить современную русскоязычную эстраду. Я говорю русскоязычную, потому что и в России, и в Прибалтике поют его песни, и даже один болгарин, вы знаете, о ком я говорю, пел его песни, да и многие. И можно сказать, что не просто российский, он вроде как и советского времени еще. А еще он родился в 1954 году в местечке Гайворон, это Кировоградская область, советский, украинский, российский эстрадный композитор. Он же продюсер, пианист, певец, народный артист Российской Федерации в 96-м, народный артист Украины в 2011-м получил. Лауреат премии Ленинского комсомола, ну и так далее, и так далее. Игорь Яковлевич крутой. Он написал сотни песен, многие из которых стали настоящей классикой. Его музыку исполняли Александр Серов, Ирина Аллегрова, Лайма Вайкуль, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Николай Басков, Алла Пугачева и многие другие. А вот студио тоже исполняет его песни.

0: А студию и Игорь Крутой, песня Игоря Крутого. Немножко истории, потому что иногда становится весьма интересно, откуда появился такой человек, каким образом воспитывался его характер, где его корни. Ну и вот об этом я и расскажу несколько слов. Итак, он родился в районном центре Гайворон в еврейской семье. Родители Яков и Светлана Крутые. Яков Авраамович Крутой, родившийся в 27-м году, дожил до 80-го, родом из деревни Дубиново, ныне Савранский район, Одесская область. Подростком в 1941 году вместе с младшим братом и младшей сестрой оказался на оккупированной территории, попал в концлагерь. После освобождения в 44-м году был призван в армию, служил до 1952 года в ГДР, затем вернулся на Украину. Работал на радиозаводе. Умер он в 1980 году от рака слюнной железы. Дед по отцу, Авраам Яковлевич Крутой, погиб на оккупированной территории во время Второй мировой войны. Светлана Семеновна Крутая, урожденная Першигуба, она родилась в 1934-м, окончила техникум в Харькове, работала лаборантом СЭС, а затем инженером на заводе. Дед по матери, Семен Константинович Першигуба, 1905 года рождения, он также уроженец Гайворона, до войны работал агрономом в селе Хащеватое Гайворонского района. Интендант, ныне это старшина, попал в плен 27 сентября 1941 года в Яготине и 19 июля 1942 года был передан гестапо и помещен в лагерь для военнопленных, где и погиб. Бабушка Мария Ильинична Першигуба, урожденная Ройтман, дожила до 1998 года. Есть также сестра Алла Барата, с которой мы хорошо знакомы. Она родилась в 1959 году. Она телеведущая. Ну что ж, давайте, дорогие друзья, мы будем также слушать творчество Крутого, и вот, в частности, песня, которая в свое время совершенно потрясающе прозвучала. Это песня в исполнении Серова. Помните? Замечательная песня. И я вам скажу, что многие, возможно, из вас и напевают ее каждый день. Я люблю тебя до слез. Я люблю тебя до слез.
1: Для вас, дорогие женщины, персонально.

Ну, наверное, как вы понимаете, это одна из самых известных песен Серова. Ну и, собственно, сам-то Серов тоже сыграл немаленькую роль в жизни самого Игоря Крутого. Но об этом чуть позже. В раннем детстве научился играть на баяне и продолжил обучение в детской музыкальной школе. А в 1974 году окончил с отличием Кировоградское музыкальное училище по специальности теория музыки. А после окончания училища получил направление на работу в Гайворон, откуда был направлен на работу в деревню Бандурово Гайворовского района. В 1974 году он пробовал поступить в Киевскую консерваторию, но провалил один из вступительных экзаменов. А в 1975 году, уже на следующий год, поступил в Николаевский музыкально-педагогический институт, дирижерско-хоровое отделение, которое окончил в 1979. В Николаеве работал пианистом в ресторане «Каравелла», где познакомился с певцом Александром Серовым и три года учился на композиторском отделении в Саратовской консерватории, но оставил учебу из-за занятости в качестве аккомпаниатора и музыканта.

0: встретимся опять.
1: Но не прокрутишь назад кино, где тонул я давным-давно в ласковых глазах твоих.
0: Да, не заметили мы тогда, что давно замела зима.

0: хорошо и наивно плакать на показ.
1: Ну почему же сердце так стучит? Столик на двоих и две свечи. Точно так же все, как в первый раз.

0: от помады след. Я оставлю на пустом столе.
1: Ты поверь, мой друг, я не сержусь. Этот столик на двоих, клянусь, самый мой любимый на земле. Самый мой любимый на земле.
2: 1979 году на гастролях в Ленинграде Игорь познакомился с будущей женой Еленой Бутома. Она внучка советского государственного деятеля Бориса Бутомы. Он переехал в Ленинград, пробовал устроиться на работу на радио, телевидение, но в 1981 году получил приглашение на работу пианистом в Москву в концертный оркестр. Выступал с Валентиной Толкуновой и Евгением Леоновым. Позже, благодаря Леонову и Толкуновой, получил первую свою квартиру в Москве. А в 81 году развелся с женой Еленой. 29 октября 81 года у них родился сын Николай. В 1994 году он познакомился с Ольгой, и в 1995, то есть на следующий год, они поженились. 18 июля 2003 года родилась дочь Александра. Также удочерил дочь Ольги от другого брака, Викторию. Она 85 года рождения. Напомню, Ольга Крутая занимается бизнесом, живет в Нью-Джерси, здесь у нас недалеко. У Игоря Крутого три внучки. Надо заметить, дорогие друзья, что певческая деятельность, как вот вы только что успели услышать, она не столь активна. Хотя Крутой часто выступает в качестве певца и аккомпаниатора. И впервые на сцену он вышел на концерте Ирины Аллегровой. Известность приобрела песня «Незаконченный роман», спетая в дуэте Игоря Крутого и Ирины Аллегровой. А после этого в рамках различных концертов он исполнял свои различные песни. Надо заметить, что и для Ирины Аллегровой Игорь Крутой, и Ирина Аллегрова для Игоря Крутого были знаковые встречи, поскольку в дальнейшем неоднократно сотрудничали и весьма-весьма успешно. «Незаконченный роман» Ирина Аллегрова, Игорь Крутой.

Опять же, возможно, это одна из самых известных песен Ирины Аллегровой. Хотя есть и другие. «Тучи разведу руками», которая тоже принадлежит авторству Игоря Крутого. Но двинем дальше. В 1985 году вышла первая пластинка «Мир для влюбленных» с двумя песнями на музыку Игоря Крутого. «Мир для влюбленных» — это стихи Усманова и «Признание» на стихи Алиханов-Жигарев. А в 1987 году была выпущена пластинка Александра Серова «Мадонна» на музыку Игоря Крутого с общим тиражом, представьте себе на секундочку, 2 миллиона 500 тысяч экземпляров. То есть вы понимаете, что в данном случае, конечно же, это, в общем-то, платиновый диск. Да? 1 миллиона, в принципе, было бы достаточно, но 2 миллиона 500 тысяч экземпляров. Это только у Серова. И одна пластинка «Мадонна», представляете? Песни Крутого в разное время исполняли и исполняют десятки эстрадных и поп-певцов, и певиц, и музыкальных групп. В 1999 году он был членом Совета Президента СССР по культуре и искусству. В дальнейшем занимался продюсерской деятельностью, то есть продвигал вперед различных известных более или менее артистов. С Крутым сотрудничали такие артисты, как Валерий Сюткин, Жанна Фриске, Ирина Тонева, Найк Борзов, Александр Малинин, Дмитрий Хворостовский, Татьяна Буланова, Сергей Шнуров, Бурито, Юрий Шатунов и многие-многие другие. Со слов Крутого, он никогда не подписывал коммерческие контракты с артистами, сотрудничество не предполагало получения прибыли от деятельности исполнителей и коллективов. Но мне очень сильно нравится сотрудничество с Аллой Борисовной Пугачевой, от которого появилась любовь, похожая на сон.

Итак, дорогие друзья, песня-то очень и очень известная. Автором слов песни «Любовь похожа на сон» является поэтесса Валерия Горбачева. Музыку написал композитор Игорь Крутой. Знаменитый хит прозвучал в исполнении Аллы Пугачевой. Кажется, вот видите, все вроде бы соединилось в этой песне. И голос, и мастерство Аллы Борисовны, это энергия абсолютно безумная. Конечно же, потрясающая музыка и замечательные слова. Для нас это сигнал, что нужно прерваться на рекламу. Оставайтесь на нашей волне, возьмите ручки, да запишите пару номеров. Возможно, они вам пригодятся.

0: купили этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов.

0: Медицинская ошибка. Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
1: Мой адвокат.
2: Мой адвокат.
1: Юрий Прохин. Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу сегодняшнюю, свой музыкальный эфир, решил посвятить Игорю Крутому, рассказать, откуда он, почему он появился на сцене, каким образом развивалась его творческая деятельность и какие совершенно потрясающие артисты конца 20-го и начала 21 века исполняли и продолжают исполнять его песни. Для многих, конечно же, многие из хитов, которые написал Игорь Крутой, стали знаковыми, потому что подняли их на совершенно новые уровни. Я не могу сказать о том, что песни Крутого подняли Аллу Борисовну Пугачеву, но песня, которая только что прозвучала, реклама «Любовь, похожая на сон», она была написана, была создана в 1994 году. Игорь Крутой написал ее для первого большого авторского концерта в честь своего 40-летия. То есть в данном случае, может быть, здесь работало все обратно, для своего 40-летия. Алла Пугачева исполнила этот хит, который стал лауреатом фестиваля «Песня года» 1994. С тех пор было написано и создано огромное количество и музыкальных продуктов, ну и, соответственно, много имен выросли на творчестве Игоря Крутого. В 1989 году Игорь Крутой возглавил молодежный центр АРС в качестве директора, художественного руководителя, а с 98 года в качестве президента. В 1997 году с этого года существует компания Ars Record. Основным направлением работы организации были продвижение музыкальных проектов, таких как фестиваль «Песня года», конкурс «Новая волна», производство кассет, дисков, рекламная деятельность, а в 2004 году был продюсером проекта «Последний герой 4». В качестве продюсера он же организовывал церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и церемонию открытия и закрытия Всемирной летней универсиады в Казани в 2013 году. Он же является создателем частного образовательного центра подготовки музыкантов, исполнителей, композиторов, Академия популярной музыки Игоря Крутого. Среди проектов Академии популярной музыки, организация отборочного этапа ежегодного песенного конкурса «Детская новая волна» с 14 года и «Детское Евровидение», и «Рождественские встречи» и другое. То есть вся его деятельность, она крутится в музыке и вокруг музыки. И, наверное, это хорошо. И, наверное, это и не случайно. Каждый должен делать то, что он умеет делать и то, что он любит. Давайте послушаем еще одно известное исполнение. Это песня, которую переводили на разные языки, на нее написано огромное количество пародий. Вот, ну и, конечно, если брать пародистов, то, наверное, это одна из самых частых песен, которую пародируют, когда ее исполняет Николай Басков. То есть на эту песню. Песня «Шарманка».

Итак, дорогие друзья, что ж, шарманка, мне бы хотелось закончить песней, которая мне очень нравится, и уверен, что и вам тоже. Да и если говорить о происхождении Игоря Крутого, то, наверное, произведение «Скрипач на крыше» было бы логическим завершением моего сегодняшнего эфира. Мне нравится эта тема. Спасибо всем вам за то, что были со мной в это время. Спасибо Дмитрию Банникову за поддержку эфира. Не все было так просто. Желаю вам хорошего воскресенья и потом отличной недели. Оставайтесь на нашей волне. С вами был Михаил Братславский в программе «До и после».

0: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
1: Нью-Йорке 2 часа дня.
2: WSNR, Jersey City.
1: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

На концерте «Шансон года» пел Миша Михаил Гулько. «Молодые годы». Михаил Танич, Сергей Коржуков сочинили эту песню. Миша Гулько довольно часто выступал в России, особенно до войны. Вы знаете, о какой войне я говорю. И сегодня день, когда мы провожаем Мишу Гулько. Сегодня идет прощание с ним, идет панихида в мемориальном доме Лисовецкий. И она еще продолжается. И мы решили начать сегодняшнюю встречу именно с его песни. И вспомнить его добрым словом, поблагодарить за его творчество, за его доброжелательность, за его обаяние, красоту, благородство. И, конечно же, вспомнить нашего коллегу Александра Гранта, прощание с которым тоже продолжается сегодня. Кто-то из моих коллег печально пошутил, как будто бы они договорились, чтобы сначала пришли проводить одного, потом другого. И мы все знаем, что мы смертны. Кто-то живет подольше, кто-то уходит раньше. И все равно всегда кажется несправедливым, когда человек от нас улетает. Но я уверена, что оба они, и Александр Грант, и Михаил Гулько, заслуживают самых добрых слов. Потому что прежде всего они были профессионалами высочайшего класса. Вот телезрители видят фотографию Александра Гранта, обаятельнейшего, образованнейшего человека, начитанного, грамотного. Что уж говорить про Михаила Гулько. Но кто не знал Михаила Гулько? Все знали. И все обожали его слушать. И мы помним кафе «Арбат», где он одно время работал. И я помню, что мы справляли чей-то день рождения, как кого-то из хоккеистов. И там была большая-большая компания. И что как-то были все разрозненные, потому что там помимо хоккеистов были еще и люди других профессий, да. И вдруг вышел Миша и стал петь. И вот это была первая песня, которую я услышала. «Молодые годы». Вот по-русски скажу. «Царствие им небесное, пусть земля им будет пухом». И мы правда очень-очень долго, а может быть и никогда, их не забудем. Поэтому я открываю прямую линию сегодня 718-475-3200. То есть я ее всегда открываю в передаче «Мысли вслух». Но просто если у вас будет желание, может быть, что-то сказать, пожалуйста, 718-475-3200. И вообще-то тема программы сегодня «Отклик на ваши пожелания, на ваши заказы, да, которые прозвучали в разных наших программах». Вы называли самые разные произведения композиторов, поэтов, артистов. И вот мне кажется, как нельзя кстати подойдет сейчас песня под названием «Дождик осенний». Голос Лены Камбуровой вы, конечно, узнаете. Музыка Исаака Шварца. О нем нас просила одна из наших телезрительниц, а может быть, радиослушательниц, стихи Булата Акуджавы. И фрагменты, это я для радиослушателей говорю, из спектакля Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня». Там в кадре Ирина Купченко, молоденькая, и Сергей Бондарчук. И в конце
ушедшая тоже от нас, Ирина Мирошниченко. Итак, дождик осенний, поплачь обо мне.

0: 718-475-3200. Принимаем ваши телефонные звонки. Здравствуйте. Вы в эфире Дэвидсон Радио, телевидение RTN в программе «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой во главе с режиссером Юрием Могливаном. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
1: Алло, здравствуйте. Добрый день.
0: Аня, здравствуйте. Да. У вас изменился голос, но я вас узнала.
1: Не только у меня, и у вас, Мариночка, и у многих людей это невосполнимая утрата.
0: Аня, немножко от радио или телевизора чуть-чуть подальше.
1: Да, я переволновалась. Угу. Невосполнимая утрата для семьи, вот для Танечки, вот такой просто... Ну, супруги и друга замечательно. Мне приходилось с ними тоже сталкиваться. Особенно Михаил часто очень выступал для ветеранов. Уже не было никогда отказа, никогда. И мне оказана была честь на передачу Бориса Робейнера однажды петь под его аккомпанемент. И я сейчас вот не могу поэтому еще говорить. А последний раз он пел на ярмарке Брайтонской. Каждый год в августе ярмарку устраивают здесь, на Neighborhood Association. И вот мы были на одной сцене, он свое, я свое. Нет слов, конечно. И таких мы действительно, таких величин Михаил Гулько, Александр Грант. Ну, действительно, пусть земля будет пухом. Главное, это Царство Небесное.
0: Да. Но, Аня, вот раскроем наш с вами секрет, да, предварительный наш с вами разговор. Во-первых, как это не банально звучит, но жизнь продолжается. И на фоне трагических, тяжелых очень дней. Вот я эти дни с того момента, с прошлого воскресенья, получается, да, когда вот стало известно об уходе наших коллег, наших замечательных совершенно людей, нашей эмиграции, Миши Гулько, Александра Гранта, все равно хочется думать и мечтать о дальнейшей нашей жизни здесь. И вы, Анечка, вот вы как мостик такой для людей, которые должны прожить до 120. Вот я всегда просто умоляю всех, кто сообщает, что ему 100, 102 года, 95, 96. И когда вы мне сказали, что среди ваших подопечных людей, ветеранов Второй мировой войны, есть люди, которым за 100 лет, и мы с Аней договорились, что мы сегодня обязательно должны их поздравить с днем рождения. Кто эти люди, Аня?
1: Да, жизнь продолжается. 12 августа 1924 года родился Владимир Сац. Вам хорошо, очень известный папа.
0: Вот мы сейчас видим его фотографию. Он молодой моряк. В такой, в бескозырке. Курсант военно-морского училища. 42-й год. Это мы видим.
1: Владимир поступил специально в военно-медицинскую школу, а 24 июля был отправлен в Казахстан, куда же была эвакуирована Кронштадтское училище, по окончании которого он был направлен на практику в дивизион Северного флота, дивизион подлодных катеров.
0: Ого.
1: Северного флота. А затем у него такой путь был. Дальний Восток, Амурская флотилия, младшим лейтенантом медицинской службы. Он участник в войне с Японией. Дослужился до старшего лейтенанта медицинской службы фельдшером. А в 1948 году демобилизовался и впоследствии закончил Киевский медицинский институт, работал врачом до отъезда в Соединенные Штаты Америки. Здесь активно участвует в ветеранском движении и в клубе книг еврейском центре Бенсихорста. У него отдельные свои передачи замечательные.
0: Вот мы его сейчас видим. Я так думаю, это фотографии, когда вы его сфотографировали дома, потому что Аня вместе с Ари Каганом его поздравляла дома с днем рождения. И мы видим Владимира Саца, доктора Владимира Саца, в медалях, орденах, и он так, ну, шутливо, что ли, руку приложил к голове, так отдает нам честь. Доктор Сац, мы вас поздравляем от всего сердца. Все наши телезрители, радиослушатели, руководство радио и телевидения, все здравомыслящие, русскоговорящие жители Америки, уж точно, желают вам доброго здравия. Мы вас дальше будем поздравлять каждый год, но с одним условием – до 120. Спасибо большое. Да, еще мы... раз с днем рождения доктора Саца. У нас есть еще именинники, да, Аня?
1: Я хочу все-таки добавить, что да, с Ари Каганом также передал поздравление президент Ассоциации ветеранов Леонид Розенберг, которому 105 лет тоже в 3 сентября будет. Он интересуется многими вопросами, как мы проведем День Победы, а как кого мы поздравляем. Просто нет слов.
0: В сентябре будем гудеть.
1: Были грамоты от сенатора Стива Чана и сенатора Джессики Скорсело-Спанта.
0: Да, мы помним.
1: И Вымпелы было очень-очень приятно с ним быть. Даже немножечко мы с ним попели там немножко.
0: Хорошо. Ой, какой он молодец, это наш герой.
1: Ранее мы не знали, что случится такое, и готовили поздравлять. Я сказала, что юбиляры, которому вот 102 года, а Горелику нашему Евгению вообще вчера 105 исполнилось.
0: Ой, это вообще потрясающе. Да. У нас тоже есть фотографии. Телезрители вот сейчас видят Евгения Горелика. Он молодой, красавец такой, с портупеей. У него медаль, по-моему, в гимнастерке, молоденький совсем. Это он где, Аня? Вы помните его биографию?
1: Да, в 1941 году, после окончания 3 курсов Ленинградского военно-механического института, он ушел на фронт, прошел путь от старшего сержанта до лейтенанта, воевал в артиллерийских войсках в должности командира взвода оптической разведки. Вау. Выявлял координаты боевых порядков противника для наших артиллерийских, пушечных и минометных батарей. После прорыва блокады Ленинграда участвовал в боях Эстония, Второй Белорусский фронт, Польша, Германия, Дания. Награды — орден Красной Звезды. Я посылала даже фотографию.
0: У нас которую... есть. У нас есть, я так понимаю, Евгений Горелик, вот сейчас, которого мы видим, в белом костюме, синей роял-рубашке, с наградами. 105 лет человеку. И я всегда говорю, еврейская голова всегда была нужна, особенно на войне. Аня, я знаю, что у вас еще есть один человек, которого вы хотите поздравить. Мы тоже Евгению Горелику желаем до 120.
1: Чуть-чуть еще внимания.
0: Нет, Анечка, мы должны дальше идти. У нас скоро... Да, у нас скоро просто перерыв на рекламу. Я прошу меня простить. Мы должны успеть побыстрее. Но Евгения Горелика от всего сердца до 120 мы засекли. Кто еще заслуживает вашего поздравления? Аня, если у вас будет возможность, перезвоните. Но я знаю, что недавно Рита Каган исправила свой день рождения, буквально, по-моему, вчера тоже ее поздравляли. Рита у нас молодая, можно сказать, девочка совсем. Мы к фотографии не подготовились с Анечкой Малкиной. Аня, я вас благодарю и объединяю этих людей. Одному 102, другому 105. И Рите Каган 18. Мы для них предлагаем вот эту песню. Она грустная, но очень красивая. Еврейское танго или история повторяется. И сочинил ее Аркадий Трофман. Смотрим и слушаем.

0: 718-475-3200. Принимаем ваши телефонные звонки. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире. Здравствуйте.
1: Марина, добрый день. Ну, вообще-то не очень добрый день, потому что провожают двух хороших людей. Светлая память обоим им, конечно. Вы знаете, когда я услышала, что умер Михаил Гулько, первое, что я сделала, я пошла на YouTube и послушала «Молодые годы». И вот вы сейчас тоже проиграли. Александр Грант – это особая история. Это человек, патриот Америки. Этот человек, которого передачи все ждали с нетерпением. Утром, он каждое утро нам выдавал сводку о всяких криминальных действиях. И, ну, конечно, слушайте, эти люди, которые уже вот сегодня провожают их, это люди, которые, ну, штучный товар. Они производятся только в одном экземпляре. Поэтому очень больно, очень независимо, сколько им лет было. Все равно больно, что уходят хорошие люди. Светлая память обоим.
0: Спасибо, Руфа. Спасибо вам большое.
1: Да, Марина, меня зовут Руфа,
0: да.
1: Не Рафа.
0: Да, Руфа, скажите, да, я исправилась, если да, вы сейчас слышали. Да.
1: Руфа, Руфина, как хотите. Угу. Марина, скажите мне, пожалуйста, я знаю, какое-то время вы жили в Израиле, правильно?
0: Было дело.
1: Да, и вот что я хотела сказать вам. Вот на wishing list вы можете записать Сарит Ходат? Вы знали про нее?
0: Конечно.
1: Так вот, эта девочка, она из наших. Она, ее семья приехала в Израиль из Дагестана, из Дербента. И она, маленькая девочка приехала, Сара ее звали, в честь бабушки назвали. Вот любую из ее песен, которая будет на ваш вкус, пожалуйста.
0: Хорошо.
1: Пишите на wishing list, Сарит Ходат.
0: Да. Спасибо, Руфа, дорогая. Я прошу прощения, в прошлый раз вас Рафой назвала, но я помню, что Руфина, и вы так нам помогаете и подбрасываете новые интереснейшие имена и исполнители. Еще раз вам огромное спасибо. Скорее всего, вы очень хорошо знаете историю культуры своего народа. И мы, дорогие друзья, сейчас прервемся на рекламу, без которой, как я всегда повторяю, мы не можем жить. И если у вас есть кто-то, кто хочет прорекламироваться на нашем RTN-телевидении или Дэвидсон-радио на волне 620 AM, поверьте мне, что результат не заставит себя ждать. Пожалуйста, милости просим. Ну, а сейчас она самая. Реклама.

0: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
1: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
0: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
2: Исаак ехал на дачу. Перед ним ехал грузовик с бревнами. Одно из бревен слетело и пробило лобовое стекло. Пострадал не только сам Исаак, но и вся его семья, которая находилась в машине. Они позвонили мне немедленно. Я вызвал полицию и скорую помощь. Мой адвокат приехал к ним прямо в госпиталь. Этот адвокат – специалист по коммерческим страховкам. Он постоянно последние 20 лет судит крупные компании вплоть до жюри присяжных. Он получил для Исаака и его семьи 3 миллиона долларов. Если вы попали в аварию с грузовой машиной, звоните мне в любое время дня и ночи по телефону 718-256-56-10. Запишите этот номер прямо сейчас с именем Майкл Брук.
3: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики, олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
4: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
5: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива. Ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и петь. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
4: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Yeah.

Алексей Фатьянов написал стихи к этой песне, музыку Никита Богословский. О песне, которого нас кто-то просил в предыдущей передаче, как сказала Руфа, wishing list, да, из пожеланий. И вот мы сегодня поставили передачу в программу, в передачу песню Никиты Богословского в исполнении Джорджа Марьяновича «Три года ты мне снилась». И в кадре была Нона Мордюкова и Леонид Марков. Вы все помните, наверное, кто смотрел фильм «Русское поле». И там, кстати, играет сын Ноны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Красавец вот этот главный молодой герой. И я просто была потрясена историей. Честно говоря, в одной из передач под названием «Фестиваль солдатской песни» или «Когда поют солдаты», там я вам как-то рассказывала, между солдатской художественной самодеятельностью, когда пели моряки, пехотинцы, разведчики, летчики и так далее, промежали их выступления профессиональными исполнителями. И в том числе Джордж Марьянович приезжал уже в таком золотом возрасте. И я помню прекрасно эту песню. Она у нас звучала, у нас была арфа, такой проигрыватель, радио вместе с проигрывателем. Вот была пластинка, и сестра ее все время заводила. Я с наслаждением всегда ее слушала. И до сих пор, вот когда слышу, у меня всегда мурашки по рукам бегут. И вообразите себе, вот я подумала, ну что такое был за эффект? Вот почему вдруг он приехал в таком позднем достаточно возрасте, да, в Советский Союз? Или, нет, уже мы, наверное, были Российской Федерацией, уже не помню. Но, короче говоря, Джордж Марьянович с 1963 года выступал в Советском Союзе, в 67-м принимал участие в концертах для того, чтобы, может быть, собирали какие-то пожертвования или деньги с концертов, наверное, шли для жертв

0: И он где-то похоронен, и я не знаю, где его могила. Вы не можете мне помочь? И Джорджо Марьянович дал ей клятву, что он найдет могилу ее сына. Обошел все кладбища, какие можно и нельзя. Нашел могилу ее сына. Его звали Петр Перебейнов. Может быть, помогло, что фамилия достаточно редкая. Он нашел эту могилу, зажег там свечи, принес туда цветы, сделал фотографию и написал ей письмо с этой фотографией. И написал: «Я знаю, что вы потеряли сына, который защищал мою родину, мой город. Считайте меня своим сыном». И они потом долго-долго переписывались, если была возможность, встречались. И вот такая, мне кажется, очень характеризующая человека, да, вот такая история из его биографии. Другой бы забыл, потому что все занятые, у всех эмоциональные бывают взлеты и падения. А Джордж Марьянович об этом не забыл. И на протяжении нескольких лет искал могилу ее сына и нашел. Мне кажется, можно только снять шляпу перед вот такой, я не знаю, какой-то очень человеческой позицией. Я знаю, дорогие друзья, надеюсь, что нам позвонил Александр Рапопорт. Мы с ним договорились. Мы подготовили и песню в его исполнении. Но я знаю, что Саша Рапопорт как раз вот из тех людей, которые очень хорошо знали Мишу Гулько. Саша, я слышу дыхание. Это ты?
1: Дыхание. Это мое дыхание, да, Мариш. Здравствуй, дорогая. Мариш, ты понимаешь, вот действительно, надо же мне было оказаться в это время в Нью-Йорке, ты понимаешь?
0: Да.
1: В этот грустный день. И, действительно, ты сказала, что как-то смешанные чувства. Саша Грант и Миша Гулько как-то договорились вроде как вместе объединиться в один день, причем даже распределились по времени.
0: Чтобы не причинять неудобств, да, чтобы успели и сюда.
1: Чтобы учесть близких, ты понимаешь?
0: Да.
1: Вот. И ты знаешь, я вспомнил, что когда хоронили Игоря Толтовицкого, ты же знал, наверное, его, да? Игорь Толтовицкий, директор школы-студии МХАТ. Короче говоря, и вышел Ваня Ургант и сказал: «Ребята, дурацкая ситуация, глупая ситуация, странная. Игорь Толтовицкий был такой хохмач, что он, наверное, лежит сейчас, смотрит наверх и улыбается, и говорит: ребята, а чего вы все приуныли?» Значит, и Саша Грант, и Миша Гулько были такими хохмачами, понимаешь, да, что сейчас, наверное, они тоже, в общем-то, где-то находятся в состоянии, что, ребята, все хорошо, мы с вами. Миша Гулько был человеком, с которым я познакомился на второй день приезда в Нью-Йорк, Я оказался в Арбате, и, ты знаешь, он подошел ко мне, мы разговорились, выпили. Он посмотрел мне в глаза и сказал, на «вы» еще тогда, он сказал: «Вы знаете, а у вас здесь будет все очень хорошо». И у меня такие было и есть очень и очень хорошо. Сложности всякие есть. И на последнем концерте 9 мая 2015 года он пришел и говорит: «Саша, давай я спою». И он спел как раз «Молодые годы». Вот. И потом он познакомил меня, не потом, а до этого, он познакомил меня с Михаилом Савичем Таничем, который написал песню, на которую я попал в «Шансон года». То есть, понимаешь, как все завязано? Светлая память Мишеньки. Он, конечно, святейший человек и веселый, и помнящий все про всех.
0: Да, поэтому... да, уникальная память была, да, фантастическая. Всех, да, видел.
1: Танечки, соболезнования мои, но я увижу ее через какое-то время.
0: Да, хорошо, спасибо большое, Саша. Это наш Александр Рапопорт. К который вот внес в русскоязычные

0: искусство свой след, я бы так тоже сказала, потому что, ну и Саша пусть живет 120, я думаю, что так оно и будет, потому что Саша доктор прежде всего, психотерапевт, и вот как выясняется, человек, который с самого раннего детства мечтал быть артистом, певцом, исполнителем, человеком, который что-то имеет внутри и хочет это донести до других людей. И мне кажется, у него с успехом это получается. Давайте послушаем его песню. Спасибо, Саша. «Модильяне». Александр Рапопорт поет. Это шансон года, тоже этот же концерт. Михаил Танич, Илья Словесник.
1: Воплощение греха на земле, с шеей длинной, как ветка в стакане, сотворенная потом Божия. Видно, холодно этой милашке, сам-то мастер, небось он в плаще. И у нас пробегают мурашки,

0: Спасибо большое, Александр Рапопорт. Мы надеемся на следующие наши встречи в эфире, неважно в каком формате, в каком образе это будет. Большое спасибо, Саша, за память о Мише Гулько, о Саше Гранте, которых вот мы сегодня провожаем. И мы работаем для того, чтобы быть вот таким связующим звеном между зрителями, радиослушателями и этими дорогими нашими коллегами. И продолжается наша сегодняшняя программа, которая, повторю, мысли вслух, а мы сегодня откликаемся на ваши заявки. И поэтому передача такая лоскутная, как я говорю, да. И вот режиссер в ушко говорит «Аншлаг». Вот в очередной раз хочу вас поблагодарить за ваш аншлаг, за то, что вы откликаетесь. Я каждый раз так нервничаю, думаю, боже мой, надо 254 песни подготовить, а вдруг не будет звонков, а вдруг не будут работать телефоны, а вдруг что-то еще сможет отключиться, а вы звоните. Поэтому давайте примем.
1: Это я.
0: Да, алло. Здравствуйте. Пожалуйста, слушаем вас.
1: Это Эстер говорит.
0: Эстер, Мариночка, здравствуйте.
1: Во-первых, вам огромное спасибо за все ваши передачи. Ушли в иной мир люди с большой буквы. Это Гулько Михаил. Это наш любимый Грант. Понимаете, это огромная потеря для нашего радиотелевидения. Я хочу сказать, что Миша Гулько действительно душа компании был. Прекрасный певец. А вот в отношении Гранта я его слушала буквально, знаете, с тех пор, когда начался RTN. Это действительно такой талантливый, одаренный журналист. Прекрасно подготавливается к каждой программе. Вы понимаете, он вел прекрасно программу «Контакт», криминальные истории сегодняшнего дня в Нью-Йорке. Вообще, и в 12 часов он делал криминальные эти самые истории всего мира. Вообще, и еще где-то в среду он тоже 2 часа вел. Такие у него были, знаете, подготовленные материалы. Я не знаю, такой красноречивый. Очень обаятельный, с юмором всегда. И всегда с музыкальным сопровождением было. Приятно его было слушать, Мариночка. Я хочу сказать, конечно, это огромная потеря. Светлая память о них будет в наших сердцах. И будем мы всегда как тополеры, как там мумбли очень хорошие. В общем, всегда Борис Талис. Всех будем вспоминать и никогда
0: Ярослав
1: не забывать.
0: Беклемишев. Да.
1: Беклемишев. Угу. Мариночка, вы знаете, сегодня вот в 3 часа дня в Квинсе, в прекрасном ресторане «Кинг Дэвид» проводит поминальный день нашего дорогого Гранта. У меня муж там работает, контролирует кашрут там. Это прекрасный ресторан. Со всеми, знаете, очень они торжественно готовятся к этому. И, во-первых, он построен вообще везде санитарные правила, полностью, очень чисто там они используют. Я что хочу сказать, что светлая память о нем, конечно, будет в наших сердцах. Сегодня я своему мужу сказала, там будет, наверное, и Марина Левинсон. Там будет, я говорю, наверное, Вишневецкая. И там, да, какую-то, там лепту в виде. Найди Вишневецкую и обязательно дай за это радио. И последнее хочу сказать в отношении Джорджа Марьяныча. Вы сегодня его вспомнили. Это же прекрасный певец. Он в 60 каком-то там, уже не помню, в 67-м, в 66-м приезжал в Ташкент.
0: И, 67-й, знаете, такой,
1: он, да. Он так прекрасно вел концерт в театре Свердлова. Вы первый раз, он, знаете, с микрофоном прошел по залу. Мы даже тогда не знали, что можно зайти с одной двери, потом прошел с другой двери, по рядам прошел, каждому здоровался. Ну, вообще, А какие песни были у него красивые.
0: Да.
1: После этого приехала Радмила Караклаич туда, Иванова. Ну, в общем, знаете, очень были молодые годы, как сейчас Гулько пел, незабываемые.
0: Да.
1: Всех вам спасибо вам за все.
0: Спасибо вам, Эстер. Спасибо за память, за участие, за то, что вы оценили труд этих людей. И как вот я уже повторюсь, и не одна я уже об этом говорили в передаче, что сколько бы ни было человеку лет, там Мише 95, Александру меньше, всегда переживаешь, когда человек улетает. Мы знаем и надеемся, что они заслужили лучшей жизни. Они будут, конечно, в раю, но мы будем очень скучать до тех пор, пока с ними не встретимся. Да? А всем желаем жить все равно здесь до 120 или до тех пор, как каждый сам себе выбирает. И поэтому давайте вот продолжать тему нашей сегодняшней передачи. Мы сегодня отвечаем на, так скажем, заявки телезрителей и радиослушателей. Вот одна наша женщина заказала песню Тины Тернер. Мы ее послушаем, наверное, после перерыва на рекламу, без которой нам не жить.

0: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
1: Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувство юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
2: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
2: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
3: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
5: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
6: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
7: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
8: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
10: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: Тина Тернер прозвучала в эфире программы «Мысли вслух», которую веду я, Марина Левинсон, со своей творческой бригадой во главе с режиссером Юрой Могливановым. И мы сегодня сделали нашу встречу по вашим заявкам, как говорили раньше, да, по вашим пожеланиям. И вот нам когда-то позвонила Мила из Нью-Джерси и сказала, как бы было хорошо услышать Тину Тернер. Мы признательны вам, Мила из Нью-Джерси, за эту идею. Мы ее обожаем. Конечно, мы уже употребляли ее талант, но лишний раз не мешает напомнить. И вы знаете, я вот даже... Ну, я вообще являюсь ее самой горячей поклонницей, ее таланта. Мне кажется, она даже сама не понимала, насколько она талантлива и грандиозна в своем проявлении, в своем исполнении, в манере пения, со своей фигурой, со своими ногами этими безумной красоты. И я вот выписала... для себя одна из фраз вот в этой песне, она говорит, в который раз я восхищаюсь и не хочу верить, что не хочу верить о том, что без ее любимого человека жизнь будет иметь какой-то смысл. Не имеет смысл жизнь без этого человека. И если их попытаются разлучить, то она предпочитает умереть. И вот люди пишут: «Тина, ты всегда будешь живой» в комментариях. И я, когда это читала, думаю, боже, вот под каждой строчкой я могу подписаться. Кто-то пишет: я не хочу верить, что Тины больше нет. Тина, ты всегда будешь в сердцах людей. Мы всегда будем наслаждаться твоим творчеством. Мы благодарим тебя за твои песни. Ты всегда будешь живой. Ну, разве это не так? И счастливой ее сделал... человек, который увез ее из Америки в Швейцарию, звали его Эрвин Бах. Я думаю, что и сейчас зовут. Он ее безумно любил и сделал все, чтобы ее вторая половина жизни была счастливой и здоровой, насколько это было возможно. Но, видимо, предыдущая трагедия наложила такой отпечаток, что Тина Тернер рано ушла из жизни. В 2023 мы ее похоронили, а родилась она 26 июня 1936. Принимаем звонки. Пожалуйста.
1: Мариночка, здравствуйте, дорогая.
0: Здравствуйте.
1: Мариночка, хотелось бы отдать дань, должное вашему чудесному режиссеру Юрию Могливанову и услышать, и увидеть, если возможно, документальный фильм о его творчестве прям с первых дней и до сегодняшнего дня. И назвать этот фильм «Юрий Могливанов. Человек за кадром». Это радость наша, которая нас всегда радует и приносит все хорошее в нашу жизнь, если это можно.
0: Обязательно буду над этим работать. Я, вы знаете, настолько с вами солидарна, вы даже не представляете, но он такой скромный человек, я ему всегда это говорю. Я говорю: вообще сядь со мной рядом, давай отсюда будем, или я к тебе приду в режиссерскую. Он все время остается за кадром и не хочет к этому возвращаться, и говорит даже каждый раз, мне говорит: да перестань ты произносить мое имя, не один я это делаю. Нет, поверьте мне, он практически один ездит на стульчике с колесиками и выполняет работу за пятерых.
1: Он... очень хочется увидеть его в кадре. Да. Мы его так просто боготворим и так благодарны ему за все. И прямо назовите этот документальный фильм «Юрий Могливанов. Человек за кадром».
0: Ладно. Мы будем над этим работать. Я его озадачу, поскольку технически я человек беспомощный, но за кадром голос могу наложить. Я буду с ним вести переговоры.
1: Вся ваша бригада пусть поучаствует.
0: Хорошо, отлично. Вообще, может быть, мы к Новому году это сделаем. Вообще, обо всех людях, которые принимают участие в подготовке и в работе, те, которые остаются за кадром, наши звукооператоры, редакторы, продюсеры, шоферы, мужья, дети, друзья. Мы, может быть, сделаем хотя бы не длинный, но какой-то вот такой фильмик, и вы их увидите, потому что эти люди...
1: Это была самая большая награда на Новый год, самый лучший подарок для нас, увидеть всех вас. А Юрию Могливанову, ну, особое спасибо за такую вот творческую жилку, которая у него есть. Он, вы говорите, он перфекционист, он всегда, для него все должно быть перфект. Это же делает эту передачу такой, какой она есть. Вы все там прекрасные, но он это голова, понимаете? И очень хочется его увидеть прямо в кадре.
0: Все, работаем. Может быть, даже постараюсь уговорить до Нового года, если он разрешит. Отлично. Ой, вот все, он теперь не отвертится. Спасибо огромное. Мы продолжаем передачу по вашим просьбам, по вашим заявкам. Если вы помните, дорогие друзья, когда-то нам звонил человек, если я правильно себе записала, его зовут Эдуард, который читал стихи свои, и в том числе была такая фраза «Стихи в граненом стакане». И я тогда подумала, боже, ну это какой-то очень высокий пилотаж. И он сказал, да это не мои стихи, а чьи-то стихи. Вот теперь пойди разберись, то ли он скромничает и не хочет как бы себя выставлять, то ли это действительно какой-то профессиональный, высокий уровень поэзии. Но, тем не менее, Эдуард когда-то попросил, чтобы мы в свою концертную программу в очередной раз вставили имя Эмиля Горовца. Эмиль Горовец, как говорили у нас в Советском Союзе. Я просто напомню, что он... ну, вернее так, у нас будет попурри, которое записано уже в Нью-Йорке в 1994 году. И вы все про него прекрасно знаете, что это человек, для которого родным языком был идыш. Он другого и не знал. Ну, может быть, немножко на немецком понимал, потому что похожи языки, да? Потом уехал, оказался в Москве, играл в театре Михоэлса. Он учил русский язык, вообразите себе. Просто со слуха учил русский язык. Конечно, говорил на украинском, я думаю, блистательно. И вот какое произведение его не возьми, ну, во-первых, он все перекладывал, брал, вернее, специально иностранные в основном песни, чтобы не связываться с песнями о родине-то. И вот «Катарина», и «Макароны», и какие только песни он не пел, очень многие, «Том Болянежа», да, «Падает снег». Это все были переводы с других языков. Почему? Вот это я называю эффект Михаила Казакова. Когда я как-то его спросила, мы с ним работали в Израиле, я у него репетировала, у меня была такая честь, и... Почему вы все время брали иностранные пьесы для своих постановок? Ну, единственное, что, наверное, «Покровские ворота», и то такое сборная солянка. И он говорил, я всегда уходил от ответственности. Вроде это иностранцы, вроде они тебя не тронут, да, вот там цензура и так далее. И вот Эмиль Горовец выбирал себе поэтому, наверное, иностранные песни. И вот сейчас... кусочек, который мы с вами увидим, повторяю, это уже Нью-Йорк. Запись не такая, может быть, сверхъестественно качественная, но она оригинальная. Это документальное исполнение, без фонограммы. Живые музыканты, какие бы они ни были рядом, огромное им спасибо, что они были рядом. Итак, поет Эмиль Горовец.

Пока!

сообщили мне. Выходишь ты, видимо, меня обидеть хочешь.

0: Эмиль Горовец украсил наш эфир. Эфир RTN телевидения и Дэвидсон радио на волне 620 AM. И мы, дорогие друзья, продолжаем нашу программу в вашей связи, в связи с вашими именами. Вот я сейчас, мы будем продолжать принимать ваши телефонные звонки, вы чуть-чуть потерпите. Я просто сейчас, вот следующий художественный номер хочу посвятить семье, благодаря которой мы с вами долгое время наслаждались вкусной эстетической едой из магазина International Food, приходили в ресторан «Националь», слушали артистов, гастролеров своих. И в этой семье была Софа, Фира, Марик, Осик и жена Осика Рита, которая позвонила в одну из наших предыдущих программ. И вот я подумала, чтобы сделать вот такую связь между Америкой и Россией, мы выбрали номер, где поет Фрэнк Синатра и танцует Михаил Барышников. Голос Синатры и тело Барышникова. Посвящаем это вашей семье, дорогая Рита. Спасибо.
1: Михаил Барышников.

0: Как говорили в театральном училище имени Щукина, которое я закончила, вот так надо работать. Фрэнк Синатра и Михаил Барышников. Принимаем телефонные звонки. Я узурпировала власть, меня эмоционально занесло, а звонков очень много. Слушаем вас, пожалуйста, говорите.
1: Да, я бы хотела бы предложить, не забывая, чтобы мы послушали незабываемый голос Михаила Гулько. Пожалуйста, если у вас что-то есть в такой скорбный день, хочется его голос услышать.
0: Мы Мишину песню уже ставили, мы с нее начали. Ну, может быть, в конце, если останется время, мы учтем ваше пожелание. Следующий, пожалуйста, звонок.
2: Алло, алло.
0: Да, пожалуйста.
2: Добрый день, Мариночка.
0: Здравствуйте.
2: Это Борис Зельдин.
0: Здравствуйте, Борис. Как поживаете? Я напомню, Борис Зельдин у нас танцевал не так давно со своей партнершей танго латиноамериканская. Как дела, Боря?
2: Я два слова. Во-первых, соболезную по поводу ухода двух звезд наших. И Михаила Гудко я лично знал хорошо. Я был у него в гостях дважды.
0: Что вы говорите?
2: Да, и помог ему. У него была проблема с мини-диск плеером. Я помог переписать его у себя дома пару несколько песен, да, с одного мини-диска на другой. Я у него был дважды в гостях. И он мне подарил свой рекламу, на котором написал пожелание в мой адрес, и я вам ее отправил на WhatsApp.
0: Хорошо, я посмотрю. Боря,
2: и
0: спасибо.
2: Я вам отправил вчера одну новенькую песенку, посмотрите, не совсем она удачно мне первый раз получилась. Называется «Не ругай меня, Одесса». Послушайте, пожалуйста. «Не ругай меня, Одесса» называется.
0: Хорошо, посмотрим. Спасибо большое. Спасибо, Боря, спасибо за соболезнования. Это наше, ну, такое общее горе нашей эмиграции. Но вот опять повторю, что мы все смертные и все когда-нибудь улетим на небеса. Но вот всегда так тяжело это переживать. Очень всегда кажется, что человек мог еще что-то подарить вот своим творчеством, песни, танцами, своим журналистским расследованием, наблюдением, размышлением. Очень жалко. Говорите, пожалуйста, вы, 718-475-3200. Слушаем вас, пожалуйста.
3: Мариночка.
0: Да, здравствуйте.
3: Добрый день. Я вам очень благодарна, что вы вспомнили семью International. Но я Рита, я сестра Восика.
0: Вот, вы... Рита, я это вам сделала посвящение в первую очередь вам и вашей семье.
3: Но я не жена Осика, жена Осика Сира.
0: Ах, вот
3: а
0: как.
3: Я сестра Осика, родная сестра.
0: Я Осика. Поняла. Все, я себе исправляю. Видите, когда в прямом эфире всегда бывают неточности.
3: Конечно.
0: Да, но...
3: Большое вам спасибо.
0: Рита,
3: я
0: сестра.
3: Я вам очень признательна, что вы их помнили всех.
0: Да, потому что я повторю свои слова, Рита. Вы это, вот знаете как, Кока-Кола в Америке, да? Или там, я не знаю, как там, я не знаю, Мэрил Стрип, Америка, Фрэнк Синатра, Америка. Вот ваша семья International, националь, ваша семья – это русскоязычная Америка. Крупнейшее
3: спасибо,
0: явление. Крупнейшее. Просто это история Америки. Поэтому всей вашей семье перед вами, Рита, вот кланяемся вам. Честь вам и хвала. Вы на своих плечах все это подняли, сделали, нас кормили, развлекали, доставляли радость людям на протяжении многих десятилетий. И телевидение, вот сколько я помню, Марк Голуб, Майкл Правин, который был его правой рукой, он был вице-президент, он всегда делал все встречи, все коммуникейшн, как теперь говорят, все было у вас в «Национале». Поэтому это забыть невозможно. Я там несколько концертов провела, несколько встреч. Мы все там, что называется, выросли. Потому что всегда, когда тяжело, а это неизбежно, когда человек уехал из другой страны сюда, у кого-то получается, у кого-то не получается, кто-то тяжело работал, и к вам можно было прийти. Я уж не говорю про еду вкуснейшую, высочайшего качества, а в ресторане, когда ты чуть-чуть выпивал, закусывал вкусной едой, на сцену выходили сестры Роуз, Виктор Рябина. Я просто, ну, Миша очень часто там выступал, тоже Гулько. Кто только там не выступал. И все прошли через ваш ресторан. Самые высокие артисты русскоязычные, гастролеры. Поэтому вы, вот уж кто заслуживает отдельного документального фильма, то это ваша семья. Огромное, огромное вам спасибо. У нас есть маленький кусочек, мы посмотрим, называется «А вот режиссер мой, о котором вы попросили снять художественный фильм, говорит: не-не-не-не-не-не-не, реклама».

0: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
1: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
0: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
2: Исаак ехал на дачу. Перед ним ехал грузовик с бревнами. Одно из бревен слетело и пробило лобовое стекло. Пострадал не только сам Исаак, но и вся его семья, которая находилась в машине. Они позвонили мне немедленно. Я вызвал полицию и скорую помощь. Мой адвокат приехал к ним прямо в госпиталь. Этот адвокат – специалист по коммерческим страховкам. Он постоянно последние 20 лет судит крупные компании вплоть до жюри присяжных. Он получил для Исаака и его семьи 3 миллиона долларов. Если вы попали в аварию с грузовой машиной, звоните мне в любое время дня и ночи по телефону 718-256-56-10. Запишите этот номер прямо сейчас с именем Майкл Брук.
3: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
4: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
5: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива. Ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и счастлива, что нашла вас, доктор.
4: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Show.

0: Вот это видео, которое я уже начала была объявлять и рекламировать перед перерывом на рекламу, называется Surreal Fashion Dance или Tailored by Time. Шито временем, вот так скажем, да? Телезрители, а в этот момент я всегда призываю подписаться на наше телевидение RTN, любимое. А если вы нас слушаете по радио Дэвидсон на волне 620 AM, то знаете, сейчас мы помимо замечательного вокального и музыкального исполнения видели седовласых, взрослых мужчин и женщин, прямо ну совсем взрослых, которые в экстравагантных нарядах танцевали так, как они могут. И это мой призыв, дорогие друзья. Уж во всяком случае, до 120 мы с вами должны двигаться и что-то воспроизводить. Потому что на одном из индийских храмов написаны три слова, которые можно в вольном переводе воспроизвести как «любить», «служить», «отдавать». Вот мы с вами тоже должны следовать этим слоганом. Принимаем телефонные звонки. Пожалуйста, слушаем вас.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Меня зовут Ирина. Я звоню первый раз. У меня такая большая просьба. Какой-то из следующих передач. Пожалуйста, расскажите о чудесном певце ленинградском Сергее Захарове.
0: Хорошо.
1: О его трагической судьбе. Если у вас есть какие-то записи, то включите, пожалуйста, тоже вашу передачу.
0: Поработаем.
1: Очень, очень благодарна.
0: Спасибо вам большое, Ирина. Спасибо. Обязательно это сделаем. Мы вставляли, конечно, в программу его выступления, но он заслуживает отдельной передачи. И, может быть, среди наших телезрителей и радиослушателей найдутся люди, которые нам расскажут какие-то подробности. Может быть, кто-то был свидетелем вот каких-то скандальных историй. Я уверена, что он не заслужил того наказания, которое понес. И он, конечно, был красавец и очень талантливый человек. Даже если у него был такой вот, своеобразный резкий нрав, да, вот так скажем, все равно он заслуживает нашего с вами воспоминания. Абсолютно с вами солидарно. Будем над этим работать. Спасибо за идею. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте.
2: Марина, вы сейчас напомнили мне, это был где-то 93-й год, я забежала в этот, в International, и там я увидела громаднейший букет, который стоял на прилавке прямо-прямо вот, и все стали вокруг него, и оказывается, в этот день Фире было 50 лет.
0: Ой.
2: Я первый раз в жизни увидела этот букет. Он не просто букет, а он в кашпо.

0: морозилку, да.
1: Обработки, да, да. Ага. И вот так он стоял, улыбался, и там продавщицы, которые работали, все такие были, они вышли и там, оказывается, и читали стихи.
0: Вау.
1: Посвященные Фине. Но первой самой не было. Но вот это был как кусок праздника.
0: Потрясающе.
1: Но я не могла забыть это не букет был, это вообще было что-то грандиозное. И они все выходили и читали стихи в честь Фины и поздравляли. Это все работницы, которые там. А там был такой отбор.
0: Да, да.
1: Таких вот. Ну, все приехали же взрослые, все самостоятельные.
0: Да.
1: Они смеялись. И кто-то им сказал, откуда у вас такие... А что вы думаете, я всю жизнь продавщица, что ли, была? Там вы не представляете, какой там был праздник.
0: Да.
1: И я вдруг вот в этот сразу попала в самую-самую гущу. А Валик стоял и вот в этом переднике своем и улыбался.
0: Потрясающе.
1: Это было бесподобно.
0: Да, вот это семья.
1: Букет и Валик, и вот эти все продавщицы все это поздравляли и читали стихи, главное, все.
0: Потрясающе. Вы знаете,
1: да,
0: что...
1: Это было потрясающе.
0: Вот вы просто...
1: Это вообще я первая в жизни такое видела. Вот когда только вот мы, собственно, 2-3 года были только.
0: Мне кажется, ваше выступление является вот просто каким-то началом сценария про эту семью. Вот честное слово. Потому что у меня была история, я вообще не едок. И жила как-то вот, когда приехал на телевидение, сюда. Меня Дмитрий Политаев когда-то сюда пригласил работать на русском телевидении. У них девочки не было читать новости. И я приехала. И поскольку, хоть мы и базировались в Нью-Джерси, там, в Форт-Ли, около моста Джордж-Вашингтон-Бридж, я время от времени приезжала в Нью-Йорк, естественно, то мы снимали какой-то репортаж, то был чей-то юбилей, то еще что-то. И была очередная августовская вот эта ярмарка в конце августа. Не знаю, сейчас она будет проводиться или нет, но каждое последнее воскресенье августа проводилась ярмарка, и мы там должны были быть. И я помню, что я выступаю, говорю что-то, объявила номер, спускаюсь по лесенке вниз, и ко мне подходит женщина небольшого роста и говорит: «Марин, а можно я с вами сфотографируюсь?» Да я говорю: «Конечно, какие проблемы?» Ну, и я сфотографировалась, потому что я это делаю довольно часто. И окей, прошло какое-то время. Через какое-то, опять же, время я оказываюсь в магазине International Food и вижу эту женщину. И вижу ее, у нее здесь за ухом какой-то карандашик или ручка, она что-то подписывает, отпускает, к ней подходят люди, она дает распоряжение, она проверяет, она подходит, подбадривает девочек-продавщиц. Все чисто, вкусно, эксклюзивно, как теперь говорят. И я потом потихонечку спрашиваю оператора Сашу Беликова. Я говорю: «Саш, кто это?» «Как кто?» «Это одна из владелец вот магазина International и ресторан Националь». Боже мой, я обомлела. Но я-то не знала. И потом еще через какое-то время на стенах этого магазина появляется наша с ней фотография. И мы с ней на фоне каких-то ромашек, очень хорошая фотография, вдвоем, я считаю, с короткой-короткой темной стрижкой была. А потом еще через какое-то время эта фотография оттуда исчезла. И я стояла около прилавка, она поймала мой взгляд, Софа, и говорит: «Марина, не думайте о плохом. Ваша фотография наверху на высоте, потому что воруют». Оказывается, уже несколько фотографий этих. Кто-то стибрил. Кто это был, непонятно. Ну и вообще, кому это... Ну если только Софу, меня-то уж точно нет. Ну, в общем, короче, а она делала, все время просила фотографа это повторять. И в результате повесила на втором этаже в кафе, где-то наверху. Вот такая была у меня история с вашим International Food.

и националь. Так что, возвращаясь к вашей семье, будем мечтать, что когда-нибудь кто-нибудь сделает о вас фильм. И, дорогие друзья, мы сейчас опять же, выполняя просьбу человека, который очень любит творчество Валерия Ободзинского, про него все время просят. И все время хотят слышать его исполнение, его песни, потому что под его песни люди влюблялись, женились, грустили. У кого-то похожая с ним биография и судьба. Давайте просто с вами сейчас абстрагируемся и послушаем. Что-то случилось. Давид Иванов сочинил русский текст и

Виктория Федорова была в кадре, Олег Янковский вместе с ней играл. И мы просто подложили, употребили, так скажем, видеоролик. И благодарна вообще всем людям, которые делают вот эти видео. Они очень нам помогают, потому что мы знаем, что Валерий Ободзинский был персоной нон-грата. Я не знаю, за что и почему. Его тоже не показывали, сняли с эфира. Поэтому очень у многих артистов того периода от них не осталось видео. И мы поэтому вот выходим из положения. Что ж, дорогие друзья, мы уже подходим к концу и, наверное, уже не сможем принимать телефонные звонки. Дело в том, что мне бы очень и очень хотелось сегодня поздравить артистку, у которой сегодня день рождения. Это Мадонна. К ней можно относиться как угодно. Ругать ее, кто-то ее обожает, кто-то забыл, кто-то надсмехается на ее теперешней внешностью. Но согласитесь, что это человек, который все равно заслуживает нашего с вами внимания. И уж во всяком случае поздравления, и во всяком уже случае ее песня «La Isla Bonita». Ранняя Мадонна. С днем рождения!

Я напомню, дорогие друзья, в самом финале нашей сегодняшней программы, что сегодня, 16 августа 2026 года, мы прощаемся с Александром Грантом и Михаилом Гулько. И несмотря на то, что передача была составлена по вашим заявкам и пожеланиям, мы не хотели 2 часа вас грузить и держать в совсем уж печальном состоянии. С одной стороны, выполнили ваше пожелание, а с другой стороны, на самый финал я приготовила, как мне кажется, очень символичный такой короткий рассказ про молодого человека, который позвонил нам в предыдущую программу. Его зовут Ярослав. Американцы называют его Яро, сокращенно, да? Для них, наверное, это слишком сложно. И вы помните, что у него, он сам об этом сказал в открытом эфире, что было очень тяжелое состояние душевное. Чуть ли не хотел покончить жизнь самоубийством. Я, честно говоря, очень испугалась и попросила творческую бригаду записать его номер телефона. Ему позвонила, мы с ним поговорили. Это оказался очень интересный человек, который ухаживает за своим 95-летним отцом, который в разуме, который любит нашу передачу. И благодаря отцу он стал слушать и смотреть нашу программу. И как он сказал, ему это помогло. Вот, это Ярослав со своей мамой, которая недавно ушла из жизни. И для Ярослава это стало одним из страшных испытаний жизни. И не все могут с этим справиться. И я надеюсь, что самое страшное позади. Ярослав, мы будем надеяться на то, что вы будете продолжать смотреть и слушать наши передачи. Вот это Ярослав. И пожалуйста, звоните в любое время. И он так: «Марина, можно я вам пришлю цветы?» Я сказала: «Умоляю вас, не надо, у меня кот, он ест цветы, поэтому нам негде их держать, не нужно». Но вот этот порыв я очень ценю. Я немножко сумбурно сейчас говорю, просто я на эмоциональном взводе. И еще раз, Ярослав, спасибо вам, светлая память вашей маме. Дай Бог здоровья вашему отцу, за которым вы ухаживаете и даже взяли отпуск, чтобы его не отпускать одного, чтобы он не упал, как вы говорите. И я спросила Ярослава, какое музыкальное произведение вам нравится? Мы исполним это в нашей программе. И он сказал: у меня тяжелый заказ. Это «Реквием» Моцарта. Конечно, все произведение мы не можем услышать, но кусочек, конечно. Ярослав, спасибо. И опять вспоминаем Мишу Гулько и Александра Гранта. До свидания.

0: 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Мелодии украинской души.
2: Мелодии украинской души.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу познакомить вас со своим другом, творческим братом Леонидом Сандуленко, которого знаю более 20 лет, с которым работал как на концертах, так и в студии, и за это время было записано много прекрасных песен. Леонид Сандуленко – народный артист Украины, многогранный певец и замечательный человек. Родился Леонид 19 августа 1956 года в городе Киеве в многодетной ромской или цыганской семье. А как все начиналось, я вам сейчас расскажу. 17 августа 1949 года появился на свет Борис Сандуленко, старший брат Леонида. Леонид был младше на 7 лет. Мальчишки были одаренными от природы и с детства схватывали музыку буквально на лету. В их доме стоял огромный рояль, на котором часто играл их отец Леонид Николаевич Сандуленко. Отец работал в ансамбле танца имени Павла Вирского и был прекрасным танцором. Он и привил детям любовь к музыке. Свои первые песни Борис Сандуленко начал пробовать исполнять в 5-летнем возрасте. А впервые на сцену наш герой попал, когда ему исполнилось всего 8 лет. Октябрьский дворец культуры города Киева гостеприимно распахнул для него двери в большое искусство. В тот день мальчик исполнил несколько песен на русском, украинском и итальянских языках. Во время застолья после концерта он набил полные карманы конфет и познакомился с космонавтом, с Павлом Поповичем. Позже, в 1964 году, талантливого 14-летнего Бориса министр культуры СССР Екатерина Фурцева приглашает в Москву для участия в новогоднем «Голубом огоньке», на котором Борис трогательно исполняет песню «О соле мио».

Там, на голубом огоньке, Борис знакомится с Муслимом Магомаевым, который позже стал его творческим наставником и другом семьи Сандуленко. После выступления на «Голубом огоньке» Бориса стали называть отечественным Робертино Лоретти. Уже в 12 лет он стал личным гостем популярнейшей звезды того времени и даже побывал в гостях у него в солнечной Италии. Параллельно с Борисом Сандуленко развивалась и творческая карьера его младшего брата Леонида. Он полностью повторил путь старшего брата Бориса, ведь старший брат был всегда примером для Леонида. Леонид начал петь с 5-летнего возраста, окончил дирижерско-хоровое отделение Киевской музыкальной школы имени Лысенко, а затем и Киевскую государственную консерваторию, а по вечерам подрабатывал певцом в ресторанах. Леонид достиг больших успехов, стал первым цыганом, который получил звание «Народный артист Украины». Долгое время работал в киевском мюзик-холле, после чего создал свой собственный семейный ансамбль «Гиля Ромен», с которым гастролировал в США, Канаде, Франции, Испании, Бельгии, Швейцарии, Голландии, Чехии, Словакии и Германии, исполняя украинские, русские и цыганские песни, романсы, а также отечественные и зарубежные шлягеры. Сегодня Леонид Сандуленко – солист киевского ансамбля «Песни и пляски» Национальной гвардии Украины.

0: украинской души.
1: Мелодии украинской души.
2: Несколько лет назад мы с Леонидом работали в студии над записью песни «Ты моя мелодия», всем известную в исполнении Муслима Магомаева. Тогда я и спросил, почему ты хочешь записать эту песню? Леонид ответил, что очень хорошо знал и любил творчество Муслима Магометовича. Ведь частым гостем он был в их семье. И когда они встречались, рассказывали разные жизненные истории, шутили, веселились, пели песни. Песня «Ты моя мелодия» была самой любимой. Муслим Магометович рассказывал, когда Александра Пахмутова предложила ему спеть песню, то песня сразу пришлась по душе. Он даже не просил что-то изменить в произведении, хотя обычно у него возникали такие просьбы к композиторам. Когда была сделана запись, Магомаев позвонил по телефону в Италию, тогда еще будущей жене Тамаре Синявской, которая была на гастролях, и по телефону дал послушать песню. Многие считают, что композиция «Ты моя мелодия» была написана специально для Муслима Магомаева. Но на самом деле рассказ Николая Добронравова об истории написания песни опровергает эту версию. Она часто, Александра Пахмутова, пишет сначала мелодию, а уже потом я сочиняю к ней текст, рассказывает Николай Добронравов. Мы жили тогда в Рузе, и однажды вечером Аля говорит: «Коля, послушай одну новую мелодию. Я сама еще не могу понять, интересна она или нет. Послушай, стоит ли из нее что-то делать». Сыграла. Я говорю: «Аля, не знаю, но мне кажется, это потрясающе. Я не очень чисто пою, но плохую музыку от хорошей всегда отличу». Ну, в общем, взялся я за эту Алину тему. Первая строчка возникла сразу. «Ты моя мелодия». По законам стиха вторая должна была быть примерно такая. «Я твой дорогой». Третья – «Ты моя хорошая», и четвертая – «Снова мы с тобой». А исходя из ритма пахмутовской мелодии, получилось «Ты моя мелодия, я твой преданный орфей, дни, что нами пройдены, помнят свет нежности твоей». Здесь ритм постоянно меняется, каждое слово ударное. В стихах так бывает крайне редко. Безумно сложная подтекстовка. Я над ней работал целых 2 года. За это время выпустил сборник стихов. Так рассказывал Николай Добронравов о истории написания песни «Ты моя мелодия». А я предлагаю послушать вам эту песню в исполнении Леонида Сандулина.

0: песня «Сингарелла» или «Зингарелла». Я так понимаю, это женское имя или слово, обозначающее цыганку. Правда, не знаю, на каком языке. Странная история происходит вокруг всеми известной песни «Сингарелла». Невозможно отыскать ни автора слов, ни музыки. Пишут, музыка сербская. Но слова я нашел, правда, французские. И это не оригинал, который был написан на сербско-хорватском языке. Музыка Барбенов Кович, слова Желька Павичич. Но оригинальный текст так и не найден. Кстати, один из первых исполнителей, Энрико Масиас, происходит из алжирской еврейской семьи, и его настоящее имя Гастон Гренассиа. Пел на своем родном французском.
1: Зингарелла, зингарелла.
0: А вот слова на русском языке – натяжка. Пишут, что слова написал Рудольф Фукс, он же Соловьев, он же Рувим Рублев. В другом источнике, что слова написал Михаил Звездинский. Иногда еще приписывают, что в соавторы попал и Шуфутинский. Но как бы там ни было, песня хорошая. И

0: сейчас с нами на связи Леонид Сандуленко, народный артист, певец, мой друг. Леня, привет!
1: Я хочу всех поприветствовать, кто слушает нас сегодня на Дэвидсон Радио. Я хочу всем пожелать здоровья американцам Нью-Йорка и всех штатов Америки. Пусть будут все здоровы, счастливы, и пусть в их домах и в их душах радость, солнце, благополучие и всего всем самого хорошего. Вот это все, что я могу пожелать от себя лично и от всех ромов города Киева. Я надеюсь на это, что мы обязательно встретимся и просто наживо покажу то, что я умею в концертах, которые мы планируем с моим другом Александром Федоренко.
0: Спасибо, Леонид. Хочу попросить тебя, чтобы ты рассказал об одной из моих любимых песен, которую мы очень давно записали, наверное, лет 10 назад. И она стала очень популярная. И эта песня «Сыну мій сыну», или правильно называется «Батьківська любов».
1: Песню «Батьківська любов» мне предложил Леонид Нечпорук спеть на его творческом вечере. Я ее послушал внимательно. Ну, естественно, у меня двое детей своих и сын. Посвящая через Леню Нечпорука ему свою вот эту песню, я думаю, что вся Украина была в захвате от этой песни, и есть эта песня моя теперь является моей визиткой на сцене. Я только выхожу, мне говорят уже, а буду «Батьківська любов»? Я кажу, буду, все буде. Я хочу сказать, что я очень благодарен этому композитору. Поэтесса была такая Наталка Коломієць, на жаль, ее уже нету с нами. И Наталці той Коломієць, я теж щиро вдячний за цю пісню.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
4: «Осенняя роса» – песня широко известна в народе по строчке «И нисколько мы с тобой не постарели». Она неизменно звучит на разного рода свадебных юбилеях, семейных торжествах. Эту песню кто только не пел. А кто же ее написал? За ответом я полез в всемирную паутину. И, на мое удивление, найти удалось немного. Слова написал Юрий Гарин, а музыку – и граф Игоревич Иошко. Авторы, хотя и заслуженные люди, но, судя по всему, не очень хорошо известны широкой аудитории. Каких только написаний фамилий композитора не встретишь в интернете. От Ошка до Иошкина. Когда произведение любимо, оно становится народным. Так и с этим русским цыганским романсом. Никто не задумывается об авторстве, песню просто исполняют. Но все-таки справедливо, чтобы авторам воздали по заслугам. «Осенняя роса» – это гимн преданности, написанный от имени людей, много проживших и переживших, но сумевших сохранить чувства друг к другу. А песня «Осенняя роса» в интернете я нашел формулировку «Самая красивая песня о любви». Спорно, но у каждого свой взгляд. Песня красивая и, безусловно, заслуживает, чтобы ее знали и о ней помнили. А я предлагаю послушать песню «Осенняя роса» в исполнении народного артиста Украины Леонида Сандуленко.
5: Осенняя роса

0: Нью-Йорк, Нью-Йорк. Песня, впервые прозвучавшая в исполнении Лайзы Минелли в фильме Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Премьера состоялась 21 июня 1977 года. Композиция была написана композитором Джоном Кандером и автором стихов Фредом Эббом. Начальный вариант был представлен режиссеру и актерам Лайзе Минелли и Роберту Де Ниро. Последний высказал мнение, что песня должна быть сильнее. Возможно, попробовать еще раз. Композитор и поэт вышли с прослушивания в возмущении. Что молодые актеры учат их сочинять? Позже Эбб признал, что Де Ниро был прав, но в полугнева песня была переписана очень быстро. Собственно говоря, фильм большого успеха не имел, но Лайза Минелли продолжала исполнять песню на своих концертах. На Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк» пела жительница Нью-Йорка Минелли в сопровождении 24 концертных роялей Стэнвэй, сделанных в Нью-Йорке. Первое концертное исполнение песни Синатра сделал в сентябре 1978 года на радио City Music Hall в Нью-Йорке. В 1979 году песня была несколько раз по-новому аранжирована и исполнена в новой интерпретации. Фрэнк Синатра записал в студии, использовав свой оркестр и новую музыкальную аранжировку, а также переделав текст и интонационные акценты по-своему. Синатра обновил песню, придав ей новое смысловое значение о смелости человека из маленького городка, решительно начинающего новую жизнь, чтобы реализовать мечту и стать лучшим в самом большом городе. Фрэнк Синатра записал несколько версий песни «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Самая последняя версия записана в 1993 году в дуэте с Тони Беннетом для последнего прижизненного альбома Синатры «Дуэтс», для которого использовались новые технологии записи и цифрового редактирования информации. Ну а у нас в гостях Леонид Сандуленко, который шикарно поет эту песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк». И, Лень, расскажи, пожалуйста, как ты начал эту песню петь?
1: Песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк» я учил прямо в самолете. То есть я музыку знал всегда, на слуху она была. А слова я учил, летя из Парижа сначала в Торонто, а потом и в Вашингтон, и в Нью-Йорк, где я только не был с этой песней. И принимали очень-очень хорошо. Но это было лет 20, а то 25 назад, может быть. Там я не помню уже, сколько или 3 часа лета было, или больше, но пришлось действительно выучить текст под хороший виски. Пил виски и учил текст с наушниками, пел Фрэнк Синатра, и я смотрел клавир, в котором был, конечно же, текст.

0: Леонида Сандуленко многие знают как прекрасного исполнителя классической песни. Он поет арии, русский романс, а многие любят его цыганские песни. Леня, я знаю, что у тебя есть много ромских песен на украинском языке. Где ты их находишь?
1: Композиторы, которые пишут на стихи наших украинских, опять же, поэтов. Для меня лично песни с ромским таким наклоном, потому что, ну, есть песни чисто на ромском языке. Я хочу больше донести ромское искусство до слушателя, поэтому мы решили с ребятами, значит, здесь написать ромские песни на украинском языке. Это есть песня «Цыганская доля», песня Александра Бурмицкого, который мне написал эту песню. Может быть, тоже прозвучит там, у вас, в Америке.
2: Цыганская.

0: меня есть для вас небольшой сюрприз. Я дозвонился дочери Леонида, Шуре Сандуленко. Шура, привет!
1: Привет, Сашенька. Как твои дела?
0: Мы в эфире.
1: А, мы уже в эфире?
0: Шура, расскажи нам немного о папе. Какой он? Может, помнишь смешные и интересные истории?
1: Ой, да столько было этих историй. Он меня забыл в садике, но это, наверное, не очень будет хорошая ему реклама. Мама ему сказала меня забрать, а он жарил рыбу. У нас папа, когда начинает готовить, он же отключается полностью. И меня воспитательница забрала к себе домой. И знаешь, так смешно.

0: он меня с собой брал в ансамбль. Он тогда еще, по-моему, работал в военном ансамбле.
1: То, что у нас папа ревнивый. У мамы была очень красивая фигура в молодости. И у нее были красивые джинсы, которые подчеркивали фигуру. Папа сильно ревновал ее. Он ее даже на пляж одну не отпускал. И он из-за этих взял эти джинсы, взял и порезал. Захожу, мама плачет, а папа сидит над горкой на мелкие такие тонкие-тонкие лоскутки. Долго сидел, часа два резал эти джинсы. Что еще было? Папа у нас все время собак приносил. Папа у нас собачий папа. Его любят все собаки вообще, любые. У нас столько этих собак было. Ну, помню, как приходил разбираться с мальчиком, который меня за попу ущипнул. У нас был когда выпускной. То есть он весь выпускной был со мной. А потом же мы решили пойти встречать рассвет. Я, наверное, была единственным человеком из трех параллельных классов, у кого папа пошел с нами встречать рассвет. Поэтому на заливе я так и не покупалась со всеми вместе. Самое смешное, Саша, было это уже, когда Маша родилась. Вот то, конечно. У меня там фотографии есть, как он сидит на полу, а она ему с феном делает укладку. Он с бантиками. То есть, знаешь, что папа, который все время такой, типа, серьезный, тягав, вот это я как сказал, так и будет, никто не будет мною помыкать, вы все будете делать так, как я скажу, сидит на полу, Маша ему сушит феном игрушечные волосы, а он с бантиком на голове сидит. Он ей песни пел, она ему танцевала, папа любит сильно петь и танцевать. Леня и поет, а она ему танцует. Ты знаешь, самое интересное, что у меня мои клиентки ходили на концерты. Многим очень нравится «Луна Ту», цыганская музыка очень нравится, там фактически все, что вот цыганского диска. Насчет украинского репертуара, ну вот все канвали. «Сыну ми сыну» вот нравится мужикам. У меня фактически у всех там диски папины есть. У меня многие мои друзья-мужики знают. Ну, как бы папа он такой же, что знаешь. Вот это вот хи-хи-ха-ха-ха-ха. Он очень добрый. Он вот мне нравится, что он такой, знаешь, отзывчивый к людям. Он без понтов, без каких-то. Он никогда не страдал какой-то звездной болезнью или еще чем-то. Я народный артист Украины, подвинтый статси. Такого никогда в жизни не было. Мне нравится то, что он не жадный. Вот честно, вот он как-то так и подарки любит делать. И вот это мне нравится, как он с мамой вот это вот, знаешь, носится до сих пор даже. Мне нравится то, что он никогда в жизни не отказал никому. Ты же, Саша, сам знаешь, сколько он там концертов отработал. И бесплатно, и детские дома, и афганцы, и госпиталь МВД для пацанов. И собирается, едет, он делает свою работу, он выходит на сцену, отрабатывает. Плюс то, что он один не из многих людей, которые работают вживую. У нас очень мало кто работает вживую. Ты знаешь, он может выйти и как дать, что ого-го. Ну, что мне в папе еще нравится? Да все нравится. Мне только не нравится, что меня он щемил, а Маша может у него на голове прыгать и делать то, что она хочет. Он мне говорит, Шура, тебе надо что-то с ней решать. Я говорю, серьезно? Вот я с ней поговорю. Я говорю, так поговори с ней. Ну, потом как-нибудь. Я ей сказала, что я буду с ней разговаривать. Души не чает в этих внучках своих, что в Еве, что в Маше. А еще знаешь, что этот прикол? Типа, не называйте меня дедушка, я Леня. Не дай бог дедушкой называть. Я еще молодой. Какой я дедушка? Я не дедушка, я Леня.

0: Вот и подошло время моей программы к концу. Я сегодня вас знакомил с народным артистом Украины, с настоящим ромом Леонидом Сандуленко. Пишите, пожалуйста, свои отзывы, предложения на адрес promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. Пишите, о ком вам рассказать в следующих программах, с какими артистами вас познакомить, какие песни вы бы хотели услышать в моей программе «Мелодии украинской души». Всегда ваш Александр Федоренко.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
16: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
17: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00. 718-223-29-00.

0: Сити 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Привет, меня зовут Дуся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
2: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби. 368-1817.
1: Счастливое детство начинается здесь.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Oceanfront views, great amenities.
17: Planning our next vacation?
16: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
17: Find anything good?
16: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
17: It has great rehab, right?
16: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
17: Perfect.
18: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
19: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
20: Таракана, таракана.

0: если он у меня есть.
1: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бенцион Ласкин. В эфире программа БТВ. Всем вам Шавуот Овом Вувах, всем хорошей недели и хорошего месяца. Мы с вами зашли в месяц Элюль, месяц, в котором раскрыты 13 мер милосердия. Месяц, в котором каждому дается уникальная сила трансформироваться, измениться в своей жизни. В первый день месяца Элюль – это историческая дата, в которой после греха Золотого Тельца, когда Всевышний хотел уничтожить еврейский народ, Моисей потребовал прощения. В первый день месяца Элюль Всевышний говорит Моисею: «Поднимись на гору Синай, чтобы получить вторые скрижали, получить второй шанс твоей жизни». И с этого дня, через 40 дней, Моисей находится на горе Синай. Это и есть 40 дней трансформации от первого дня месяца Элюль и до Йом-Кипура. А Йом-Кипур – это день, когда мы получили вторые скрижали у Творца. И это 40 дней, то говорил Алтер-Ребе, царь выходит в поле. Всевышний выходит к нам. Та же энергия, что доступна только в Йом-Кипур, доступна только в праздники, что надо из-за этого ничего не делать, не включать электричество, столько ограничений, поститься, другие вещи делать, чтобы подойти, подключиться к этой энергии, она сейчас доступна каждый день месяца Элюля, хотя эти дни будни, обычные, но они необычные. В них есть уникальная сила для трансформации, для изменения, а слово «чува» на иврите – раскаяние – это возвратиться. Возвратиться к самому себе. И это очень важное время для каждого из нас. Это время, когда очень важно давать больше цдаки, чем обычно. Это время, когда важно проверять мезузы на своих дверях, тфилин проверить. Каждые 2-3 года надо сделать эту проверку обязательно. Особенно в это время. Это время, когда мы можем исправить все, что не было сделано до сих пор. Потому что, если мы с вами считаем, что все, что было, то было, начинаем новую страницу, Новый год. Нет, так не пойдет. Надо сначала завершить, как говорил Рабби Лейбл из Коцка, что начало творения – это Всевышний. Всевышний создал начало. Но концовку должен сделать сам человек. Мы должны завершить. И завтра, в понедельник, у нас будет особенная лекция с Божьей помощью по Зуму. Я вас всех приглашаю. 20:00 по нью-йоркскому времени, именно на тему «Как отпустить боль?», «Как поблагодарить за каждый момент моей жизни?». Это будет особенный коммерческий инструмент именно на эту тему, как это сделать. Не пропустите, завтра особенная лекция, месяц Элюль, знак Дева, уроки этого месяца. И как отпустить боль? Что делать с тем, что уже разбилось в жизни? Потому что без этого я не смогу начать Новый год успешный. Без этого я буду повторять опять и опять то, что было сейчас. А я не хочу этого. Так что об этом будет наша завтра лекция. Записаться на эту лекцию, как всегда, по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. Также я хочу сказать, что у нас с вами готовится очень большой марафон. Марафон называется «Перезагрузка» 5787. В этом марафоне мы с вами, это будет воскресенье 6 сентября, по Зуму, там будут Дина Рубина, известные раввины из Израиля, из Америки, известные лекторы на русском языке, на английском, известные общественные деятели. Это марафон, создан для перезагрузки перед Новым годом. Будет у нас задача раввина, будет разговоры с известными свахами. Это будет возможность для нас объединиться все вместе с разных штатов, с разных стран. Единство перед Новым годом и духовная трансформация. Уже не пропустите. Телефон для получения линка на этот марафон 5787. Вход бесплатный совершенно. По Зуму, по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. Без Раташи. А сейчас давайте начнем сегодняшнюю нашу тему по недельной главе Торы. И сегодня у нас тема, она очень, я бы сказал, эмоциональна, очень важна. Можем ли мы простить своим детям? И сегодня мы поговорим об очень необычном и, казалось бы, жестоким законом о той возможности, когда ребенка было в теории только, это никогда не произошло в практике, но в теории было можно убить. За что? Как? Почему? И как это понять? И где милосердие Торы? И как это все относится к нам, к нашей жизни, в наших отношениях с нашими детьми? Об этом во всем сегодня поговорим с Божьей помощью. По поводу недельной главы Торы. Глава Китыце. Но я сегодня хочу с вами действительно обсудить один из самых непонятных и, казалось бы, жестоких очень законов, кто пишется в Торе. И тут это идет о той состоянии, если ваш ребенок настолько он мурет, то, что называется, восстает против родителей, что его, так пишется, надо было забросать камнями. Я, во-первых, успокою всех. Этого в реалии действительно никогда не происходило. Что для того, чтобы мальчика можно было бы забросить, или девочку, забросить камнями за его поведение, это происходило только в очень невозможных вообще условиях. Начнем с того, чтобы для того, чтобы то, что называется, забросить это, оба родителя должны были пожаловаться и сказать, что он достоин смертной казни. Оба родителя должны были быть с того же роста. Мы с этим мы уже с вами уже закроем эту тему. И более того, этот мальчик, он должен был быть именно ровно 3 месяца с момента его бар-мицвы, то есть 3 месяца с момента 13-летия, ни на день позже, ни на день раньше. Потому что если меньше этого, он считается еще ребенком, позже он считает, уже не считается ребенком, он считается уже взрослым. Только эти первые 3 месяца после 13-летия, это было то время, он должен был своровать деньги от его родителей, использовать их, чтобы там, огромные вещи там, купить, мясо, огромное количество мяса и вина, съесть это, стать пьяницей, напиться, чтобы это было не в доме его родителей, а в другом доме. Еще для того, чтобы это произошло, этот закон, надо, чтобы у родителей был одинаковый голос. Похоже, выглядели друг на друга. Как говорят мудрецы, ну, это только могло быть, только если это братья-близняшки, но тогда нельзя жениться им. Так что это невозможно, вы понимаете? Другими словами, действительно, этот закон никогда в жизни не использовался, никогда не может использоваться. Но вообще чисто теоретически. Но тогда, если действительно этот закон, кто говорит, что если ребенок так себя повел, его могли бы в теории убить, для чего Тора это пишет. Ведь ни одно слово в Торе, оно не лишнее. Ни одно слово в Торе, оно не просто так. Да почему так писать? И в чем тут смысл в этом законе? То, что они практичным уже поняли, никогда не мог быть практичным и никогда не будет. Окей, то зачем писать? И тут есть на эту тему пару интересных очень объяснений. Начнем с такого объяснения, как пишет его Раши. Раши вообще говорит, что сама идея наказать ребенка, это было не за его грехи. Не за то, что он сейчас потратил деньги там, на мясо или напился. Не из-за этого. Но говорит Раши, что от того, как он себя сейчас ведет, мы понимаем, что он обязательно станет убийцей или вором. Из-за этого как бы лучше его убить сейчас, перед тем, как он сделает зло человечеству. Но ведь иудаизм, одна из главных идей иудаизма – это милосердие. Что человек, любой человек, в любом состоянии может иметь раскаяние в этой жизни. Особенно 30-летний ребенок, когда еще вся его жизнь впереди, он может еще 30 раз раскаяться. И еще мы знаем сейчас аксиома в иудаизме – ничего не стоит перед раскаянием. Даже самый злой царь Менаше был принят как Бальчува, сделал раскаяние. А тут, видишь, 13-летний ребенок, он может же столько раз сделать раскаяние. И тут действительно есть очень интересное объяснение, которое приводит это объяснение Раби Шмуэль Борнштейн, Шем Шмуэля. Он жил в 1856 год, родился и умер в 1926 году. Он говорит так. Ребенок, который пошел бунтовщик, пошел против своих родителей, но в любой момент, что его родители его прощают, ему все будет прощено. И он остается безнаказанным. Но минуточку, если до этого мы сказали, Раши объясняет, что вся причина, что изначально думали его наказать, его думали наказать, потому что он может принести человечеству вред. Он может принести вред всему человечеству. Так какое имеет отношение, простили его родители или не простили? Это же не родителям он принесет вред, а всему человечеству. Как это понять? И вот тут есть основополагающая идея, кто нам раскрывает вообще, как там относиться к своим детям и насколько наше отношение к нашим детям влияет на всю их жизнь. И вот что объясняет Шеми Шмуль. Он объясняет в своей книге такую вещь. Каждый ребенок, он святой и он хороший. Он частица самого Бога. Вопросов тут нет. И каждый из них несет гены Авраама, Ицхака и Якова. И он вечно подключен к святости, к вечному. Он сын самого царя. Но чтобы раскрыть эту связь, отец и мать, тем, что они держат эту связь со своим ребенком, он держит связь через них не только с ними, но со всеми поколениями, працами, предками. Но когда отношения между родителями и ребенком разрываются, даже если была хорошая причина разорвать эти отношения, мы отнимаем у этого ребенка, у этой души чувство принадлежности. Мы разбиваем эту цепь, которая шла еще до Авраама. Он забывает, что он частица самого Бога, он сын царя. В момент, что его родители от него отказываются, он может все потерять. Когда родители не имеют желания его простить, то в этот момент он теряет надежду себя восстановить, себя трансформировать. Пока родители не простили своего ребенка, они не позволяют ему себя простить и начать новую жизнь. Тем, что они его не прощают, они позволяют ему продолжать его разрушительный путь. Но только в момент, когда они его прощают, это момент, когда они могут принять своего ребенка и его любить таким, как он есть, несмотря на его ошибки, несмотря на его грехи. Он вспоминает свою великую душевную силу, кто в нем скрывается. Он вспоминает, что он частица самого Бога. Он сын царя. Это глубже, чем все его падения. Глубже, чем все его ошибки, его неправильные выборы. Он вспоминает, что он маленькая цепь. Из многовековой цепи, то он только несет и продолжает. Понимает, что за ним стоит. Когда его родители прощают, ему все открыто. Когда родители его не принимают, он сам себя не принимает. И он не дает тебе никогда возможности раскаяться, возвратиться. И тогда, говорит Тора, именно такой ребенок, кто родители его не прощают, именно такой ребенок, он потом станет злодеем. Он потом может стать, не дай-то Бог, бандитом, потому что его родители никогда не простили. Он себя из этого никогда не может простить. И он застрял в этой цепочке. Он застрял в этом состоянии. И вот тут объясняют мудрецы, что это то, что нас Тора учит. Никогда не отрывайте себя от своих детей. Даже если это нелегко. Иногда нам хочется разорвать это отношение. Мы устали. Слишком больно. Но Тора нам говорит, что главная причина, почему он не возвратится обратно к хорошему пути, что вы должны научиться прощать своих детей. Увидеть в них бесконечный свет, который в них скрывается. Тот свет, который вы видели в вашем ребенке, когда он вышел из чрева матери. Ту безвинность, ту святость. Да, были разочарования, были обиды, ошибки. Ваш ребенок сломан. Но откуда он возьмет силу себя восстановить? Откуда он возьмет силу сделать раскаяние? Ему надо, чтобы он верил в свою душу, в свое будущее, в свою доброту. А как мы можем ему помочь в этом? Только можем помочь, если мы будем его любить, если мы можем его простить. Сможем ему показать, не стоит того застревать, что он частица самого Бога. Он частица бесконечности, которая каждую секунду возобновляется. Каждую секунду восстанавливается. Одну секунду ты был плохой, а сейчас ты можешь все изменить. И вы знаете, вот эту идею я услышал от моего коллеги раввина Симон Джекобсон. Он рассказывал очень эмоциональную историю. Он сказал, что пару лет назад на его лекции, он говорил на этой лекции о теме о том, что каждый из нас пришел исполнить свою уникальную миссию. То никто другой не может исполнить эти ноты, сыграть в симфонии Творца, то каждая уникальная душа пришла сыграть. И даже если кто-то очень слабый или ему имеет недостатки свои, он может быть как бы хромающий, но этот же человек с этими недостатками имеет другие сильные стороны, которые он получил, чтобы нести свою миссию в этой жизни. И наша миссия, как людей со стороны, это помочь ему раскрыть эти сильные стороны, чтобы он смог исполнить свою миссию в этой жизни. И после этих слов рав Джекобсона, рав Симона Джекобсона, подходит к нему молодой человек. Этот человек имел проблему в своей моторике. Он попросил поговорить с раввином. Раввин согласился. Когда все ушли, он начал рассказывать раввину свою историю. Тяжело говорил, медленно. И он начал рассказывать, что он родился с редкой болезнью, которая повлияла на всю его нервную систему, которая тоже повлияла на его рост. И он раскрыл, что его родители его отдали, когда он только родился, они его отдали в институт, когда они слышали о его редкой болезни. Они отдали его в специальное заведение, точнее. И несмотря на то, что потом сказали врачи, что у него не такой страшный диагноз, как казалось вначале, они его оставили в этом заведении, они все оплачивали. Но этот ребенок, в общем, был, можно сказать, сиротой. Родители были очень богаты. Его называли привилегированной сирота. Все, что нужно было, все было оплачено. Но он никогда не видел своих родителей, никогда с ними не общался. У него было все, кроме одного. Не было любви от любящих родителей. И когда этот ребенок рассказывает раввину свою боль, свое несчастье, и он вдруг говорит: «Я услышал вашу речь, рабе, вашу лекцию сегодня, и я понял, что вы сказали, что у каждого из нас есть уникальная миссия, несмотря на наши недостатки. Но я тоже, как вы рассказывали, имею недостатки, но я не знаю, в чем моя сила. Можете ли вы мне помочь раскрыть мою силу?» Поэтому раввин, я был потрясен, была сильнейшая душа, с безумным желанием давать и добротой, и он даже не осознавал, сколько в нем силы, сколько в нем любви скрыто. И этот раввин начал с ним общаться. Они подружились, начал ему рассказывать о его доброте, о его силе. И каждый раз они говорили о чувствах, о эмоциях. И раввин старался его как бы сподвигнуть, чтобы он связался с его родителями, кто никогда не видел, кто никогда не разговаривал. Но ребенок отказывался, ему было это очень тяжело. И раввин подумал, может быть, я сам позвоню родителям. Сказал, зачем мне это делать? Что я им скажу? Как я могу их судить? Имею ли я право их судить? Но что-то надо сделать. И через пару месяцев он достал телефон этой семьи, и он позвонил. «Здравствуйте, говорит раввин такой-то. Я друг вашего сына. Я хотел бы поговорить с вами о нем», — он говорит отцу. Тишина. «Чем могу вам помочь?» Только отвечает холодный голос. «Я знаю вашего сына», — говорит рав Джекобсон. «Он уникальный человек. Я думал, что это сделает вас очень гордым». Отец бросает трубку. «Что делать сейчас? Позвонить опять?» И через пару дней Раввин попробовал опять. И на этот раз его секретарь даже не пропустил звонок. Он оставил ему сообщение. Это очень важный разговор о личном проблеме, который может иметь влияние в хорошем или в плохом на всю семью в долгое время. Через пару дней Рабин опять позвонил. На этот раз отец отвечает. Я сказал, пожалуйста, поймите меня. Я не хочу быть критичным, не хочу никого судить. Я просто чувствую с глубины моего сердца, что это может изменить жизнь для вас и для вашей жены встретиться с вашим сыном. Мы не хотим об этом говорить, отвечает папа. Мы сделали все, что было самое лучшее для всех нас. Я уверен, что вы так сделали, отвечает Рабин. Но сегодня ваш сын имеет уникальную душу. Ему надо вас увидеть, а вам нужно его увидеть. Пожалуйста, обдумайте это. Я к вам возвращусь, отвечает ему отец. Но он не возвратился. Через пару дней Рабин опять позвонил отцу. Он извинился, что он ему не позвонил. И опять говорит ему отец, что его жена не может встретить ребенка, ей слишком неудобно. Она что-то сказала, что она уже давно его как бы похоронила, но Рави настаивал. Потому что давайте я организую только вам, отцу, встречу с ребенком без жены, если ей так тяжело. Нет, еще не время. Через пару месяцев, наконец, удалось организовать встречу родителей и мужа, и жены с мальчиком, с этим сыном. И Рабин, попросили Рабина тоже присутствовать на этой встрече. И когда эта встреча происходит, в красивом доме родителей, все сидят, но все чужие. Стараются о чем-то заговорить, о погоде, о жизни, о спорте. Но вдруг Рабин решает как бы прервать эту тишину и говорит так. Ваш сын сказал мне свою историю. У него, наверное, очень много гнева внутри себя. Но он это не показал мне и, возможно, не показал это даже себе. У вас тоже, наверное, очень много чувств. И я сюда вообще не принадлежу, говорит Рабин. Но так как я тут, позвольте мне сказать, что ваш сын один из самых красивейших людей, душ, которых я знаю. Я раскрыл через него новые горизонты человеческой чести и возможности человеческой души сиять даже в самых темных местах. Я думаю, это может быть трансформативно меняющая жизнь для вас узнать, познать вашего сына. Вдруг, как Рабин хотел уйти, этот мальчик сказал, что он хочет сказать пару слов. Он начал заикаться. И он сказал, мама, папа. Видно было, что ребенку очень тяжело, много очень душевных сил сказать были эти слова. Но он продолжает. Мама, папа, я несовершенный. Но вы тоже несовершенны. Я вас простил. Можете ли вы простить меня? Все зарыдали, все заплакали. Рабин вышел и оставил родителей и сына вместе. Мама, папа, я несовершенны. Вы тоже несовершенны. Я вас простил. Можете ли вы простить меня? Можете ли вы простить меня, что я несовершенный, что я родился таким? Простить меня, что вы вложили в меня кого-то, в ребенка, который несовершенный? Можете ли вы простить вашего ребенка, что он несовершенный? Можете ли вы простить вашего любимого человека, что он несовершенный? Можете ли вы простить себя, то, что мы несовершенны? Мы находимся, мои дорогие, в месяце Элюля. Это месяц, его буква – это буква Юд. Юд – это цифра 10. Это цифра совершенства. Но эта буква называется буква грядущего мира. Только там совершенство бывает. Тут все максимум на девятку, но не на десятку. Понимаете, это очень важный момент. Урок этого месяца, энергии месяца Элюля – это принимать людей такими, как они есть. Это принимать себя такой, как ты есть. Что если твои родители тебя не приняли такой, как ты есть, это, конечно, влияет на тебя, на твою жизнь. Твое неумение принимать себя, каким ты есть, и других. Это месяц, Элюль. Мы просим у Бога, прими нас, твоих детей, такими, как мы есть. Дай нам все благословения на новый хороший год. Но по какому праву мы просим у Бога, чтобы Он нас принял такими, как мы есть? Если мы не готовы сами себя принять, такими, как мы есть. А пишет, что Гашем Цельха, Бог наша тень. Бог с нами относится точно так, как мы сами с собой относимся. Если человек себя видит маленьким, и Бог нас видит таким же. Если человек себя ограничивает, и Бог дает ему только по ограничениям. Бог — это Оренсов, бесконечный свет. У него ограничений нет. Но мы сами себя ограничиваем. Мы сами себя ограничиваем. Мы ограничиваем сами своих детей. Пришло время снять эти ограничения. Именно эта работа месяца Элюля — научиться принимать себя как есть, принимать других людей такими, как есть. Как говорится, что Всевышний изначально хотел сотворить этот мир совершенным. Он хотел вести этот мир суровостью, очень четкими законами. Ты сделал что-то, ты получаешь моментальное наказание. Но Всевышний даже понял, что если так он создаст мир, мы с вами ни минуты тут не выдержим. И он добавил милосердие. Говорится, точно так же, как Всевышний. Хотел создать этот мир совершенным, но добавил милосердие. Мы должны стремиться изначально к совершенству. Должны принимать людей, добавлять милосердие, принимать ситуации, принимать людей такими, как мы есть. А с чего начинать? Самих себя. С чего начинать? Своих детей. Что вот это прощение, вот это умение принимать ребенка как частица Бога, частица бесконечного, как он есть. Это то, что дает силу человеку раскрыть эти силы в себе, изменить все. Есть такой фильм «Пигмалион в классе». Это о двух детях, которые были самые неудачные в школе, самые беззащитные, самые отстающие. Но сказали учителям, что это Альберт Эйнштейн нашего поколения, это самые гениальные дети. И учителя в это искренне поверили. И эти дети, в конце концов, стали самыми удачными, успешными учениками, отличниками в этой школе. Вера, объясняет Каббала, вынимает из скрытых сил раскрытость, раскрывает скрытые силы человека. Вера в другого. Вера, что Бог в тебя верит. Она трансформирует и раскрывает то, что мы даже никогда не подозревали, что в нас есть и в наших детях есть. И когда у нас есть эта вера, мы тогда можем требовать Бога, чтобы он нас верил точно так же. Я видел, дети в школе, они были гениальны, у них были уникальные таланты, но родители в них не верили, и ты видел, у них блокировка сидела, блокировка стояла. Вот эта вера, это самое важное.
2: Дорогие друзья, сейчас я хочу перейти на следующую нашу тему сегодня. Одна из аббревиатур слова «Элюль», месяца «Элюль», это «Ани ле дуди ве дуди ле я» своему возлюбленному, и мой возлюбленный мне. Во-первых, тут идет речь о романтике между еврейским народом и Всевышним. Это месяц, когда мы возобновляем наши отношения, нашу девственность с Богом, нашу чистоту, когда мы возвращаемся к самому себе. Мы ничего не меняем, мы напоминаем себе, кто мы поистине. Мы вспоминаем из этого Псалом 27, который читается каждый день месяца, в месяце именно Элюль, рассказывает о царе Давиде. Кто убегал от своих врагов. Он был в бедноте, в нищете, без еды, без хлеба. И он пишет Псалом 27. И что он просит у Бога? Ни еду, ни спасения, ни безопасность. Он просит только, дай мне сидеть в доме царства. Аркахат бикашти, только одного я у тебя прошу. Как пишет царь Давид, 4 предложение в 8 псалме. Одного просил я у Господа. Того лишь ищу, пребывать мне в доме Господнем все дни жизни моей. Одного, ни спасения, ни безопасности, ни крыши над головой. Он просит быть в доме царя. И Мидраш говорит очень важную вещь. Этой просьбой Давид просил царство. Где там про царство? Ни слова о троне, ни слова о власти. Но объясняю так, во дворе храма никому не было позволено сидеть, стояли все. Сидеть могли только цари из дома Давида. И когда Давид просит пребывать в доме Господнем, он просит именно то место, которое дается только царю. Почему он так просит? Потому что он помнит, кто он. Он говорит себе, я сын царя. Просить о выживании – это не для меня. Не для этого я пришел в этот мир. Я хочу быть в доме Бога. Я хочу быть на максимуме в моих отношениях с Ним. И даже в самый темный момент я не удовлетворюсь малым. Вот почему этот псалом читают весь месяц Элюль. Потому что месяц исправления начинается не с исправления. Он начинается с того, что человек вспоминает, кто он такой. Если я считаю себя неудачником, а ничего не буду делать, потому что зачем? А если я считаю, что мое тело никогда не выздоровеет и лечиться толком не стану? И вот закон, на котором это держится. Человек получает ровно столько, сколько верит, что достоин получить. Не столько, сколько ему положено, а столько, насколько он открыт. Поэтому пока я не вспомнил, что я сын царя, никакая трансформация невозможна. Я просто не поверю, что достоин большего. А как только вспомнил, меняется все. И тогда работа месяца становится не насилием над собой, а возвращением к себе настоящему. Как говорится в псалмах царя Давида, «Бог моя тень, Бог мое отражение». И пока я не верю подсознательно, что я достоин, и как говорил Рэбе Слоним, один из самых страшных грехов человека – не верить, что ты достоин любви Творца. И тогда, в этот момент, ты отрицаешь всю Тору. Для этого, конечно, нужна очень большая работа. И у меня есть особенная медитация «Сын царя», «Дочь царя», которую можно приобрести для изменения подсознания человека, кто работает с этой низкой самооценкой. И также в групповых коучингах мы с этим работаем и меняем из глубины, с детства эту работу. От нее все зависит в жизни. И хочу вам сказать, что Моше Рабейну, Моисей, вырос где? В доме фараона. Казалось бы, лидер еврейского народа должен был вырасти в еврейской семье. Мы с вами знаем, насколько важно воспитание. Люди сегодня могут 50 лет не ходить в синагогу. И вдруг пришли в синагогу. Почему? Потому что когда-то видели, как бабушка скрывала, зажигала какую-то свечу, не понимали почему. Потом осознали, что это было Йом-Кипур, что это была молитва. Слышали песни Нахама Лившица в Советском Союзе. Что-то затронуло, что-то слышали о своем еврействе, что повлияло на десятки лет вперед. А тут лидер всего еврейского народа, самый великий лидер. Не только, что он не вырос в еврейской семье. Не только, что он не имел ни песни, ни образования, ни знания. И он не только, что он вырос в нееврейской семье. Он вырос у самого фараона. У Гитлера, своего поколения. Как это понять и почему Бог такое делает? Но ответ заключается в том, что Моисей родился, как мы знаем, в еврейской семье. Но если он бы и вырос в еврейской семье, он бы вырос бы среди рабов. С рабским мышлением. А с рабским мышлением ты никого не освободишь. Ни других, ни самого себя. Да, ты не веришь, что чего-то ты достоин, что Бог тебя верит, ты не требуешь, ты не борешься, ты заранее согласен на меньшее, и Бог не может тебе дать больше, чем то, что ты веришь. Из-за этого Всевышний так сделал, чтобы Моисей родился в еврейской семье, но вырос именно как сын царя. Только сын царя может все изменить и все освободить. Это месяц, в котором мы должны именно сделать эту работу. И это осознать. И это месяц не просто любви ко Всевышнему, но это месяц вспомнить, кто ты. Это наша главная задача. Все, кто заинтересованы в наших групповых коучингах или в сессиях один на один, где мы работаем очень глубоко с ключевыми инструментами для поднятия самооценки и особой медитации для поднятия самооценки, можете быть всегда на связи по телефону 347-228-1532, 347-228-1532. И завтра у нас будет особенная лекция «Как отпустить боль». Месяц Элюль, знак Дева, как поблагодарить за боль и как отпустить боль в нашей жизни с особенным каббалистическим инструментом. А сейчас, дорогие друзья, я хочу вам всем напомнить, что мы сейчас готовимся к нашей свадьбе с Творцом. Мы сейчас готовимся, Йом-Кипур, это считается свадьбой еврейского народа и Бога. И все сейчас это время подготовки к свадьбе. Но у каждого из нас есть возможность, кто находится в гражданском браке и никогда не имел еврейскую хупу, он может сделать уникальное мицву, особенно сейчас взять ее на себя перед Новым годом, сделать хупу еврейскую, причем так, что вас позаботится, все за вас сделают полностью, это будет в Нью-Джерси, в отеле «Шератон» 15 ноября. Вот именно об этом, об этой уникальной возможности
1: Сейчас будет моя беседа с раввином Мордехаем Канельским, глава организации Бриса в Омни-Джерси.
3: Рав Канельский, я очень рад, что вы сегодня с нами. Спасибо вам и с наступающим праздником.
4: Во-первых, Рабе Ласкин, добрый день.
3: Уже много лет с вашей супругой по указанию прямому Любавичского Рэбе это хупа, это свадьба. Я, если я не ошибаюсь, около 1000 пар вы уже женили. Но это не просто свадьба, это свадьба, хупа. Это когда муж, жена и Всевышний. Когда мы освящаем союз. Расскажите немножко об этом уникальной митцве, которую Рэбе Любавский дал приказ делать свадьбы, хупы для русскоязычных евреев. Пару слов.
4: Спасибо, Рабе Ласкин. 40 лет тому назад, в 1986 году, главный секретарь Любавичского Рэбе, Рабе Хадаков, позвонил мне и сказал, что он хочет меня видеть. Когда я приехал в его офис, он сказал, что Рэбе передал ему the following, что есть очень много евреев, приехали из России, что они не имеют ни катуба и ни хупа. И поэтому это наш obligation помочь и сделать. Я не буду рассказывать всю историю, как это все сделано было, но хочу только сказать, что моя жена и я работали очень тяжело,

0: имели внуки и внучки, и они сделали хупу, потому что в России они имели только легальные бумаги, что они муж и жена. Но хупу по закону Торы они не имели. Ребе был так рад, что это сделано было. Ребе послал 21 письмо. Каждый жених и невеста получили письмо с Ребе подписью. Мазал тов в этот день, и в конверте было 4 доллара. 2 для жениха и 2 для невесты. И потом Ребе написал еще одно длинное письмо на английский и объяснил, как радость это, что эта свадьба находится, будет делаться ближе к празднику Шавуот, что в Шавуот была первая свадьба между еврейским народом и Богом. И Тора, что мы сейчас пишем, это было ктуба, marriage contract между Богом и еврейским народом. И Рева благословил всех женихам и невестам все-все благословения. В течение всех лет до сегодняшнего дня мы, слава Богу, хочу сказать только слава Богу и спасибо адвайс от Лебавицкого Ребе и силость всего еврейского народа. Мы поженили 993 пары. И сейчас мы готовимся на свадьбу 1000, что мы думаем, что с Богом помощью будет больше, чем 10 пар, что в этом году эта свадьба будет 15 ноября, через 6 месяцев, в отеле «Шератон» Парсипани, где еще раз группа от евреев, что приехали из России, что не могли иметь хупу там, или даже эти евреи, что поженились тут в Америке, но у них не было кошерная хупа по закону Торы, смогут иметь хупу по закону Торы. Ребе в течение всех годов, когда мы подходили к Ребе, в воскресенье до этой свадьбы, каждый год, мы имели очень большую группу. Шли женихи и невесты, их дети, их родители, братья и сестры. Это была очень-очень длинная линия. И Ребе каждому давал не один доллар, но 2 доллара. И каждому человеку, он говорил, мазал тов, в честь этой свадьбы. Первый в этой группе шел я, последняя была моя жена. И с этим я сказал рабе Гронеру, это значит длинная цепочка от еврейского народа, все связывает. И когда к концу подошла моя жена, и рабе Гронер сказал Ребе, это Ребе Цинканелский, что подготовила всех невест к хупе. Улыбка Ребе была worth everything. И тогда моя жена держала на руках нашу дочку. Один раз. И Ребе посмотрел на эту дочку и говорит, это я хочу участвовать в свадьбе от вашей дочки. А 2 года позже Ребе сказал, что это я даю другая дочка. Тоже та дочка стала немножко старше, уже она шла сама. А эта дочка была на руках от моей жены. И Ребе говорит, я даю этот доллар участвовать в надан. Как это надан по-русски, я не знаю.
1: Недуния?
0: Да, Недуния. Ребе дал этот доллар. Что вам скажу? Слава Богу, обе дочки поженились хорошо, слава Богу. И мы очень имеем нахас от наших внуков. Я вам хочу так одну вещь сказать. Радость от этой свадьбы – it's priceless. Потому что очень много, что приходили на свадьбу, говорили, Ребе, мы делаем эту свадьбу, что наши дети и внуки поженились с евреями. И я им сказал, пускай ваши дети только были на хупе. Даже если они пока еще не думают от этого. И многие нам писали потом письма и emails и говорят, Ребе, вы поменяли жизни наших детей. Все поженились только с евреями. Вы дали нам радость, вы дали нам счастье. Мы стояли под хупы, мы молились за одну вещь, чтобы наша золотая цепочка продолжалась. Вот эта золотая цепочка сейчас началась от Авраама, Ицхака и Яков, и Сара, Ривка, Рахала и Лея, и пришло к нам, и мы прошли все тяжелые времена в России, чтобы это продолжалось, эта золотая цепочка в наших детей, в этой золотой Америке, чтобы они тоже помнили, в России нам напоминали, что мы евреи,

0: тут, что мы помнили с радостью, что мы евреи, когда мы имеем букву в Торе, когда мы женимся по закону Торы, Бог говорит, я нахожусь с вами вместе. И я закончу, как знаете, Рабби Васкин очень дает очень хорошие уроки по Каббале. И я вам скажу, Рабби Васкин, очень много моих людей говорят, что этот час, что выдается этот урок, у них это как Йом-Кипур. И они не готовы ничего делать в этот час, что они имеют возможность слышать ваш квас по Каббале. И по Каббале объясняется, что муж и жена, буквы слышатся то же самое. Иш – это мужчина, Иша – это женщина. Значит, слышно то же самое, но есть одна буква по-другому у муж и у жены. У мужчины «иш» – это «юд», а у женщины «иша» – это «гей». Эти две буквы «юд» и «гей» – это имя Бога. Бог говорит, что если вы делаете хупу, я с вами. Это «иш» и «иша». Бог находится у мужчины и у женщины. А если мы не делаем хупу, мы вынимаем имя Бога, тогда это «эш». «Эш» и «эш» – это «огонь». И чтобы у нас было в семье не огонь между мужем и женой, но радости, счастье, любовь. По правде, по закону Торы, это когда мы приглашаем Бога к нам домой. А когда мы его приглашаем? В хупе. Когда мы стоим под хупой, и мы говорим по закону Торы, с этим ты моя жена по закону Торы, Бог говорит, я тоже тут, и я им даю благословение, чтобы у них были дети, внуки и правнуки, и продолжали золотую цепочку, связанную с Торой, с одной Торой, с одним Богом, с одним еврейским народом.
1: Амен, амен. Спасибо, Гобна Гавканельский. Я хочу от себя добавить, что я был на потрясающем этом мероприятии, на этой свадьбе у Гавканельского. Это было в этом потрясающем отеле «Шератон» в Парсипани. Это действительно, это праздник для души. Когда ты видишь эти семьи, эти пары, кто, может быть, некоторые из них десятки лет уже имели гражданский брак, но когда они освящают свою жизнь, когда их дети сидят в зале, или наоборот, когда дети имеют эту хупу, и родители сидят в зале, нет слов той трансформации их жизни. Рав Канецкий может со мной сидеть часами и рассказывать, сколько он видел своими глазами, как меняются их жизни. Я даже тех семей, которые я посылал Рав Канецкому, видел, как они рассказали, вы понимаете, как Рав Канецкий, как эта хупа, Купа нам изменила нашу жизнь, трансформировала. Так что, дорогие друзья, слово «грех» на иврите «сет», а слово «легахты» – «пропустить». Сейчас, перед дарованием Торы, давайте не пропустим свой шанс. У кого еще нет буквы в свитке Торы, вот ваш момент. У вас, у ваших близких и родных. И кто еще не имел хупу, это момент сейчас, когда Всевышний возобновляет союз и брак между нами и еврейским народом, и принять решение – и эта хупа Рав Канецкий полностью все вместе с его супругой. Вы должны выходите на готовую свадьбу. Вы ничего не должны думать. Все готово на самом высоком уровне. Говорю это гарантированно. И люди в шоке и в радости, когда они даже видят это. Это праздник для всей семьи. И надо только стать частью этого. Так что, Рав Канецкий, дайте, пожалуйста, опять информацию, номер телефона и по поводу хупы, и по поводу буквы свитки Торы. И огромное вам спасибо.
0: Телефон 908-289-0770. Когда вы звоните по этому телефону насчет хупы, попросите говорить персонально со мной. Для свитки Торы, кто подберет телефон, может вам послать application. И с Богом помощью, после, когда мы кончим праздновать Торы, мы также поставим пару фотографий и видео от предыдущей свадьбы. Вы будете видеть, как женихи и невесты танцуют с их детьми, с их родителями в кружке. И говорят спасибо Богу, что мы дожили иметь еврейскую хупу. И Бог с нами находится вместе.
1: Аминь. Рав Канельский, спасибо огромное. С нами был сегодня Равин Мордехай Канельский, посланник Любавческого Ребе, глава организации Брис Авром Нью-Джерси, равин русскоязычной еврейской общины Нью-Джерси. Спасибо вам огромное за эту беседу и за все, что вы делаете для нашей общины. И с праздником дарования Торы, Бесимха, Бепнемиют.
0: Большое спасибо, Рабби Васкин, и все наши слушатели, что получили все благословения от Бога, и что мы говорили всегда. Спасибо Богу за все. Thank you.
1: Спасибо огромное.
2: Дорогие друзья, спасибо огромное опять Равину Канельскому. Все, кто хотят записаться на свадьбы, получить информацию, я напоминаю опять, что все готово, все уже там сделано, вы только должны прийти. И это потрясающий момент, когда мы освящаем свой брак, я, мужчина, жена и Всевышний, момент святости, момент еврейской гордости, момент великого праздника. И когда еще более правильно это принять, чем сейчас перед Новым годом, сделать это решение. Вся информация по поводу хупы по телефону 347-228-1532, 347-228-1532. Также напоминаю, что у нас с вами идет запись на завтрашнюю лекцию в понедельник. Каббала и астрология, месяц Элюль, секреты трансформации и как отпустить боль, любую боль в вашей жизни, эмоциональную. Мы будем работать с ней завтра в прямом эфире. Так что не пропустите. Завтра в 8 часов вечера по Zoom. И 6 сентября у нас будет марафон «Перезагрузка» 5787, где будут самые известные в русскоязычном мире известные лекторы, писатели, как Дина Рубин, Равин Довбербайтман и многие-многие другие со всего мира. Марафон «Перезагрузка», вдохновение, трансформация перед Новым годом. И вся информация, и все линки по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. У микрофона был Равин Бетзоласкин. В эфире прозвучала программа «Быть евреем». Всем вам хорошей недели, хорошего месяца и хорошего года.
3: В Израиле жить, над судьбой ворожить, над страхом смеясь,

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
5: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
7: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
8: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
7: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
6: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
9: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
10: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
11: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
12: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
13: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
15: Физкульт. Привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Добрый вечер. С вами действительно Алексей Орлов. И вам предстоит стать слушателями, я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Ну, месяц назад мы расстались с большим футболом. Ну, а теперь большой футбол стучится в наши двери. В этот уикенд начался чемпионат Испании. Правда, в первом туре в этот уикенд три команды освобождены. Это мадридский Реал, Барселона, Атлетико Мадрид. Они вступят в турнир только в следующий уикенд. Ну, их освободили. Объяснение было такое. В этих командах многие игроки этих команд играли в чемпионате мира. Они должны отдыхать. Чемпионат мира закончился месяц назад. Надо было бы отдохнуть. Окей. А вот в пятницу... Первый матч чемпионата Англии. Англия играет. Чемпионы Англии. Арсенал играет дома с Ковентри Сити. Это команда, которая вошла из второй лиги, из лиги, которая называется Чемпионшип, вошла в Премьер-лигу. Это будет в пятницу. А сегодня состоялся традиционный матч, который открывает футбольный сезон в Англии. Матч между чемпионом страны, а Арсеналом и обладателем Кубка Английской футбольной ассоциации. Ну, мы с вами знаем, в Англии есть два футбольных кубка. Есть Кубок Английской лиги, есть Кубок Английской футбольной ассоциации. Более важный и более старый. Не просто старый. Кубок Английской футбольной ассоциации – это первый турнир, официальный турнир в Англии. Вот сегодня в Кардиффе. Я почему-то думал, что эти матчи всегда проходят на Уэмбли. Они обычно проходят на Уэмбли. Видимо, этот лондонский стадион, наверное, не готов. Матч был сегодня в Кардифф, Сити в Кардифф. Это Уэльс. Ну, Уэльс тоже входит в состав Объединенного Королевства. И мы эту игру видели. Арсенал выиграл со счетом 3-0. Я сразу же хочу сказать, что, ну, приятно, что моя команда победила, но одно дело чемпионат Англии, другое дело одна игра. Ну и чемпионат Англии – серьезный турнир. У нас есть несколько несерьезных турниров. Например, в Испании мы с вами знаем, чемпионат еще не стартовал, и мы знаем, что это чемпионом будет либо мадридский Реал, либо Барселона. Но вероятность Атлетико Мадрид маловероятна. Но там есть хоть две команды, которые оспаривают звание чемпиона. Обратимся к Франции. Пари Сен-Жермен, эта команда будет чемпионом. Заранее можно предвидеть, ничего захватывающего в чемпионате Франции не будет. Ничего захватывающего не будет в чемпионате Германии. Мюнхенская Бавария, ну, уже сегодня можно сказать, что она будет чемпионом. Ну, доля ошибки есть. Конечно, мы помним пару лет назад Байер Леверкузен стал чемпионом. Но все бывает. Поэтому 100% мы не можем сказать, Бавария будет чемпионом. Но, скажем, с вероятностью 95% мы можем это сказать. И вот есть Англия, есть, кстати, Италия. Я прошу внимания, любители футбола, обратить внимание на команду под названием Комо, C-O-M-O. Это местечко недалеко от Милана, курортное местечко на берегу озера. Я зашел в Google, я поглядел, как это место находится. Прекрасное курортное место. И там вот команда там была десятилетия. Ничего из себя эта команда не представляла. Но вот в последние годы эта команда поднимается все выше и выше. Сейчас она вошла, добилась права играть в Лиге чемпионов. То есть она сегодня играет не хуже, чем играет Милан и Интер, а даже играет лучше. Я как-нибудь расскажу об этой команде, потому что ее тренер, бывший полузащитник Арсенала, испанец Феберглас, мы знаем, он, по-моему, даже играл в Арсенале вместе с нынешним тренером Арсенала. И, кстати, уже тогда было видно, что и он, и Артета, что они могут стать хорошими тренерами. Мы с вами будем подробно, естественно, говорить об этом, о чемпионате Италии. Чемпионате Италии. Там у них был закудышный стадион вообще, как свалка. Команду приобрел богатый человек. Ну и богатый человек перестроил стадион, назначил хорошего тренера. И окей, мы будем говорить с вами о чемпионате Испании. Итак, опять-таки, на этой неделе, на начинающейся неделе, мы с вами знаем, у нас воскресенье в Америке, это уже первый день недели, но по привычке, привычка вторая натура. Для меня как бы начинается неделя с понедельника. Окей, на предстоящей неделе мы узнаем последние 7 команд, которые будут играть уже в Лиге чемпионов, уже в основном турнире, не в классификации. Сейчас есть 14 команд. Они ведут борьбу за 7 оставшихся мест. На этой неделе все будет ясно. Я думаю, это будет ясно во вторник, в среду, в четверг. Наверное, в среду, а в пятницу. А в пятницу, может быть, мы уже знаем. В пятницу узнаем. А в пятницу мы уже узнаем расписание, видимо, групповых турниров Лиги чемпионов. Итак. Что интересно, среди вот этих 14 команд, которые претендуют на 7 оставшихся мест, есть одна команда из постсоветского пространства, это азербайджанская команда, называется она «Сабах». Я признаюсь честно, я абсолютно ничего не знаю об этой команде. Если эта команда войдет в основную сетку, ну, мы будем с ней знакомиться. Из команд, которые нас интересуют, кстати, команда «Сабах» борется за место в Лиге чемпионов с израильской командой «Хапоэль» из Бершева. Вот это будет интересная пара. У них та из них, кто победит, будет играть в основной сетке. Другие команды я не буду называть, но там много этих среди 14 команд, известных команд: Celtic, Rangers, Динамо Загреб, Слован Братислава, Лион, французская команда. Так что скоро мы узнаем полный состав Лиги чемпионов. И интересное сообщение, связанное с «Шахтером». Значит, донецкий «Шахтер» давным-давно завоевал право играть в основной сетке Лиги чемпионов. Но вот вопрос, где будет играть донецкий «Шахтер»? Мы с вами знаем, из-за агрессии России «Шахтер» с 2014 года, то есть, когда Донбасс был захвачен путинской армией, якобы, так сказать, там восстание было каких-то сепаратистов, путинская армия. С 2014 года донецкий «Шахтер» не играет домашние матчи дома. Где только «Шахтер» не играл. Это была Варшава, Краков, Люблин, это польские города. В прошлом сезоне, если мне не изменяет память, в минувшем сезоне это был Гамбург и еще какой-то германский город. Сейчас стало известно, это официально. «Шахтер» хочет проводить домашние матчи в Англии. Причем не просто в Англии, а в Лондоне. Причем на примете «Шахтера» в стадионы команды «Фулхэм» – это лондонская команда, стадион команды «Брентфорд» – это лондонская команда и стадион команды «Челси». «Шахтер» предпочитает, они уже сделали заявку, играть на стадионе, в котором играет «Челси», потому что это более крупный стадион. А по данным, опять-таки, данные, которые я получил на интернете, в столице Британии, в Лондоне, примерно 32 тысячи беженцев с Украины. То есть, в принципе, если «Шахтер» будет играть в Лондоне, то ему обеспечена очень хорошая поддержка. Теперь, почему «Шахтер» предпочитает «Челси»? Во-первых, «Челси» в этом году не будет играть в европейских турнирах, во всяком случае не будет играть в Лиге чемпионов. Значит, тот день, когда проводят матчи Лиги чемпионов, стадион «Челси» может быть и для другой команды. Также, поскольку в «Челси» играет Михаила Мудрик, мы с вами знаем, он 2 года не играл, потому что была дисквалификация, он вернулся в эту команду, «Шахтер» хочет выступать на площадке «Челси». Я думаю, что уже в ближайшее время, на начинающейся неделе мы с вами узнаем стадион в Лондоне, на котором будет играть донецкий «Шахтер». Это то, что касается Лиги чемпионов. Теперь несколько слов о главной лиге «Сокера». Я уже не хочу уходить от европейского футбола. Главная лига «Сокера» близок финиш. Финиш регулярного чемпионата. Кстати, мы с вами прекрасно знаем, что нынешний чемпионат главной лиги «Сокера» — это последний чемпионат, который проводится по регламенту весна-осень. Весна-осень. В следующем году будет как бы один чемпионат в один круг. Это будет весенний чемпионат. Потом будет перерыв. А уже начиная с осени следующего года чемпионат главной лиги «Сокера» будет проводиться по принятой в Европе расписанию. Первый круг – это осень, а второй круг – это весна. Значит, что происходит сейчас в главной лиге «Сокера»? Вчера был очередной тур, сегодня, кстати, тоже несколько команд играют. Кстати, сегодня Нью-Йорк-Сити играет дома с Филадельфия Юнион. Вчера был центральный матч, безусловно, центральный матч. Это матч был в Нэшвилле, где Нэшвилл – это лидер Восточной конференции, принимал команду «Интер Майами», это команда, в которой играет Месси. И, кстати, вчера Месси впервые вышел в стартовом составе этой команды. Он не играл первое время после возобновления чемпионата. Он отдыхал, он вернулся в Майами, у него умер отец. Он поехал на похороны отца, он снова вернулся в Соединенные Штаты. И вчера впервые он вышел в стартовом составе в Нэшвилле против команды Нэшвилла. И вчера команда мистера Месси была бита со счетом 4-1. Окей, также вчера Атланта идет на последнем месте в Восточной конференции. Атланта играла с нью-йоркской командой Red Bulls. И последняя команда выиграла на своей поляне со счетом 2-1. Что происходит в турнирной таблице? Я имею в виду только Восточную конференцию. Нэшвилл после 19 матчей 43 очка. Майами 38. 5 очков, уже достаточно большой отрыв. И на третьем месте команда из Бостона, New England Revolution, у нее 30 очков. Сити, Нью-Йорк-Сити на 8-м месте, но у Нью-Йорк-Сити в запасе один матч. Повторю еще раз, Нью-Йорк-Сити сегодня играет дома с Филадельфией. Команда Нью-Йорк Red Bull занимает 9-е место, у нее 20-25 очков. Окей, на этом я ставлю точку в монологе, в футбольном монологе. Несколько слов о баскетболе. Сначала Национальная баскетбольная ассоциация. Вчера состоялось введение в пантеон баскетбольной славы. Мы с вами знаем, что в городе Спрингфилд, это штат Массачусетс, там, где родилась эта прекрасная игра баскетбол, родилась она в 1893 году, там находится пантеон баскетбольной славы. Его называют Hall of Fame. Я перевожу как пантеон, а не просто зал славы, потому что в этом зале славы, в пантеоне, увековечивают прекрасных игроков, тренеров, судей. А раз увековечивают, то это все-таки пантеон. Итак, вчера, в субботу, в Спрингфилде была официальная церемония, вводили увековечили новых героев. Многие из них нам с вами известны. Я, ну, те из, которые болельщики «Нью-Йорк Никс» знают некоторых из них, по крайней мере, трех. Значит, Амаре Стадмайер. Ну, мы с вами прекрасно знаем, он много лет играл в составе «Нью-Йорк Никс». Я на память я не полагаюсь, я поглядел, естественно, в компьютер. С 2010 по 2015 год он играл 5 лет в составе «Нью-Йорк Никс». Он шестикратный участник матча всех звезд НБА. И он был ключевым игроком в команде «Финикс Санс». Он прекрасно играл в «Нью-Йорк Никс», но были и другие игроки. Кстати, заканчивал он профессиональную баскетбольную карьеру, заканчивал он в Израиле. С 2016 года он играл, по 2020, он играл в команде Хапоэль, и потом он играл в команде Макаби. Это Амаре Стадмайер. Тренер Док Риверс. Ну, он сегодня остается тренером, он сегодня тренирует Милоки Бакс. Он был игроком, разыгрывающим в команде «Нью-Йорк Никс» с 1992 по 1994 год. Два сезона он был разыгрывающим игроком в составе «Нью-Йорк Никс». Ну, болельщики со стажем помнят его. Ну, но мы его помним, конечно, и как он тренировал другие команды, в частности, «Бостон Селтикс» тренировал, привел «Селтикс» в 2008 году к званию чемпионов. Сейчас он тренирует «Милоки Бакс». И еще один очень, я так скажу, памятный нам человек – Майк Д'Энтони. Помните Майк Д'Энтони? Он был тренером «Никс» сравнительно недавно, с 2008 по 2012 год. Тренером команды был «Нью-Йорк Никс». То есть, даже больше, дамы и господа, он, по-моему, если мне не изменяет память, он даже тренировал «Никс» более поздние годы. Нет, 2008-2012 год. И другие, в частности, другие игроки также введены в пантеон бейсбольной славы. Они нам не так хорошо известны. Я бы обратил внимание только на судью-рефери Джо Крауфорд. Это самый, на мой взгляд, известный судья в Национальной баскетбольной ассоциации. Он работал 39 сезонов, ну, очень много. Он стал судить матчи НБА в 1977 году, это когда я приехал как раз в Соединенные Штаты, и судил до 2016 года. Вот эти люди стали увековечены в пантеоне бейсбольной славы. Окей, несколько слов о женском баскетболе. В эти дни о женском баскетболе, в дни и недели, говорят достаточно много, потому что, ну, там есть Кэтлин Кларк. Кстати, в данный момент, тот у вас, у кого есть телевизор, может смотреть. Играет, сейчас играет команда Индианы. Индианы, она играет с командой Атланты. Индиана, в которой играет Кэтлин Кларк. Команда на четвертом месте, Атланта на пятом месте. Сейчас это идет матч. Так вот, в этой команде, в «Индиане Фивер», две баскетболистки, которые находятся на виду у всех, это Кэтлин Кларк, ну и, конечно, Софи Каннингем, потому что госпожа Каннингем, она выступает с призывом, ну, никаких биологических мужчин в женском спорте. Ну и она попала, конечно, сейчас в центр внимания. В связи с этим, дамы и господа, я хочу обратить внимание на вчерашнее заявление. Вчерашнее заявление Кэтлин Дженнер. Кэтлин Дженнер. Значит, любители легкой атлетики, я думаю, хорошо помнят, что в 1976 году это Олимпийские игры в Монреале. Брюс Дженнер стал чемпионом Олимпийских игр в десятиборье, но несколько лет назад, я думаю, не несколько лет назад, а в начале нулевых годов, Брюс Дженнер сменил пол, из мужчины стал женщиной, и он теперь Кэтлин Дженнер. Ну, естественно, поскольку вот идут все эти разговоры, могут ли биологические мужчины участвовать в соревнованиях женщин, было интересно услышать мнение Кэтлин Дженнер. Ну, я говорю уже, это она. Значит, пару дней назад, по-моему, это было вчера или позавчера, несколько дней назад, Кэтлин давала интервью в телеканалу Fox News. И она категорически заявила, никаких биологических мужчин не должно быть в женском спорте. Никаких. Это интересное это заявление, потому что эта женщина, Кэтлин Джиннер, она известна всему миру, как масса спортсменов, скажем, сменили пол и стали женщинами. Но самый известный, конечно, это Брюс Джиннер. Я помню, как он по стадиону в Монреале после забега на 10 тысяч метров, это последний вид в десятиборье, он бежал с таким, с американским флажком, я помню это хорошо по телевизору, когда в Советском Союзе показывали. И так Брюс Джиннер прямо сказал, никаких мужиков в женском спорте. Что происходит в женской НБА? Вчера лидеры встречались, Миннесота играла, лидер на сегодняшний день играла с действующими чемпионами. Это чемпионки Aces, Vegas, Тузы из Лас-Вегаса. И Миннесота выиграла у Тузов, выиграла в Лас-Вегасе со счетом 92-87. Также вчера нью-йоркская команда Liberty играла в гостях с Connecticut Suns и выиграла 82-75. Что происходит сейчас в турнирной таблице? Регулярный чемпионат близок к завершению. Кстати, я напомню, в начале сентября, в первой половине сентября в Германии будет Кубок мира, чемпионат мира среди женщин, и поэтому женская НБА, так сказать, в чемпионате женской НБА будет небольшой антракт. Значит, сейчас у Миннесоты 29 побед, 7 поражений. На втором месте Golden State, команда Сан-Франциско. Команду называют «Валькирии», «Валькирии». Я бы пытался выяснить у искусственного интеллекта, были ли среди «Валькирии» лесбиянки. Искусственный интеллект сказал, что точных сведений нет, возможно, были. Почему я спросил? Потому что в женской НБА масса, мы с вами знаем, лесбиянок. И поскольку название команды такое очень хорошее, так сказать, «Валькирия», это почти что по Вагнеру, да? Это «Валькирии» на втором месте, у них 24 победы, 9 поражений. На третьем месте «Тузы». Тоже женская команда Тузихи из Лас-Вегаса, 24 победы, 12 поражений. А вот потом идет Индиана и Атланта, и они сейчас, так сказать, сражаются в Атланте. Либерти на шестом месте. Несколько слов о теннисе. Турнир в Цинциннати. Мы с вами знаем, турнир закончился мужчины и женщины в Торонто. Они все переехали сейчас в Цинциннати. Цинциннати – это последний крупный турнир перед открытым чемпионатом Соединенных Штатов. А чемпионат Соединенных Штатов начинается всегда последняя неделя августа. Так вот, что происходит в Цинциннати? Вчера был первый круг у мужчин, а сегодня уже начался второй круг. Значит, что вчера произошло? Значит, Александр Зверев, он первый номер, он шагнул дальше. Новак Джокович, третий номер турнира, он проиграл в трех сетах. Он проиграл аргентинскому теннисисту, у которого 50-е место в мировом рейтинге. Его зовут Тьяго Топальт. Значит, Джокер – это человек, за которого я болею, уже последние 20 лет. Мне кажется, что нынешний сезон, видимо, будет для Джокера последним в профессиональном теннисе. Потом останется, конечно, турниры ветеранов, много чего останется, потому что, грустно признаться, но уже возраст и бывшие травмы дают о себе знать. Вот он вчера выбыл в первом же раунде. Сегодня второй раунд и распрощался с турниром Даниил Медведев. Сегодня у девочек второй раунд. Никаких неожиданностей вообще пока что не произошло. Сегодня шагнули в третий раунд. Второй номер Елена Рыбакина. Пятый номер Мира Андреева. Седьмой номер Инга Штеток, это польская красавица, мы с вами знаем, в Торонто Штаток играла в финале с Рыбакиной, и выиграла у нее финальный матч. Что будет в этом турнире в Сен-Сенате сказать трудно. Ну и несколько слов о бейсболе. У меня есть время до перерыва. Ну, регулярный чемпионат набрал скорость, конечно, сейчас заканчивается вторая половина августа, будет потом сентябрь, ну и на границе сентября и октября начинается кубок, когда я по-настоящему и начинаю болеть за бейсбол, смотреть матчи, потому что до сих пор, я должен честно признаться, до сих пор я ни одной игры с первого ининга до конца не видел. Я видел многие матчи, в конце я подключаюсь, а с первого нет. Но когда начнется кубок, то это уже совершенно другая история. Что было сегодня? Янки сыграли в Торонто, выиграли 4-3. Вчера Янки там проиграли. Балтимор выиграл сегодня в Тампа. В Тампа-Бэй 10-2. Бостон, Ред Сакс. Перед тем, как началась моя передача, игра в Питтсбурге не закончилась. Но Питтсбург лидировал с Бостоном, довольно уверенно лидировал. Атланта играла с Аризоной, выиграла 5-3. Метрополитенс играли сегодня с Вашингтоном, выиграли 4-3. И Филадельфия выиграла сегодня у Миннесоты. Что происходит в турнирных таблицах? На востоке американской лиги уверенно лидирует Тампа, 74 победы. У Янки 69, у Бостона 66. На востоке национальной лиги Атланта далеко впереди. У Атланты 74 победы, у Филадельфии 67. Моя команда Мэтс плетется на последнем месте. 55 побед. Но вот что интересно. В последних 10 матчах Метрополитен содержали 7 побед. Если в оставшемся турнире они в каждых 10 матчах будут выигрывать 7, то who knows, что произойдет. Но это лишь загадка. Дамы и господа, я делаю небольшой перерыв, будет реклама, не покидайте волну нашего радио, я вернусь к вам через несколько минут.
16: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
17: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
18: Хотите улучшить свое здоровье? Попробуйте водородную воду. Этот инновационный напиток предлагает множество преимуществ. Водородная вода помогает усилить вашу иммунную систему, защищая вас от вредных окружающих факторов. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас. Попробуйте водородную воду. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
19: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
15: Еще раз. Добрый вечер, дамы и господа. С вами по-прежнему Алексей Орлов. И через пару минут, да, через одну минуту я готов вступить в разговор с вами. Телефон для связи обычный. Я, естественно, напоминаю, 718-303-90-90, 718-303-90-90. И я напоминаю, конечно, свой интернетский адрес. Цифра 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, MASHAORV, sobachensa@gmail.com. MashaOrlov@gmail.com. У нас есть звонки, и это... Дядя Миша. Добрый вечер, Миша.
20: Добрый вечер, Алексей Григорьевич. Во-первых, я был на прощании в Советском Михаила Гулько. Там общался с Леной Вишневецкой и Сева Каплан. Они сказали передать вам привет. Пламенный.
15: Спасибо.
20: Значит, я сказал, что буду слушать вас. Я успел приехать. Во-вторых, когда я сейчас выпивал рюмочку водки без цоканья в память Михаила Гулько, я чуть не поперхнулся. А Дженнер и его сестра Кэти, Джен, они вообще бы начали заикаться. Какие 10 тысяч метров? Они бы съели вас, если бы вы предложили такую дистанцию 10
15: тысяч. 1500 метров, Миша, 1500 метров.
20: Так я ж понимаю, но это же совсем другие цифры. А они начали заикаться. Один на том свете, а тот еще стал женщиной, он опять писать захочет. Нельзя так пугать их. 10 и 1500, Алексей Григорьевич, я все равно вам передаю пламенный привет от Леночки и от Севы. Так что держите фасон. И это самое, как говорится, фраер толстый фраер на рояле нам играет. А девочки танцуют, а пижога поправляет свой тиски. Вот дальше не буду в следующий раз. До свидания. Спасибо за за передачу.
15: Окей, окей. Конечно, естественно, десятиборцы бегут не 10 тысяч метров, а 1500 метров. Ну, бывает оговорка, дамы и господа. Но что случается, так сказать, на память все 10 видов не всегда запоминаешь. К счастью, у меня пока нет желающих со мной связаться. Ну, окей, ничего страшного нет, дамы и господа. Когда нет желающих связаться, у меня есть всегда, естественно, о чем поговорить. Значит, на этой неделе, конечно, ну, мы потеряли не только, так сказать, еще, ну, Мишу Гулько и Сашу Гранта, вы прекрасно знаете. Значит, были потери и в спорте, большом спорте. В частности, умер тренер Дон Нелсон. Ну, я сейчас приму звонки, а потом, если у меня будет возможность, я несколько слов о нем скажу. Добрый вечер, я вас слушаю.
21: Алло, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
21: К сожалению, наш заслуженный мастер спорта по 75-борью дядя Миша всегда вечно недоволен чем-то.
15: Он скажу, прав, я сразу скажу, он совершенно прав, что он меня поправил. Я вас слушаю.
21: Окей. Скажите, пожалуйста, вот во всем мире очень популярен футбол, имею в виду европейский футбол, но за последние 30 с чем-то лет прошли 2 чемпионата мира по футболу у нас в стране. Скажите, пожалуйста, вот как Сакр заменит, возьмет ли лидирующее положение у нас в стране, имею в виду Соединенных Штатов, когда по-прежнему лидируют американский футбол, бейсбол, баскетбол. Возьмет ли Сакер, перейдет же на лидирующее положение в Соединенных Штатах? Спасибо.
15: Окей, вопрос очень хороший. Я сразу же начну с того, что never say never, то есть никогда не говори никогда. Но я очень и очень сомневаюсь, что европейский футбол, давайте футбол называть, займет первое место. Все дело в том, что в абсолютном большинстве стран, где футбол король, все остальные виды спорта – это вторые места, какие на втором, на третьем месте. Ну, не знаю, так сказать, ну, в Бразилии футбол номер один, там прекрасно волейбол, конечно, играет. Ну, в общем, все это вторыми, теннис играет. Или возьмем, ну, не знаю, так, Германия, футбол номер один, масса других видов спорта. Но никакой конкуренции футболу нет. Франция, окей, футбол, что против после футбола? Ну, конечно, опять-таки, велоспорт все. Значит, в Соединенных Штатах ситуация совершенно другая. Значит, в тех странах, если растет, скажем, в спорте талантливый пацан или талантливая девочка, скажем, в Германии или во Франции, я не знаю, в Бразилии, то раз ты талантливый, спортсмен талантливый, то, в общем-то, у тебя большого выбора нету. Все хотят играть в футбол. Значит, когда у нас в школах растут талантливые мальчики и девочки, то у каждого из них есть колоссальный выбор, колоссальный. Это, во-первых, конечно, бейсбол, естественно. Американский футбол в той или другой степени, потому что американский футбол все-таки дорогостоящий вид спорта. Тем не менее, если человек играет уже в сборной школы, уже, то есть varsity team в сборной школы, то уже в спортивный департмент high school он берет на себя вот всю эту экипировку. Теперь бейсбол, футбол, баскетбол, пожалуйста. Вероятность пойти в баскетбол. Есть другие виды спорта, поэтому у талантливых американских мальчиков и девочек есть выбор. Есть выбор. В других странах, ну окей, формально и в других странах есть выбор, но поскольку футбол – это король, то нет смысла, так сказать, и тебя берут в футбольную секцию, то нет смысла даже сомневаться. Именно поэтому, по этой причине, я очень премного сомневаюсь, что европейский футбол, сакер, выйдет когда-нибудь в Соединенные Штаты на первое место. Я очень сомневаюсь. Из того, что я сказал, это вовсе абсолютно не значит, что сборная Соединенных Штатов по футболу никогда не сможет завоевать звание чемпиона мира. Ни в коем случае. Это совершенно разные вещи. Опять-таки, чемпионат Соединенных Штатов по футболу, по сакеру, он никогда не будет таким популярным, как американский футбол. Мы с вами знаем, все матчи недавнего Кубка мира, все матчи в Соединенных Штатах проходили на стадионах по американскому футболу, потому что стадионы американского футбола вмещают 60, 70, 80, 90 тысяч людей. Когда строятся сейчас, в эти дни, строятся стадионы для сакера, окей, построили стадион для команды Интер Майами, стадион, на котором играет Месси. Стадион рассчитан на 25-26 тысяч зрителей. И все стадионы для сакера, которые строятся, они рассчитаны на 25, на 26, на 30 тысяч зрителей. Уже одно это свидетельствует, что популярность сакера, европейского футбола в нашей стране уступает. Опять-таки, повторю, это вовсе не значит, что никогда не родятся 11 парней, которые начнут играть в футбол в Соединенных Штатах, потом будут продолжать свое образование в европейских турнирах, что из этих ребят никогда невозможно будет составить сборную, которая может стать чемпионом мира. Конечно, сможет стать, но это совершенно разные вещи. Популярность спорта и команда-чемпион – это различные совершенно ситуации. Большое спасибо за вопрос, вопрос очень хороший. Добрый вечер, я вас сейчас слушаю. Добрый вечер.
0: Добрый вечер, спасибо за интересную передачу. У меня к вам два таких вопроса. Вот вчера начался пресезон американского футбола. И, по сути дела, они играют 17 игр в основном в сезоне и 3 игры, как говорится, в пресезоне. Но этот пресезон, это, по сути дела, эти 3 игры, они не имеют никакого значения. Когда-то они говорили о том, что раньше было 4 игры, сейчас сделали 3. Говорят о том, что они вообще сделают пресезон только 2 игры. Потому что, по-моему, это, знаете, как говорится, потеря времени и ненужная затрата, как говорится, на все эти пресезонные игры. Как вы думаете, сделают ли они, чтобы 17 игр было официальных, а 2 игры пресезона? Это первый вопрос. А второй вопрос у меня к вам такой. Вот основные игры, которые проходят, это футбол, баскетбол в Америке, но смотришь, в основном игроки, которые играют в этих командах, они в основном черные. Вы не могли бы объяснить, почему, например, в баскетболе доминируют черные игроки, в футболе доминируют черные игроки? Неужели в Америке нет белых игроков, которые могут играть в баскетбол? Как вы думаете?
15: Окей. Два совершенно прекрасных вопроса. Значит, я должен сказать, что с одной стороны, если говорить об арифметике, 17 игр в регулярном чемпионате и 3 тренировочные, или 18 игр в регулярном чемпионате, 2 тренировочные, там 20 и там 20. Казалось бы, одно и то же, но это не одно и то же. Все-таки команды, которые готовятся к чемпионату, у

большому счету обращаться к профсоюзу игроков американский футбол. Ну, у нас в каждой профессиональной лиге есть профсоюз, как вы прекрасно понимаете. Я не знаю, как дело обстоит, я просто не буду придумывать, как дело обстоит с зарплатами. Как зарплаты? Тренировочные игры оцениваются так же, как матчи регулярного чемпионата в зарплате игрокам или нет? Я понятия не имею. Но повторю еще раз, с моей точки зрения, если говорить с точки зрения тренера, например, любого тренера, тренеру нужно 3, ну, как правило, месяц на подготовку. Ну, команды приступили к тренировкам уже давно. Ну, 3 матча тренировочных – это безусловный минимум, с моей точки зрения. Но если профсоюз и лига договорятся до 18-2, а не 17-3, ну, может быть, так и будет. Я не знаю, за то время, что мы с вами живем в Соединенных Штатах, повысилось число матчей в регулярном чемпионате. Было совсем недавно 16, сейчас играют 17. Может быть, скоро дело дойдет до 18. Что касается вашего второго вопроса, вопрос интересный, вопрос имеет под собой, ну, совершенно, скажем, физиологическую, антропологическую сущность. Значит, ну, я начну с... Это не анекдот, а это... Правда. Значит, моим очень хорошим другом в Советском Союзе был тренер баскетбола ленинградского «Спартака», он тренировал сборную Советского Союза, Владимир Петрович Кондрашин. Ну, я его называл всегда Петрович или Володя, но сейчас уже Владимир Петрович Кондрашин. И когда он был тренером Советского Союза, у всех тренеров, перед любым турниром, что бы ни было, они должны подать, ну, скажем, в спортивный комитет, ну, в Министерство спорта, спортивный комитет, на какое место рассчитывает команда, если игроки, одни индивидуальные виды спорта, индивидуальных видах спорта, командные. И Петрович всегда писал, мы рассчитываем на второе место. Ну и однажды, когда он виделся с председателем спорткомитета Павловым, я это знаю от людей, которые присутствовали при этом разговоре просто, и Павлов у него спросил, Владимир Петрович, почему вы всегда ставите сборную СССР на второе место? И вот его слова. Сергей Павлович, когда вы в городе Сочи организуете питомник по выращиванию черных баскетболистов, я прошу прощения, это не расистка, это то, что он сказал, то тогда мы будем говорить о первом месте. Значит, физиологически, черные баскетболисты, они, ну, потомки, скажем так, потомки рабов в генах, они просто-напросто, посмотрите на их, девушки, закройте уши, посмотрите на их попки и попки белых людей. Значит, эти люди просто в состоянии выше прыгать и быстрее бегать. Ну, такая у них, ну, конфигурация. Выше прыгать и быстрее бегать. И в этом поэтому нет абсолютно ничего удивительного. Я в этом не вижу ничего удивительного, что большинство, особенно это у мужчин, потому что женщины все-таки, вот почему биологический мужчина не должен участвовать в женском спорте, потому что у женщин все-таки нет такой отталкивающей скорости и прыжка, как у мужиков, просто-напросто нет. Поэтому в женском баскетболе, ну, черных девочек больше, чем белых, ну, в общем, там процент не слишком велик, я не думаю, там 60%, 40%, у мужчин гораздо больше. И в этом нет ничего удивительного, просто они сложены лучше, чем белые. Теперь, опять-таки, мы знаем прекрасных белых, которые играли прекрасно в баскетбол. Ну, например, кстати, помните прекрасный фильм, который назывался так? «White man cannot jump». «Белый человек не умеет прыгать». Это, кстати, о баскетболе, кстати. И если мы вспомним, скажем, баскетболистов Ларри Бёрда, Ларри Бёрд, конечно, не мог прыгать так, как прыгают, ну, черные ребята. Тем не менее, Ларри Бёрд был суперзвездой в Национальной баскетбольной ассоциации. У нас и сегодня есть сколько угодно, посмотрим, особенно вот эти югославские.

0: югославские ребята, там Дончич, еще какие-то, но они громадные белые совершенно, так сказать, они, может быть, не могут прыгать так, как прыгают белые, но они не уступают в скорости и во всем. Но объективно черных больше, их будет все время больше. Кстати, я должен сказать, что когда мой сын учился в хай-скул, он играл за хай-скул в баскетбол. Он не был в стартовой пятерке, но он был шестым или седьмым, всегда выходил на площадку. И я помню очень хорошо матчи. Он, кстати, учился в частной школе, поэтому в чемпионате Нью-Йорка у частных школ у них свой чемпионат, а у паблик-школ это свой чемпионат. Но время от времени частные школы встречаются... Ну, в каких-то матчах с public school. И в public школах я честно сказать, были команды, в которых в стартовом составе только черные мальчишки. Только черные мальчишки. И я в этом, кстати, ничего такого, ну, не плохого я, так сказать, не вижу. Как есть, так есть. Кстати, если мы возьмем легкую атлетику, посмотрим спринтеры. Практически все спринтеры, причем не только мальчики, но и девочки, это 100 метров, 200 метров, 400 метров, это все черные ребята и черные девчата. Не потому что белые лентяи, просто у черных их структура тела, ну, позволяет им быть лучше, быть быстрее. Я не вижу ничего в этом страшного, так сказать. Меня это совершенно не удивляет, не угнетает. Я давным-давно к цвету кожи спортсменов отношусь совершенно нейтрально. Для меня не имеет никакого значения. Если в моей команде будут играть только черные, да ради бога, так сказать, это все равно будет моя команда. Даже. Поэтому, окей, вопрос очень хороший, но что есть, то есть. Спасибо большое за вопрос. У нас снова появился Мишаня. Добрый вечер.
1: Молодые годы, будучи в Киеве, я общался с Анатолием Мышкиным, который приехал из ЦСКА, играть со строителем СКА Киева на чемпионате Союза. Ну, мы там жили в одной гостинице, я с ним познакомился, и он мне рассказал одну вещь, что когда они играли за сборную Союза с университетскими командами, Мэджик Джонсон тогда еще учился, я забыл, в каком университете. И эта команда разнесла сборную Союза в пух и прах. Мэджик ему сказал, у него было 2.09, у Мэджика было 2 метра. Почему вы так слабо прыгаете? Наверное, он говорит, русская лень, Мышки. Он выше него на 10 сантиметров почти, а тот его перепрыгивал на 2 головы. И дело в том, что Мэджик не самый лучший прыгун в баскетболе. А это он сказал Мышкину с детства, с детского садика. Надо заниматься ногами, тяжести. Тренировать ноги, мышцы ног, чтобы прыгать. Вот это в этом и все дело. Лень матушка, а черные работают, ну что это их призвание. Спорт, музыка. Может, я не прав? Пожалуйста, прокомментируйте слова Анатолия Мышкина и Мэджика Джонсона. До свидания.
0: Окей. Миша, вы правы и вы не правы. Я сейчас вам приведу конкретный пример. Мэджик Джонсон учился в Мичиганском университете, Мичиган Стейт. Не в Мичиган Университи, а в Мичиган Стейт Университи. Он закончил университет в 1979 году. Теперь я вам приведу совершенно другой пример. Был баскетболист Александр Белов, Саша Белов. Его рост был ровно 2 метра. Саша Белов в соревнованиях с американцами он перепрыгивал на универсиаде. Универсиада была, Олимпийские игры были в 72-м, универсиада, я не помню, была в 70-м или в 69-м. Он в сборной играл на универсиаде. Универсиада была в Турине, если мне не память. И в финале была встреча с сборной Соединенных Штатов. Центровым сборной Соединенных Штатов, студенческая, это студенческая команда, был Артур Гилмор, рост которого 213. Саша Белов, белый человек, его перепрыгивал. Потому что он от рождения, у него было совершенно феноменально. С другой стороны, вы совершенно правы, речь идет не только о физических, данных Богом физических качествах, но речь идет еще и о том, и о трудолюбии, безусловно. Потому что эти черные ребята, Для того, чтобы становиться профессионалами, они тренируются с утра до вечера. С утра до вечера. Поэтому в известной степени Мэджик Джонсон прав. Он был, конечно, ниже Мышкина. Мэджик Джонсон был, он был 6-9, то есть это 205 сантиметров. 205 сантиметров. Ну вот, но тем не менее, так сказать, он перепрыгивал Мышкина, который был, по-моему, 215 или 216. Да, вот так оно и есть. White man cannot jump. Саша Белов, кстати, когда сборная Советского Союза, с Америки, студенческой, которую тренировал Ларри Браун. Ларри Браун потом тренировал многие команды, в том числе он тренировал Нью-Джерси Нетс, который стал Бруклин Нетс. Он, я брал у него интервью, и у меня я два раза брал у него интервью, и когда сборная Соединенных Штатов играла в Киеве, и когда играла в Таллине. Он мне сказал, что если бы Александр Белов выставил себя на драфт, то он бы его бы взял под первым номером. Таким образом, белые люди тоже умеют прыгать, но, как говорится, черные мальчики, может быть, и более трудолюбивые, и более готовы от рождения, то есть от рождения им дано больше. Спасибо, дамы и господа, всем, кто участвовал в передаче. Я не успел вам рассказать о смерти Дона Нельсона. Это совершенно был потрясающий игрок. Он был игроком Boston Celtics, и в составе Boston Celtics, это знаменитые Celtics 60-х годов, конца 50-х, начало 60-х, он, по-моему, 5 или 6 раз был чемпионом в составе Boston Celtics, а потом он стал совершенно потрясающим тренером, потрясающим тренером. И вот он умер, ему было 86 лет. Он, кстати, по числу побед, он рекордсмен в НБА по числу побед. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами аж до понедельника. Мне сегодня помогал, как всегда, Дима Банников. Дима, большое спасибо. Вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Дэвид Зон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 1:10 пульс дня. В 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт». В 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов. В 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвид Зон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: волне 620 АМ и слушаете Дэвидзон Радио.
1: Дэвидзон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидзон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Борис Овезов на Дэвидзон Радио. Поздравления в прямом эфире.
4: Знаешь, какой он красавчик.
5: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
6: Он очень хороший человек.
3: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидзон Радио.
7: Операцию я беру на себя.
3: На Дэвидзон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, все эти дружат с хорошим настроением. Да, не на правильной волне. Сегодня на Дэвидзон Радио с 12 до часу. Программа поздравления с Борисом Овезовым и выпускающий редактор Дима Банников. Дима, я тебя от души приветствую. Ну что, господа, жизнь – это, конечно, бесценный и очень хрупкий подарок, который мы разворачиваем каждое утро или каждый день. Поэтому украсьте свою жизнь хорошим настроением. Это лучшее, конечно же, и оно подойдет каждому. Славного летнего дня, радужного настроения. Вы на правильной волне. Программа поздравлений. Здоровья, счастья, радости, явлений. Желает вам программа поздравлений. Хочу поблагодарить, дорогие мои, всех тех, кто записался в группу Узбекистан 6 октября по 16 октября. Осталось два места, господа. У вас есть возможность еще присоединиться. Два места вам гарантированы. Друзья, спешите с 6 по 16 октября. Мой телефон 646-427-5737. Вообще, я вам рекомендую зайти на мой профессиональный сайт www.borisovezov.com. Я уже ставлю туры именно на следующий год, именно утвержденные туры. Там, где не видно цены, значит, еще о цене речь не шла, потому что время меняется, и цены на 27-й именно в эту страну имеют немножечко проблему. Поэтому нету цены. Не удивляйтесь, задаете вопросы. Вот потрясающий тур. Кстати, уже 10 человек записались на Японию. Это с 4 апреля по 15 апреля. Прочтите, у вас есть возможность прочитать всю программу, получите огромное удовольствие. Я постоянно на связи с Японией, с представителем команды, которая нас будет встречать. Большое путешествие в Европу также потрясающее. 4 страны, 4 столицы. Прага, Будапешт, Вена и Братислава. Получите удовольствие со 2 по 12 мая. Заходите, почитайте. Острова Крит и Санторини, Афины. Все это на сайте www.borisovezov.com. Также тур у нас в Барселону. Андора и Тосе-де-Мар. Потрясающие острова. Заходите, читайте, получайте удовольствие. Звоните 646-427-5737. Здоровья, счастья, радости, явлений. Желает вам программа. Ну что, друзья мои, пусть счастье, как цветок в саду цветет. Весь мир наполняет радостные краски. И будет жизнь, как бабочки полет. Волшебный,

0: я специально начал передачу с этой красивой песни «Самый лучший день». Желаю вам от всей души, чтобы радость каждый день сопровождала вас. Слушайте правильную музыку. Играйте себя правильными людьми и помните, вы на правильном канале. Дэвид Зун Радио, программа поздравления Бориса Морозова.
1: Программа поздравления.
2: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
3: Какой Якин? Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
4: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.

Вы на правильной волне, дорогие мои. Счастье, как цветок в саду цветет, весь день наполняет радостные краски. И будет жизнь, как бабочки полет, всегда чудесный и прекрасный.

Да, дорогие мои, за окном август. Я думаю, что август надо цедить медленно, как виноградное вино, потому что ведь это завершение лета, красной поры. Но в любом случае, друзья мои, наслаждаются музыкой, хорошего настроения у нас в сердце. В сердце просто лето. Пусть будет рядом доброта, здоровье, мир.

а у нас уже первое поздравление. Здравствуйте, программа поздравлений. Сегодня моего мужа и папы, двоих сыновей, Мускаева Александра, день рождения. Мы его поздравляем. Желаем крепкого здоровья и очень сильно любим. Здравствуйте, Борис. Второе сообщение. Сегодня у моих родителей Черенцовых Германа и Людмилы юбилей свадьбы 40 лет совместной жизни. Желаем им крепкого здоровья и долгих лет, счастья, счастливых лет и побольше внуков. Дочь Настя и внук Дима. Отмечаем на даче и слушаем любимую передачу. Поставьте, пожалуйста, песню Ирины Аллегровой «Муж, с которым ты живешь». Ну, друзья мои, конечно же, для нас в приоритете ваши все пожелания, поэтому песня «Муж, с которым ты живешь» сегодня в программе. Поздравления для всех тех, кто неравнодушен к хорошему настроению. Получаем удовольствие.

Я думаю, что вы согласитесь, что эти слова действительно устремлены в сердца красивой половины человечества. Да, девчонки, не ищите света, светите сами. Не ищите тепла, обнимайте сами. Не ищите друзей, сами дружите. Не ищите любви, а любите.

0: этих слов хочется просто наполнить бокал, отхлебнуть по капле, а сквозь рюмку просто смотреть на солнце. И у нас следующее приветствие, а точнее поздравление. Большая семья Шимановых, огромная семья, со всех континентов поздравляет Сергея Шиманова. Вся семья, от души тебя поздравляем и желаем крепкого здоровья, множество тебе успехов, и чтобы у тебя еще долгие годы было желание смотреть мир, разъезжаться, как ты это очень любишь. Поэтому, дорогой мой, вся семья, твои родители, Михаил, Нина, твоя сестренка Ирина, твой зять Эдуард, твои родственники в Израиле, все поздравляют тебя. Эта песня тебя...
1: Мама, мия,

много полезной информации, друзья. Теперь на сайте www.borisavizov.com на титульной странице в самом начале вы видите «Новиночка». Вы можете подписаться на рассылку, заполнив все поля, написать ваше имя, фамилию, номер телефона и ваш имейл. Система автоматически будет вам присылать все то, что будет выставляться новенькое на сайте www.borisavizov.com. О всех турах вы будете узнавать первыми. Заходите.

Да, друзья мои, завершаю первую часть программы поздравления эти красивые песни в новых интерпретациях. Поэтому мы ценим жизнь как самое святое. В простом старайтесь видеть красоту, господа. Море энергии с этими ритмами, вдохновений и успехов во всем.

0: Так, господа, и подведя итоговую черту первой части программы поздравления, я просто понимаю и чувствую, что с нашими мелодиями, с нашими песнями ваша душа наполняется самым добрым и светлым. Впереди у нас еще много интересного, я очень надеюсь, что реклама пройдет быстро, поэтому оставайтесь на нашей веселой волне. Хочу поблагодарить, дорогие мои, всех тех, кто записался в группу «Узбекистан» 6 октября по 16 октября. Осталось два места, господа. У вас есть возможность еще присоединиться. Два места вам гарантированы. Друзья, спешите с 6 по 16 октября. Мой телефон 646-427-5737. Вообще, я вам рекомендую зайти на мой профессиональный сайт www.borisabezov.com. Я уже ставлю туры именно на следующий год, именно утвержденные туры. Там, где не видно цены, значит, еще о цене речь не шла, потому что время меняется. И цены на 27-й именно в эту страну имеют немножечко проблему. Поэтому нету цены. Не удивляйтесь, задаете вопросы. Вот потрясающий тур. Кстати, уже 10 человек записались на Японию. Это с 4 апреля по 15 апреля. Прочтите, у вас есть возможность прочитать всю программу. Получите огромное удовольствие. Я постоянно на связи с Японией, с представителем команды, которая нас будет встречать. Большое путешествие в Европу также потрясающее. 4 страны, 4 столицы. Прага, Будапешт, Вена и Братислава. Получите удовольствие со 2 по 12 мая. Заходите, почитайте. Острова Крит и Санторини, Афины. Все это на сайте www.borisabezov.com. Также тур у нас в Барселону. Андора и Тосе-де-Мар. Потрясающие острова. Заходите, читайте, получайте удовольствие. Звоните 646-427-5737.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик.
4: Я давно его знаю, он очень способен.
5: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
7: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Овезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодии Украины». В 5 часов передача Бенциона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
8: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
10: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%. мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Борис Овезов на Davidson Radio. Поздравления в прямом эфире.
11: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
12: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Davidson Radio.
6: Операцию я беру на себя.
1: На Davidson Radio с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Мы вновь в эфире, друзья мои, конечно же. Пусть мечты все сбываются, пусть радость не кончается, обиды пусть забудутся и счастье улыбается. Мы в программе «Поздравления. Музыка хорошего настроения». У микрофона Борис Овезов, выпускающий редактор Дима Банников. Сегодня, Дима, здравствуй, дорогой. Конечно, господа, нежности всем нам в этот день. Пусть душа наполняется самым добрым и светлым, потому что мы действительно несем сплошной позитив в ваши сердца.
1: Борис Овезов в программе «Поздравлений».
2: Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
3: Какой Якин? Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
4: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
5: Здоровье, счастье, радость,
0: хочу поблагодарить, дорогие мои, всех тех, кто записался в группу «Узбекистан» с 6 октября по 16 октября. Осталось 2 места, господа. У вас есть возможность еще присоединиться. 2 места вам гарантированы. Друзья, спешите с 6 по 16 октября. Мой телефон 646-427-5737. Вообще, я вам рекомендую зайти на мой профессиональный сайт www.borisovezov.com. Я уже ставлю туры именно на следующий год, именно утвержденные туры. Там, где не видно цены, значит, еще о цене речь не шла, потому что время меня. И цены на 27-й именно в эту страну имеют немножечко проблему. Поэтому нету цены. Не удивляйтесь, задаете вопросы. Вот потрясающий тур. Кстати, уже 10 человек записались на Японию. Это с 4 апреля по 15 апреля. Прочтите, у вас есть возможность прочитать всю программу, получите огромное удовольствие. Я постоянно на связи с Японией, с представителем команды, который нас будет встречать. Большое путешествие в Европу также потрясающее. 4 страны, 4 столицы. Прага, Будапешт, Вена и Братислава. Слава, получите удовольствие со 2 по 12 мая. Заходите, почитайте. Острова Крит и Санторини, Афины. Все это на сайте www.borisovezov.com. Также тур у нас в Барселону, Андора и Тосе-де-Мар. Потрясающие острова. Заходите, читайте, получайте удовольствие. Звоните 646-427-5737.

что, господа, я вас уверяю, что если у вас плохое настроение, поверьте, и хмурый день вдруг станет ясным, начните лишь думать о прекрасном. Вы правильно делаете то, что слушаете нас по воскресеньям с 12 до часу. Программа «Поздравления» с Борисом Овезовым и русскоязычный редактор Дима Банников на страже вашего хорошего настроения.

Знаете, друзья, есть самая простая радость на свете. Радость просто жить. Решать мысли, чувствовать, осознавать. Радость – это неотъемлемая часть любви. Поэтому любите наслаждаться каждым днем. Поэтому у нас следующее поздравление. Или привет. Передаю привет своей жене Елене и теще Софье Юрьевне, детям Павлику и Андрюше. Отдыхаем, загораем и слушаем программу поздравления. Спасибо, Борис. Следующее поздравление или пожелание. Здравствуйте, поздравьте мою маму. С днем рождения, мы будем на даче. Горелик, Любовь Аркадьевна. Спасибо вам большое, Давид Горелик. Давид, обязательно вашу маму поздравим. Я думаю, что следующая песня, которая сейчас уже начинает звучать, в исполнении Ирины Аллегровой, «Угонщица». Получайте удовольствие. Музыка, хорошего настроения в программе «Поздравления».

0: Авизов и программа поздравлений.
1: Ну что, друзья мои, конечно, красивые песни. И вообще, после этих песен просто хочется любить мир. А любить мир – это значит любить каждый день и наполнять его всем самым прекрасным. Следующее сообщение. Здравствуйте, Борис. Поздравляю любимую жену Светлану с началом отпуска. Пусть все в ее жизни будет на 100%. Спасибо, Аркадий Бруклин. Аркадий, ну если вы такой внимательный к своей супруге, я думаю, что она вам отвечает тем же. Спасибо судьбе, что дарит такую женщину. Поэтому эта песня, красивая песня, в адрес вашей супруги. И, конечно, получаем удовольствие.

Такие тексты может петь только Сосо Павлиашвили. «Подари мне сердце, подари мне рай». И в конце концов, чем больше любви, мудрости, красоты, доброты вы откроете в самом себе, тем больше вы заметите их в окружающем мире. Вы на правильной волне. Программа «Поздравления». Борис Овеза.

сегодня один вопрос к огромной аудитории, поклонникам программы поздравления. Вот что вы в данную минуту желаете? Задумайтесь. Согласитесь, ведь желание имеет великую силу. Особенно самые сокровенные желания нашего сердца. Поэтому желайте. А все самое желанное всегда приходит неожиданно. Нам остается только желать. Поэтому музыка хорошего настроения. Вашему расположению духа. Чтобы на лице была всегда чарующая улыбка. В программе поздравления.

0: Немного полезной информации, друзья. Теперь на сайте www.borisavizov.com на титульной странице в самом начале вы видите новиночка. Вы можете подписаться на рассылку, заполнив все поля, написать ваше имя, фамилию, номер телефона и ваш имейл. Система автоматически будет вам присылать все то, что будет выставляться новенькое на сайте www.borisavizov.com. О всех турах вы будете узнавать первыми. Заходите в ком.
1: Все пожелания, уважаемый Борис. Наша семья сегодня собралась у нашего внука Ариэля. Мы празднуем новоселье в его семье. Поздравьте, пожалуйста, от родителей Арона и Светланы, от дедушки и бабушки Эммануила и Зибо. И от всех родных, молодую семью Ариэля и Дианы. Пусть в новом доме у них будет только благополучие. Поставьте нам, Борис, пожалуйста, восточную песню, и огромное вам за это спасибо. Но я очень надеюсь, что такие трепетные пожелания трогают сердце каждого слушателя, и песни по вашему желанию сегодня в программе поздравления.

0: Ну и в завершении программы поздравления. Правда, у меня осталось еще два сообщения, но я уже надеюсь, в следующей передаче обязательно следующего воскресенья прочту. Ну а я, Борис Овеза, господа, расстаюсь с вами. Очень надеюсь, с вами обязательно услышаться. Помните, что мы ждем ваши сообщения с воскресенья по четверг. Все это музыкально оформляется, и, конечно, вы получаете море удовольствия, слушая поздравления в адрес ваших родных и близких. Я вас всех визуально обнимаю и очень надеюсь услышаться в ближайшие дни.
1: Хочу поблагодарить, дорогие мои, всех тех, кто записался в группу «Узбекистан» 6 октября по 16 октября. Осталось два места, господа. У вас есть возможность еще присоединиться. Два места вам гарантированы. Друзья, спешите с 6 по 16 октября. Мой телефон 646-427-5737. Вообще, я вам рекомендую зайти на мой профессиональный сайт www.borisovezov.com. Я уже ставлю туры именно на следующий год, именно утвержденные туры. Там, где не видно цены, значит, еще о цене речь не шла, потому что время меняется, и цены на 27-й именно в эту страну имеют немножечко проблему. Поэтому нету цены. Не удивляйтесь, задаете вопросы. Вот потрясающий тур. Кстати, уже 10 человек записались на Японию. Это с 4 апреля по 15 апреля. Прочтите, у вас есть возможность прочитать всю программу, получите огромное удовольствие. Я постоянно на связи с Японией, с представителем команды, который нас будет встречать. Большое путешествие в Европу также потрясающее. 4 страны, 4 столицы. Прага, Будапешт, Вена и Братислава. Получите удовольствие со 2 по 12 мая. Заходите, почитайте. Острова Крит и Санторини, Афины. Все это на сайте www.borisovezov.com. Также тур у нас в Барселону. Андорра и Тосе-де-Мар. Потрясающие острова. Заходите, читайте, получайте удовольствие. Звоните 646-427-5737.
2: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
3: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик.
5: Я давно его знаю, он очень способный.
6: Он очень хороший человек.
2: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
7: Операцию я беру на себя.
2: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон Радио.
8: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные актуальные темы прошедшей, проходящей недели с гостями нашей передачи. Я их сразу же хочу представить. Это Владимир Ельченко, бывший посол Украины в Российской Федерации. Он покинул Москву в 2014 году в силу известных обстоятельств 2014 года. Бывший посол Украины в Организации Объединенных Наций и бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки. Он уже отбыл отсюда из Вашингтона в 2019 году. Да, Владимир? Приветствую вас.
1: Добрый день. В 2021.
0: В 2021 вы отбыли, да. Слава Богу, мы с вами удалось сейчас встретиться в программе, поскольку вы очень занятый человек. Что у вас сейчас за работа? Буквально в нескольких словах очень интересно узнать.
1: Сейчас я работаю, то есть уйдя с дипломатической службы, в силу того, что у нас есть закон, который в 65 лет отправляет дипломатов на пенсию. Ну и вообще госслужащих. Как только мне исполнилось 65, я нашел себе неплохое занятие, вернее, меня нашли. Есть такая фундация Пилипа Орлика. Кто не знает, это один из гетьманов Украины в начале 18 века. Он руководил украинским государством, и он является автором первой конституции Украины, и некоторые считают, что первой конституции вообще в Европе. Но не в этом дело. Это общественная организация, неправительственная организация, NGO, то, что называется на английском языке. У них масса проектов, основной из них, собственно, почему я туда пошел, это как Россию выгнать из Организации Объединенных Наций. И вообще, что сделать с Россией, чтобы она не могла использовать эту трибуну, такую многоформатную, многонациональную, для того, чтобы продвигать свои вот такие фальшивые нарративы. Вот мы этим и активно занимаемся. В том числе, вот через месяц будет Генеральная Ассамблея ООН, очередная, 81-я. Ну, я вообще очень скептически отношусь к ООН, хотя я там провел половину своей дипломатической карьеры. Может быть, это дает мне право сказать, что эта организация абсолютно никчемная, еще более никчемная, чем Лига Наций, которая была распущена перед Второй мировой войной. Я думаю, что такая же судьба ожидает и ООН. Но если там не будет России, этот процесс просто пойдет еще быстрее. Так что вот этим фундация Пилипа Орлика занимается, а я в этом им всячески помогаю.
0: Спасибо, спасибо. Еще один наш гость, Михаил Радов.